0: Даниловка и Новосоленая Запорожской области. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». О результатах работы группировки войск Днепр сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
1: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Преображенки, Адаровки, Камышевахи, Кирова и Малокатеринов. Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
0: Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Выбранная Западом стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В пятницу Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине и выразил желание скорее урегулировать его. По его словам, Россия считает, что поставки вооружений Украине, осуществляемые западными, в том числе европейскими государствами, мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые угрозы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая в 2026-2027 годах. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних, межправительственных, межведомственных и других документов. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Российским предприятиям предложили изучить возможность постройки контейнерных судов на китайских верфях. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Юлия Трутнева по итогам заседания делового совета, посвященному сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-восточными регионами КНР. Проект предполагает привлечение инвестиций от финансовых институтов развития обеих стран. Кроме того, на встрече обсудили ключевые вопросы в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики и туризма. Россия призывает Кишинев к конструктивному диалогу и предупреждает об опасности эскалации конфликта с Приднестровьем. В российском Министерстве иностранных дел назвали безосновательными обвинения в нарушении молдавского суверенитета, указав на двойные стандарты. Пока Тирасполь сталкивается с давлением, сотни тысяч жителей Молдавии свободно получают румынские паспорта. Также гражданство Румынии есть у президента и премьер-министра Молдовы. Российские дипломаты напомнили о приверженности мирному соглашению 1992 года и предложили возобновить переговоры на известной международно-правовой платформе 5+2. В Тирасполе тем временем жалуются на переход Кишинева к методам экономической блокады и энергетического шантажа. Ситуацию усугубляет новый закон, который вступил в силу в декабре 2025 года. Он позволяет лишать гражданства жителей региона за службу в местных силовых структурах. Президент Майя Санду уже использует эту норму против приднестровских чиновников, ограничивая их возможности выезда за границу. Средние зарплаты в России в 2029 году достигнут отметки в 132 тысячи рублей, подсчитала РИА Новости на основе прогнозов властей. Это на треть больше показателей 2025 года, когда средняя зарплата составляла чуть более 100 тысяч. Рост будет поступательным. В текущем 2026 доходы вырастут почти на 8% и составят около 108 тысяч рублей. Важно уточнить, речь идет о начисленной сумме до вычета налогов, включающей все премии и бонусы. Статистика учитывает выплаты всем сотрудникам, поэтому высокие доходы топ-менеджеров также влияют на итоговую цифру. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Главный тренер баскетбольного МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба Единой Лиги. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Российский велогонщик Александр Власов занял 42-е место на 8-м этапе многодневки «Джиро ди Италия». В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалию. Власов остался на 29-м месте, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды. Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит» из Казани в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу петербургского клуба. Финал турнира состоится 17 мая. Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в социальных сетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Бангонда летом 2023 года перешел в «Спартак». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне Бангонда 4-жды выходил на поле в составе «Спартака» во всех турнирах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье 17 мая. В Южно-Сахалинске плюс 12, плюс 14. Переменная облачность без осадков. В Челябинске плюс 27, плюс 29. Переменная облачность также без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Пензе плюс 27, плюс 29. Переменная облачность без осадков. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, небольшой дождь. Во Владикавказе плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.
2: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
3: Снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у нас стихи. И не просто стихи. В руках держу сборник небольшой, карманного размера, очень удобный. Для того, чтобы его брать с собой в дорогу, брать с собой в путь, брать с собой в бой. Почему я говорю о бое? Потому что эти стихи, эта книжка вышла в библиотеке солдата СВО. Мария Ватутина в гостях Культбригады. Мария, здравствуй.
4: Здравствуй.
3: И будем сегодня говорить о многом, обо всем. И больше всего, конечно, я хотел бы, чтобы Мария сегодня почитала для вас, дорогие друзья, свои стихи.
4: Давайте попробуем. Говорю, мы проснемся с тобой в световом узоре, возродим себя, построим дома и семьи. Ничего не случится такого, обычное горе, обычное счастье. Будем любимы всеми близкими, потому что старость — это все, что от нас осталось. Никто не вспомнит, сколько пришлось на нас. Доставщик пиццы, списанный дрон вояка, будет сбрасывать нам, дикарям, по Парнаса, гавайскую пиццу, но мы двояко видящие в каждом сне истошном возопим о прошлом. Мы, воскресшие из, как говорится, мертвых, точнее, замерзших там, где жарче, помнящие запах ядерной из-под земли грибницы, молча прощались с миром, которого жальче, чем отдельно взятых нас и без того разъятых. Мы-то знаем, что человек в последний час человечества не меняет стиля, ходит на службу, сочиняет бредни, гладит наволочки, ложись, я постелила. Говорит ли, проснувшись, по какому краю мы прошли и выжили, я не знаю.
3: Мария Ватутина сегодня в Кульбригаде, дорогие друзья. И первый мой вопрос для тех, кто еще не знаком с тобой, с твоим творчеством. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в поэзию? Как это случилось и когда?
4: Ну, я пришла в поэзию, наверное, с первым стихотворением Пушкина, которое мне прочли. Ну, вот зацепило... А мне читали стихи с самого раннего детства. Моя крестная, огромный академический том Пушкина, Есенина и Маяковского. И по радио тогда часто звучали и стихи, и хорошие песни. Вот отсюда все. Ты приходишь, потому что ты хочешь так же, ты чувствуешь волшебство, гармонию слова русского, поэтического слова, и хочешь так же, и понимаешь, что вот горит попробовать. А потом все школьные годы и работа, и учеба, и все равно ты пишешь стихи, учишься, ну, для того, чтобы на хлеб что-то, профессии зарабатывать. И в конечном счете тебя все равно твои коллеги знакомят с поэтами, куда-то вталкивают в эту среду. И вот так этот механизм начинает работать. Ты уже варишься в литературной какой-то общности, узнаешь многое, узнаешь современную поэзию. Я и в литературном институте училась и окончила. Вот, и, конечно, и мастер Игорь Леонидович Волгин, и, конечно, Кублановский, и многие люди, которые намного старше и уже большие-большие поэты, и их ласковое, теплое приветствие тебя в поэзии, оно, ну, стопроцентный стимул для того, чтобы дальше продолжать, потому что поэт — это сгусток сомнений в себе.
3: Скажи, пожалуйста, сгусток сомнений в себе как поэт и человек достаточно определенных знаний, набора знаний, я имею в виду, что касается твоей работы, ты окончила Московский юридический институт и училась в аспирантуре, то есть ты такой прям адвокатище, юристище, что называется, очень крепкий профессионал, а это требует достаточно систематического мышления, достаточно глубокой аналитической проработки. Ну, это не мешает стихотворчеству твоему? Потому что все-таки стихотворение, оно и говорит, это стихотворение, ты творишь стихи. Вот где творчество и где железный юрист Ватутина? Вот эта вот внутренняя дихотомия присутствует, и если да, то помогает ли работе и вообще помогает ли стихам? Вот это вот меня интересует.
4: Ну, вот хороший очень вопрос. Я очень часто в себе наблюдаю последствия хорошего советского образования. Это главное. Главное даже не профессия. В первую очередь это наше систематическое, наше глубокое образование, особенно высшее, когда ты учишь не только определения и какие-то главы в учебнике, ты начинаешь с методологии, ты изучаешь науку, там, уголовного права, а потом ты уже изучаешь практику и само уголовное право, кодексы и так далее. Вот методология и даже философия, логика, которую ты изучаешь, в том числе в юридическом институте, она очень помогает в жизни вообще. потому что когда обычный человек, человек другой профессии, не знает, как подойти к какой-то проблеме, то юрист знает, потому что он знает, как действовать, разложить по полочкам, анализировать и систематизировать. Наше образование это очень хорошо вбивает. И я действительно себя не то что сравниваю, я очень понимаю Путина. Я очень понимаю его правосознание юриста, когда я вижу, что он, ну, действует в рамках закона везде и всегда. Он всегда сначала готовит правовую базу для каких-то действий. Сначала его команда, так сказать, проверяет законность проекта, так скажем, в кавычках. И Медведев-то тоже как-то мы встречались за круглым столом в Союзе писателей России. Даже он подчеркнул, что я юрист, и это было очень смешно, знаешь, он так заулыбался, и я поняла, хорошо изучили, значит, сначала один личное дело, да, вы же юрист.
3: Да, вы же юрист, он спросил тебя, да. Но просто я думаю, что для него было приятно, что юридическая наша мощная школа готовит как президентов, так и поэтов.
4: Казалось бы. А, кстати, юристов среди поэтов очень много. Даже Набоков, Ахматова, все посещали или курсы, или какие-то институты, факультеты правоведения. Очень много. Я сейчас просто не готова написать список, но самые замечательные какие-то литераторы прошли, даже, по-моему, Мандельштам ходил на какие-то правовые занятия.
3: Дорогие поэты, если вы хотите достичь высот Марии Ватутиной, начинайте с юридических знаний, идите в юридическую академию. Я, конечно, шучу, но, тем не менее, факт остается фактом. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Мария Ватутина сегодня в гостях у меня в культбригаде. Мы будем много читать Марии стихов, и какие-то вещи я буду зачитывать. Мне «Пока ты спал» в руках ее еще один сборник, и здесь есть потрясающий совершенно раздел, называется «Новая школа». Ну, я не могу не процитировать. Несколько, да, каких-то маленьких вещей. Но я знаю, что поэты не любят, когда кто-то другой читает их стихотворения. Поэтому я буду читать очень коротенькие, а Марии буду отдавать большие и серьезные произведения. Ну вот я из этого сборника «Пока ты спал» прочитаю один маленький отрывочек. В детском школьном спектакле по сочинениям Пушкина играла старуху в рыбке. Вот так как-то сразу все и не задалось. Скажи, пожалуйста, у тебя была прекрасная карьера, у тебя была замечательная работа, она и продолжается. Потом литературный институт добавил флёра в твою жизнь, и она выглядит для любого постороннего человека очень успешной. Потому что если спросить ту часть творческой интеллигенции, которая занимается профессиональной литературой и поэзией в частности, назови 5 имен современных поэтов, крупных, ныне живущих, то ты будешь 100% в 70 случаях из 100 упомянутых, а если скажут 10, то 100% ты будешь там. Что-то я в проценты перешел. Ну, видишь, Бауманский.
4: Да, тоже серьезно. Я все фундаментально.
3: Цифрами все время, графиками пытаюсь перевести в цифры и графики. То есть ты очень известный поэт. У меня были писатели и поэты, это как тот же самый Миша Тарковский был буквально две недели назад, и мы с ним разговаривали на эту тему. У него последняя книга называется «Возвращение». И там у него как его проза, так и стихи. И я у него спросил: Миша, что тебе проще писать? Он говорит: да что, я просто, говорит, просто сижу, строчу километрами, говорит, и все сразу получается. Я перечитываю себя, думаю, как гениально написано. Но, говорит, со стихами с точностью да наоборот. Я напишу стихотворение, отложу в сторону, к нему возвращаюсь вечером, допустим, утром возвращаюсь, думаю, ну, невозможно это. И переписываю раз, два, три, меняю рифм, меняю строку, меняю объем. В конце концов, прихожу к чему-то неожиданному. Вот теперь это работает. Для тебя как это работает?
4: Для меня работает так. Я очень часто сажусь писать роман. Получается стихотворение. То есть для меня проще действительно работать с механизмами, которые концентрируют смыслы. Я лучше скажу через образ, через троп, через стихотворные вот эти вот возможности, и это будет в сжатом виде тот же роман, скажем, те же смыслы. Но главное ведь, чтобы было о чем говорить. А техникумы и всякие там прибамбахи мы подтянем. То есть на моем году жизни это не вопрос, ни рифмы, ни... Ну, надо будет заменить, заменим. Это дело техники. Главное, чтобы тебе приходили смыслы, чтобы ты замечала вокруг, да, литературу и выхватывала это. А последние где-то года полтора у меня с этим плохо, прямо скажем.
3: Вот это, кстати говоря, то, что в тебе мне очень нравится. Я сколько тебя помню, сколько тебя расспрашивал, сколько мы с тобой встречались,

0: отловлено. Но у меня-то, как у литератора, чувство вины перед самой собой, перед там стихами, перед читателями за то, что я не активна так же, как в первые годы, скажем, СВО, да, когда я выражала очень часто и ярко какие-то мысли, которые бы помогали моим читателям и людям и там в тылу и на фронте, ну, как-то собраться, как-то что-то понять, что-то прорыдать, например, да, и тем самым спустить вот нервы, пар, вот это напряжение. То есть есть самоедство, конечно.
1: Вообще в поэзии может быть перфекционизм? Мне кажется, если поэт перфекционист, то он никогда ничего не напишет. Потому что поэзия – это как музыка, когда можно вот чуть-чуть вот здесь нотку переставить, вот здесь вот, ну, когда все сделать идеально.
0: Нет, у меня такого нет. У меня нет желания все делать идеально. Есть просто чуйка, гармония произошла или нет. Строит ли вот инструмент стихотворения, да, как гитара, она строит или нет?
1: А давай сейчас и послушаем. Дорогие друзья, Мария Ватутина сегодня у нас в культбригаде. И, конечно же, с поэтом разговаривать интереснее, когда у него в руках его произведение. Маша, тебе слово.
0: В Тбилиси. Здесь дерево. Здесь дерево в цвету. Одно, другое, чей-то палисадник. Кричат коты, собака в пустоту. Истошно лает коренной посадник. Все во дворике своем, как на посту. Его жилец выходит покурить. Сегодня дождь, он машет мне рукою, но не о чем нам с ним поговорить. Останьтесь, там на родине такое, что надо оборвать и эту нить. Наутро с гор спускается туман, закрытый перевал и вся дорога, и мир вокруг безумьем обуян, и я все рвусь и рвусь туда, дуреха. Здесь дерево каштан, здесь сойки любопытные в саду, холмы бегут валами крепостными и окружают город череду кристалловидных храмов, между ними застывшую куру. Но я пойду. Мне собираться, завтра самолет, испуганная дитятка, нахвамдис, еще бы улететь, все льет и льет. Я напишу, какой у вас тут адрес, где сойки, дождь и дерево цветет.
1: Мария Ватутина сегодня в программе «Культбригада» читает свои стихи. Ты включена в список разжигателей войны. Против очаровательной женщины наложен санкции европейские. Ты запрещена к въезду в большинство стран европейского сообщества. И, в принципе, все, что можно представить тебя как человека, который является, как они тебя назвали, разжигателем войны, ты человек, который поддерживает Россию не с 22-го года и даже не с 14-го. Человек, который поддерживает Россию, вот как звучит хорошо, Мария Ватутина, поддерживает Россию. Я представляю, что Россия у тебя на руках. Абсолютно легитимизирована ты вот ненавистью к тебе со стороны наших, как говорит президент, бывших партнеров. Поэтому то, что против тебя международные санкции введены, это говорит о том весе твоей поэзии, которая работает как оружие. И я не скажу, что это винтовка, судя по количество твоих выступлений, судя по тому, что ты делаешь и как ты это делаешь, это огромная помощь всем нам, кстати говоря, всем людям, которые живут в России.
0: Дай бог, чтоб звали.
1: Конечно, конечно. Я хочу сейчас, знаешь, еще о чем тебя спросить. Вот я перевернул эту книжку замечательную сборника «Пока ты спал», хотя она достаточно давно издана, но здесь перечисление есть твоих наград. Победитель первого всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов», Волошинский конкурс, специальная премия «Московский счет», премия «Антология», Бунинская премия, Тютчевская премия, премия «Парабола». Это в те времена. После этого, я знаю, ты получила еще не меньше. Как относишься к славе? Вот что для тебя это?
0: Потому что у меня иммунитет.
1: Как вот можно заработать иммунитет к славе и наградам?
0: Не знаю. Просто, ну а что должно меняться во мне, если мне дают премию? Я благодарна жюри и своим товарищам, да, поскольку это все премии очень солидные. В них участвуют очень серьезные поэты и какие-то общественные деятели, которые понимают. И когда мои стихи.

0: идти, нравится каким-то очень милым для меня людям и важным в смысле профессионализма литературного, вот это дорогого стоит. Не сама премия как таковая, а признание товарищей, профессионального сообщества.
1: А скажи, пожалуйста, тогда, хорошо, вот ты сама на это вышла, напросилась, что называется, чье мнение тебе наиболее ценно? Если тебе кто-то позвонит, я позвоню тебе среди ночи, скажу, Маш, вот тут, и дальше вставляю имя,
0: очень ценно.
1: Тебе написал такое и такое, и такое. Кто должен быть вставлен для того, чтобы ты заснула счастливой?
0: Ну, я могу сказать, как это происходило, скажем, раньше, чуть раньше, когда, скажем, на форуме в Санкт-Петербурге, который Игорь Леонидович Волгин проводил, а он всегда приглашал Евтушенко, и я залетаю в лифт, стоит Евтушенко и говорит: «Ватутина, когда мне свою книгу дадите?» Я поворачиваюсь, говорю: «Евгений Александрович, я даже не знал, что вы мою фамилию знаете». Я читаю, да, там все нравится. Короче, мне даже неудобно это произносить. Или когда Чухонцев у нас в Амхате был, вечер его, и он тоже, выходя на лестнице, говорит: «Я вас читаю, мне очень нравится». Это вообще не просто дорогого стоит, это стоит полцарства, понимаешь?
1: Это стоит жить и писать.
0: Да. Когда там, вот сейчас на день рождения написала Света Кекова поздравление, то есть Светлана, помнящая о том, что у меня день рождения, я ее обожаю, она прекрасна. Это вот это составляет жизнь, а не какие-то там регалии.
1: Ну, кстати, возвращаясь к регалиям, дорогие друзья, пока Маша читала сейчас свое стихотворение, я слушаю, одновременно пролистывал кое-какую информацию и нашел очень интересную информацию о регалиях. Ватутин распространяет нарративы в соответствии с кремлевской пропагандой для цели оправдания действий России, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Европе. Вот так вот, дорогие друзья, передо мной сидит поэтесса, которая лично подрывает стабильность и безопасность,
0: и угрожает.
1: Угрожает территориальной целостности, суверенитету. Вот такие у нас есть поэты. Ну, Мария, я не могу не попросить тебя еще раз прочитать, и я к тебе буду еще обращаться с этой просьбой еще.
0: Спасибо. Ну, еще я хотела добавить, что еще неизвестно, кто кому угрожает и какой целостности. У меня четверть крови украинская, и мои пращуры похоронены на Украине, и я не могу туда поехать. Так же, как вот Анастасия Кашеварова тут позавчера выступала, она не может поехать на могилу героя прадеда в Вильнюс, или там Вадима Авва, который не может в Даугавпилс поехать. Это не мы придумали эту разобщенность, это нам запрещают. В Запорожье в эту ночь кровавую к птичникам фашисты прорвались. Парню руку повредили правую, пальцев нет, и под вопросом кисть. На скуле зеленка, швы наложены, посекло осколками скулу, и не то, чтоб силы подытожены, и не то, чтоб совесть на кону, только первым делом нам, кивающим, он твердит: «Хотел построить дом, как теперь, не знаю». Есть товарищи, говорю, помогут всем селом. Говорю, построишься, ну, как-нибудь. Будет мать довольна и жена. Только знает парень, надо вкалывать на войне, покуда есть война. Что его не спишут по ранению. Остальное все потом, потом. Витя, только выживи в сражениях, потому что надо строить дом. На подвязи кисть висит под свитером и чернеет нитки на скуле. Ведь тебя назвали предки Виктором, чтобы побеждал ты на земле. Ты уже, считай, ведешь строительство, цикл расчистки грунта нулевой. Этому большому месту жительства непременно нужен ты, живой».
1: Мария Ватутина сегодня в студии «Культбригады». Читаем стихи, читает Мария сама. Ну, я тоже иногда вставляю что-то. Что-то маленькое, какие-то маленькие формы. Здесь одна строчка просто великолепна, я не могу не прочитать. Хотя она, конечно, на некоторой степени юмористическая, но, тем не менее, такая философская. Сказала: «Здесь меня не понимают». И не ушла. Мария остается у нас в студии, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить о главном. Мы говорим о поэзии. Возвращаясь к учителям, вот несколько имен было произнесено. Все, как в одном бестселлере написано, в начале было слово, как у тебя. Сначала был Пушкин. Да. А кто еще?
0: Ну, я переболела многими.
1: Кто твои учителя в широком смысле? Уже я услышал, да? Тут Евтушенко, тут Волгин, тут Пушкин. Еще Кекова была прозвучит. Кого ты считаешь учителями до сих пор? У кого учишься?
0: Я скажу сначала, я переболела в молодости. Вот знаешь, как корью переболевают, и это привносит какую-то пользу в организм, то есть закаляет. Пастернаком, Ахмадулиной, Ахматовой, Маяковским.
1: Бродским?
0: Бродским я не болею, но я всю жизнь его читаю. Вот бензин заканчивается, надо почитать Бродского. И пойдет мозговая деятельность, как таблетка, в общем. Вот. Позже, конечно, это целиком было, ну, почти целиком «Московское время», а именно Гондлевский, Кинжеев, Цветков. Вот это троица. Я очень люблю стихи, но, как сказать, больше всего Гондлевского, потому что с стихами Цветкова и Кинжеева у меня не произошел полный контакт. Они очень разные, они там умственный Цветков такой и совершенно ажурный Кинжеев. Конечно, Кекова, Чухонцев. Есть поэты, такие как Сергей Шестаков, как Ирина Ермакова. Ну, много еще можно вспоминать, но у меня с памятью плохо. Там я могла бы заранее что-то выписать. Вот, очень много молодых, хороших поэтов. И Рома Сорокин, например, замечательный.
1: Из молодых.
0: Да-да, из молодых. И Саша Антипов. И, например, чуть моложе она меня, Наталья Тебелева. Она хорошо очень пишет такие чистые советские стихи.
1: Несколько раз уже прозвучало это слово. Извини, что перепрыгиваю с одного на другого, и вы мне, дорогие радиослушатели, тоже. Извините, но очень интересно, боюсь упустить момент. Слово «советское» у тебя в коннотации звучит как наилучшее. Ты когда говоришь «советское», да, это когда про что-то звучит, как будто это наивысшая степень похвалы.
0: Ну, понимаешь, я человек, который, ну, не прямолинейно смотрит на историю, то есть неоднозначную какую-то сторону принимает. Но по Советскому Союзу я, во-первых, тоскую, как человек, уже подбирающийся к серьезному возрасту, конечно, тоскую по здравоохранению, образованию и так далее.
1: Дорогие друзья, тоска по здравоохранению, да, это интересная тема.
0: Советскому. Это уже не смешно. По чувству народа, чувству наличия огромного сплоченного народа, который, ну, идейно заряжен в одну сторону, в основном. Какие бы ни были душные собрания, профсоюзные, комсомольские, там уже в моем периоде, да, после 80-х годов, они были уже никакие, идеология была уже никакая. А вот эта мощь парада на Красной площади, эта музыка, эти песни, они все равно были за сильную страну. Все понимали, что строить. В принципе-то. Главное, чтобы народ понимал, что строить, к чему стремиться, цель какая. У нашей страны какая цель и какая вообще-то идеология. Это должно быть названо, а у нас не названо.
1: Идейно заряжен в одну сторону. Очень интересная формулировка. Скажи, пожалуйста, сейчас есть какой-то рецепт от тебя, потому что, извини меня, поэт в России больше, чем поэт, как написал Евтушенко, оценивший тебя столь высоко. Есть ли возможность при всем при том разброде и шатании в умах, которые сейчас мы наблюдаем, как-то повернуться в одну сторону? Казалось бы, сейчас то самое время, когда мы должны сказать, мы должны быть вместе, прочь раздоры, прочь размышления о путях. У нас один только путь, мы должны сейчас победить и выжить. И тем не менее этого не происходит. Я возвращаюсь к вопросу. Что нужно сделать, скажи мне, как поэт?
0: Ну, смотри, давай вот попробуем применить эти логические приемы анализа и синтеза. А что было в Советском Союзе, когда объединились, да, во время Великой Отечественной войны? помимо всего прочего, помимо силы народа, образования, которое успели дать, да, любви к родине, была коммунистическая партия, которая давала идеологические установки. Они были обязательные. Так было построено общество, что диктат коммунистической партии был. И люди верили в партию, шли за партией и были подогреты этой идеологией для объединения.
1: Скажи, пожалуйста, вот я тебя сейчас перебью. Культура смогла в то время объединить страну?
0: Конечно. И культура – это тоже часть той идеологии, которая работала на победу. Не было возможности даже посмотреть в другую сторону. Как бы вы, так сказать, в одном городе России за родину, за победу, а в другом городе или вдруг в соседнем доме культуры разброд, шатание.
1: Это то, что мы наблюдаем сейчас, на самом деле.
0: В купальниках, да, и с цветными волосами. Ну ладно, пускай это внешнее, но смысл-то... Смыслы мы понимаем, что... Но
1: даже не купальники, на самом деле же идеология глубокая.
0: Да,
1: мы сейчас говорим о том, что та культура, которая у нас сейчас есть, на 90% отвернулась от того, что интересует каждого россиянина. Пятый год идет война, погибают люди... Нет подъездов, в котором кто-то не ушел. Про деревни я вообще молчу, и малые города. Там на каждой улице уже свои герои. Но при этом, при всем, хорошо, если один театр в течение года покажет одну пьесу. Хорошо, если один вечер фронтовых поэтов будет в течение года в каком-нибудь Дом культуры. А остальное это время все заполняется теми людьми, которые не хотят употреблять и видеть.
0: Почему я начала с компартии, с наличия обязательной воли некой? Идеологической. Потому что сейчас как вы заставите единомыслие, как вы его установите, если нет, ну, законодательства такого, чтобы в капиталистическую вот эту сферу нашу общую...
1: То есть мы не можем сейчас командовать народом.
0: Установить обязательный. Потому что нет такой единой силы, которая бы, ну... вводил некие нормы и общественные, идеологические, и юридические.
1: Вот сейчас кто-то услышит и скажет, вот так вот Ватутина пришла и, значит, требует опять
0: Нет,
1: же железных правил.
0: Я только предполагаю, я же еще не предложила выход. Мы не говорим о том, что надо сделать, чтобы так было.
1: Но в любом случае, я тебя понял. Я, знаешь, о чем тебя хотел спросить еще? Я училась в Литинституте. Фраза очень важная. И почему важно для меня? Потому что здесь, на твоем месте, сидели за эти 9 лет, в 10-й год пошел, как существует программа «Культбригада», ну, наверное, все писатели и поэты современности, кто живой, и те писатели, которых, я считаю, стоит приглашать, тем более по своей собственной инициативе. И учеба в Литинституте, на самом деле, не для каждого была ступенью к профессиональному мастерству и иногда к яркому имени. Многие проходили мимо. Вот те, кто проходили мимо, говорят, как это можно выучить на поэта, как это можно выучить на писателя. Не знаю, я без этого прожил, мои книги читает вся страна, меня перевели, снимают фильмы и так далее. Так. Кто-то говорит другое, ровно противоположное. Писательство и поэзия – это ремесло. А ремеслу надо учиться. Ремесло нужно передавать из рук в руки. Его нельзя научиться по учебнику. Его можно понять, но научиться нельзя. Поэтому требуется мастер, требуется место, требуется погружение, а это есть Литинститут. Так вот, у меня к тебе вопрос. Нужно ли поэту учиться? И если да, то зачем?
0: Учиться нужно, и желательно не на двухнедельных курсах. Дело вот в чем. Когда человек понимает, что он не может не писать, скажем, стихи, что он хочет этим заниматься всю жизнь, и не то, что хочет, что вот он в этот сектор мироздания попадает, где течет с небес некая поэтическая мысль, где все в ауре поэтической, литературной, вот в этот момент... Хорошо бы ему пришла бы мысль, что можно писать стихи для того, чтобы выступать, ездить и тебя аплодировали, чтобы еще книжку издали и маме показать. А можно писать стихи для того, чтобы оставить их будущим поколениям, для того, чтобы, ну, эгоистически, но чтобы твое имя не умерло, может быть и так. То есть для того, чтобы, например, встать в ряд с великими русскими поэтами, для того, чтобы, если ты чувствуешь, что твоя мысль очень серьезна и важна, что ты ее можешь поэтически воплотить, и это становится литературой более-менее, да, хорошей, чтобы это осталось людям. Ну, то есть я говорю о планке. Вот если ты с высокой планкой приходишь в литературный институт, то просто ты приходишь туда, чтобы научиться, да, чтобы научиться не просто хорошо рифмовать и увидеть, какие книжки надо читать, чтобы ты еще освоил и мировую литературу, и русскую литературу, правильно ее понял, правильно умел разобрать, понял, что такое стилистика, что такое русский фольклор и так далее и тому подобное, что такое история русской литературы и всемирной. То есть ремесло – это не только хорошая рифмовка. Ремесло – это быть в своей профессии, ну, эрудитом.
1: В своем цехе, да, поэтическом, почувствовать себя своим. Отличные слова, мне кажется. Мария Ватутина, дорогие друзья, сегодня здесь у меня в гостях. Ну и я не могу еще раз обратиться к Маше, чтобы она почитала что-то из своего. Тебе слово.
0: Рождественское. «Смотри, — говорил, — что ни день, все ближе и ближе развязка. Свои палантины надень, бежим, карамеем, Дамаска, пока не угробили мир иные стяжатели мира. Мой ангел, уедем в Каир, в Синайские спрячемся дыры. Ты видишь, все смотрят наверх в предчувствии водоворота. Мария, но разве не грех рожать в это время кого-то на муки, на кровь, на войну? Спасение нам и не снится, но дал же Господь мне жену, упертую, словно ослица, ведь будет от горя дрожать, держать неостывшее тело». «Ну что ж теперь, не рожать», — сказала и вдаль поглядела.
1: Мария Ватутина сегодня в программе «Культбригада» читает свои стихи. Прозвучало Игорь Волкин имя. Я хотел бы прочитать, что Игорь Волкин про тебя в свое время написал. Это, в общем-то, достаточно известная фраза, но тем не менее. Стихи Марии Ватутиной «Жестокое», прошу обратить внимание, «жестокое и честное свидетельство того, что с нами происходит сейчас». Мы имеем дело с очень современным поэтом, чья лирическая память отнюдь не свободна от наследственного груза истории и культуры. То есть здесь фраза, которая, с одной стороны, может читаться и как похвала, и как журение такое. Редакция «Просодия» в свое время написала про тебя в своей подборке, предваряя подборку твоих стихов, о том, что то, что делает в поэзии сейчас Ватутина, казалось бы, злободневно, казалось бы, но, с другой стороны, архетипично. Ну, то есть имеется в виду как бы над схваткой. И одновременно с этим у тебя есть фраза, и она была произнесена в первые дни начала специальной военной операции, когда говорят Пушкине в традициях русских муз «молчать». Вот это удивительное, кстати говоря, для меня ощущение, которое я всегда испытываю, когда читаю твою поэзию. С одной стороны, она надмирная, с другой стороны, но настолько ежедневная, настолько сейчасшняя, что трудно себе представить более, что, как раньше было, помнишь, утром в газете, вечером в куплете. Здесь добавить утром в газете, вечером в куплете Ватутиной, с одной стороны. С другой стороны, твои стихи, даже ранние, можно читать сейчас как абсолютно современные. Вот еще интересный момент. В одном из своих интервью, которое было больше 10 лет назад, ты сказал интересную фразу очень, которая мне тоже очень нравится. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на злость». А с другой стороны, твои стихи наполнены вот такой, ну, если не злостью, то иногда такой очень суровой, прямолинейной, неженской агрессией. Когда ты пишешь стихи военные, то напор и интенсивность такова, что действительно не каждый может дочитать до конца, настолько это прям бьет. Вот как умудряешься не тратить жизнь на злость, но при этом при всем быть такой железной, когда пишешь о том, что у тебя действительно болит?
0: Ну, когда ты понимаешь, что жизнь на злость, ненависть, на отрицательные, агрессивные чувство «тратить не надо», тебе уже много лет, понимаешь? Ты уже половину жизни прожил и назлобился, и накричался, и так далее. Но всему свое время. Все-таки человек должен когда-то прийти к мысли о том, что бессмысленно через злость решать проблему. Вот. А стихи — это другое. Во-первых, никогда не надо забывать, что стихи — это литература. Я всегда привожу пример, когда у меня в ранних стихах было стихотворение, посвященное жене Булгакова Елене Сергеевне, которую Ахматова называла колдуньей, там, ведьмой и так далее. Вот, чтобы еду что-то там не отравила ведьма, что живет в квартире у меня. Ну, вот такое стихотворение. И когда я подарила книжку бабушке, она со мной не разговаривала несколько дней, потому что она жила у меня в квартире, ну, то есть со мной в квартире. Она все приняла на себя. И человек очень часто не понимает, что литература делается по-другому. Ты дай только маленький росточек, маленький стимул к написанию стихотворения, и это будет уже оторвано от жизни, это будет литература, даже если ты узнаешь себя там каким-то чертам. Поэтому у меня есть такой прием или такая теория. Мы все очень зашорены, мы все очень в информационном поле вертимся, как просто юла, юлы. Вот. И нас уже очень сложно чем-то удивить, пробить на эмоцию. Мы наблюдаем за собой, мы уже не плачем, когда девочка несет цветочки на мавзолей, чтобы подарить Брежневу. А вот моя мама всегда плакала на этом, потому что это очень трогательно, когда ребеночек несет, то есть от умилительных каких-то вещей или вещей, которые могут нас растрогать, мы не растрагиваемся. И поэтому пробить читателя можно только сильной эмоцией. Нужно постараться эту эмоцию вырастить в нем самом, пока он читает стихотворение.
1: Дорогие друзья, вот на этом моменте я не могу не попросить Марию прочитать стихотворение, чтобы почувствовать эмоцию. А я пока прочитаю буквально еще одну фразу из книги «Пока ты спал». Это три слова на самом деле составляет произведение. «Уйду к врагам, наговорюсь».
0: Да, ну, учтите, это ДСВО написано.
1: Ну, имеется в виду поэтические враги, да, конечно. И вот дальше еще одно, пока ты ищешь. Как же странно, что у поэтов бывают родственники живые.
0: Ну да, мы обречены на одиночество. Такое ментальное, виртуальное. Заехали на кладбище чужое в усталом старорусском городке. Аллея славы, списки, все такое. Плюс дождь пошел, плюс имя на доске. Искала я, искала я, искала. Сейчас, сейчас, еще строка, столбец. Я вот о чем. Мне бабка намекала, когда бы не погиб ее отец, все было бы, как пить дать по-другому. Все по-другому вышло бы у нас. С тех самых пор блуждаю я по дому, как будто потеряла что, и в час, когда о нем, о прадеде, воспомню, ищу его на небе и в земле. Мне кажется, что я еще восполню, я склею эту пропасть в хрустале. Мне кажется, как только он найдется, умерят норов бабушка и мать, прабабка из прислуг переведется на царскую немецкую кровать. Мое бабье другим предстанет боком, и я такого горя не хлебну. Всевидящий своим обратным оком, останови на подступах войну. О чем ты думал? Назови причину, когда в июле, в самые бои, единственного нашего мужчину ты забирал навеки из семьи.
1: Мария Ватутина сегодня в программе «Культбригада». У меня автор ведущей программы Вячеслава Коновалова. И мы сегодня читаем стихи Марии и говорим о разном. Об очень разном, кстати говоря, и об отношении к себе в том числе. Скажи, насколько ты к себе требовательна? Я не в том смысле, как обычно говорят, там, расскажи мне, какая ты должна ответить, там, да, я очень требовательная, перечитываю. Вот время, в которое мы живем, и стыд, как ты сказала, который мы испытываем внутренний, вот которое принято называть испанским, то, что творят другие. Я замечал у тебя на лице иногда это, когда мы с тобой были вместе на каких-то мероприятиях, и выходит человек и читает что-то, что расходится с нашим с тобой мировоззрением радикально. Еще до СВО даже это было. Я помню твое лицо. Ты можешь быть такой, как сейчас со мной, приятный, улыбчивый, очаровательный, а может быть такое лицо у Ватутиной, что хочется голову вжать в плечи. Вот это меня интересует. Скажи, пожалуйста, это помогает тебе писать?
0: Требовательность к себе.
1: И к другим.
0: Ну, по поводу себя, да, я требовательна, с одной стороны. С другой стороны, как тебе сказать, ну, не будешь же на всех углах кричать, что, ну, например, я считаю, что я мало читаю. Это я знаю про себя, мне очень стыдно. Ну, как-то я не успеваю. Вот. Требовательно к себе по поводу, скажем, техники в стихах я уже не требовательна, потому что я прошла вот нулевого цикла все до абсолютной техники. Сейчас я уже могу себе позволять какие-то вещи.
1: А требовательность к себе с точки зрения, достаточно ли я делаю для того, чтобы в данной конкретной ситуации, в данном конкретном отрывке истории называться себе русским поэтом? Вот такой требовательности. Я знаю, что у тебя есть это, а у тебя в стихах.
0: Я об этом постоянно думаю, ну, в смысле, что я мало тружусь. И я все время собираюсь это сделать завтра. Просто вот сесть и каждый день за столом работать. Я, наверное, ленива. И я казню себя все время, но я уже понимаю, что это какая-то фикция — казнить себя все время и ничего не делать. Очевидно, воспитывать, что ли, себя поздно. Эта природа должна устанавливаться с юности, да, вот природа человека, что он.
1: А другим это прощаешь?
0: Трудолюбие.
1: Это я вспоминаю твой взгляд на людей, которые...
0: По поводу позиции, ну, таким людям, как Быков, я не прощаю.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Культбригада» Мария Ватутина. Говорим о многом, говорим о важном. И я бы все-таки хотел закончить наш сегодняшний разговор с того, с чего мы начали. А начинали мы с поэзии Марии Ватутиной. И заканчиваем мы наш сегодняшний разговор тоже поэзией Марии Ватутиной.
0: За неделю до мира еще в полный рост война. У нее батарейка не села, она вольна повернуть по-своему, заглушить возню визитеров на Пенсильвания-авеню. А усталые мобики жаждут уйти домой. Им о близком мире лучше не говори, потому что война в полный рост еще за кормой, потому что они еще у нее внутри. А отсюда, с берега, выглядит это так, словно знаешь, спасение близко, что тонет враг, но и друг того гляди, пойдет под винты, под полынь траву, под капельницы бинты. А потом приедет мир на семи ветрах, на которых размочит порох, развеет прах, словно не было. Выйдут из нор ждуны, и медийка почистит архивы про цель войны. Вот сижу, не знаю, что тебе пожелать: возвращаться, жить, поживать, детей наживать, или то, во что вписалась родина-мать, дожимать.
1: Дожимать. Мария Ватутина сегодня была, дорогие друзья, в программе «Культбригада». Большое спасибо, Маша, что нашла время и пришла.
0: Спасибо вам. Спасибо всем.
1: Спасибо за твою поэзию. А я за сим смею откланяться, дорогие друзья, и прощаюсь с вами традиционным нашим прощанием. Читайте правильные книги. Слушайте «Культбригаду». Был с вами я, Вячеслав Коновалов. До следующих встреч.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
4: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
3: Да ладно?
4: Нет, ну я...
3: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
4: ну,
3: и все недовольны.
4: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
3: да.
4: Люди делают еще какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
2: от всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
6: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркуса Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
2: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. На следующей неделе Москву ждет аномальная жара. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червоная Заря Сумской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Доброполья, Сергеевки, Васильевки, Новофедоровки, Святогоровки, Новопавловки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Они отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. США продолжают наращивать численность вооруженных сил на территории Польши. В настоящий момент осуществляется переброска частей 1-й бронетанковой дивизии из Техаса. Об этом заявил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Городецкий. Отмечается, что США также намерены вывести 2-й бронетанковый полк из немецкого города Фильзек и могут передислоцировать его в Польшу. Городецкий уточнил, что американские военные находятся на территории республики в рамках нескольких операций, а их численность колеблется в районе 10 тысяч. Суда дружественных Ирану стран в приоритете для прохода через Ормузский пролив. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Сании. «Прежде всего мы разрешаем проход танкерам, которые принадлежат дружественным странам», — сказал посол. «Второе, эти танкеры должны следовать правилам и законам, которые наши вооруженные силы установили», — подчеркнул он. «Если танкеры не будут координировать свое передвижение с вооруженными силами, то будут считаться законными целями», — предупредил посол. Появились новые подробности происшествия в итальянском городе Модена, где от наезда на толпу пострадали 7 человек. Состояние четверых пострадавших оценивается как серьезное. Одна женщина борется за жизнь, вторая потеряла обе ноги. По данным агентства АНСА, водитель Салим Эль-Кудри с 2022 года состоял на контроле из-за проблем с психикой. У него были проявления шизофрении. Как сообщила префект города, 29-летний потомок мигрантов из Марокко лечение не проходил и был безработным. Мужчина разогнал автомобиль до 100 км в час и въехал в толпу в час пик. После наезда он попытался скрыться, но был задержан прохожими. При нем нашли нож. Согласно предварительному заключению прокуратуры, задержанный имел намерение подвергнуть риску жизнь людей намеренно и сознательно в час пик, когда на улице было многолюдно. Российские вузы могут начислить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, сообщили в Миноборнауки. Университет сам решает, какие общие достижения учитывать, но начислить за них может не более 10 баллов. Так, до 10 баллов можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство или службу в армии. Еще 5 баллов плюсом идут за целевые достижения, например, за участие в профориентационных мероприятиях от заказчика целевого обучения. Это работает при поступлении на бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру, отметили в ведомстве. Сегодня решится судьба чемпионского титула в российской футбольной премьер-лиге. Все матчи заключительного 13-го тура стартуют одновременно в 6 часов вечера по московскому времени. Интрига сохраняется до последней минуты. За золото борются петербургский «Зенит» и «Краснодар». У сине-белых голубых 65 очков, у южан 63. Петербуржцы играют в гостях с Ростовом, а их конкуренты принимают Оренбург. Соперники уже обеспечили себе место в элите на следующий сезон. Если команды наберут равное количество очков, чемпионом станет «Зенит». У него преимущество по результатам личных встреч. На следующей неделе Москву ждет аномальная жара. По прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, воздух в столице России может прогреться до плюс 31 градуса. Это не менее чем на 8 градусов выше климатической нормы и даже жарче, чем обычная средняя температура для июля. Такая погода, по словам синоптика, продержится с понедельника по четверг. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреевой и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. А Даниил Медведев не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Родина опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого на выезде уступил Юнань Юкуну в матче 12-го тура чемпионата Китая со счетом 0-1. Серия команды без побед в Суперлиге длится уже 4 матча, 3 поражения и 1 ничья. Команда Леонида Слуцкого с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Российские гребцы Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 17 мая, в Южно-Сахалинске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 28, плюс 30, переменная облачность, также без осадков. В Красноярске плюс 7, плюс 9, облачно, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России «Карелия». Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России «Карелия». Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. У нас был некий перерыв, праздничные выходные дни. Вот, сколько-то нас не было, две недели.
7: Две недели. Мне уже, честно говоря, люди писали.
1: Да поздоровайся сначала с людьми.
7: Ну, слушай, поздоровайся. Я тут вообще забыл, как говорится, темник. Только что прислали темник вообще, что как бы всех победили, все хорошо.
1: Уже?
7: В принципе, да, уже победили, да, уже победили. Вот, да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тоже соскучился я по вам. Некоторых встречал на улице, подходили ко мне, говорили, а когда эфир? Неужели не будет вашего эфира с Данилом Бессоновым? Мы вот каждую субботу смотрим вместе с вами, то плачем, то смеемся, то... иронизируем, то, как говорится, поднимаем самые важные темы. Спасибо вам, на самом деле, очень приятно каждый раз видеть людей в реальной жизни, которым важно то, что мы немножечко тут вот шалим в прямом эфире. И спасибо Радио России, что дают нам эту возможность пошалить. Самое свободное радио.
1: Не знаю, что бы это ни значило в твоем понимании, пошалить.
7: Пошалить в прямом эфире. Ну, слушай, я считаю, что из всех федеральных средств массовой информации, да простят меня все остальные федеральные средства массовой информации, самое свободное радио — это Радио России, потому что другие нам эфиры не дают бояться, а вот тут мы, как говорится, можем постоянно, и спасибо вам, что вы нас слушаете.
1: Слушай, все, да,
7: давай, похвалил. про майские, как провел вообще вот эти прекрасные деньки, кроме радикулита, вот, у тебя случилось обострение.
1: Да, слушай.
7: То есть на грядке был, получается, вспахивал землю.
1: Ну, на самом деле, что-то вроде того, да. Слушай, да классно провел, ездил в Минск традиционно к 9 мая, я каждый год стараюсь к тому дню выбираться в Минск, там с друзьями пообщаться и просто погулять по городу. Очень много, конечно, российских машин, наверное, больше, чем белорусских.
7: А раньше, наоборот, в Белоруссии машины пригоняли, вот эта вот вся история.
1: Ну, да. Ну, сейчас, не знаю, как бы... Там, понимаешь, в чем дело? Там у них на автотранспорт вообще другие расценки в плане утилизбора. Плюс у них... они пытаются стимулировать, не знаю, там, для экологии, наверное, чтобы люди приобретали
7: электрокары.
1: Ага. Да, и там у них бесплатные парковки, утилизбор ноль. Ага. Вот, то есть там много вот всяких таких приятных плюшек.
7: А в России разве этого нет?
1: Мне
7: кажется, есть.
1: Есть, но не до такой степени. Ну, вот насчет, там, понимаешь, там вот все платные парковки становятся бесплатными. У тебя специально там у них номера зеленые, то есть у тебя электрокар, у тебя номера как бы зеленого
7: цвета. Вот у нас в Европе было синие.
1: Ах,
7: голубые.
1: У вас в Европе. Вот
7: сине-голубые номера, да.
1: Оговорка по Фрейду. Штирлиц никогда не был так близок.
7: Слушай, я пока гражданин Евросоюза, поэтому самый патриотически настроенный.
1: Дайте кто-нибудь хотя бы свой подержать.
7: Хоть чуть-чуть. Мне многие говорили, типа, вот я сейчас паспорт меняю, могу дать старый, вклей фотку, короче, будет у тебя хотя бы.
1: Отличный план, надежный.
7: Как швейцарские часы.
1: До первого поста.
7: Слушай, честно, я вот видел вот этот, скажем так, у вас же два паспорта есть. Один загранник, а один вот этот внутренний.
1: Ну да, да.
7: Честно, вот внутренний по уровню безопасности, особенно вот старый, не вызывает особого доверия, скажем так. А такое ощущение, не знаю, я как бы никогда не занимался подделкой документов, но вот мне кажется, что как будто бы он не сильно защищен. Но, возможно, я ошибаюсь, и всем не рекомендую этим заниматься.
1: Ошибаешься, на самом деле, ошибаешься. Там есть много классных таких моментов, в том числе скрытых моментов, которые, в общем, очень сложно, если ты не в теме, его подделать.
7: Поэтому я просто привык, что, опять-таки, это в Европе
1: он выглядит проще, да. То есть загранник, он такой серьезный, там вот это вот все, понимаешь.
7: Вот в Европе один паспорт, все. Ну, то есть у всех паспорт загранник. Все,
1: ну, потому что отсталые страны не дошли до этого, экономят на бумаге.
7: Ну да, но с другой стороны, там появились ID-карточки, и это тоже прикольно. Вот на самом деле я считаю, что было бы неплохо в России ввести ID-карты вместо вот этого так называемого, как это, внутренний паспорт, или как он правильно называется, или просто паспорт.
1: Паспорт.
7: ID-карточка, она точно такая же, как права. Ну то есть она выглядит как права, но гораздо более защищенная с точки зрения, скажем так...
1: Слушай, ты сейчас вообще насоветуешь, еще скажешь, чипы под кожу вводить, чтобы
7: в том плане,
1: чтобы не потерять.
7: Что такая пластиковая карточка, она, во-первых, гораздо более износостойкая, потому что я видел вот эти паспорта, которым 10 лет, гражданские, они, конечно, выглядят, мягко говоря,
1: ничего печально. Можно поменять.
7: Особенно если какие-нибудь панки в юности их носили с собой. То есть они пахнут всем, чем что было выпито примерно, разлито на них. Ну, в общем, видон у них обычно
1: начиная с обмывания в 16 лет. Да,
7: да, вот этих всех историй. Поэтому мне кажется, что айдишки было бы ввести... Ну, я говорю, они как права, в принципе, в таком же размере.
1: Так, остановись, а то сейчас вот реально вот в комментариях начнут писать то, что это темник спустили, сейчас продвигать ID, цифровой рубль, вот, ну и все остальное, и чипы под кожу, опять же, повторюсь.
7: И второе, что я бы предложил ввести, то, что мне тоже нравилось, когда я жил, это касаемо автомобилей, перепись условно автомобиля, ну, в России бы, наверное, было через госуслуги. То есть, условно, у тебя есть автомобиль, другой хочет его купить, он подает заявку на твой автомобиль, ты ее одабриваешь условно через госуслуги, все, и СТС-ка присылается по почте, либо забирается в этом.
1: Вот это было прикольно, круто. Прикольно.
7: То есть мы реально там в Европе машина продавалась без проблем. Ну, то есть, можно это сделать, например, если происходит продажа внутри одного региона. Потому что если будет там в другой регион, тогда надо пройти, например, сверку номеров.
1: Что-то начинаешь Европу хвалить, я не понял. Тут у тебя темник с какой стороны приходит?
7: Я считаю, что нужно максимально...
1: брать все хорошее.
7: Брать все хорошее. И Россия славилась, особенно до недавнего времени, высоким уровнем цифровизации. Вот. И я считаю,
1: я думаю,
7: что...
1: Мы все вернем, мы все наверстаем.
7: Вот. И надо на самом деле брать на вооружение все, так сказать, все передовые новиночки, которые поступают. Кстати, о передовых новиночках. У нас тут позавчера, по-моему, мы порадовали Украину репарациями в виде 900 дронов, которые прилетели по различным объектам. Самый массированный налет, кстати, был наших дронов. Вот закончилось победное перемирие, не знаю, как правильно его назвать, майское перемирие. Ну, вот, которое было на праздничные дни в честь победы в Великой Отечественной войне.
1: Просто перемирие, можно.
7: Да, просто перемирие. И после него
1: Что, честно, не люблю вот эти названия «школьное», «пасхальное», угу. «рождественское», «новогоднее» и так далее. Ну, просто вот временное перемирие. Там, сколько, 2 дня оно, по-моему, продлилось.
7: Да, да.
1: Вот, хотя на фронте были всякие моменты, ну, как во время любого перемирия. Ну, хотя бы, как бы, да.
7: По тылам, ну, в целом, да, мне сказали, что да, конечно, говорить о 100% соблюдении не удалось, но... Где-то пацаны смогли ротироваться, где-то вывести раненых, где-то павших собрать.
1: Ну да.
7: Но... Вот, ну, не знаю, хорошо, плохо, это не мне судить, но тем не менее, про всякие новиночки, что отправили, вот 900 различных дронов, и дроны у нас постоянно, скажем так, обновляются. Сейчас вот... активно охотятся за украинскими мобильными огневыми группами, когда мы видим, когда герани пикируют или герберы пикируют на мобильные огневые группы ВСУ и выводят их из строя, поражают и так далее.
1: Кстати, противник недавно продемонстрировал тоже свои новинки в этом плане, то есть дроны, которые выполняют функцию противовоздушной обороны, там установлено такой как бы ствол для отстрела дроби, охотничьих боеприпасов, как я понимаю. И достаточно эффективно борются, то есть подлетают к нашему дрону, в том числе там, ну, квадрокоптеры, даже к FPV там были кадры, отстреливают. Ну и плюс это дрон многоразовый, который просто прилетает на перезарядку.
7: Я такую историю, честно говоря, видел, и мы даже ее делали еще в году 23-24. Были кулибины, которые вытачивали псевдостволы, ну, назовем это так. Их на фронте, знаешь, как пугач был, ну вот условно, забивали всем, чем могли забить, и, собственно, придумывали систему, как

0: и еще несколько
1: воздушные
0: дронов.
1: авианосцы копировали, как и мы.
0: И, во-первых, готовимся к войне, в том числе с Европой. И никто же прямо не говорит, да, вот там европейцы собираются там провести провокацию в Приднестровье, к примеру, там 10 июня, условно говоря. Нет, но мы вот по вот этим как разведпризнакам, по косвенным, у нас как-то картина начинает, так знаешь, наклевываться. Говорить.
1: Слушай,
0: вот
1: ну,
0: что ты видишь?
1: Азербайджан в свое время, в 2020 году, открыл этот ящик Пандоры, где мы, скажем так, видим, как... ну, все же знают, что по ООН Карабах принадлежит... территория Карабаха принадлежит Азербайджану. Вот. Еще раз говорю, я не занимаю никакую сторону, я просто говорю факты, как написано в ООН. Ну вот, и исходя из этого, Приднестровье, насколько мне известно, также во всех этих ООНах принадлежит Молдавии. Вот. И если Азербайджан это сделал и никто не пикнул, то почему не может это сделать Молдавия? Вот простой вопрос, еще раз говорю, это исключительно с точки зрения там, международного права, санкций,
0: да,
1: осуждения.
0: Что будем делать мы? То есть мы видим, что у нас вот этот указ президента, законодательная инициатива, да, которая разрешает применять нашу армию за пределами для защиты граждан, вот это указывает, то есть понятно, что это скорее всего связано с защитой жителей Приднестровья.
1: И
0: независимости государства. Что мы можем сделать, учитывая нынешнюю обстановку? Вот в реально, вот в материальном плане.
1: Ну,
0: мы
1: можем...
0: туда войска перебросить не сможем.
1: Не сможем. Но там есть наши войска.
0: Ну, там очень маленький контингент.
1: Это понятно. Не, я имею в виду,
0: очень маленький
1: контингент там есть. Я не в том плане, что он боеспособен. Он не боеспособен, как и армия самой ПМР. Это все понятно. Молдавская армия военизируется, румынская тоже.
0: Плюс под боком украинская армия.
1: Под боком украинская армия, которая более чем боеспособна, вторая самая боеспособная армия мира. Вот. Поэтому все вопросики могут быть. Единственное, что мы можем сделать, это, не знаю, принять ПМР в состав Российской Федерации. Но, опять-таки, как поведет... И тут очень интересно. Если туда вторгнутся украинские войска, то по ООН они вторгнутся в Молдавию. Да.
0: Слушай,
1: по нашим законам, если Молдавия вторгнется в ПМР, то
0: здесь,
1: она вторгнется в Россию.
0: Ты, наверное, все равно не понял вопрос. Да,
1: я вот просто так это вижу.
0: Европе и тем более украинской армии плевать, если это будет официальная территория России. Это никак не сдержит, понимаешь?
1: Не, украинская армия не может туда зайти, потому что...
0: Может, если Санду попросит вести войска.
1: Если Санду попросит вести войска.
0: Чисто, да, это все решаемо. Меня больше интересует вот теоретически, тем более ты спец по вооружению, как мы можем повлиять вот в этой локации, вот в Приднестровье, чисто военно.
1: Если путем. Туда войдут ВСУ, никак. Давайте будем честны.
0: Будем бить по Кишиневу.
1: Не, бить-то мы можем и по Кишиневу, и все остальное.
0: Вопрос именно том, дальнобойным оружием, ракетами, беспилотниками.
1: Не, понятно, что мы можем это все сделать. Это мы все можем сделать. Но, опять-таки, для этого неплохо было бы тогда ПМР, которая де-факто Россия, сделать Россией де-юра. Ну, как говорится, если уже играем в эту игру, играем ее до конца.
0: И нам нужен сухопутный коридор.
1: Ну, вот понятно, что Ясо-Кишиневская операция, потом это все мы уже проходили, только проходили наши великие предки, но мы пока до них не дотягиваем.
0: Одесская область Российской Федерации.
1: Это...
0: Николаевская область Российской Федерации.
1: Как звучит же. Президент Одессы русский и немножко еврейский город. Это все понятно. И памятник Екатерины рано или поздно должен обязательно вернуться как человека, который основал этот город в Одессу. Это все понятно. Но вопрос-то заключается в том, что если отойти от гипотетических историй, то никак. Нанести дальнобойные удары геранями, там, искандерами, там, ракетами Ха и так далее. Но даже я так скажу, даже если мы бы лупили тактическим ядерным оружием, если бы ВСУ поставили задачу захватить ПМР, они бы его захватили. Даже если бы мы лупили по ним тактическим ядерным оружием. Ну, просто потому что армия ПМР, к сожалению, не боеспособна, а сама ПМР, она там в некоторых местах...

0: буквально несколько километров.
1: Так, друзья, у нас время первого часа подходит к концу. Встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
0: Да.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
3: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
2: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Москва и Пекин плодотворно и конструктивно взаимодействуют в целях реализации своих национальных интересов. Рособорнадзор разъяснил, как исправить неверно заполненные данные в бланке единого госэкзамена. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Подробнее о работе группировки сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 23 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ. Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об углублении сотрудничества между Россией и Китаем. Его приветственное слово зачитал вице-премьер Госсовета Джан Кацин на открытии юбилейного 10-го российско-китайского экспо в Харбине. Лидер Китая выразил надежду, что выставка поможет компаниям двух стран использовать преимущества добрососедства и взаимодополняемости экономик. Мероприятие проходит с 17 по 21 мая на площади 12 тысяч квадратных метров. В нем участвуют 16 российских регионов. Главной темой экспозиции названы доверие, сотрудничество и взаимная выгода. Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что в результате ударов США и Израиля пострадали несколько объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, всего в стране повреждено около 125,5 тысяч гражданских объектов. Это дома, магазины, больницы и учебные заведения. Среди культурных памятников серьезный ущерб получили в частности площадь Накше-Джахан в Исфахане и дворец Голестан в Тегеране. Генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин рассказал в интервью РИА Новости, что австрийцы на местной выставке, посвященной охоте и активному отдыху, проявляли большой интерес к российским Нивам и мотоциклам. По его словам, у стендов с российской продукцией было много посетителей. Люди живо расспрашивали о возможности приобретения таких машин. Дипломат также отметил, что российская культура по-прежнему вызывает большой интерес в Австрии, особенно в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов. Поисковая организация «Лиза Алерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье будет обследовать прежде всего каменные скальные образования, находящиеся на высоте. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев. Главная цель – дождаться схода снега для исследования важных участков. По словам Сергеева, основная сложность заключается в обеспечении безопасности поисковых отрядов при резкой смене погоды. Напомню, супруги Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Их активные поиски начались сразу через несколько дней после пропажи, когда Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была крупная сумма денег. Установлено, что пропавшие были в легкой одежде. По дороге на гору их видели двое туристов. Телефон Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Следствием отрабатывались три версии – несчастный случай, криминал и побег. В ходе расследования версия о побеге опровергнута. Рособорнадзор разъяснил, как исправить неверно заполненные данные в бланке единого госэкзамена. Если участник экзамена ошибся при заполнении регистрационной части, он может поправить запись двумя способами. Первый – написать верные символы поверх старых, но более жирным шрифтом. Второй – аккуратно зачеркнуть неверные данные и вписать правильные в свободные клетки справа. В методических рекомендациях ведомства отмечают, что этот вариант работает только если места достаточно. Использовать корректор или ластик строго запрещено. Такие бланки система просто не считывает. Все записи нужно делать гелевой или капиллярной ручкой с черными чернилами. Напомню, что основной период сдачи экзаменов в этом году стартует 1 июня. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Главный тренер баскетбольного МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Единой лиги». Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Российский велогонщик Александр Власов занял 42-е место на 8-м этапе многодневки «Джиро ди Италия». В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалию. Власов остался на 29-м месте, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды. Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит» из Казани в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу петербургского клуба. Финал турнира состоится 17 мая. Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в социальных сетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Бангонда летом 2023 года перешел в «Спартак». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне Бангонда 4-жды выходил на поле в составе «Спартака» во всех турнирах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье, 17 мая. В Магадане плюс 4, плюс 6. Переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 28, плюс 30. Переменная облачность, также без осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23. Переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 28, плюс 30. Переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». С вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. И мы продолжаем второй час нашего эфира. И Кирилл снова читает новости в телефоне.
3: Да, да, да.
2: Слушай, ну, кроме памятной даты 9 мая, у нас еще были даты. Это День Республики, Донецкой Народной Республики, ДНР, да, 11 мая, и ЛНР, 12 мая. Почему это важно, друзья? Потому что, хотел обратить внимание, мы вот в Донецке и в Луганске очень сильно переживали. Мы понимали, что рано или поздно мы станем частью России. Вот. А тогда украинские подразделения ИПСО где-то с 14 года, с самого начала, распространяли, что если мы станем частью России, если Донбасс присоединится, то только как Ростовская область. И это было, ну, конечно, как-то так звучало не очень обнадеживающе. Вот. Но мы присоединились как отдельные республики, это ДНР, ЛНР. И, скажем, поскольку эти республики, жители этих республик с оружием в руках, на войне, вот воюя долгие многие годы, заслужили это право вот, быть чем-то таким, наверное, особенным в составе России. Поэтому хотел вот на это обратить внимание, в общем, отметить.
3: Слушай, я не знаю, важно. А я вот, например, для меня все всегда было непонятно. И, то есть, и понятно.
2: Просто идентичность, понимаешь, до Донбасса,
3: почему
2: жители Донбасса.
3: Не, ну хорошо, это... нет. Если бы вот Донбассом вошло, для меня было бы понятно. А Донбасской какой-нибудь республикой было бы понятно. Но достаточно два маленьких образования, прям целые отдельные республики.
2: Ну, не зачем? Маленькие, слушай. Ну, вот допустим, Донецкая область, она до 2014 года население было бы 5,5 миллионов. Это по сути...
3: Ну, какое-нибудь маленькое европейское государство.
2: Да.
3: Понятно.
2: Поэтому ты тут как бы сильно не...
3: Ну, к тому, я просто помню, когда, ну, вот, до... В интербеллуме, так называемом, периоде, между 15-м и 22-м годом, ну, это довольно маленькие два государства, потому что, на самом деле, сейчас они гораздо больше стали. Особенно это касается Луганской Народной Республики. Она прям в 99,9% четырежды освобожденная. Вот. Вопрос тут в чем? В тот момент это два маленьких. Почему не объединиться? Почему не...
2: Вот, я тебе объясню,
3: был
2: почему.
3: Каждый свой царек маленький.
2: Нет, дело такое. Не в этом. Я понимаю, что в 2014 году было бы логичнее объединиться.
3: 14.
2: И, в принципе, да. Вот мы, особенно, ну, может, потому что я как бы был в ДНР все время, mm-hmm. да? Вот. То, что было бы круто, если вот Донбасс... Да,
3: или Новороссия.
2: Там, было,
3: ну, или Новороссия.
2: ДНР,
3: там было,
2: там,
3: да.
2: Донецкая Народная Республика. Ну, да. Важно, там Донбасская Народная Республика. Вот. Но получилось так, получилось, потому что я так думаю, опять же, uh-huh. мое мнение, что когда Минские соглашения подписывали, uh-huh. вот, почему устоялось это, да? То есть изначально, понятно, было административно-территориальное разделение, это Донецкая область, Луганская
3: Советского
2: область.
3: Советского
2: времени. Все, как да. бы, вот есть понимание, как бы, да? А потом это закрепилось, когда подписывали Минские. То есть со стороны Донбасса две подписи, два субъекта. Понимаешь? Плюс Россия. Вот, а Украина — это одна подпись, один субъект. Ну, это так. Это одна из, наверное, теории. Юридических каких-то причин. Теории, да. Вот. Это не подтверждено, как говорится. Но, тем не менее. Плюс, ты понимаешь, ну вот ты 8 лет до начала специальной военной операции, у нас война была, mm-hmm. да, вот 8 лет длилась к тому времени. И вот шевроны, флаг, ДНР, ЛНР, и много-много людей воевали, побеждали, погибали вот под этими шевронами. Поэтому я и обращаю внимание, что это территории небольшие, но тем не менее, и люди, которые там проживают, они заслужили вот своей уникальности, отдельности, вот так, вот в таком
3: знаешь,
2: плане.
3: Уникальность,
2: но при этом это русские люди, как бы, угу. да, и сейчас, слава богу, это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Кстати, в Великой России и маленьких республиках. Был я в республике Коми. Никогда. Так. Я, когда мне сказали, можешь прилететь в Сыктывкар, прочитать там это, лекцию. Я такой думаю, боже, Сыктывкар. Звучит что-то такое, как будто бы это, ну, где-то новая земля и Сыктывкар. Ну, вот примерно, ну, вот еще раз, простите меня, простите. Я вот, ну, пока еще ценный иностранный специалист. Я, кстати, недавно узнал, что мне даже вид на жительство не могут дать, только разрешение на временное проживание. То есть даже постоянный вид на жительство Россия русскому человеку на данный момент выдать в общем порядке не может. Что, конечно, просто феерически. Вот, но тем не менее, был я, значит, в Сыктывкаре, а Сыктывкар оказался 1,5 часа лету от Москвы. 1,5 часа, это вообще в рамках России, ну, ни о чем. Это, типа, ближе, чем Ростов. Ну, то есть, ну, на данный момент лететь в Ростов дольше. В Ростов сколько? 2 часа лететь сейчас. Вот. Военным бортом, потому что надо облетать большим крюком. Да. А в Сочи сейчас вообще, по-моему, 3-3,5 часа лететь, потому что тоже большой крюк. Вот. А тут 1,5 часа лету буквально. И, ну, как... Конечно, городок крайне такой специфический, чувствуется постоянный юмор от людей, как говорится, что у нас неделя — это как год. Там же огромное количество было людей, сосланных, заключенных и так далее. Там ведь вечные шутки про тюрьму, про отсидку. Причем даже на местном телевидении все смеются. Ну, то есть интеллигентно, но везде-везде истории, что у них так, кто-то если в пятницу прилетает, то его посадят. У них там вечно какой-то губернатор
2: оригинальный
3: прилетит.
2: Оригинальный юмор, да.
3: У них губернатор какой-то прилетит, его посадят в пятницу. Если бы в пятницу всем говорят, в пятницу не прилетать, в пятницу посадки. Вот, в пятницу не надо, короче. Вот. Ну, там, короче, много всякого. В целом, народ дружелюбный, народ забавный, город довольно чистенький, хотя, понятное дело, чувствуется, что такой северный, не Патрики, в общем. Не рядом не Патрики, такой, блин, суровый, северный, такой русско-советский такой город с рабочими людьми. Даже не знаю, на что похож. На самом деле, чем-то, может, и на Донбасс похож. Вот какой-то небольшой город на Донбассе. Не Донецк, Донецк большой, в Сыктывкаре там население, по-моему, 150-200 тысяч. Ну, я не знаю, с чем сравнить, с Горловкой, ну, городка поменьше, наверное, будет. Ну, такой вот небольшой, но аккуратненький, чистенький, работящий город на севере России в республике Коми. Я говорю, я думал, республика Коми, это же где-то вообще невероятно. Оказывается, это вообще рядом. В общем, знаешь, как это говорят, сколько чудес для людей, которые не разбираются в физике. Вот,
2: и в географии.
3: И географии,
2: судя по всему.
3: Да, сколько чудес.
2: Слушай, ну вот, кстати, твое замечание насчет маленьких республик, ДНР, ЛНР, я хотел бы тебе обратить внимание, просто берем пример Латвию, да, угу. Там вот население 1 838 000, ага. На 25 апреля 2026 года.
3: Тоже узнал, да, немножко географию.
2: Вот я сейчас просто решил, скажем так, твою малую родину немножечко помониторить.
3: Ага.
2: Я думаю, почему же такие громкие слова от нашего ценного иностранного специалиста? Угу. Может быть, там вот что-то у вас прям такое сверхъестественно огромное в плане количества населения, территории и так далее. А вот 1 838 000.
3: Слушай, ну...
2: Это даже, вот если брать до 2014 года, это почти в три раза меньше, чем жителей Донецкой области.
3: Слушай, ну, два человека в истории России... разрешили, одобрили и первыми признали. И эти два человека, по моему личному оценочному суждению, предатели нашей имперскости русской, это Владимир Ильич Ленин и Борис Николаевич Ельцин. Вот. Сначала Ленин первым признал независимость так называемых стран Прибалтики, это Эстонии, Латвии и Литвы. Ну, если у Литвы еще какая-то государственность была, и как бы не будем это вычеркивать, то Латвия и Эстония никакими государствами не являлись, и для всего мира они были такими же независимыми, как, я не знаю, Приднестровская Молдавская Республика или, не знаю, там... да что угодно, на какой-нибудь Карабах там условно. То есть юридически это была территория Российской империи по Ништадтскому мирному договору. Как, собственно, и это было территорией Советского Союза. Но Владимир Ильич Ленин сначала первым признал, и когда Ленин признал Латвию независимой и Эстонию, то они, как говорится, начали признаваться уже мировыми правительствами. После того, как Борис Николаевич Ельцин разрешил уйти, и Горбачев тоже, в принципе, разрешил уйти из состава России вот этим маленьким республикам, они тоже стали республиками. До этого это была Лифляндская губерния Российской империи. И ни о какой самостийной государственности и прочего нет. Поэтому моей вины, как человека, который не испытывает огромных симпатий ни к Борису Николаевичу Ельцину, ни к Владимиру Ильичу Ленину, вот, Ульянову, нет. Вот. Исправил на короткий период эту историческую ошибку Иосиф Виссарионович Сталин в 1940 году, когда в результате абсолютно добровольных референдумов вот эти три страны вошли в состав Советского Союза. И, опять-таки, на Сталине нет вины, что потомки, которые пришли после него, оказались менее патриотичными и менее великодержавными, как и нет вины на царях, вот, которые тоже не признавали независимости, а при царях как раз-таки эту территорию с боем русские солдаты, войдя навеки в славу, скажем так, военного дела, отвоевали у Шведской империи, били там Карла XII, били там много кого на самом деле, и продолжили русские солдаты это делать потом. Но, к сожалению, Ельцин и Ленин эти территории отдали. Ну, потому что ни Ельцин, ни Ленин бои там не вели. Не вели они их не, как говорится, в 44-м, когда освобождали Прибалтику, и даже в 45-м, потому что Курлянский котел был до самого Дня Победы, и не боролись там с партизанами, много чего они там не делали. Зато вот раздавали, как говорится, суверенитеты направо, налево, туда и сюда.
2: Полностью согласен.
3: Поэтому
2: теперь ты понял, почему ДНР, ЛНР надо уважать.
3: Так не, я уважаю.

0: В Одессе он был более активен.
1: Как протест.
0: Ну, как протест и как вот попытка остаться с собой все-таки. Вот. Как протест они могли бы и китайский начать учить, как бы, да? Или английский, как
2: кстати, это, но... про 9 мая хочу рассказать историю, если уж мы вспомнили про меня, латыши и все остальное. В общем, на территории Латвии, недалеко от города Рига, есть город Саласпилс. Это прям вот... Ну, как вот есть Подмосковье, это вот прям вот, я не знаю, рядом-рядом, как звездный городок примерно от Москвы там находится. Вот на таком же расстоянии находится Саласпилс, буквально минут 10, может быть, от границы Риги. Вот, и в Саласпилсе во время Великой Отечественной войны немцы организовали ужасный концентрационный лагерь. Вот мы все знаем про Аушвиц, мы все знаем про Освенцим, но на территории Советского Союза тоже были организованы концлагеря, где из детей брали кровь. Ну, я думаю, вы все эти ужасы и без меня знаете, не хочу о них даже говорить. Чтобы вы понимали, место вот этого лагеря концентрационного, оно, ну, там, как говорится, там даже... воздух другой, там звуки другие, не знаю, как сказать, но, в общем, там погибло такое количество людей, вот там, не знаю, есть Бабий Яр под Киевом, где тоже огромное количество людей расстреляли, вот, и вот в этом месте, один из редких мест на территории Прибалтики, где до сих пор сохранились мемориалы, ну, если не воинам-освободителям, то, по крайней мере, жертвам нацистской агрессии во время Великой Отечественной войны. И люди наши поехали туда возлагать цветы. И, в общем, латышский мэр Саласпилса решил на мемориале, где были убиты... Ну, не на мемориале, а на этом месте убили десятки тысяч людей, а мучили сотни тысяч. Он решил поставить карикатуру на Путина. И... мало того, что это противоречит даже законам внутри Латвии. То есть это, ну, нельзя на местах вот захоронений, там, памяти и так далее. То есть вот эти проводить истории, их надо согласовывать с Минкультом условным, там, с много-много чем. Без всякого согласования мэр Саласпилса бахнул, как всегда, такую высмеивающую карикатуру на Владимира Путина. Во-первых, Владимир Путин, я уверен, настолько феерически плевать на эту карикатуру. Но задача была какая? Людей, кто придут 9 мая почтить память жертв нацистской агрессии и героев-освободителей, позлить и сделать конфликт. Вот. И, чтобы ты понимал, вся власть, наверное, в Латвии, она в тот момент, ну вот, обделалась. Мало того, что это было вот не очень с культурной точки зрения в таком месте делать политическую акцию, так еще и полиция там работала. Так вот, у одной женщины лет 60, может, видел это видео, может, не видел. Короче, у одной женщины лет 60 была сумка Томми Хилфигер. Вот. Я сейчас бренд не делаю. Знаешь, как выглядит, да, логотип Томми Хилфигер? Ну, не суть. А, суть, точнее, как флаг России. Ну, похож. Немножко. Ну, то есть цвета те же, там последовательность немножко другая. Вот. Больше на флаг Франции, наверное, даже похож. В общем, полиция ее решила задержать, короче. Как она этим самым демонстрировала атрибутику, флаг страны-агрессора, там прославляла агрессию, оправдывала агрессию России сумкой Томми Хилфигер, короче. Это разлетелось везде. Ну, видео реально есть, это не фейк, не вброс, ничего. А до нее докопались, там люди стоят вокруг, смотрят на этих полицейских. Уровень образования полицейских — докопаться за сумку. И вот сейчас по Латвии, по Риге там ходят мемы, люди достают вещи Томми Хилфигера или что-то похожее. Много же где. Вот, например, флаг BMW M подразделения полностью аналогичен флагу Луганской Народной Республики.
0: Да, да, да.
2: И даже были истории, когда...
0: В Киеве одного задерживали, да, да, парня.
2: Ну вот, к вопросу, ну ты понимаешь, да? Ну то есть, типа, уровень спортивного подразделения BMW и, соответственно, то, что происходит. И вот Прибалтика... Это же просто, не знаю, нецензурными словами очень сейчас сложно подбирать какие-то там эвфемизмы, может быть, к тому, что реально хочется сказать, потому что, как пелось в песне Ленинграда, ну, как бы, фиаско — это не то слово, которое происходит в Латвии, потому что на таком месте, ну, то есть там... на Саласпилсский лагерь смерти. Кстати, про лагерь смерти.

0: Я когда в 9 классе готовился к Олимпиаде по истории Латвии, была книга, подписанная президентом Латвии Вайрой Вики Фрейберги. Фрейберга — это которая привела Латвию в Евросоюз и НАТО. Она, кстати, бежала вместе с немцами в 44-м, прожила всю жизнь в Канаде, и потом в конце 90-х приехала в Латвию и стала сразу президентом. Удивительная карьера, никогда не живя в Латвии. Ну, не суть. Она, короче, подписала эту книгу, и в ней было как написано: Салласпилский исправительно-трудовой лагерь. То есть лагерь смерти, где людей убивали, где детей выкачивали кровь, где творилось все самое страшное, что может происходить когда-то на планете Земля, где даже, я говорю, почва, где все там пропитано этим ужасом. Исправительно-трудовой лагерь по официальной историографии Латвии. Ну, понятное дело, его охраняли латыши местные, вот, все в лучших, как говорится, традициях. Вот, так что да. К вопросу о том, насколько Латвия направлена. А, ну и еще, все, мы не можем, я не могу просто отпустить.
1: Да сколько ж ты уже будешь...
0: В рамках. Украинские дроны, знаешь, летают так через территорию Прибалтики в последнее время.
1: Ну, уже вроде бы нет.
0: Да, подожди. Тут вот дней 10 назад 2 украинских дрона опять летели через территорию Латвии.
1: А, то, что там поразили резервуары на территории.
0: Да, поразили нефтехранилище на территории Латвии. Знаешь, как у меня есть реальный анекдот. У меня у одного друга родился ребенок в законном браке. А правда, не от своей жены. Вот. Тут то же самое. Они нанесли поражение по нефтехранилищу, правда, на территории страны НАТО. Ну, суть в том, что сначала от этого отъехал министр обороны Латвии, а еще через неделю пошла в отставку премьер-министр и рухнуло правительство, короче. 2 украинских дрона привели к конституционному кризису.
1: Перевороту.
0: Конституционному кризису практически. Сейчас они думают, ставить им техническое правительство или не ставить техническое правительство. Дотянут они до выборов осенью или не дотянут. Коалиции нет, все развалилось, короче. Страна, 2 попадания украинских дронов вот на все, что... Эту республику хватило, в отличие от Донбасса. Донбасс бы эти 2 дрона даже не заметил. Как эти истории, я реально видел, велосипедист едет по дороге, эти какие-то взрывы, ему вообще все равно. Он, как говорится, в принятии и в моменте. А тут, да, вся страна практически рухнула от попадания 2 дронов. Но справедливости ради, как бы там было сказано, что как там, наше небо дырявое. Вот, сказал один из политиков в Латвии. Ну, проблема, что президент в Латвии нетрадиционной ориентации. Вот. И в народе, как говорится, не только небо дырявое, но еще и некоторые другие моменты в Латвии такие.
1: Мы это все осуждаем, друзья.
0: Мы это все осуждаем. Безусловно, осуждаем. Вот все... А премьер-министр, которая ушла...
1: Да остановишься ты или нет.
0: Премьер-министр, которая ушла в Латвию в отставку. Для понимания, как говорится, с кем мы боремся, кто нам заявляет. Сейчас держись, Даня, ты держишься хорошо. Она в конце 90-х снималась у знаменитого французского режиссера.
1: Все, завязывай.
0: Которого зовут Пьер.
1: Хватит.
0: А фамилия у него, знаешь, какая?
1: Давай поговорим.
0: Знаменитого французского режиссера.
1: Давай поговорим об Украине лучше. Друзья, я не знаю этого человека.
0: Ну такая страна. Знаешь, ты уже думаешь, что на Украине бардак, а когда у тебя премьер-министр страны порноактриса, а, как говорится, президент, ну, мы все поняли.
1: Так они и познакомились.
0: Так они и познакомились на съемках.
1: Все.
0: Но президент пока в Латвии остался.
1: У нас серьезная программа.
0: Это серьезно. Я же
1: это
0: говорю.
1: Серьезные темы.
0: Серьезные темы. Ну, как бы это наш геополитический противник и недружественное государство.
1: Боже, да.
0: И, кстати, передаю привет ребятам, кто записывает, скорее всего, в Латвии из сотрудников сейчас этот эфир и шьет мне уголовное дело.
1: Это товарищ майор из Латвии, да.
0: Товарищ майор, да.
1: Вот. Смотри, хотел бы обсудить, знаешь, какую тему? После таких горячих очень тяжело настроиться на что-то серьезное.
0: Ну, нас обвиняли, что первый час был несколько такой минорный.
1: Обвиняли пользователей сети.
0: Добавить мажорных ноток.
1: Да, тема не раскрыта, как говорится.
0: Да.
1: Ладно, смотри, хотел бы обсудить немножко еще Украину, хотя вот... Последние, знаешь, неделю, наверное, такие новости: коррупция, Ермак, все, Зеленского обложили, Сейчас там они еще там с гадалками, они сатанисты и так далее. То есть на самом деле ничего нового в этих новостях, ну, лично для меня и для многих нет. Мы много лет об этом рассказывали, публиковали и так далее. Но нам никто не верил. Вот когда, допустим, началось специально... То есть мы еще до СВО это регулярно освещали подобные события на Украине, потому что еще до Зеленского там и Тимошенко любительница была всех этих вещей, и Порошенко. Вот. Но началась специальная военная операция. Мы нашли на территории базы запрещенного в России подразделения АЗОВ, да, террористическое, капище, вот прям сатанинское, со всей атрибутикой и так далее. Находили также просто на позициях ВСУ подобную атрибутику. Неоднократно говорили о том, что Украину перепрошивают по технологиям секты, по идеологии, вот сатанизм, скрещенный как бы с украинским нацизмом, где у них божество это Украина, ну вот все эти моменты. Мы об этом неоднократно говорили. Нас обвиняли в том, что это фейки, это Мосфильм, это кремлевская пропаганда, такого быть не может, это все не так.
0: Никогда такого не было, и вот опять.
1: Да. И здесь мы уже видим украинские СМИ, западные, зарубежные СМИ, они об этом пишут открыто, что Зеленский, Ермак и другие члены их ОПГ строили свои эти комплексы, да, вот...
0: Династия.
1: Да, вот у них этот, они как бы делали коттеджные, что-то типа коттеджного поселка закрытого, как бы, да, династия, где вот у них близкий круг должен был там жить. Они песок и грунт добывали на кладбище, то есть завозили к себе на территорию, использовали в строительстве, использовали в...
0: Поехавшие.
1: В ландшафте, короче, местности, да? То есть все. Да. У них там какие-то гадалки, порчи и так далее. Все, об этом уже говорят прямо, что тут ребята сатанисты, как бы, то есть они поклоняются вот этим всем силам. Они в это верят. Можно верить в них, не верить. Работает это, не работает. Главное, что это эти люди верят. А что нужно для темных сил и для сатаны там в целом, как бы, да? Это жертвоприношение. Когда мы говорим, вы смотрите, они проводят жертвоприношение. Это видно по обстрелам. Определенные даты. Пусть этого нет. Пусть это все нереальность. Но если они в это верят, что это работает. И вот есть факты обстрелов, причем с намеренным допущением большого количества гибели местного населения. И мы на Донбассе это с 2014 года фиксировали. Нет, это все не так, это вы натягиваете сову на глобус и тому подобное. Сейчас, пожалуйста, украинские, западные средства массовой информации рассказывают то, о чем мы говорим с 2014 года. Но нам не верили, а им как бы верят.
0: Слушай, это как бы вполне логично. Тут скоро, кстати, в России будет очередной победитель 146-го сезона «Битвы экстрасенсов». Я думаю, что мы должны задействовать, как говорится, человека для борьбы с нечистой силой.
1: Надо спросить у финалиста. У финалиста надо спросить, зачем кладбищенская земля под, да, на стройке.
0: Да, все. Зачем? Все. Вот. Пишите письма в редакцию, там, где вот это снимают. Что я могу сказать, да, дорогие наши радиослушатели. Вот мы, как говорится, и узнаем, кто там наш, а кто не наш. Наш маг-колдун из Хогвартса или нет. Вот. Если ко всей этой истории серьезно, тут же и пресс-секретарь Зеленского дала интервью Такеру Карлсону,
1: да,
0: где подтвердила не только мифы, вот, о которых ты
1: Юлия
0: говоришь.
1: Юлия Мендель. Ну.
0: Да, а еще и подтвердила мифы про употребление разного рода
1: запрещенных веществ,
0: которые мы осуждаем. И много чего остального, что многие тоже думали, что это кремлевская пропаганда, а оказалось, что это правда. А вот, вообще для многих очень часто бывает открытием, что, знаешь, когда там впервые побывают на Донбассе и так далее, что оказывается все, о чем врали федеральные телеканалы России, оказалось правдой.
1: Вот. Да.
0: Все оказалось правдой, и пропаганда, и о многом на самом деле даже не рассказывают.
1: Кстати, вот неоднократно об этом говорит в своих видеоблогах иноагент журналистка бывшая Юлия Латынина. Вот, то есть она, и когда у нее особенно спросили...
0: Она переобулась, кстати, в полете, по-моему.
1: Но это не переобулась, она правильно сказала. Она говорит, поскольку я свободный человек, и я получил аргументацию вот со временем, как бы, да, прошла у меня эволюция понимания, я поняла, что я ошибалась, я могу сказать, я ошибалась, теперь я думаю вот так. И когда ее спросили, будет ли она опровергать свой статус иноагента, она говорит, я пока об этом не думаю, потому что то, что заявляла и говорила в начале СВО, то, в принципе, нельзя сказать, что незаслуженно, как бы она говорит, оказалось все, что вот... как это кремлевская пропаганда говорила, все подтвердилось, как бы, да, и тому подобное.
0: Сколько еще великих открытий предстоит?
1: Но у нее хватило смелости и сил, как бы, да, признать свои ошибки публично и сказать, я была не права, на самом деле, да, вот так вот, как бы, да, вот правильно, вот эта позиция правильна. Россия имеет право проводить спецоперацию, Россия права в своих требованиях, и Россию спровоцировали, Россия имеет возможность, точнее, право бороться за собственную там, безопасность, независимость и тому подобное. Ну и многое другое. Но сам факт того, что вот тоже она неоднократно говорит, все, что казалось кремлевской пропагандой, оказалось на самом деле правдой.
0: Да, и еще вот кремлевская пропаганда не дорабатывает, потому что то, что мы еще узнаем, я думаю, когда схлопнется украинский режим, а он рано или поздно схлопнется, это будет отдельно история. Кстати, Ермаку собрали 140 миллионов на залог, вот, но пока не могут перевести эти деньги, потому что боятся, что если деньги придут из левых источников, назовем простыми словами, могут возникнуть вопросики. Вот да, официальное, да, официальное да. заявление. Я просто угораю с этого. Официально говорят, что у них есть, по сути, черные кассы и прочее, прочее. И даже не стесняются этого, говорят.
1: Ну, плюс их местный финмониторинг заявил, что будут как бы эти все деньги... ну, проверять, анализировать. Поэтому желающих там не так много, как казалось бы. Хотя вот в прошлом классный, талантливый футболист, который, к сожалению, сошел с ума, Сергей Ребров, он тоже внес свою лепту, вот, поучаствовал, там, 30 миллионов, по-моему, выделил.
0: Ай, боже мой.
1: Ну, он, кстати, был потом тренером сборной Украины по футболу. Друзья, к сожалению, время подходит к концу. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя
0: и своих близких. Удачи.
1: Да, берегите друг друга.
0: Пока-пока.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин обратился к участникам российско-китайского экспо. Вооруженные силы России пресекли попытки прорыва ДРГ ВСУ на Добропольском направлении. И мошенники обманывают россиян, предлагая возместить расходы на коммунальные услуги. Все подробности далее. Российско-китайское экспо дает возможность для содержательного диалога сторон. Об этом говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам выставки в Харбине. По его словам, за прошедшие годы выставка превратилась в масштабное мероприятие, которое обеспечивает наглядную демонстрацию достижений двустороннего сотрудничества. Нынешняя выставка в полной мере отражает высокую динамику отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, подчеркнул глава государства. Также приветственные слова направил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер напомнил, что 26-й год знаменует 30-летие установления отношений стратегического партнерства и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Юбилейное 10-е российско-китайское экспо проходит в Карбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров. В нем принимают участие 16 российских регионов. Темой выставки этого года стало доверие, сотрудничество, взаимная выгода. Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Добропольском направлении. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск «Центр» Владимир Зайченко. По его словам, боевики пытались использовать отвлекающие маневры, заходить в тумане и под прикрытие дыма. Атаки были отражены при поддержке артиллерии, минометов и подразделений с воздуха. По словам военного, ВСУ испытывают серьезные проблемы с личным составом и начинают паниковать. Группировка «Север» уничтожила за сутки 50 тяжелых октокоптеров ВСУ. Противник также потерял 45 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал офицер пресс-центра Александр Тихомиров.
2: Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктов. Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червонная Заря в Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районных населенных пунктах. Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясная, Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки «Войск Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина «ШАЦ», производство Великобритании, 11 автомобилей и 5 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожено 45 пунктов управления БПЛА, 25 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 3 квадроцикла и 5 НРТК противника.
1: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 68 тяжелых боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления беспилотной авиацией, а также 91 беспилотник самолетного типа. Средний размер социальной пенсии в России за десятилетие вырос вдвое – до 16,5 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные статистики, 10 лет назад, в апреле 2016 года, этот показатель составлял примерно 8600 рублей. При этом в двух регионах средняя пенсия среди неработающих граждан впервые превысила порог в 40 тысяч рублей. Дистанционные мошенники стали похищать деньги россиян под предлогом возмещения расходов на коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют материалы МВД, передает ТАСС. Сначала аферист звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником социальной службы и утверждает, что человеку положена выплата в счет возмещения расходов на коммунальные услуги. Он убеждает, что нужно записаться в очередь, для чего нужны серия и номер паспорта. Не ожидая подвоха, человек называет эти данные, после чего разговор заканчивается. Затем начинается стандартная схема. Жертве звонят якобы сотрудники правоохранительных органов. Они угрожают уголовным преследованием за якобы совершенный перевод денег на Украину и предлагают пройти процедуру декларирования денежных средств и провести их на безопасный счет. Роскачество объяснило, почему комары чаще кусают одних людей и игнорируют других. Оказывается, насекомых привлекает химия тела, а также запах пива и парфюм с лавандой. Главными магнитами для кровососов становится молочная кислота, выделяемая с потом после тренировки, и углекислый газ, который мы выдыхаем. Поэтому спортсмены на открытом воздухе и просто крупные люди страдают чаще. Комары также реагируют на тепло и темную одежду, а обладатели первой группы крови для них особенно аппетитны. Детей кусают реже взрослых, но реакция кожи у малышей ярче, поэтому кажется, что они страдают больше. Беременные женщины тоже в зоне риска из-за повышенной температуры тела и частого дыхания. В Роскачестве порекомендовали в часы пиковой активности насекомых отказаться от сильно пахнущей косметики, выбирать светлую одежду и не пить пиво на природе. Сегодня в Москве будет по-летнему комфортно, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик также предупредил о возможных грозовых облаках и слабых магнитных бурях.
3: В воскресенье будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба. Но и возможны слабые магнитные бури.
1: По прогнозам, в течение всей следующей рабочей недели погода в московском регионе будет аномально жаркой. Температура достигнет 32 градусов, что значительно превысит климатическую норму. Посол России в Киргизии Сергей Вакунов сообщил, что спортсмены из нескольких российских регионов планируют участвовать в шестых всемирных играх кочевников. Соревнования пройдут в Киргизии в конце августа-начале сентября. По словам дипломата, ожидаются команды из Татарстана, Якутии, а также, возможно, из Горного Алтая. Речь идет о тех регионах, где традиционно развиты национальные виды спорта, добавил Вакунов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреевой и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. А Даниил Медведев не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над Тульским Арсеналом со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Родина опередила по статистике личных встреч Воронежский Факел, который победил Волгу 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого на выезде уступил Юнан Юкуну в матче 12-го тура чемпионата Китая со счетом 0-1. Серия команды без побед в Суперлиге длится уже 4 матча, 3 поражения и 1 ничья. Команда Леонида Слуцкого с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Российские гребцы Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов и дожди, а в Архангельске плюс 21-23 градуса, небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 21-23 градуса, переменная облачность. В Вологде плюс 24-26, днем, а вечером кратковременные дожди. В Сыктывкаре плюс 28-30 градусов, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 24-26 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге днем без осадков, плюс 19-21. В Москве без осадков, вечером кратковременный дождь и гроза. И плюс 25-27 градусов. Сейчас в столице плюс 14, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: Казалось бы, для откорма на пастбище не требуется ни газа, ни электричества, ни интернета, ни искусственного интеллекта. Почему при таком изобилии пастбищ и воды Россия импортирует говядину? Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Добрый день, Роман Владиславович.
1: Добрый день.
0: Роман Владиславович, а в каких хозяйствах производится говядина? В фермерских, в личных, в агрохолдингах, где больше?
1: К сожалению, Россия стоит особняком от мировых правил. Если в мире считается, что на каждую молочную корову должно быть 6-7 мясных, расположенных в подавляющем своем большинстве у домохозяйств и фермеров, причем именно в такой последовательности, в большей степени домохозяйств, а потом уже у фермеров. И некоторая часть, там, процентов 20-30 у более-менее крупных предприятий, то в России все наоборот. У нас одна корова мясная на 6 молочных, и практически 90% говядины производится в России холдингами молочными и мясными. Фактически мясное скотоводство России у фермеров – это с трудом 10-12%.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Прошли те времена, когда мы покупали картофель в Латинской Америке или Израиле. Сегодня мы все более и более полагаемся на собственную картофельную продукцию, а импорт ее с начала года сократился почти на 20%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России. Как выяснилось, было ввезено всего лишь 216 тысяч тонн. Снижение закупок связано с высоким урожаем картофеля прошлой осенью. Тогда российские фермеры вырастили 8,5 миллионов тонн картошки и более 7,5 миллионов тонн других овощей, таких как свекла, капуста и лук. Таким образом, самообеспеченности борщевым, как его называют, набором превысил 90%. При этом доля самообеспеченности непосредственно картофелем на сегодняшний день составляет 97,9%. Вероятно, пока остается невосполнимой лишь узкая ниша – свежий молодой картофель, который мы закупаем в весенний период в странах с жарким климатом. За последние годы наша страна сделала заметный рывок, обходя одного за другим мировых лидеров по производству растительных масел. По итогам прошлого сезона Россия возглавила список крупнейших экспортеров растительного масла. Доля нашей страны на мировом рынке составляет 36%, и эта цифра продолжает расти. С начала мая базовая экспортная стоимость масла повысилась. Теперь это не 82,5 тысячи рублей за тонну, как было, а 90 750 рублей. При этом вывозная пошлина была снижена. В результате прибыль увеличится. На сегодняшний день, напомним, она составляет около 1500 рублей с тонны. При этом стоит отметить, что наши лидирующие позиции по производству не только подсолнечного, но и таких видов, как рапсовое и соевое масло, продолжают расти. Важное дополнение. Мы получаем его не из генно модифицированного растительного сырья, что только способствует спросу на мировых рынках. В Крыму стартовал массовый сбор садовой земляники, которую многие по привычке называют клубникой. Во многих хозяйствах полуострова культивируют сорт клери. Логистика поставок этой нежной и сочной ягоды в центральные районы страны отлажена, так что продукция доходит с хорошим качеством и с незначительными потерями. Сейчас грунтовую землянику выращивают в 70 сельхозпредприятиях на площади более 178 гектаров. Примерно половина остается в Крыму. Столько же едет в Москву и Санкт-Петербург. По оценкам аналитиков, при местной рыночной цене в 350-500 рублей за килограмм, в столицах она будет стоить несколько дороже – от 450 до 600 рублей.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Насколько выгодно растить скот на пастбище?
1: Хочу сказать так. Трава от Бога, вода от Него же, соль да личный присмотр. Дальше вопросы собственной алчности, сколько я хочу получить. Поэтому весь мир, увлеченный этим делом, и миллионы людей содержат мясной скот в естественном цикле биологическом на природе. Мясное скотоводство – это гармония с животными, живущими в естественном биологическом цикле на улице. И ты живешь иначе, ты начинаешь пристраиваться к ним и видишь этот мир уже глазами природы. Поэтому это однозначно будет развиваться, это однозначно будет расти даже в некомфортных финансовых обстоятельствах.
4: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
5: Петербургский фермер Марина Елагина и ее супруг содержат стадо герефордской породы и чувствуют себя весьма комфортно. Напомню, герефорды содержатся на свободном выпасе. Коровы сами выкармливают свое потомство молоком, и вся прибыль фермеров – это продажа молодых телят.
6: Для того, чтобы хозяйство было рентабельным, каждая корова должна приносить теленка раз в год. Если корова не приносит теленка в год, то ее содержание для фермера оказывается убыточно. Он просто одержал корову, а от нее ничего не получил. Ну, например, содержится 100 коров в хозяйстве. Значит, должно родиться 100 телят. Это в самом хорошем случае 100 телят. Бывает падеж, да, например, ну, теленочек погиб какой-то. Бывает коровка какая-то не принесла теленка, еще что-то. То есть телят будет чуть меньше, чем 100. Например, 90. Из 90 у нас родятся половина бычки, половина телочки. То есть из 100 коров у нас окажется, например, 40-45 телок. Естественно, такого поголовья ежегодно в хозяйство тоже не нужно, понимаете, для того, чтобы вот держать просто даже коров и увеличивать поголовье такими темпами, нужно иметь много земли. Вот в этом году мы выходим на 100 голов коровок котелу. То есть маточного поголовья у нас будет 100 коров. При этом у нас 7 быков, производителей.
5: Именно бык в мясном скотоводстве становится доминантой всего хозяйства. Каков бык, таковы и будущие телята.
6: У нас есть и искусственное семенение для того, чтобы получать, ну, так скажем, новые крови. Семя же всегда импортное, оно либо американское, либо канадское. Выбираешь быка по каталогу, селекция там очень хорошая, и скот камолый, и все вот это. Поэтому мы, конечно, часть коровок осеменяем практически ежегодно для того, чтобы получать хороших быков в первую очередь, хороших племенных быков, потому что племенной породистый бык – это не просто украшение хозяйства, это, ну, в общем, это доход фермера будущий. Если бык у тебя плохо отработал в сезоне, и коров половина осталась пустая, у фермера убытки, а не доход.
5: Для человека городского 100 коров и 6 быков – это неуправляемые стадо громадных животных, весом под тонну каждое. А для Елагиных работа в поле – привычное и любимое дело.
6: Вот до такого поголовья, до сотни коров – справляемся мы с супругом вдвоем. Я веду всю вот такую вот селекционную, документальную, всякую-всякую разную работу. У нас в большей степени ветеринарные такие дела. Хриот, Меркурий, ну да, есть и Сатурн, ну всякие разные ВГИСы. Ну, мы не сеем зерно, поэтому нам не нужно ВГИС-зерно. А супруг занимается всем остальным. Заготовкой корма, сеном, сеножам в летний период и кормлением этой продукции в зимний период. Пасти животных не надо летом, они пасутся сами. В электропастухе нужно просто своевременно переставлять с одного контура поля на другой, огораживать эту линию электропастуха, чтобы у коров всегда была свежая трава, да, а не уже голая. Работника очень накладно фермеру. Если ты будешь работника содержать, то тебе нужно иметь как минимум еще 15 коров сверху для того, чтобы обеспечить потребность в зарплате. Ну, смотрите, если теленок на выходе стоит 80 тысяч рублей, то каждый месяц ты работнику будешь отдавать вот этого теленка.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, мы говорили с Виктором Линником, один из двух совладельцев Мираторга. Я его спросил, я говорю, а почему у вас все в одном агрохолдинге? И пастбище, и откорм, и убой, да, и продажа. Все в одном агрохолдинге. Хотя во всем мире, ну, начнем с США, да, это ведущая мясная держава, так скажем, да, там бычок переходит, по-моему, до 5 раз из рук в руки.
1: Это
0: 5 разных бизнесов.
1: Да.
0: Он говорит, а потому что нет инфраструктуры, нам все это приходится создавать. Насколько это нормально?
1: Вот это совершенно ненормально, и ни один даже такой крупный игрок, как Мираторг, не может позволить себе такого рода инвестиции. Это крайне сложная вещь. Ну и потом с точки зрения величины, давайте все-таки соизмерять. При всей гигантской, с точки зрения простого животновода, структуре Мираторга, он занимает от 12 до 14% рынка. То есть, ну, собственно, по большому счету это много, но и мало. Поэтому не может предприятие, которое чуть-чуть вышло за 10% рынка, создавать отрасли инфраструктуру за свой счет. Это ненормально. Но надо отметить, что до момента введения регионализации площадки сбора и скупки оптом скота по всей стране именно Мираторг ввел. Мираторг ввел скот за 6 тысяч километров из Забайкальского края, из дальних регионов.
0: Ввел закупки скота.
1: Ввел закупки и вез скот за 1000 километров.
0: Вот вы мне объясните, а в чем, как говорится, прибыль?
1: Так в том-то и дело, что прибыль у любого крупного переработчика возникает только при одном условии. Если он, скажем, сбалансированно купил молодого бычка весом до 300 килограмм, быстро перевез его, что не так дорого на самом деле, когда это хорошие машины, к себе на откормочник и уже забивает весом 600. И вот рост с 300 до 600 килограмм, и есть прибыль людей, занимающихся, собственно, этим бизнесом. Поэтому цена при покупке молодняка может быть такой же, как цена при забое 600 килограмм. Но эти 300 добавочных и дают ту самую прибыль, о которой идет речь. Поэтому в мире цена на бычков на откорм довольно высокая, потому что не эта цена определяет, по большому счету, ну, жестко цену мяса, а определяет себестоимость привесов, которые люди получают на откорме, добавляя к этим 300 килограмм еще свои кондиции, уже конверсии.
3: Взгляд изнутри.
5: Козельский район Калужской области – один из конечных пунктов великого переселения коров, организованного компанией «Мираторг» 15 лет назад. Сегодня здесь главные хозяйки – женщины.
7: Я Марковчина Лариса, специалист по связям с общественностью компании «Мираторг». Да, это достаточно интересная история о том, как на паромах привозили партию быков и коров из США и Австралии на паромах.

0: Сейчас уже более 100 их, и поголовье общее животных насчитывает более 800 тысяч животных. И теперь они уже полностью все свои, все рождены уже в России, но все характеристики их остались теми от их прародителей, скажем так.
1: Порода одна, вот это вот называли, да, ангусская?
0: Абердин-ангус.
1: Абердин-ангус. А вот то, что все родственники, это не влияет на качество, знаете, говорят, между родственниками, так сказать, кровь не должна влиять. И такое огромное количество, столько тысяч, что голов, что уже тут как бы свежий приток крови не нужен.
2: Меня зовут Оксана Манжосова. Я руководитель фермы «Клюксы» компании «Мираторг».
3: Именно для этого у нас и построена геномная оценка в Москве.
0: Геномный центр.
3: Да, генетический центр, где отслеживается для исключения родственных связей. Мы берем кровь ДНК. Вот сейчас тоже происходит отъем телят. И на отъеме мы у телочек отбираем кровь ДНК. И тогда определяется, откуда и какие быки, какой линии будут завозиться.
4: В каждой правде есть доля шутки, а в каждой шутке доля правды. Известный анекдот про молодого и старого быка, оказывается, опирается на совершенно реальную основу.
3: Взрослым быкам иногда добавляют одного-двух молодых быков.
1: А взрослый это сколько?
3: Взрослый
1: а
3: бык это уже, ну там, три и более возраст его.
1: А молодой считается?
3: А молодой это от двух лет, от двух до трех, до четырех лет. Молодой бык, если услышал, что корова пришла в охоту, он будет бегать за ней, пока ее не поймает. Если взрослый бык, он уже не первый год на пастбище, он знает, что корова, которая пришла в охоту, она придет по-любому к поилке попить воды или кормушка с премиксом, соли, вот эти вот минералы. И он ее будет ждать, если он захотел развлечься и поработать, он будет ждать свою корову там.
4: Кстати, в полях с быками работают все-таки мужчины. Современные российские ковбои.
1: Черные точки вдалеке видны, да?
5: Да,
1: вот,
5: да, да.
1: Вот они, да?
5: Да.
1: То есть до них пешком не дойдешь, они уйдут просто, да? Они, кстати, подпускают к себе?
5: Нет, 5-10 метров максимум. Ну, лошадь, конечно, они ближе подпустят, потому что они считают как своего.
1: То есть, когда вы сливаетесь с конем, можно подъехать ближе к быку?
5: Да. Находим, загоняем на пастбище.
1: Лассо?
5: Не, на лассо мы ловим только, когда лечим. С нами везврач ездит. Ловим на лассо, лечим, чтобы здоровы были.
6: Крестьянская застава.
7: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Сколько в России неиспользуемых пастбищ?
8: Как многократно заявляли специалисты и сама Государственная Дума, это порядка 30-40 миллионов гектар невостребованных земель, где без всякого сомнения могли бы находиться не менее 20 миллионов голов мясного скота без проблем.
7: 20 миллионов гектар, это же половина Европы.
8: 40 миллионов гектар. 40 миллионов. Я говорю, 20 миллионов голов скота мы могли бы там держать.
7: У руководства отраслью есть понимание, что такой резерв пастбищ не используется?
8: Не просто понимание. Второй год комиссия Российской академии наук по взаимодействию бизнеса и науки под председательством академика Чекмарева Петра Александровича разрабатывает типовые региональные модели. Госдума с 2017 года очень активно проводит эти мероприятия. На самом деле знание и понимание, что делать, на мой взгляд, в стране достаточно существенные. Нельзя сказать, что этому не уделяется внимание, или мы не знаем, что делать.
4: Наука. По данным профессора кафедры международных экономических отношений Российского университета дружбы народов, президента Института научных коммуникаций Елены Попковой, каждый год на юго-востоке России и в Средней Азии в пустыню превращается до 100 тысяч гектаров.
9: Остановить опустынивание несложно, но превентивные меры возможны. И именно Институт научной коммуникации имеет несколько патентов как раз на приборы, которые позволяют осуществлять мониторинг опустынивания более точно, более быстро. И в отличие от спутниковых снимков, наши системы наземного мониторинга опустынивания на них не влияет природные условия, когда, например, облачность или туман. Наши наземные мониторинговые системы, они позволяют деградацию почвы определять каждую секунду, каждую минуту. Плюс еще там, во-первых, машинное обучение, возможность создания каких-то алгоритмов, да, и предложений по поводу того, как эту почву поменять, какие насаждения нужны, да, чтобы пустыня не наступала. По крайней мере, там, где это еще можно спасти. И в моей статье

0: в основном я посвящаю климат-ориентированным технологиям, использованию цифровизации в агропромышленном комплексе. И наш институт сейчас разрабатывает, у нас есть, существует методика прогнозирования опустынивания и деградации почв. В данный момент мы работаем с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана, и сейчас будем осуществлять несколько пилотных проектов, связанных именно с этой тематикой.
1: В одной из наших программ мы уже рассказывали о так называемом «полевом разведчике» – портативном компьютере с многочисленными датчиками, улавливающими самые различные настраиваемые параметры окружающей среды – от температуры и влажности почвы и силы и направления ветра до уровня СО2 и радиации. Но насколько готовы скотоводы Кыргызстана, Тувы или Кемеровского края управляться со сложной компьютерной техникой, обрабатывающей тысячи данных?
0: Во-первых, это не тысячи данных. Тысячи данных имеются в виду, если они снимаются же секунды. Всего там 16 показателей, которые понятны. Во-первых, для них есть в этой системе, на этом сайте есть расшифровка. И, естественно, у нас есть система алерт, то есть система предупреждения. И, естественно, у нас есть система помощи фермерам. У нас даже если показатель изменяется, он даже цветом изменяется. Ну, разобраться в этом намного легче, чем, например, в новом смартфоне. Но смотрите, если вдруг идет вопрос о том, что деградация почвы, да, например, это один разведчик. Но если хочется посмотреть процесс, скорость, да, и насколько это быстро во времени наступит, для этого нужно еще поставить два разведчика, и уже на разнице данных этот разведчик будет ему говорить, да, действительно идет пустыня, она придет через 2 недели, например.
2: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, вы сказали, что у нас 40 миллионов гектаров пустующих пастбищ, правильно?
3: Не пастбищ, земель, которые земель. Могли быть использованы мясным скотоводством,
2: ну,
3: включая пастбище.
2: Включая пастбище, да. А что нужно сделать, чтобы на них паслись быки? Вот если бы директором были вы.
3: Если бы директором был я бы говорил сейчас только с губернаторами. На самом деле необходимо очень точно разорвать порочную линию. Продовольственная безопасность, связанная с мясом, это индустриальная система птицеводства, свиноводства, молочных холдингов, которые дают существенную часть говядины России. Но мясное скотоводство не является ни социальным продуктом, ни социальным инструментом для производства мяса. Мясное скотоводство во всем мире – социальная задача обеспечения работы, благосостоянием, демографии, развития деревень. Мясное скотоводство – ключик, который открывает двери к решению тысяч задач, связанных с населением в деревнях. Мясное скотоводство – лишь инструмент, который отвечает на вопросы, как сделать, чтобы люди остались в деревне, как сделать, чтобы у них были деньги больше, чем в городе, как сделать так, чтобы все бизнес-сообщества с интернетами и магазинами прибежали в деревню к тем фермерам, которые держат мясной скот и не нуждаются в городе, потому что все это есть у них, потому что они выращивают золото, нефть, которая востребована во всем мире на десятилетия вперед. И поэтому мясное скотоводство – это в первую очередь инструмент для тех правительств региональных, которые имеют возможность заставить свою землю работать эффективно из-за недостатка каких-либо крупных полезных ископаемых или крупных промышленных предприятий. И тысячи и тысячи, десятки тысяч гектар земли стали бы новыми нефтяными полями в руках фермеров и домохозяйств для бюджета и благосостояния граждан и этого региона.
2: Ну вот мы же прекрасно знаем, вот на примере рынка зерна, что чем больше зерна, тем оно дешевле, тем невыгоднее его производить. Если мы будем производить огромное количество говядины, то ведь, наверное, тоже цена упадет и тоже, наверное, прибыльность уменьшится.
3: Интересный вопрос и прекрасное сравнение. Скажу нет. На сегодняшний день вопрос на планете поставлен таким образом, что фактически обеспечить говядиной мир уже не может. И сегодня при растущем потреблении говядины ее производство упало по целому ряду природных причин, засух и прочих катаклизмов. Так вот, на ближайшие 100 лет говядина в спросе будет только расти, удовлетворить этот спрос не сможет все животноводство планеты. Это оценки экспертов ФАО, это ООН, которые посчитали просто возможность производства говядины в мире на свободных землях. Поэтому, в отличие от зерна, экспортный потенциал говядины сегодня для России, я подчеркиваю, не вообще планетарно, а именно для России, он бесконечен. Достаточно сказать, что какой экспорт, если для закрытия только импортной составляющей, которую мы сегодня завозим, нам нужно утроить поголовье. Нам нужно добавить 3 миллиона коров в частных фермерских хозяйствах и домохозяйствах.
2: Говядина содержит незаменимые аминокислоты, особенно необходимые в раннем детстве, когда формируется мозг человека. Говядина – это крепкие кости, крепкая нервная система, надежные зубы, красивые волосы. Объяснять дороговизну говядины элитностью продукта – это неуважение к людям, разделение людей на бедных со своей едой и богатых со своей. Именно об этом говорил наш гость Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины, выдвигая проект гарантированного обеспечения страны собственным говяжьим мясом. Есть над чем подумать, правда? Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в программе «Крестьянская застава» в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
4: «Крестьянская застава». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
5: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
6: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение 3 раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем четыре раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Начали!

Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают, дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь, с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь, сведите лопатки, голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Мы отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать – главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы, и сегодня их научились читать. Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело – игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию, без повторных биопсий и без дополнительного вмешательства. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Опухоль начинает выбрасывать свою ДНК в кровь задолго до того, как становится видимой на снимке. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Вечная Аида.
5: Когда мы слышим Аида, мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
1: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
7: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
6: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
7: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах, Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
6: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
7: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
6: От чего возникает эта болезнь?
7: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
6: А в каком возрасте обычно это начинается?
7: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
6: 45? Так рано!
7: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
6: Какие главные признаки начало угасания мозга?
7: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
6: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
7: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
6: О чем вы говорите?
7: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
6: Они реально настолько успешны?
7: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
6: И в чем разгадка?
7: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
6: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
7: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
6: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
7: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
7: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
6: Отлично. А как насчет побочных явлений?
7: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
6: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
7: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи, при этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
6: А если перевести с научного на обычный язык?
7: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность — теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
6: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
7: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 101 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
6: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
6: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
6: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
7: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
6: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
6: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Весенняя охота на гуся.
8: Охота действительно одна из самых сложных. Все начинается с разведки. Во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше.
1: Журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В Харбине открылась юбилейная 10-я российско-китайская экспо. И пожар на АЗС в Пятигорске после взрыва полностью потушен. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 68 тяжелых боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления беспилотной авиации, а также 91 беспилотник самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра Леонид Шаров.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 68 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено более 170 военнослужащих, ровная машина, 23 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 миномета, артиллерийское орудие «Богдана-Б», станция радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 52 пункта управления беспилотной авиации, 2 станции спутниковой связи «Старлинг» и 2 полевых склада боеприпасов противника.
1: В Минобороны России сообщили об ударе реактивной системы залпового огня «Град» по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ на Днепропетровском направлении. Получив координаты цели, расчет за считанные минуты развернул боевую машину и произвел залп осколочно-фугасными снарядами. Это обеспечило наступательные действия штурмовых групп пехоты. Были поражены основные огневые точки и живая сила противника. Кроме того, расчеты ударных дронов группировки «Центр» серии ударов уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований на Добропольском направлении. А военнослужащие 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады в составе группировки войск «Север» продемонстрировали образцы мин и беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые обезврежены ими в Курской области. Среди них предметы повседневного обихода, под которые противник маскирует взрывные устройства. Это детская игрушка и кошелек. Президент России обратился к участникам юбилейного 10-го российско-китайского экспо в Харбине. Владимир Путин заявил, что выставка дает наглядную демонстрацию достижений сотрудничества двух стран и возможность для содержательного диалога бизнеса, госведомств и властей регионов. По словам главы государства, насыщенная программа экспо отражает высокую динамику отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Также приветственные слова направил председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что об углублении сотрудничества между Россией и Китаем, выразил надежду, что выставка поможет компаниям двух стран использовать преимущества добрососедства и взаимодополняемости экономик. Мероприятие проходит с 17 по 21 мая на площади 12 тысяч квадратных метров. В нем участвуют 16 российских регионов. Девизом экспозиции стали доверие, сотрудничество и взаимная выгода. В Пятигорске полностью ликвидирован пожар на автозаправочной станции, где ранее произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в МЧС по Ставропольскому краю. По последним данным, 6 человек погибли, из них 4 доставлены в медучреждение. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Для выяснения причин ЧП назначены все необходимые экспертизы, рассказала начальник пресс-службы управления СКР по региону Ирина Говорова.
3: По факту происшествия на автозаправочной станции города Пятигорска следователями Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Назначаются необходимые экспертизы. Ход следствия находится на контроле.
1: Накануне днем глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о взрыве при разгрузке газовоза, предположительно из-за нарушения техники безопасности. Возгорание охватило площадь в 1000 квадратных метров. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела. Хантавирус в самом начале заражения легко спутать с гриппом из-за схожих симптомов. Ухудшение состояния, в том числе поражение почек, может произойти на второй неделе. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Цекони. По его словам, в первую неделю симптомы хантавируса очень похожи на симптомы гриппа: лихорадка, мышечные боли, даже кашель и, возможно, рвота. Это происходит в первые 3-5 дней и даже неделю, а затем симптомы могут ухудшиться и начинается поражение легких и почек. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вариант «Андес». В школьных кабинетах астрономии могут появиться телескопы, физические глобусы Земли, Луны, Марса с подсветкой. Это прописано в проекте нового федерального государственного образовательного стандарта. Кроме того, стандарт предписывает оборудовать классы подвижной картой звездного неба и даже виртуальным кубическим планетарием. Помимо этого, в перечень входят аксессуары для телескопа, фильтр для наблюдения Солнца и астрономическая демонстрационная модель «Солнце, Земля, Луна». Аномальная жара надвигается на столицу. Сегодня в городе пройдут дожди, но температура повысится до плюс 26 градусов. А с понедельника столбики термометров перешагнут отметку в плюс 30, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
4: В начале следующей недели над столичным регионом продолжат преобладать южные воздушные потоки, поэтому у нас будет не просто тепло, а, наверное, уже станет и жарко для многих. Температурный фон тоже будет повышенным, по крайней мере, в течение рабочей недели.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки. Мира Андреева и Диана Шнайдера вышли в финал теннисного турнира в Риме. В парном разряде они обыграли американку Джессику Пигулу и австралийку Сторм Хантер со счетом 6-1, 6-2. В финале Андреева и Шнайдера встретятся с испанкой Кристиной Букши и американкой Николь Меликар-Мартинес. А вот в мужском одиночном разряде Даниил Медведев в полуфинале уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру 2-6, 7-5, 4-6. Московская «Динамо» и петербургский «Зенит» сыграют в финале Кубка России по волейболу. Среди мужских команд столичный клуб в полуфинале взял верх над новосибирским «Локомотивом». Со счетом 3-2 петербуржцы были сильнее «Зенита» Казани 3-0. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье. Московская «Родина» стала победителем первой лиги по футболу в сезоне 2025-2026. В субботу столичный клуб взял верх над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в заключительном 34-м туре и финишировал на первой строчке с 68 очками. Столько же баллов уставшего вторым воронежского «Факела», который обыграл ульяновскую «Волгу» 3-0. Третье место занял екатеринбургский «Урал». После поражения от новороссийского «Черноморца» 1-2 четвертым стал волгоградский «Ротор», который победил «Чайку» из Песчанокопского 5-0. «Родина» и «Факел» напрямую вышли в российскую премьер-лигу. «Урал» и «Ротор» сыграют в стыковых встречах. Чемпионка мира Олимпийских игр по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заняла третье место в финале клубного чемпионата Италии. В мужском турнире выступил россиянин Арсений Духно, который вместе со своей командой остался четвертым. Россияне Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов выиграли золотые медали соревнований каноэ четверок на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира в Бранденбурге. Ранее Каравашков, Шаров и Арсенов вместе с Александром Боцом выиграли первый этап Кубка мира в каноэ четверок на дистанции 500 метров. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Сегодня в Калининграде плюс 14-16 градусов, переменная облачность, в Перми и Кирове плюс 29-31, в Уфе плюс 27-29 градусов, в Оренбурге плюс 28-30, в Казани и Самаре плюс 29-31 градус, в Пензе плюс 27-29 градусов, в Ярославле плюс 25-27, днем, а вечером дождь и гроза. В Туле грозовые дожди плюс 24-26, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21, в Москве днем без осадков, вечером кратковременный дождь и плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 15, переменная облачность, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России программа «Пути дороги». Я Игорь Маржарет, ее ведущий. И, как всегда, нашу программу мы начинаем с каких-то событий, новостей, которые случились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, начинаем мы в этот раз не с новости, они у нас еще будут, а с такого полезного совета тем, кто собирается покупать автомобиль, потому что март, апрель, май – самые такие горячие месяцы, больше всего как раз покупателей в это время в салонах. И тут есть, собственно, множество подводных камней, поэтому внимание тем, кто собирается покупать автомобиль, и поговорим сегодня о том, какие уловки при продаже машин применяют дилеры. Сейчас на прямой линии специалист, автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание, если вам предлагают заключение опционного договора? Что это такое и почему от этого невозможно отказаться?
2: Смотрите, продавцы автомобилей в связке с банками пытаются максимально больше заработать денежных средств при продаже транспортных средств новых автомобилей. Поэтому используют различные юридические договоры, навязывают различные услуги под видом добросовестных продавцов. К этой же когорте можно также отнести и различные услуги помощи на дороге, услуги юриста по телефону и так далее. То есть различный спектр различных услуг вам навязывают при продаже автомобиля, причем предлагают всегда приобрести его в кредит. Если же вы отказываетесь от этих услуг, то обычно вам не оформляют кредит и очень часто отказываются вообще продавать автомобиль. Поэтому в этой ситуации, после того, как вы его приобрели, сразу же написать требования о расторжении всех этих дополнительных договоров и возврате вам уплаченных денежных средств. Причем, стоит обратить внимание, что в апреле месяце 26 года Конституционный суд указал, что как продавец, так и иные фирмы, через которые осуществляется продажа вот этих дополнительных услуг навязанных, отвечают солидарно. Что это значит? Что взыскать денежные средства можно как непосредственно с дилера, так и с той компании, от которой вам была продана эта навязанная услуга.
1: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, когда продавец говорит, мы вам готовы предоставить скидку, но только в случае, если вы возьмете дополнительные опции. От этого тоже можно отказаться? Ну тогда скидку не дадут.
2: Да, система работает таким образом, что отказаться практически нереально. Поэтому, опять же, Конституционный суд в этой ситуации указал, что гражданам, которые приобрели автомобиль по якобы предоставляемой скидке, они могут отказаться потом от всех дополнительных услуг, и продавец обязан вернуть все денежные средства, которые он уплатил, не уменьшая скидку, которая прописана в этом договоре купли-продажи.
1: В общем, будьте готовы и читайте особенно договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. А какие еще уловки могут быть на вооружении продавцов?
2: Они стараются, я говорю, вот максимально при продаже автомобиля в кредитный договор запихнуть все возможные услуги. Вот продает различные непериодические издания в электронном виде. То есть, проще говоря, вам какой-нибудь журнальчик на флешке продают за 200 тысяч рублей. И говорят, если вы откажетесь, мы вам не продадим автомобиль по той цене, которая вы вот здесь указана. То есть различные услуги они стараются вам продать за максимально дорого. И в случае, если вы отказываетесь, они фактически отказывают с вами заключать кредитный договор, либо договор купли-продаж.
1: Спасибо вам большое. Так что будьте внимательны при заключении договора. Все-таки большие деньги, ваши деньги. А я бы, если вот такие нехорошие продавцы вот так навязывают, нагло себя ведут, просто бы отказался от покупки в этом салоне, пошел бы искать другой. Но это моя точка зрения. Новость, которую активно обсуждают последние дни. Один из руководителей Гептранса Москвы высказал мнение, что поскольку аппаратура по фиксации нарушений правил дорожного движения сейчас очень хорошая, обладает высоким уровнем точности, что пора снизить нештрафуемый порог скорости с нынешних 20 км в час, ну, допустим, до 5, а то и до 3 км в час. В МВД выступили категорически против снижения нештрафуемого порога скорости, объясняя это тем, что у нас вот достаточно рваный режим движения на дорогах, едешь там 80 километров разрешено, а тут 60, а потом сразу 70. Связано это с организацией дорожного движения. И в МВД говорят, что водитель все время должен в напряжении следить, чтобы не нарушить скорость. Пусть будет небольшое превышение разрешено. И это с точки зрения безопасности лучше, чем если бы он все время отвлекался и пытался понять, какая тут скорость разрешена. Хотя, еще раз говорю, мы единственная страна в Европе точно, где вот такой нештрафуемый порог скорости плюс 20 км в час. В соседней Беларуси максимум максимум 5 км в час. В Казахстане плюс 10, и это редкое исключение, потому что в остальных странах Европы там плюс 2, плюс 3 – это максимум. Я хотел бы услышать по этому поводу мнение вице-президента Национального автомобильного союза. У нас на проводе Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы относитесь к идее снижения нештрафуемого порога скорости?
2: Моя точка зрения, что это делать преждевременно. Я могу объяснить, по каким причинам. Причина первая. Для того, чтобы изменить вот этот нештрафуемый порог, для этого нужно провести полную инспекцию дорожных знаков, в первую очередь, ограничивающих скорость, по всей стране. У нас вообще сейчас знаки ставятся очень хаотично, и фактически ГАИ на это не влияет. Есть муниципальные образования, города, области, которые выставляют знаки, и там практически ничего не согласовывается. Второе. Точные камеры у нас только в Москве, Санкт-Петербурге, ну, еще в нескольких городах, и то не все. Когда мы вводили такую погрешность, то предполагали, что камера может ошибиться, и ввели вот именно такое ограничение 20 км в час. В массе по стране остались именно вот такие старые камеры, и до момента, пока их не заменишь, конечно, менять вот этот нештрафуемый порог я бы не стал. Впоследствии, наверное, можно, после того, как будет сделано и первое, и второе. И то я бы делал это поэтапно и не снижал бы ниже 10 км в час. И последнее, наверное, большинство знаков, ограничивающих скорости, поставлены с учетом потенциального превышения на 12 км в час. За последние 30-летия у нас категорическим образом изменились автомобили. Они стали современные, у них совершенно другие тормоза, управляемость. Дороги тоже меняются в лучшую сторону. Но прежние ограничения, прежние знаки фактически не учитывали этого. Да, есть новые дороги, где 110, 130, но это, как правило, платные трассы, неплохо оборудованы и так далее. Потому что это очень хочется и нужно бюджету Москвы изменить существующий порог скорости. Это, к сожалению, или к счастью, точнее сказать, не получается.
1: Ян, я вас понял. Спасибо вам большое. Я во многом с вами согласен и тоже придерживаюсь точки зрения, что сейчас снижать не стоит, а если и стоит в какое-то время, то тоже делать это осторожно и поэтапно. Если вы попали в аварию в таком месте, где интернет не работает, то воспользоваться сервисом оформления Европротокола онлайн для оформления документов о ДТП у вас, увы, не получится. Что сделать в таком случае? Об этом мы спросим у нашего сегодняшнего гостя. У нас сейчас на прямой линии заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов. Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый день, Игорь Александрович.
1: Скажите, пожалуйста, для наших водителей, подскажите, что необходимо делать водителю при ДТП в условиях неработающего интернета, Андрей Александрович?
3: Европротокол такая штука, тем более мы сейчас все больше электронный европротокол оформляем. Но при этом нужно понимать, кстати говоря, что в процедуре европротокола есть две сущности, две половины. И документ о ДТП, извещение о ДТП называется, может быть оформлен на бумажном бланке. Поэтому заранее нужно запастись этими бланками, положить их в бардачок и в случае чего доставать их из бардачка, класть на капот и заполнять с помощью шариковой ручки совместно со вторым участником ДТП. Вторая часть – это фотофиксация. Причем это не просто картинки, которые нужны для страховщиков, просто так, к сведению. Наличие или отсутствие должным образом выполненной фотофиксации прямо влияет на лимит выплаты. Есть четыре таких варианта. Первое. В извещении о ДТП, неважно, бумажном или электронном, указано на отсутствие разногласий. Тогда в отсутствие фотофиксации лимит выплаты 100 тысяч. При наличии фотофиксации с помощью специальных мобильных приложений лимит выплаты 400 тысяч, полный объем по ОСАГО. У нас в России есть возможность в извещении о ДТП указать на наличие разногласий. Если, допустим, вам не удается договориться со вторым участником о том, как вы оцениваете, скажем, обстоятельства данного события, то вы оформляете извещение, он пишет свое, вы пишете свое, ставите галочку о наличии разногласий, подписываете, и документ готов. Но в этом случае выплаты не будет без фотофиксации. Если фотофиксация сделана, то лимит 200 тысяч рублей. Исходя из этого, какие получаются варианты? Если повреждение действительно небольшое, небольшая царапина, и вы уверены, что не больше 100 тысяч рублей будет стоить такой ремонт, вы спокойно достаете бланк извещения, заполняете его со вторым участником и уезжаете с места ДТП. Но если повреждения большие, и без фотофиксации вы на тот лимит, о которых я только что сказал, не выйдете, то ничего не остается, кроме как звонить в ГАИ, объяснять, такая-то ситуация, фотофиксацию сделать не можем, поскольку нет интернета. Что нам делать, следуя пункту 261 правил дорожного движения? Вот такие варианты действий.
1: Ясно, спасибо. В общем, главное не паниковать, не впадать в истерику, действовать осмысленно. Ну, а после того, как вы позвонили в ГАИ, там все разговоры записываются, поэтому вы будете чисты перед законом, и не будет считаться это оставлением места ДТП. Ну, а главное, не попадайте в аварию.
0: Главная тема.
1: Правительство России утвердило порядок оценки эффективности автошкол. В оценке будут учитывать число учеников, сдавших экзамен на права с первого раза, а также число произошедших по их вине аварий с пострадавшими и погибшими. Понятно, для чего это сделано, чтобы будущие ученики могли выбрать объективную автошколу. Вот здесь условно 5 баллов, наверное, сюда стоит идти, а здесь 3 балла, ну, надо подумать. С моей точки зрения, количество критериев чрезвычайно мало, и то первое из них – это количество сдавших с первого раза достаточно субъективно. Тут может все зависеть не от качества обучения, а от, например, суровости экзаменаторов. Ну и, соответственно, я бы сюда включил и наличие собственной базы, тех же автомобилей, площадки, учебных классов, там, всего оборудования, квалификацию преподавателей, да много чего можно учитывать. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно для тех людей, для кого эта система создана. У нас сейчас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот кому этот рейтинг будет полезен? Ученикам, а может быть, самим автошколам, которые будут стремиться, чтобы у них больше было баллов?
4: Вопрос, конечно, достаточно сложный, потому что, как вы правильно сказали, хотелось бы, чтобы критериев было больше, и мы наши предложения направляли и предлагали там много интересных моментов. Ну вот, например, предлагали учитывать удаленность автодрома, площадки учебной от класса. Насколько удобно потребителю, когда они рядом, или когда километры, или когда в другом городе или в регионе, в Москве класс, а в Московской области площадка, да, какие-то, может быть, дополнительные услуги, там, контраварийное вождение, вождение для лиц с инвалидностью, еще что-то. Набрасывали, как бы, много идей, но вот, как мы видим из документа, критериев всего 2. Кому будет полезно сказать, затрудняемся по той простой причине, что, видимо, еще кроме уже утвержденного постановления, проект приказа, который дальше развивает эту тему. И там, к нашему большому сожалению, эти критерии идут в среднем по стране, либо по региону. То есть как бы оценка самого критерия идет, значение показателя равно среднему показателю или выше. Что значит это будет для потребителя? Ну вот приведем пример. По 2025 году у нас теоретический экзамен в среднем по стране 43% теории. Вот хорошо это или плохо? То есть на наш взгляд экспертный это плохо, потому что по-хорошему 80-90 с первого раза. И в былые времена так и было. А у кого было хуже несколько раз,

0: ДТП, да и не просто ДТП, а
1: не происходит ничего чрезвычайного с его здоровьем и условиями жизни, то идет бурное овладение способностью говорить. Ближе к 2 годам у ребенка появляются первые слова с разными неповторяющимися слогами – кися, тетя и так далее. В 2 года ребенок пытается говорить 3 сложные слова, пропуская, как правило, 1 из слогов. Это нормально. Обращайте внимание на то, понимает ли ребенок обращенную речь, есть ли у него собственно активная речь. Если ребенок не понимает речь и не произносит первые слова – то вам нужно обратиться к сурдологу проверить слух, вам нужно пойти на первичный прием к логопеду, а также посетить невролога. 2-3 года. Это возраст, в котором ребенок соединяет слова и пытается строить предложения. В это время появляются даже 3 сложные слова. Например, поломалась, что значит поломалась, аевка, что значит коровка. Приобретается способность строить по моделям речи взрослых простые предложения. 3-5 лет. Наиболее активным речевым достижением ребенка является активизация речевого механизма, в том числе, который отвечает за фразовую речь. Ребенок сам строит предложения. Ребенок говорит много, но в этой речи много неправильных звуков. В этом нет ничего страшного. А вот речь 5-летнего ребенка должна стать развернутой, причем не только диалогической, но и монологической, а также должно улучшиться звуконаполнение. Речь должна быть понятна окружающим.
2: К сожалению, в детских садах и школах у логопедов нет возможности проследить, чтобы каждый ребенок еще и вводил в свою речь отработанный звук. Часто бывает, что дети ленятся произносить правильно, даже если научились, ведь родители их и так понимают. Поэтому здесь важно помнить, что отработка звука должна продолжаться и дома. Как сами родители могут помочь ребенку, расскажет логопед Марина Решетко.
1: Во-первых, есть разные сборники игр. Играйте с ребенком не только за столом, но и на полу. Таким образом, ребенок не будет чувствовать, что это специально организованное занятие и не будет его избегать. Обязательно используйте такие сюрпризные моменты, которыми вы удивите ребенка. Необычность действий взрослого обязательно привлечет внимание и вызовет интерес. И тогда он будет с вами взаимодействовать. Например, вы зажигаете огонь, свечи, играете под столом, делаете из стульев шалаш. Упражнения игры и используемое оборудование должны быть привлекательными для ребенка, разнообразными по цвету, форме, размеру, фактуре. А вот речевые инструкции должны быть очень короткими. Посмотри на Мишу, посмотри на кошку. То есть коротко и по делу. Используйте постоянную смену видов деятельности. Поиграли в одну игру 3 минуты, переключились на следующее. Обязательно будьте эмоционально включенными. Дети очень хорошо считывают вот такое включенное состояние родителя. Иначе они просто не будут с вами взаимодействовать.
3: Я ж мать.
2: Как понять, что ребенку нужен логопед? Обратиться к логопеду в дошкольном возрасте стоит, если в раннем детстве ребенок не произносит звуков, не гулит, не начинает разговаривать до 3 лет. Многие дети пропускают период гуления, но показаться логопеду не будет лишним, хотя бы чтобы убедиться, что все в порядке с артикуляционным аппаратом. Если словарный запас ребенка с годами не пополняется или расширяется очень медленно. Если дошкольник испытывает трудности с запоминанием вида букв, плохо или неправильно произносит звуки, их сочетание или не произносит некоторые из них. Если ребенок заикается. Когда малыш приходит к логопеду в детском саду или в школе, специалист обязательно общается с родителями, смотрит его медицинскую карту и проводит собственное обследование. В первую очередь, чтобы определить характер нарушений и возможные причины этих проблем. И часто речевые дефекты связаны с тем, что детей просто не научили, например, правильно произносить определенные звуки или делать их слияние. Тогда логопед ставит их, отрабатывает и отпускает. Когда стоит обратиться к логопеду, расскажет Марина Решетко.
1: Я рекомендую посещать логопеда с года, но в крайнем случае с 2 лет, как минимум для профилактики. Чем раньше будет обнаружена задержка или какая-то патология развития, тем выше будет результат коррекционной работы. Родителям не нужно тревожиться, если логопед говорит, что у ребенка задержка, это все легко устраняется. И не нужно бояться посещать психиатра, к нему тоже логопед обязательно отправит, потому что психиатр – это не про тяжелые

0: психические нарушения и болезни. Это в первую очередь специалист, который прекрасно умеет изучить, исследовать высшие психические функции ребенка, определить какие-то дефициты и, если нужно, откорректировать их с помощью медикаментов.
1: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Московский спорт.
6: Всем привет! Это программа «Московский спорт». У микрофона Виталий Павлов. Продолжаем держать вас в курсе спортивных событий в столице. Если кто-то думал, что зимний сезон уже полностью позади, то не тут-то было. В эти выходные состоится турнир «Мемориал Валерия Маслова» по хоккею с мячом в Ледовом дворце «Крылатская». Подробности мы обсудили с руководителем пресс-службы московского «Динамо» по хоккею с мячом Александром Авраменко. Александр, приветствую! Расскажите нам про этот, насколько я понимаю, уже традиционный турнир.
7: Это турнир по хоккею с мячом среди мальчиков. Он ежегодный турнир, уже проводится несколько последних лет. В этот раз, в этом мемориале, примут участие команды мальчиков 2014-2015 годов рождения и младше. Приедет в Москву 5 команд, и помимо московского «Динамо» будут играть «Зоркий» красногорский, спортивная школа «Обухово», это Подмосковье. Также из Подмосковья приедет команда из Королева. И дальние, можно так сказать, наши гости – это «Спутник» из Карпинска. Это Свердловская область. И «Водник» архангельский. Достаточно представительный, интересный очень состав. Так что будет интересный турнир. И, конечно, мы ждем в Ледовом дворце «Крылатская» всех поклонников хоккея с мячом.
6: В каком формате пройдет этот турнир?
7: Эти 6 команд разбиты на 2 группы. В первую группу попали «Динамо», «Зорки» и команда из Обухова. Во второй будут играть «Королев», «Спутник» и «Водник». Сыграют в группах, а потом победители этих групп встретятся в финале за почетный трофей. А команды, занявшие вторые места в группах, оспорят бронзовые медали, а команды, занявшие третьи места в группах, будут играть в матче за 5-е место.
6: А есть ли, может, какие-то неожиданности на этих соревнованиях или особенности?
7: Особенностью нынешнего мемориала Валерия Маслова будет гала-матч «Мы все Динамо Москва», в котором примут участие легенды нашего вида спорта. Это и Александр Тюкавин, и Кирилл Хвалько, и Андрей Золотарев, и Сергей Шабуров, Валерий Грачев, Евгений Иванов. Такие наши ветераны, легендарные игроки, многократные чемпионы мира, многократные победители всех турниров, которые есть у нас в хоккее с мячом. И также примут участие в этом гала-матче бывший президент клуба «Динамо Москва» по хоккею с шайбой, основатель и руководитель продюсерского центра «Динамо» Михаил Тюркин, а также двукратный чемпион России, победитель Кубка европейских чемпионов по хоккею с шайбой Александр Харитонов и его сын Иван. А также примут участие в этом гала-матче динамовские болельщики, блогеры, игроки «Водной гвардии». «Водная гвардия» — это команда истинных болельщиков именно «Динамо Москва» по хоккею с мячом. В общем, целый день с утра до вечера, в воскресенье 17 мая, будет очень-очень интересная. Гала-матч начнется в 13:00, а до этого с 9:00 и после гала-матча до 16:00 будет детский турнир. Приходите обязательно, будет очень интересно.
6: В эти дни в столице проходит велогонка «Пять колец Москвы». Детали удалось узнать у генерального менеджера сборной команды России по шоссейному велоспорту Рената Хамидуллина. Ренат, здравствуйте. Поделитесь историей этой уже, можно сказать, легендарной гонки и расскажите, какие этапы в нее будут включены в этом году.
8: Гонка присутствует в календаре весьма давно, то есть уже более там 30 лет истории по разным маршрутам в пределах города Москвы. Но я и сам лично принимал участие еще в качестве спортсмена и в качестве спортивного директора. Но и стоит просто сказать о том, что это, наверное, одна из самых старейших гонок, которая когда-либо проводилась у нас в России.
6: Сейчас в этой гонке могут принимать участие только профессионалы или любители тоже?
8: Гонка, она в свое время имела международный статус и имела категорию, соответствующую международной федерации. Но вот в связи с теми санкциями, которые применяются сейчас со стороны Международной Федерации, категории гонки нет. Тем не менее, она имеет статус международный, и в ней могут принять участие только профессиональные спортсмены. То есть, ну, сегодня это сборные регионов, сегодня это ряд клубов, которые у нас достаточно в стране известны. Это и «Мангазия», «Московский спорт», и «Волга Юнион». Что важно отметить, что впервые за долгое время сборная команда России также принимает участие в этой гонке. Это очень важно, потому что мы ведем работу вот по именно возрождению института сборной команды для того, чтобы у нас сборная на всех крупных стартах была представлена как отдельная команда, для того, чтобы состав обкатывать, состав там заниматься тем, что команда более сплоченно действовала. То есть набор участников всегда это профессиональные спортсмены, и есть у нас гости и из других стран. И Беларусь принимает участие, Казахстан. То есть, в общем-то, очень серьезный состав участников.
6: Если говорить подробнее про этапы, то какие запланированы и какие расстояния в них заложены?
8: Полог. Первый день – классическая дистанция на Гребном канале. Это круг там, порядка 4 километров. Это равнинная гонка на время, индивидуальная. Затем в Крылатском первый день, первый этап – групповая гонка. Протяженность дистанции 10 больших кругов олимпийских, это 136 километров. А затем следующий день в Крылатском индивидуальная гонка на время. Тоже, кстати, давно не проводилась, в этом году мы включили столь важный элемент. Индивидуальная гонка на 14 километров. А затем у нас Кленовское кольцо. Ну, здесь такой марафонский этап, 190 километров будут преодолевать гонщики. И заключительный день. 164 километра, также на Олимпийском кольце в Крылатском, 12 кругов.
6: А расскажите, куда зрителям можно прийти посмотреть, где удобнее всего наблюдать за этой гонкой?
8: Ну, я думаю, что традиционно в Крылатском там можно здорово провести время, посмотреть, поболеть, потому что будет установлена и сцена, и музыка будет, и вообще погода, которая вот на эти дни, по крайней мере, по прогнозам нам была обещана, она как раз-таки очень сильно благоволит тому, что можно не просто прийти посмотреть на соревнования на Олимпийскую трассу в Крылатском, но и учитывая, что это такой природный парк в центре фактически столицы, можно просто отдохнуть, здорово провести время. Что касается Кленова, то ну, это немножко удалено от Москвы, соответственно, там, наверное, больше на местную публику будем рассчитывать, Московской области. Ну и там такие дачные места. Я думаю, там тоже зрители будут смотреть за тем, что будет происходить на трассе гонки.
6: 23 мая состоится 20-й юбилейный международный турнир по дзюдо среди полиции и армии. Все подробности нам рассказал представитель пресс-центра соревнований, посвященных памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, Роман Жуковский. Роман, здравствуйте. Это уже 20-й юбилейный турнир. Чем он, может быть, будет особенный или чем будет отличаться от предыдущих?
9: Да я бы не сказал бы, что в этом году он будет отличаться от предыдущих турниров. Точно так же будут принимать участие в турнире команды как из России, так и из-за рубежа. В нынешнем 20-м турнире планируется принятие участия 12 команд. 6 будет из России и 6 будут из-за границы. Из России это будут команды МВД России, Министерство обороны, МЧС, Росгвардии, СИН и ФСО. Из-за границы планируется участие команд полиции Турции, пограничной службы Азербайджана, а также сборные Министерств внутренних дел Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Также в составе каждой команды по 5 участников в 5 возрастных категориях. 56, 73, 81, 90 и свыше 90 килограмм. Требования к участию этих спортсменов остались теми самыми. То возраст спортсменов должен быть выше 30 лет, и чтобы они как минимум 4 года не привлекались в национальные команды своих стран. Ну и, конечно, чтобы они были действующими сотрудниками силовых структур, полицейскими, военнослужащими.
6: Насколько уровень наших спортсменов выше, чем у зарубежных, или, может, сейчас ниже?
9: Ну, я бы сказал, что за 20 лет только один раз команде из дальнего зарубежья удавалось стать чемпионами. Это была сборная полиции Японии. 12 раз самым титулованным участником является сборная МВД России. Она 12 раз выигрывала. Один раз сборная МВД Белоруссии выигрывала турнир. Два раза сборная Узбекистана, также сборная МВД Узбекистана дважды выигрывала. И дважды выигрывала этот турнир команда Росгвардии. Причем Росгвардии команда является действующим победителем прошлого года. То есть, если посмотреть на статистические данные, то получается всего 4 раза за 20 лет кубок уезжал за пределы России. Так неизменно он остается в нашей стране.
6: Это всегда только командные соревнования или все-таки есть и личный зачет тоже?
9: Нет, личного зачета нет, это только командное соревнование. Получается, чтобы выйти в следующую стадию, команда должна одержать, так как 5 весовых категорий, минимум 3 победы. То есть самый такой маленький разрыв в счете между командами это 3-2. 3 победы минимум одержать в схватке. Например, встречается сборная Росгвардии, сборная Министерства обороны. Та команда, у которой будет минимум 3 победы, выходит в следующий раунд. Но стоит, то есть, еще отметить, что эти 12 команд будут поделены на 2 группы. В одной группе будут 6 иностранных команд, в другой группе будут 6 российских команд. Победители этих групп встречаются в финале. Командам, которым немного не повезло вот на предварительном этапе, они разыграют 2 третьих места. Одно третье место это будет в группе разыграно, где участвуют российские команды. Одно третье место будет разыграно в группе, где участвуют иностранные команды.
6: Да, в таком формате кажется, что спортивный азарт довольно серьезный у соревнований.
9: Конечно, там на трибунах такие страсти кипят. Особенно, когда начинается стадия решающая, либо за бронзу борются спортсмены, не говоря уже о финале. Тем более, что билеты на этот турнир распространяются бесплатно. То есть попасть может туда любой желающий, прийти на эти соревнования посмотреть. Трибуны в основном всегда заполнены. Детей очень много приходит поболеть. Особенно, когда наши спортсмены там, в финале борются. Я скажу, что там сидя зрителей мало. Все в основном стоя поддерживают, свистят, кричат. Приходите, очень интересно.
6: На этом на сегодня будем с вами прощаться. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы, конечно же, и дальше будем рассказывать о спортивных мероприятиях в столице. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
2: «Московский спорт». Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
12: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
13: И можем, и нет.
14: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Над регионами России за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Средний размер социальной пенсии в России за 10 лет увеличился в 2 раза. И ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в республиках Конго и Уганде. Все подробности далее. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 556 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 22 часов 6 мая до 7 утра 17 мая. Беспилотники сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В Подмосковье из-за падения обломков дронов погибли 3 человека, 4 пострадали. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Химках поврежден частный дом. Один пострадавший там, предположительно, остается под завалами. На месте работают спасатели. Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома в Красногорске, Истре, деревне Субботино Наро-Фоминского округа. Под удар также попали инфраструктурные объекты в нескольких районах. Об отражении атаки сообщает и мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, за сутки сбито более 120 беспилотников. По предварительной информации, ранены 12 человек. Это смена строителей, которые находились у проходной одного из заводов. Кроме того, повреждено 3 дома. Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили военнослужащие 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки. Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки и скопления живой силы. В то же время группировка «Север» уничтожила за сутки 50 тяжелых октокоптеров ВСУ. Противник также потерял 45 пунктов управления беспилотной авиацией. От действий группировки «Запад» армия Украины потеряла за сутки 68 тяжелых квадрокоптеров. Также вооруженные силы России уничтожили 52 пункта управления беспилотной авиацией и 91 беспилотник самолетного типа противника. Владимир Путин поприветствовал юбилейное 10-е российско-китайское экспо, которое стартовало сегодня в Харбине. В своем послании российский лидер подчеркнул, что нынешняя выставка ярко иллюстрирует активное развитие отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. По его словам, за прошедшие годы выставка превратилась в масштабное мероприятие, которое дает возможность для содержательного диалога сторон. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что расширяющееся сотрудничество между КНР и Россией приносит значительные результаты. Международная площадка «Экспо» проходит в конгрессно-выставочном центре Харбина с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров. В нем принимают участие 16 российских регионов. Темой выставки этого года стало «Доверие, сотрудничество, взаимная выгода». Средний размер социальной пенсии в России за 10 лет увеличился в 2 раза до 16 500 рублей. Для сравнения, в апреле 2016 года она составляла 8 634 рубля. Соответственно, сумма выросла почти на 8 000 рублей. Это следует из данных статистики соцфонда, которую изучил ТАСС. В отчетных материалах указывается, что в 2 субъектах Российской Федерации были зафиксированы рекордные показатели. Ежемесячные начисления неработающим пожилым гражданам впервые преодолели порог в 40 тысяч рублей. Ранее соцфонд проиндексировал пенсии по государственному обеспечению на 6,8%. Очередное повышение выплат коснулось около 4 миллионов россиян. Так называемый индекс ПИЦИ резко подскочил в районе Министерства войны США на фоне обещания тяжелых времен Ирану со стороны Дональда Трампа. Этот неформальный индекс еще называют пиццометром или теорией пиццы Пентагона. Предполагается, что резкий всплеск ночных заказов в ресторанах быстрого питания в районе правительственных зданий, где расположены Пентагон, ЦРУ и Белый дом, может говорить о подготовке военных операций. И напомню, как ранее заявил президент США, Ирану предстоят тяжелые времена, если государство не заключит мирное соглашение с Соединенными Штатами. Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. В организации подчеркивают, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. Сейчас существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения заболевания. По данным организации, в трех зонах ДРК зафиксированы 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предположительных случаев, 8 из которых лабораторно подтверждены. Вирус Эболы передается от диких животных. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Самая крупная вспышка по числу инфицированных произошла в 2014-16 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число умерших тогда превысило 11 тысяч человек. В Москве и в Подмосковье сегодня воздух местами прогреется до плюс 27. Ожидается облачная погода с прояснениями. А вечером и по области, и в городе прошумят ливневые дожди с грозами, сообщил ведущий специалист ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение воскресенья синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном с центром над Донбассом. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером примерно с 20 часов прошумят ливневые дожди с грозами. Местами возможен град диаметром до 3-4 мм. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 745 миллиметров ртутного столба. Ну и, возможны слабые магнитные бури.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки. Мира Андреева и Диана Шнайдер обыграли американку Джессику Пегулу и австралийку Сторм Хантер со счетом 6-1, 6-2 и в полуфинале теннисного турнира в Риме в парном разряде. Теперь в финале они встретятся с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес. А вот в мужском одиночном разряде Даниил Медведев в полуфинале уступил итальянцу Янику Синеру 2-6, 7-5, 4-6. Московский футбольный «Спартак» не станет продлевать контракт с полузащитником Тео Бангондой. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Ранее в субботу об уходе из московского клуба сообщил сам 30-летний конголезец. Бангонда выступал в составе «Спартака» с июля 2023 года. Его контракт истекает в конце июня. Российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо в Тбилиси. Победу у женщин одержали Маргарита Барнева, Яна Джумаева и Анастасия Филиппович. Серебро у Альбины Челамбитько. В соревнованиях по боевому самбо среди мужчин золотые медали у Валерия Ергалова, Имамша Амиля Гусенова и Савелия Солдатенкова. Серебряным призером стал Кирилл Харьков в спортивном самбо. Серебряная награда на счету Рамазана Цыку. Бронзовые медали достались Рамеду Гукеву и Сергею Кузнецову. Мужская сборная России стала победителем международного товарищеского турнира по гандболу в Ганчжоу. Россияне одержали 4 победы в 4 встречах. В заключительном матче российская сборная была сильнее команды Китая со счетом 28-26. «Динамо» в столичном дерби обыграло «Славу Мар» со счетом 57-6 в матче третьего тура чемпионата России по регби и лидирует в турнирной таблице. «Слава Мар» располагается на 6-й позиции. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Туле плюс 24-26 градусов и кратковременные грозовые дожди. А в Ростове-на-Дону плюс 18-20 градусов, временами дожди. В Волгограде плюс 27-29 градусов, дождь. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 23-25 градусов. В Сочи плюс 19-21 дождь. В Ставрополе и Владикавказе плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Нальчике дожди плюс 17-19 градусов. В Севастополе без осадков плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус, в Москве плюс 25-27, а вечером кратковременный грозовой дождь. Сейчас в столице плюс 16, без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня темы выпуска. Увековечение памяти героев и помощи фронту. Подробности работе Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казанфорум». Социальные программы, новости культуры.
2: Снова солнце выше небес.

0: Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемдей.
1: Главным событием недели стал 17-й международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казан. Форум». Он проводится в Татарстане ежегодно, начиная с 2009 года. С 2023 года событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Миниханов по поручению президента России Владимира Путина возглавляет группу стратегического видения «Россия. Исламский мир». Темам, рассмотренным на форуме, будет посвящен репортаж, который прозвучит после информационного блока. Компания «Татнефть» передала около 450 экземпляров современной литературы в среднюю школу поселка Победа Азнакаевского района. Это книги татарских и русских авторов, среди них детские сказки, краеведческие материалы. А еще школьники получили современные словари, энциклопедии, научно-популярную литературу. Новое поступление позволило обновить библиотеку, расширить доступ школьников к актуальным знаниям по различным направлениям – от астрономии и нефтяной отрасли до мифологии народов Поволжья. На базе гимназии номер 93 Советского района Казани состоялись очередные республиканские кирилло-мефодиевские юношеские научные чтения. Они были приурочены ко Дню славянской письменности и культуры. В мероприятии участвовал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. В этом году чтения собрали 600 участников, учеников 4-11 классов и педагогов из 31 муниципального района Татарстана, а также из Казани и Санкт-Петербурга. На очный этап были приглашены 280 человек, а также творческие коллективы и спортивные команды, которые представили свои навыки в новой секции «Этноспорт». Основная цель чтений – развитие интереса молодежи к духовным ценностям, традициям русской культуры и языку.
2: Пороер пагалма елташвлак. Тендам Мариел саламла.
3: Доброе утро. С новостями Республики Мариэл корреспондент Марийского радио Ксения Кислицына.
4: В Мариэл по программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается работа по преображению деревень и сел. Так, в этом году будет благоустроена зона отдыха с модернизацией уличного освещения в деревне Питьял Волжского муниципального округа, парк отдыха и детская площадка в селе Пайгусово Горномарийского района, общественная территория в деревне Филипп-Сала Звениговского района, зона отдыха «Детский городок» в поселке Краснооктябрьский, а также улица Рябиновая в поселке Юбилейный Медведевского района. На эти цели с федерального и муниципального бюджетов будет направлено более 7,5 миллионов рублей. Реализация этих проектов станет продолжением системной работы по созданию современной, безопасной и комфортной среды в районах республики, отметил глава Мариэл Юрий Зайцев. Студенты Мариэл завоевали бронзовую медаль и 11 медальонов за профессионализм на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы». Всего на межрегиональном этапе нашу республику представляли 37 обучающихся профессиональных образовательных организаций. Ребята приняли участие в состязаниях, проходивших в 18 регионах страны, в том числе и в Мариэл по компетенции «Мастер лесного дела». Итогом упорной борьбы наших студентов стали 12 заслуженных наград. Обладателем бронзового медали стал студент Марийского радиомеханического техникума Данил Атлашкин в компетенции оптоэлектроника. Среди обладателей медальонов за профессионализм студенты Ешкаролинского строительного, технологического, Марийского лесохозяйственного техникумов, а также колледжа индустрии и предпринимательства Ешкаролинского техникума сервисных технологий. Начался прием заявок на участие в 4-м межрегиональном гастрономическом фестивале «Ёшка ешь». Праздник вкуса и традиций состоится 15 и 16 августа на Медведевском ипподроме. В год единства народов России организаторы планируют показать все богатство и разнообразие нашей кулинарной культуры. К участию приглашаются рестораторы и шеф-повара, готовящие национальные блюда народов России, знающие тайны старинных рецептов. Проект реализуется при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».
5: Хайырлы ерте, хурмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәлемләй!
6: Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе пройдет форум «Российская креативная неделя Евразии». Об этом речь шла на встрече главы региона Радия Хабирова и президента общества «Креативная экономика» Марины Монгуш. Было отмечено, что по итогам прошлого года Башкортостан закрепил за собой статус ведущего региона России в сфере развития креативных индустрий. В республике принят закон о креативных индустриях, учреждена премия для лучших проектов и установлен праздник «День креативных индустрий». Республика получит федеральные деньги на расселение жильцов аварийных домов. В новое жилье смогут переехать более 800 человек. На эти цели региону выделили 900 миллионов рублей. По данным Минстроя, в 2026-2027 годах запланировано расселение домов в Бакалинском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Бирском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Краснокамском, Учелинском, Чишминском районах и в городе Нефтекамске. В Уфе прошел конкурс профмастерства «Лучшие по профессии» среди ветеранов СВО. В состязаниях приняли участие бойцы специальной военной операции разных профессий. Конкурс включал рассказ о своем возвращении к мирной профессии, тестирование, а также творческое задание. Победители получат денежный приз и право представить республику на федеральном финале конкурса в Самарской области в октябре 2026 года. Накануне прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Ее участниками стали более 100 музеев Башкортостана. Каждый из них представил уникальную программу. Для гостей подготовили выставки, лекции, викторины, мастер-классы, квесты и многое другое. 15 мая отмечался Международный день семьи. В Уфе его отметили большим праздником. Для гостей была подготовлена насыщенная программа. Ярмарка ремесленников, спектакль, мастер-классы, анимационные площадки и фотозоны. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
7: Дючич Буреш, предлы важечке Удмур Телькун.
8: Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Рыночную стоимость Ижаве и аэропортового комплекса определит команда экспертов. Это будет стартовая цена на открытых торгах. Победит тот, кто предложит лучшую цену. Об этом в интервью заявил глава Удмуртии. Как подчеркнул Александр Бричалов, главный принцип сделки – предельная прозрачность. Региональная казна должна получить за этот актив максимальную сумму. Как отметил глава региона, международный терминал здесь появится вне зависимости от того, кто станет в результате новым собственником аэропорта. От планов открыть авиасообщение с другими странами в конце года никто не отказывается. Электропоезда нового поколения выпустили на маршрут Ижевск-Казань. Это направление очень популярны у жителей Удмуртии. Ежегодно им пользуются более 2,5 миллиона человек. Но последние 20 лет между городами курсировали устаревшие электрички. Теперь их заменили электропоезда нового поколения. В Удмуртии это первый такой состав. И чтобы повысить узнаваемость региона, головные вагоны украсили национальной символикой Удмуртии. В вагонах есть эргономичные кресла со столиками, розетки для зарядки гаджетов, багажные полки увеличенной вместимости и даже места для перевозки велосипедов. Что важно, подножки в вагонах имеют выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу. А для маломобильных пассажиров предусмотрен лифт. Ветерану СВО предложили стать заместителем главы Икшурбодинского района. Алексей Шпалатов будет работать с участниками спецоперации и их семьями и заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Участник программы «Свой резерв 18» прошел стажировку в районной администрации, где и получил предложение о работе. Поддержка участников СВО и членов их семей – это поручение президента страны. В республике этому направлению, а также интеграции активных ветеранов, уделяют большое внимание. Желающие работать в органах государственной и муниципальной власти сегодня проходят обучение по программе «Свой резерв 18». 9 участников проекта уже получили предложение о работе. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго!
9: Сывлых сунат парсире хакла радио тлегензем. Сире чаваш ень саламлать.
10: С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. В этом году школы республики заканчивают около 5000 11-классников и 15500 9-классников. Государственная итоговая аттестация пройдет с учетом новшеств в механизме общественного контроля и с усилением требований безопасности в реальных условиях. Для проведения экзаменов задействованы 36 пунктов на базе школ и 4 пункта на дому. Основной этап ЕГЭ стартует 1 июня и пройдут экзамены по истории, литературе и химии. Особое внимание уделено безопасности. Во всех школах прошли тренировки по действиям при чрезвычайных ситуациях. Разработан алгоритм действий при ракетной опасности или атаке БПЛА. В каждом пункте оборудуют укрытия, схемы перемещения в них и указатели. Безопасность будет обеспечивать сотрудники МВД по Чувашской республике. Обучающиеся 9-11 классов ознакомлены с процедурами ОГЭ и ЕГЭ. Тренировочные экзамены по отдельным дисциплинам сдали более 4500 11-классников и 14500 девятиклассников. 14 мая прошел тренировочный экзамен на 36 площадках для тестирования оборудования, обработки действий работников и системы видеонаблюдения. А 15 мая состоялось республиканское родительское онлайн-собрание, на котором в том числе говорили о психолого-педагогическом сопровождении учащихся. Правительство республики увеличивает финансирование социальной помощи населению почти на 500 миллионов рублей, и общая сумма финансирования вырастет до 19,5 миллиардов. Дополнительные средства позволят своевременно индексировать текущие выплаты и применять новые формы помощи для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Глава Чуваши Олег Николаев дал ряд поручений членам правительства. Они связаны с мероприятиями, прошедшими в республике по случаю 81-й годовщины Великой Победы. Более 32 тысяч жителей республики получили выплаты ко Дню Победы в проактивном режиме, без подачи заявлений. То есть Олег Николаев поручил Министерству труда и социальной защиты провести аудит без данных получателей льгот и обеспечить актуализацию сведений. Отдельное внимание глава республики уделил ликвидации последствий масштабной атаки беспилотников 5 мая. Глава республики выразил благодарность службам и волонтерам за оперативную восстановительную работу, а также поручил усилить адресную помощь пострадавшим жителям Чебоксар. Комментируя реализацию Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы», Олег Николаев предложил расширить участие школьников в патриотических маршрутах.
11: Бурасыл, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
12: Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Татьяна Мельхер. Коми в прошлом году посетили более 240 тысяч человек, включая командированных и спортсменов. Об этом сообщила министр туризма республики Мария Бадмацеренова. В республику в основном приезжают гости из Кирова, Котласа и Архангельска. Приоритетное направление – Национальный парк Юга-2, Печора-Илычский заповедник, Парайские озера, горы Монорага и Народная. Вклад туризма в валовый региональный продукт оценивается примерно в 1,6%, а число реализованных турпакетов для населения Коми за 3 года выросло почти в 1,5 раза. В республике традиционно стартовал конкурс «Женщина-хозяйка села». Компетентное жюри определит лучшую главу, лучшего лидера общественного мнения, хранительницу традиций.

0: Житель древней Коми письменности. Креститель народа Коми остается главным духовным символом региона, олицетворяя начало культурного и просветительского развития края. 10 мая в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара состоялась торжественная епархиальная служба. В этот же день под колокольный звон начался двухдневный Стефановский крестный ход. Паломники прошли путь от главного собора столицы до Серафимовского женского монастыря в селе Ып. Маршрут, пролегающий через живописные исторические места, символически соединил прошлое и настоящее духовной жизни республики. Культурную программу продолжил праздничный концерт «Завещание святителя Стефана», прошедший в звоннице кафедрального собора. С наиболее интересными событиями республики Коми вас ознакомила Татьяна Мельхер.
1: Шумбрата до вечки Виксьялгат, Парумельса, Мордовия.
2: Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Сдунов, дали старт регистрации участников всероссийского конкурса «Семейная столица России». Соревноваться за звание смогут города с населением свыше 100 тысяч человек. Будут оцениваться динамика рождаемости, численность многодетных семей, стабильность браков, наличие семейной инфраструктуры, система мер поддержки. Глава региона Артем Сдунов отметил, что конкурс «Семейная столица России» поддержан президентом страны. Прием заявок продлится до 21 июня. К августу должны определиться 10 финалистов, а к октябрю – победитель. Саранск тоже примет участие в конкурсе. В республике много мер поддержки семей с детьми. В их числе предоставление жилья в наем с правом льготного выкупа, обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей без учета нуждаемости, работа городского семейного такси. 47 семей Мордовии воспользовались новой жилищной программой для бюджетников при рождении ребенка. Мера поддержки только набирает обороты. Уже приобретено 206 квартир в строящихся домах. Первый дом будет сдан в мае. Все квартиры семьи получают уже с социальной отделкой. Программа начала работать в ноябре прошлого года. Ее основные критерии – рождение ребенка и работа родителей в бюджетной сфере региона. Квартиры предоставляются по договорам найма и с правом выкупа. Размер процента зависит от количества рожденных детей и срока трудовой деятельности. Делегация Мордовии во главе с лидером региона Артемом Сдуновым участвовала в международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казань-форум». На стенде нашего региона была представлена продукция нескольких десятков различных брендов и компаний, которые нацелены на сотрудничество со странами исламского мира. В рамках форума Артем Сдунов провел несколько рабочих встреч с представителями иностранных делегаций. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
3: Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Главным событием недели в Татарстане стал 17-й международный экономический форум «России. Исламский мир. Казан-форум». Он проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Раис Татарстана Рустам Миниханов по поручению президента России Владимира Путина возглавляет группу стратегического видения «России. Исламский мир». С 2023 года событие получило федеральный статус. Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной международной платформы для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества России с государствами исламского мира. В этом году на Казан-форум приехали представители более 100 стран и многих регионов России. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям форума. Он отметил, предстоит обсудить ключевые вопросы экономической, гуманитарной, духовной жизни, поделиться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами, в основе которого общие ценности, уважение к культурно-цивилизационному многообразию, настрой на диалог и партнерство ради стабильного и успешного будущего. В эти дни состоялся форум молодых дипломатов исламских стран. С видеоприветствием к ним обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
4: Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России – укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, а также продвижение диалога с объединяющей их организацией исламского сотрудничества.
3: Рустам Миниханов, как председатель группы стратегического видения России «Исламский мир», выступил на съезде министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Напомню, что в этом году Казань получила статус культурной столицы исламского мира.
5: Рад приветствовать вас в сердце Евразии, в Казани, которая в этом году с гордостью и огромной ответственностью носит высокое звание культурной столицы исламского.

0: Статус культурной столицы присвоен ИСЕСКО не просто почетный титул. Это признание многовекового вклада Татарстана в исламскую цивилизацию и аванс на будущее, который мы обязаны оправдать.
1: В мероприятии участвовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
2: Это событие имеет особое значение для всей России. Многонационального государства, где проживают представители почти 200 народов и гармонично сосуществуют традиции разных религий, которые являются неотъемлемой частью исторического, духовного и культурного наследия нашей страны. Тема сегодняшней встречи – искусство диалога, роль России и стран исламского мира в сохранении мировой культуры – очень точно отражает запрос на уважительный, равноправный и честный разговор, который существует у большинства народов мира, а также на отказ от культурного диктата и навязывания унифицированных моделей развития, на признание того, что подлинное духовное богатство человечества заключается именно в многообразии.
1: Насыщенная программа форума охватила различные вопросы сотрудничества России с мусульманскими государствами, включая исламские финансы, индустрию халяль, промышленность, логистику, торговлю, инвестиции, инновации, технологии, женскую повестку. Состоялись пленарные заседания группы стратегического видения «Россия и исламский мир» и 17-го международного экономического форума «Россия и исламский мир. Казанфорум-2026». Сегодня завершающий день форума. На сегодня запланированы торжественные мероприятия, посвященные Дню официального принятия ислама в Волжской Болгарии «Изге Болгар Жена». Далее в программе «Увековечение памяти героев и помощь фронту». На связи со студией Чувашия.
3: Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Поисковые отряды «Чуваши» успешно приняли участие в поисковой экспедиции «Вахты памяти», посвященной увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной. «Сталинградская весна» – это 20-я уже экспедиция отряда «Память». Выпускники вуза, когда-то члены отряда, сейчас сами руководители отрядов здесь, на вахте. Работа по поиску погибших шла на территории Городищенского района Волгоградской области. А здесь в период декабря 1942 года по январь 1943 Красная армия вела ожесточенные бои с частями 6-й армии Вермахта. Отряд «Память» Чувашского госпедуниверситета – это 29 человек. Чувашский сводный отряд обнаружил останки 36 бойцов. Отряд «Память» внес свой весомый вклад в общее дело. В ходе полевых работ на распаханных и заброшенных участках были подняты останки 20 солдат. Николай Мясников, командир отряда «Память», кандидат исторических наук, доцент Чувашского госпедуниверситета, рассказывает.
4: Экспедиция «Сталинградская весна» 24 апреля по 8 мая. Это уже 20-я, можно сказать, юбилейная весенняя вахта нашего поискового отряда «Память» ЧГПУ имени Яковлева. Численность нашего отряда достигала 36 человек. Мы четвертый год работаем в Городищенском районе Волгоградской области. По приглашению Андрея Сергеевича Орешкина, это исполнительный директор регионального отделения поискового движения России по Волгоградской области, мы стоим сводной группой из четырех отрядов. Это мы, Георгиевская лента ЧГУ, отряд «Пламя» из 27-й школы Чебоксар и отряд «Землянка» Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Численность чувашских поисковиков достигала 65 человек. Лагерь был в этом году смещен к западу от Сталинграда. Это 2,5 километра к северу от села Дмитриевка, Карповского сельского поселения. В годы Сталинградской битвы здесь были ожесточенные бои по операции «Уран и кольцо». Всего здесь собралось в 26-м году 250 поисковиков из разных регионов: Татарстан, Якутия, Курган, Астрахань, Иркутская, Свердловская области. И где-то в радиусе 3-4 километра от лагеря проходили работы на целинных землях, перепаханных полях, балках, названием «Взрубная», «Максимкина», «Берючья». Не случайно в этом месте проходит вахта. Дмитриевка – это ключевая точка в истории

0: В апреле месяце ездила гуманитарная помощь во главе с нашим главой Ришатом Анисовичем и его командой. Мы первую партию передали каждый штаб по 5 маскировочных сетей. Также у нас приезжал наш военнослужащий, краткосрочный отпуск. Мы его здесь встретили, была душевная встреча, и ему вручили там же маскировочные сети.
1: Работа в Дурасовском сельсовете продолжается. Сейчас здесь готовится к отправке очередной гуманитарный конвой. С теплом из дома и обязательно с любимыми лакомствами.
2: В Мордовии завершилось обучение первого потока региональной кадровой программы «Герои среди своих». Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
3: Здравствуйте. Более 700 заявок поступило от всех тех, кто очень хотел пройти уникальный курс переобучения. Почти 250 человек прошли тестирование, более 80 были зачислены для прохождения программы. В итоге 51 участник достойно завершили курс обучения, и 32 находятся на отложенном этапе, продолжая выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Глава Мордовии лично вручил дипломы выпускникам. Артем Сдунов отметил, что в прошлом году команда республики стала одной из первых, кто по поручению президента России запустила региональный кадровый проект.
4: На сегодняшний день 11 из вас уже трудоустроены в органы государственной власти, общественные организации, ведущие предприятия республики. 5 человек прошли согласование в администрации президента Российской Федерации, тоже готовы к трудоустройству. Вы стали активными участниками общественно-политической жизни.
3: Почти за год работы участники программы прошли 4 очных образовательных модуля, стажировки и участвовали в различных мероприятиях, набирая необходимые компетенции и опыт. За каждым был закреплен наставник из числа руководителей органов власти, ведомств и промышленных предприятий. У каждого модуля была своя тематика. Один из выпускников кадровой программы, ветеран СВО Александр Османов, поблагодарил лично главу республики и всю команду Мордовии за высокий уровень проведения такого длительного кадрового регионального проекта.
5: За это время действительно сдружились все вместе и столько всего пережили. Радостные встречи, ночные посиделки у костра, много очень теплых минут. Это время приобретения нового опыта, новых знаний, новых знакомств, новых друзей.
3: В перерывах между образовательными модулями бойцы проходили стажировку у опытных управленцев. По итогам обучения каждый из участников презентовал собственный проект. Все они охватывают самые разные сферы. Это и поддержка участников и ветеранов СВО, а также их близких. Патриотическое воспитание молодежи, социальная поддержка, инфраструктура. Разумеется, это лишь малое часть. Многие уже приступили к реализации своих программ. Свой проект есть и у ветерана СВО Елены Грачевой. Суть ее программы заключается в том, чтобы создать все условия для реабилитации бойцов посредством адаптивной физкультуры. Такие занятия для военнослужащих просто необходимы.
6: Будет производиться набор ребят, будет оказана им льготная основа от Министерства спорта, пользование всей подведомственной площадки. Хочется сказать огромное спасибо Республике Мордовия, Артем Алексеевич, за такой шанс.
3: За время обучения успели сдружиться не только бойцы, но и вся команда программы «Герой среди своих», отметила заместитель руководителя администрации главы и правительства Мордовии Елена Семилева.
7: Переполняет гордость за каждого из участников, уже выпускников нашей программы. Путь был очень длительный, но результатом мы довольны.
3: Несмотря на то, что программа завершена, сопровождение бойцов будет продолжено. Во время работы на избранном поприще они смогут также общаться со своими наставниками и получать необходимую поддержку. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
8: В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
2: 15 мая отмечался праздник «Международный день семьи». Как его встретили в Республике Коми, расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Татьяна Мельхер.
9: В России Международный день семьи отмечают с 1995 года. Многие семьи встречают в кругу близких, устраивая совместные прогулки, пикники или домашние посиделки. В музеях проходят выставки, в школах – классные часы, в кинотеатрах – фильмы, воспевающие традиционные ценности. По сложившейся традиции, лучшие многодетные семьи региона поощрили правительственными премиями в администрации главы республики Коми. В этом году к ним представлены семьи Чупровых из Усинска, Паневых из Прилузского района, Летуновых – Усть-Вымского, Маховых из Ухты и Веретенниковых из Сысальского района. Пресс-секретарь Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Инна Лобанова рассказала,

0: сказала о важности данного мероприятия.
1: Вручение премии правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям – это признание их заслуг в воспитании детей, сохранении традиционных семейных и нравственных ценностей. Поощрение многодетных семей премией в размере 100 тысяч рублей полностью соответствует целям, на достижение которых направлен национальный проект «Семья». Каждая представленная к премированию семья – образцовая. В каждой родители заботятся о разностороннем развитии детей и на личном примере растят их активными, целеустремленными людьми и достойными гражданами. Отношения в семьях построены на основе любви и взаимного уважения.
0: Кроме того, у трех семей лауреатов будет возможность получить признание на федеральном уровне престижного всероссийского конкурса «Семья года», который проводится фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это Паневы из Прилузского района в номинации «Многодетная семья», Чупровы из Усинского района в номинации «Сельская семья» и Веретенниковы из Сысольского района в номинации «Семья – хранитель традиции». За особые заслуги в воспитании детей и укреплении традиций семьи в нашей республике также удостаиваются высоких государственных наград. В этом году медалью Республики Коми за достойное воспитание детей наградили две семьи – Каневых из Сыктывкара и Ткачук из Усть-Куломского района. Мать и супруга Ольга Александровна Канева поделилась секретами воспитания.
2: Наша семья очень любит и спорт, и всякие интересные занятия. Мы часто ходим на лыжню России. Мой муж, он всегда в основном занимается образованием детей, подготовкой в школе, и уроки с ними делает, любит в лес ходить с ними. Я очень творческий человек. Стараемся всегда участвовать в жизни наших детей, помогаем им. Очень важно, когда дети чем-то заняты, куда-то ходят, на какой-то спорт или чем-то занимаются музыкальным, художественным. Очень хорошо, когда дети чем-то заняты. Они тогда не праздно не сидят. У нас вот одна закончила художественную школу, одна музыкальную школу, двое еще ходят в художественную школу. Еще одна посещает кружок кулинарии. Мальчики у нас ходили в спортивную школу. Старший занимался хоккеем. А Тимофей и Илья у меня занимались тяжелой атлетикой. И Тимофей у меня медали получал. Я пожелаю будущим мамам не бояться. Главное – жить каждым днем. Дети вырастают, во всем помогают. И семья дружная, и дети чувствуют и сами, когда друг другу помогают, они очень дружные становятся.
0: Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря ей крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Семья – это самое ценное, что есть у человека. Она дает нам поддержку, опору и вдохновение. Татьяна Мельхер из Сыктывкара, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
3: Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В сельские школы ищут учителей. В республике завершается прием заявок по программе «Земский учитель». В этом году примут 9 педагогов. Что готовы предложить молодым специалистам в нашем сюжете?
4: Можно вот это чуть-чуть сюда подвинуть?
3: Антон Данилов 5-й год ведет физику и математику в Авожской школе. Прежде преподавал в родном Юкаменском районе, но оттуда пришлось переехать. Молодой педагог решил участвовать в программе «Земский учитель». Сменив место жительства и работы, учреждению помог решить кадровую проблему. О себе – финансовый вопрос. Для земских учителей государство выделяет 1 миллион рублей.
5: Проблема в кадрах именно для сельских школ, потому что учителя мало сейчас идут работать в школу. Ну и для специалистов, конечно, да, тоже денежная помощь. Хорошо.
6: Куда потратились?
5: Жилье приобрел.
3: Но сегодня Вавушская школа нуждается еще как минимум в одном учителе математики. Детей много, а педагогов мало. Приходится совмещать или, как Светлана Зубарева, работать на пенсии. На заслуженном отдыхе уже 15 лет, но продолжает трудиться и делает это с большой нагрузкой. Вместо положенной ставки 18 часов в неделю ведет в два раза больше, в том числе и профильные классы с углубленным изучением предмета.
7: Мы бы, наверное, от математиков не отказались, от трех, наверное, даже педагогов, потому что вот я готова уже закончить свою педагогическую деятельность, скажем так, да. То есть, а у меня вот практически на 2 ставки часов. И так работает у нас каждый математик.
3: В школе очень надеются на федеральную программу. И сегодня один претендент есть. Переехать в Авош из Ижевска думает молодой педагог. В Авошские учителя обещают помогать. В школе работает программа наставничества. А район готов предложить жилье и подъемное, говорит начальник управления образования администрации Авошского района Анатолий Тарасов.
8: Хорошая, добротная квартира. Проведем небольшой текущий ремонт для того, чтобы освежить помещение. Кроме того, у нас выплачиваются небольшие надбавки молодым специалистам в течение 3 лет работы, как только они поступают в наши школы.
3: В этом году в Удмуртии в сельские школы нужно принять 9 земских педагогов. В основном нужны учителя математики, а еще физики, русского и английского языков. На сегодня заявились больше 30 человек. Их будут отбирать по конкурсу. Будут учитывать стаж и достижения. Прием документов завершится 22 мая. Ну а всего за 6 лет федеральной программы в Удмуртии удалось привлечь больше 50 земских учителей. Хамида Гайфуллина, Юлия Ильмурзина, Александр Карпов, Удмуртия.
9: На этой неделе в столице Мариэл на сцене Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева проходит всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. Свое мастерство участники демонстрируют по 2 направлениям. Современный танец в музыкальном театре и танцовщики современного танца. Открыл мероприятие художественный руководитель государственного ансамбля танца «Мариэл» Александр Селиванов.
10: Уважаемые зрители, приветствую вас на открытии всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. Гостеприимная Марийская земля уже 5-й раз принимает всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. В этом году новый цикл конкурса открывает номинация «Современный танец». Основная цель данной номинации – дать возможность молодым артистам выйти за пределы академических форм и найти новые выразительные средства для своего творчества. Профессиональному жюри предстоит оценить конкурсантов младшей и старшей возрастной группы по специальностям современный танец в музыкальном театре и танцовщики современного танца. В этом году было подано более 120 заявок от молодых артистов из 30 городов нашей страны. В жюри конкурса вошли авторитетные деятели хореографического искусства страны, хореографы, педагоги, руководители театров, танцевальных компаний и балетных школ России. Все события всероссийского конкурса артистов балета и хореографов «Йошкар-Оле» будут доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его официальном сообществе ВКонтакте.
11: С приветственным словом на мероприятии обратился и министр культуры, печати и по делам национальности Республики Мариэл Константин Иванов.
12: Я искренне сегодня хочу поприветствовать своих коллег, участников жюри нашего конкурса. Бишкаретова, это еще одна страница. Мы с нетерпением ждем конкурсных состязаний, когда увидим и откроем для себя новых звезд направления современный танец. И это действительно, безусловно, интересно. Очень много новых решений Росконцертом принято о проведении конкурса. И это обещает быть действительно таким знаковым, ярчайшим событием в области хореографического искусства страны. Уважаемые друзья, я призываю, приглашаю всех принимать участие и в просмотрах нашего конкурса. И, конечно, я знаю, что в зале сегодня присутствуют профессионалы своего дела, деятели хореографического искусства нашей республики, которые уже окунулись в атмосферу конкурса, потому что всероссийский конкурс отличается тем, что это не просто состязание на сцене, это еще большая образовательная программа. Мастер-классы от выдающихся хореографов современного танца уже сегодня проходили в стенах нашего театра, и участники нашего 2-го всероссийского всемарийского форума хореографов, который мы проводим в рамках и в дни проведения нашего конкурса, это действительно большое событие. Уверен, что сегодняшнее открытие, сегодняшний вечер вас всех действительно погрузит в удивительный мир современной хореографии. Вы представили 3 работы наших выдающихся хореографов. Уверен, что каждый из вас получит настоящее удовольствие от увиденного. До встречи в театре, на конкурсе просмотров. Спасибо большое. Пеш Кулу Тау.
11: Сегодня зрителям представлен балетный проект «Планида» с участием артистов балета и хореографов Большого театра России.

0: Потрясающие световые и звуковые эффекты, уникальное выступление артистов создает атмосферу сегодняшнего вечера, уникальной для гостей. Целью своего визита поделилась одна из участниц мероприятия Елизавета из города Екатеринбург.
1: В целом мне интересно попробовать себя в современной хореографии, потому что сама я занимаюсь в театре балета. Вот. И поэтому хотелось немножко от балета отодвинуться и пойти в неоклассику, в современную хореографию. Поэтому выбрали этот конкурс для участия. Я здесь первый раз. Я вообще предложила поучаствовать хореограф одна из моих номеров, также по совместительству моя подруга и также моя коллега Алиева Сабина. Мы вместе с ней еще с двумя ребятами приехали из Екатеринбурга и сейчас на мастер-классе в младшей категории будут участвовать, а я буду в старшей категории в номинации «Современный танец в музыкальном театре».
0: Художественный руководитель и хореограф Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова рассказала об особенностях проведения мастер-класса для участников.
2: Вообще, я мастер-классы, это очень такая сложная история, это сложнее, чем, допустим, даже вести трехдневный воркшоп или там неделю интенсивных уроков, потому что нужно выбрать какую-то взаимоинтересную тему, да? Я не понимаю, какой придет ко мне танцовщик, практикующий сценический, возрастной ценз какой, то есть все очень размыто. Я вообще работаю с технологиями. Вообще слово технология меня больше привлекает, чем слово метод, потому что метод — это старое слово, такое короткое, очень структурированное. А технология, мне кажется, более актуальным словом, вмещающим в себя больше целостных моментов осознания естественных наук, тела как биомеханического объекта. И вот сегодня я хочу как раз попробовать увидеть, кто в танцовщиках уже есть с этой информацией, для кого-то это может быть впервые, ну и попробовать им донести момент того, как я, например, я как личность, как хореограф, как исполнитель в прошлом, воспринимаю танцовщика как чувственное и чувствительное тело, потому что для меня эмоциональное, одухотворенное история, она не работает. Это должно быть эмоционально одухотворенное, целостное биомеханическое тело.
0: Значимое событие для республики, где артисты и хореографы представляли свои таланты, подходит к концу. Сегодня пройдет завершающий этап – торжественное закрытие, награждение лауреатов и гала-концерт победителей.
3: Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гюльсия Зябарова. Мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели, до следующей недели. Всего вам доброго!

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Над регионами России за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что покинет пост на собственных условиях. И в центральных регионах России начался пик цветения. Все подробности далее. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 556 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 22 часов 16 мая до 7 утра 17. Беспилотники сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В Подмосковье из-за падения обломков дронов погибли 3 человека, 4 пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Химках поврежден частный дом. Один пострадавший, предположительно, может оставаться под завалами. На месте работают спасатели. Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома в Красногорске, Истре, деревне Субботино Наро-Фоминского округа и в Сергиевом Посаде. Под удар также попали инфраструктурные объекты в нескольких районах. Об отражении атаки сообщает и мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, за сутки было сбито более 120 беспилотников. По предварительной информации, ранены 12 человек. Это смена строителей, которые находились у проходной одного из заводов. Кроме того, повреждено 3 дома в Шебекинском округе Белгородской области. От удара дрона погиб мужчина. Как сообщили в региональном оперштабе, это ночью FPV-дрон атаковал грузовик. От полученных травм водитель скончался на месте. Расчеты ударных дронов подразделения войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении проведения спецоперации. Как сообщили в Минобороны, при нанесении серии ударов применялись дроны самолетного и квадрокоптерного типов. В результате слаженных действий операторов ударных беспилотных беспилотников пункт управления был уничтожен. Это позволило продвинуться российским штурмовым группам на этом участке фронта. Уточнили, что расчеты разведывательных беспилотников днем и ночью выявляют военные объекты противника, замаскированные позиции, маршруты логистики и передвижения на переднем крае. Они оперативно передают координаты цели в командный пункт, где принимают решение о нанесении огневого поражения. Военнослужащим 1435-го мотострелкового полка группировки «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заместитель командира дивизии по военно-политической работе подполковник Дмитрий Холин вручил бойцам медали Суворова, Жукова за храбрость второй степени и знаки отличия ордена Святого Георгия, Георгиевский крест, четвертой степени. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестное выполнение поставленных боевых задач и пожелал успехов в службе на благо Отечества.
2: Многое можно ряд купить за деньги. Дачи, квартиры, машины. Но невозможно купить то, чтобы в вашу честь исполнялись гимн нашей страны. Я желаю вам только одного, чтобы эти торжественные минуты в вашу честь повторялись снова и снова.
1: Как отметили в военном ведомстве, командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой дивизии продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, освобождая земли Донбасса. Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что в результате ударов США и Израиля в стране пострадало несколько объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, всего в Исламской Республике повреждено около 120,5 тысяч гражданских объектов. Это дома, магазины, больницы и учебные заведения. Среди культурных памятников серьезный ущерб нанесен в частности площади Накшие-Джахан в Исфахане и дворцу Голестан в Тегеране. Премьер Великобритании Кир Стармер покинет пост на собственных условиях. Об этом сообщает колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве, близких друзей Стармера. Напомню, 9 мая агентство Bloomberg сообщало, что лейбористы планируют заменить Стармера мэром Большого Манчестера Энди Бернхэмом. Ранее в Великобритании разгорелся политический кризис. Чиновники стали массово уходить в отставку из-за нежелания работать с нынешним премьером королевства. Свои посты уже покинули 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация осложняет пребывание Стармера на посту, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. Накануне десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона на 2 масштабные акции. Участники скандировали лозунги против правительства и премьера. В центральных регионах России начался пик цветения. Об этом РИА Новости рассказал профессор Сеченского университета Минздрава России Павел Бережанский. По его словам, концентрация пыльцы в воздухе в сухую и ветреную погоду может достигать максимума, поэтому уже наблюдается большое количество пациентов с клиническими проявлениями аллергического ринита, конъюнктивита, бронхоспазма, обострением бронхиальной астмы и так далее. Профессор уточнил, что в средней полосе России в конце марта зацвели ольха и орехи, а в начале апреля к ним присоединилась береза, дуб, клен и другие деревья. Врач посоветовал людям, страдающим от симптомов аллергии, следить за интенсивностью цветения с помощью специальных онлайн-сервисов. Что касается московского региона, то в разных районах цветение происходит по-разному. Так, некоторые территории защищены от пыльцы парками и водоемами. На следующей неделе в Москву придет аномальная жара. Воздух может прогреться до плюс 31 градуса, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, это не менее чем на 8 градусов выше клинической нормы и даже жарче, чем обычная середина для июля. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки. Мира Андреева и Диана Шнайдер обыграли американку Джессику Пегулу и австралийку Сторм Хантер со счетом 6-1, 6-2 в полуфинале теннисного турнира в Риме в парном разряде. Теперь в финале встретится с испанкой Кристиной Букш и американкой Николь Меликар-Мартинес. А вот у мужчин Даниил Медведев в полуфинале уступил итальянцу Янику Синеру в 3 сетах. Московская «Родина» обыграла тульский «Арсенал» со счетом 4-1 в матче заключительного 34-го тура первенства первой лиги по футболу и стала первой в турнирной таблице. Воронежский «Факел» был сильнее у ульяновской «Волги» 3-0. Екатеринбургский «Урал» уступил новороссийскому «Черноморцу» 1-2. Волгоградский «Ротор» победил «Чайку» из Песчано-Копского 5-0. СКА «Хабаровск» нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» 2-0. Уфа взяла верх над костромским «Спартаком» 1-0. Саратовский «Сокол» одарил КАМАЗ из набережных Челнов 1-0. Челябинск и Ярославль «Шинник» разошлись миром 2-2, а московская «Торпеда» сломила сопротивление красноярского «Енисея» 1-0. «Родина» и «Факел» напрямую вышли в премьер-лигу. «Урал» и «Ротор» сыграют с таковых встреч. «Черноморец», «Сокол» и «Чайка» покинули первую лигу. Гол российского нападающего Ивана Демидова не спас «Монреаль Канадиенса» от поражения в 6-м матче четвертьфинала Национальной хоккейной лиги против «Баффало Сейберс» со счетом 3-8. В серии восстановилось равенство 3-3. Российская гимнастка Ева Кононова выиграла 3 золотые медали по итогам личных соревнований в отдельных видах на Кубке сильнейших по художественной гимнастике. Она стала лучшей в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В соревнованиях с мячом победила София Ильтерикова. Россиянин Василий Карасев покинул пост главного тренера московского баскетбольного клуба МБА «МАИ». Об этом сообщила пресс-служба команды «Единой лиги ВТБ». Специалист покинул команду в связи с истечением контракта. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 17-19 градусов, переменная облачность, а в Симферополе плюс 22-24, в Севастополе плюс 20-22 градусов, в Нальчике плюс 17-19 и кратковременные дожди. В Сочи небольшой дождь, а плюс 19-21 градус, в Краснодаре плюс 23-25 небольшой дождь, в Волгограде плюс 27-29 градусов небольшой дождь, в Ростове-на-Дону плюс 18-20 и также дождливо. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21 градус, В Москве плюс 25-27 градусов, а вечером дождь и гроза. Сейчас в столице плюс 18, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
4: Третьего и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
5: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
0: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 17 мая, все ближе и ближе лето, и к нам уже пришло не просто весеннее тепло, а самая настоящая летняя жара. Я вот сегодня на работу пришел уже в одной футболке. Солнце светит, погода прекрасная, настроение отличное. Это и есть хорошее начало. Сегодня с вами в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, а также Павел Сурков. Здравствуйте. И вот нас ждет совсем скоро.
2: Мы дадим старт новой многодневной велогонке, которая все лето будет проходить по маршруту Большого Золотого Кольца.
0: На утренней кухне все наше внимание займут сырники. Постараемся, чтобы они получились вкусными и даже необычными.
1: А дальше поедем на Псковщину в гости к жителям деревни Алтун и узнаем их историю жизни села.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе МАКС, а все новые подробности и оперативная информация на сайте вести.ру.
0: Итак, наш эфир выходного дня начинается. Хорошего вам дня!

0: Восемь городов так называемого «Большого Золотого Кольца» примут этим летом многодневную велогонку «Россия». Накануне ей был дан старт в Костроме.
1: Далее спортсмены везут Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязи, Нижний Новгород и Сергиев Посад. А завершится все 12 сентября в Москве.
2: Велогонка будет сопровождаться фестивалями, мастер-классами и даже гастрономическими программами. Настоящий праздник спорта и новых открытий. И сегодня с нами на связи руководитель велонаправления Лиги Героев Владислав Чайцын. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владислав.
3: Да, всем привет.
1: Владислав, скажите, пожалуйста, я на своем прогулочном велосипеде «Украина» смогу принять участие в этом пробеге?
3: Конечно, вы сможете принять в этом проекте участие, потому что в рамках велогонки России у нас будут не только велогонки, где участвуют профессионалы, а также велофестиваль для всех желающих, для всех любителей велоспорта и просто спорта.
2: То есть просто можно сесть на любимый велосипед или даже взять его в прокате и прокатиться?
3: Да, и прокатиться по перекрытым улицам города всех регионов, которые вы назвали, конечно.
0: Владислав, скажите, вот чтобы понимать структуру гонки, я, насколько понимаю, костяк будет из профессионалов, а остальные будут просто включаться, подключаться и кататься параллельно?
3: Да, давайте расскажу. У нас в рамках велогонки «Россия», помимо велогонки, есть велофестиваль, есть гастрофестиваль, есть экскурсионные забеги. Это все растянуто на целый день по таймингу, то есть сначала утром. Участвуют спортсмены, профессионалы, кто борется за результаты, борется за очки рейтинга, которые подведем в итоге потом в Москве, это 12 сентября. А после велогонки стартует велофестиваль по тем же самым маршрутам для жителей, для гостей города, где проходят мероприятия. И после велофестиваля вы можете также поучаствовать в гастрофестивале, пробежать экскурсионный забег по городу, ну и просто насладиться городом, концертной программы, которую подготовил регион.
1: Владислав, вы все-таки у меня технологически, но я хочу понять. Вы смотрите, например, я стартовал в Костроме. Как я буду ехать 3 месяца до Москвы? Или мы будем с перерывами? И как-то я буду возвращаться с Костромы в Москву, например?
0: Ну, это по принципу любой велогонки. Стартуешь, да, потом маршрут, потом ты прибываешь на точку, там какой-то отдых определенный, какие-то мероприятия. Потом, я насколько понимаю, дальше проходит все мероприятие.
1: Владислав. Правильно, Владислав?
3: Давайте я расскажу. Здесь у нас этапная велогонка. То есть она идет многодневно, но она этапная велогонка. Вот вчера мы начали в Костроме, прошла и велогонка, и велофестиваль, и все мероприятия, которые я уже перечислил.
1: Так.
3: И дальше 6 июня спортсмены приезжают в Владимир.
1: Также
3: идет велогонка.
1: Да,
3: да, это этапно. То есть это отдельный этап. Да.
1: Так, Владислав,
3: то есть тут нет переезда из города в город, каждый этап он отдельный.
1: Все, я понял. И все-таки я человек не меркантильный, но какие призы и награды мне будут за это?
2: Уважение и почет.
3: Да, в любом случае, у нас спортивные составляющие есть только велогонки, остальные все мероприятия, это больше физкультуры для привлечения людей к занятиям симпатического спорта.
1: Ну и туристический тоже, велогонки... конечно, акцент есть.
3: Да, конечно. У профессионалов также будет награждение среди мужчин и женщин, будет награждение каждого этапа, и будет общий зачет, общий рейтинг спортсменов вестись. То есть, в принципе, кто приедет, соберет больше этапов, соберет большее количество очков, у того есть больше шансов победить. В общем, зачете подарки подготовили партнеры, спонсоры, мероприятия.
1: Хорошо.
3: На каждом этапе они уникальные.
2: А можно ли любителю, вот просто человек, который любит заниматься велоспортом, сразу перейти в профессиональные гонки? Или там надо пройти какие-то определенные этапы подготовки, апробации и так далее?
3: Да, конечно. Ну, любители, они тоже бывают разные. То есть, если... Мы с вами любим, живем велосипедом.
1: По катушке.
3: Самое главное, велосипед, который подходит по...
1: Вот у меня в сарае нашел недавно.
3: Это у нас шоссейный велосипед должен быть все-таки. Да, конечно, мы допускаем это для профессиональной велогонки. А если мы с вами просто любим, у нас есть, допустим, стелсы, самые обычные велосипеды, мы с вами принимаем участие в велосипеде.
1: Ну да. Владислав, еще один маленький вопрос. Вы проехали по всем городам, видимо. Скажите, вот в Москве уже все, ну, вся инфраструктура для катания на велосипеде. А в других городах есть эти велодорожки, уважение к велосипедистам?
0: Ты не понимаешь, что такое гонка и что такое велодорожки. Это две разные вещи.
1: А мне нравится на велодорожках кататься.
0: Ну, тебе же сказали, улицы будут перекрыты.
1: Все равно хочу на велодорожке.
2: А так прям по улице поедешь. Будьте вся улица велодорожка.
0: Откуда в Суздале велодорожки?
1: Как откуда?
0: Ну, ниоткуда. Там будут перекрывать улицы. Да, и пройдет этап гонки.
1: Ну вот, что накинулись на меня?
0: Так ведь, Владислав?
3: Да, конечно. В рамках и велогонок, и велофестиваля перекрываются улицы города, и где проходит маршрут. То есть участники знакомятся и с культурой, и с инфраструктурой города, с архитектурой. Они смотрят на самые примечательные места города. с велодорожками, конечно,
1: не все так хорошо.
3: Есть проблема, недостаточно их много, как хотелось бы. Но в любом случае,
0: исходим из того, знаете, что есть. Знаете, да, где шикарная велоинфраструктура? В Калининграде. Дело в том, что предыдущий губернатор, он был просто фанатом велоспорта, да, и он настолько развил там это все дело.
1: Еще один маленький вопрос. Я понимаю, что среди девушек велосипедисток некоторые могут быть беременны. Скажите, а если вдруг она прервет, скажем так, эту велогонку в связи с тем, что ей надо рожать, будет ли она все равно в зачете?
3: Но в любом случае у нас на старте стоят судьи, которые допускают и осматривают. И если вдруг мы видим, что уже...
2: Не допустят. Да.
1: Не допустят, да. Да.
0: Стартовало, не стартовало 300, пришло 301.
1: Ну ладно, еще на самом деле.
0: Ну а почему нет тогда?
1: Ну да.
0: Владислав, спасибо вам огромное. Да, удачи вам на гонке. Конечно же, будем за нею следить. И 12 сентября, дорогие друзья, напомню, в Москве состоится финиш многодневной велогонки «Россия», которая сегодня, накануне стартовала из Костромы. Ну а с нами на прямой связи был руководитель велонаправления Лиги Героев Владислав Чайцын. О сырниках знают все, но знают не все. Ну, например, почему же их именуют сырниками, а не творожниками? Где же там сыр? А все дело в том, что раньше сыром называли любой кисломолочный продукт, в том числе и творог. Вот отсюда и пошло название сырники.
1: Их готовят во всем мире, и вариантов рецептов множество. И с вареньем, и с орехом, и с изюмом, и с медом. Вот только вопрос, не слишком ли это калорийная еда?
2: А вот на нас и проверим. И ведь с нами на связи шеф-повар компании Big Family Денис Соколов. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Денис.
4: Да, доброе утро.
1: Денис, скажите, пожалуйста, а вы свою дочку балуете сырниками?
4: Ну, у меня не дочка, у меня сын.
1: Как уже сын? Но... Что ж да. такое, да. Ну, извините, да. Не тот профиль посмотрел. Так.
4: Вот. Да, конечно, мы очень часто едим дома сырники. Едим их в ресторанах на завтраке. Если куда-то едем в путешествие, тоже сырники.
2: А вот все-таки по поводу калорийности. Ведь всегда очень часто туристы, особенно на завтраке, считают калории. А вот сколько можно съесть, сколько нельзя съесть. Сырник – калорийная еда. Не опасно с него начинать день?
4: Нет, тем более сейчас есть сырники из обезжиренного творога. Да, они, возможно, не такие насыщенные по вкусу, но все-таки как бы калорий в них практически нету. Ну, и это незаменимый белок.
1: Ага. Хорошо, да. Денис, тогда переходим к делу. Хочется узнать секрет приготовления сырников. Я знаю, что некоторые шеф-повара для того, чтобы сырник хорошо приготовился, прежде чем его бросить на сковородку, подмораживают. Зачем?
4: Да, сырники, чтобы получились красивые, ровные, аккуратно у вас переворачивались, их надо подморозить. Потому что мягкие сырники, только, скажем так, сформованные, очень тяжело пожарить. Поэтому в ресторанах мы их подмораживаем, обжариваем и уже потом доготавливаем.
1: Хорошо, второй вопрос. Некоторые хитрецы подкладывают в творог манку. Зачем они это делают?
4: Манка набухает и помогает лучше держать форму. Но мы в своих ресторанах манку не добавляем.
1: Вот это правильно.
4: У нас состав это 99% творога, буквально чуть-чуть муки, соль, сахар и ваниль.
0: Денис, а какой творог лучше всего подойдет для сырников?
1: Да,
0: дело в том, что сегодня очень много вариаций и мягкий, и твердый, и рассыпчатый, и зерновой. Вот какой лучше всего подойдет для идеальных сырников?
4: Для идеальных сырников лучше всего брать 9% сухой творог, максимально сухой, потому что лишняя влага помешает. Ну, если творог будет очень влажный, вам придется добавлять либо больше манки, вот как вы говорили,
1: ну,
4: либо
1: да.
4: муки, что все-таки превращает сырник в пирожок.
2: Вот оно как.
1: Ага.
4: Да, если вы берете сухой жирный творог, его нужно протереть через сито обязательно.
1: Через сито?
4: Да, тогда у вас получится однородная масса без крупинок.
0: Ну, чтобы не был как манная каша с комками. Да.
1: Ага.
0: То же самое.
1: Хорошо. Как готовить лучше на сковородке или можно в духовке, например?
4: Все-таки лучше на сковородке с минимальным количеством масла на антипригарной сковороде. Буквально по минуте с каждой стороны обжарить. Ваши сырники будут более красивые. И потом их уже доготовить в духовке. Если мы берем...
1: Ага, чуть-чуть, да?
4: Да, буквально 5-6 минут в духовке, у вас получится идеальный сырник.
0: Еще, а что входит в понятие идеальный сырник? Почему спрашиваю? Потому что в заведениях общепита можно нарваться как на мягкий рассыпчатый сырник, так и на резиновую подошву. Вот что, за счет чего сырник приготавливается в таком состоянии, в котором мы его любим?
4: Как раз-таки за счет отсутствия в нем большого количества муки, манки, либо дополнительных связующих каких-то веществ, которые могут заменить крахмал и тому подобное. Ага. То есть сырник получается вкусный и рассыпчатый, когда он состоит из творога.
1: Ага. Ну, в принципе, да. Еще, Денис, некоторые подкладывают туда немножечко, бросают щепотку соды.
0: Это разрыхлитель.
4: Да, это, может... да, это помогает сырнику быть более воздушным, скажем так. Но если вы взяли хороший качественный творог и протерли его через сито, как я рекомендовал, то сода вам абсолютно не нужна. И самое главное, добавлять чуть-чуть соли. Многие этим пренебрегают,
1: соли?
4: Но это очень сильно влияет на вкус.
1: Вот так, оно. Ну, а теперь, как в блины, да, то, а теперь самое главное, как подавать сырники, с чем?
4: Вообще-то прям если... Ну, если мы говорим о том, что мы все-таки считаем калории, то, наверное, это какая-нибудь не сильно жирная сметана.
2: Такая 10% легкая.
4: Если мы считаем, то это сгущенка.
1: Вот это сейчас хорошо уже, ближе. Фруктовые. Что-что еще?
0: Фруктовые.
4: Если мы не считаем калории, то это может быть сгущенка, ягодные соуса.
1: Вот.
4: Ягодные соуса со сметаной. Мы в своем ресторане «Шато Терра» на Невском проспекте 86 подаем в соусе манго-маракуйя и с фермерской сметаной.
1: Это головник, я смотрю.
2: Какая вкуснота. Манго-маракуйя. Это же они такие кисленькие.
1: И еще, Денис, если я не доел все сырники, но, к сожалению, не полезло, можно их сохранить на один-два в холодильничке?
4: Можно, но я не рекомендую их сильно греть потом в микроволновке. То есть их можно погреть буквально там 15-20 секунд, чтобы они стали чуть теплые. Да, это будет не горячий сырник, но тем самым вы сохраните текстуру сырника.
0: Денис,
4: Если вы его погреете до горячего состояния, скорее всего, вы получите запеканку просто.
0: Денис, коротенечко, буквально двумя словами. Есть ли секрет у питерских сырников?
4: Это золотые руки шеф-поваров Питера.
1: Понятно. И невская водичка, видимо, да?
4: Да.
0: Спасибо вам. Спасибо большое, огромное, Денис. Дорогие друзья. Я напомню, что сегодня мы говорили о секретах приготовления сырников. И с нами на связи был шеф-повар компании Big Family, компания из Санкт-Петербурга, Денис Соколов. Напомню, телефон прямого эфира 8-925-222-99-92.
1: Пойду-ка я в столовку.
2: Сырники.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.

0: прошел, начинаем наше шоу. Представляю вам коллегу. Эй, Захар, давай телегу.
1: Запрягайте, хлопцы, тачки, отдохнуть пора на дачке. Едем, едем день-деньской, лесом, полем и рекой. Вдруг откуда ни возьмись, дом пропит.

0: люди получают. Мы работаем втроем, мы про мельницу поем. Подпевайте, младый стар, с нами Игорь Суперстар. Кстати, судя по усам, это Николаев сам.
1: Я продвинутый пацан, у меня есть мельница. Жернова верчу, кручу, кого хочешь, раскручу. Будет шоу, будет смех, супермельница.

0: Региональные проекты «Радио России». Знакомимся, слушаем. «Радио России Псков».
1: В любом из нас крестьянин дремлет.
2: Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит.
1: Как нету леса без деревьев.
2: Как нет деревьев, нет и леса.
1: России нет без деревень.
3: Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница путешествий и знакомств Светлана Васильева. Сегодня еще одна история из сельской жизни Новоржевского района. По соседству с Пушкинским заповедником на пути из Новоржева в Пушгоры расположилось имение Алтун. Самое раннее упоминание о нем, как о селении Онтун, озеро Онтуна Уршанского стана, дается в переписи 1582 года по Пусторжевскому уезду. Старинное красивейшее место само по себе достойно упоминания. На протяжении своей истории это имение несколько раз меняет свое название. То Олтун, то Альтун, то Альтон. Поместье принадлежало Ивану Львову, на средства которого в 1776 году к храму Святогорского монастыря был пристроен южный предел. Перешло по наследству к Алексею Львову, имя которого упоминается в переписке с Пушкиным. Предполагается, что поэт даже посещал Алтун. Родовое имение наследовалось по мужской линии и передавалось во владение старшему из братьев поколений. Таким образом, имение Алтун стало сердцем львовских земель, коих на Псковщине было немало. В целом же Алтун стал родиной, уютным гнездом семи поколений дворянской фамилии Львовых.
4: Сельские истории.
3: Наш визит в Алтун совпал с приездом автолавки, так что искать людей не пришлось. Затовариваются здесь, надо сказать, серьезно, причем ценами даже не интересуются. Покупают все подряд. Вариантов, говорят местные, все равно других нет. Среди покупателей автолавки была и моя новая знакомая. Представилась Нюрой и рассказала мне свою историю.
5: Я родилась и не здесь, но уже 50 слишком лет живу тут.
3: А как здесь оказались?
5: Дед совхоз был. Ехала, работала в совхозе.
3: И что делали?
5: Коров доила, дояркой была, полеводцей работала.
3: А почему именно сюда?
5: Набор был сюда. И мы сюда, молодежь, приехали, тут работали.
3: И как жили?
5: Нормально, хорошо. Вот это вот помещение было, тут в жизни было у нас, тут жила. Потом замуж вышла. И вот все 2 года тут живу уже. С мужем.
3: Я так понимаю, общежития уже нету?
5: Нету, вот развалина тут, вот это вот разваленное. Общежития нет, никого нет. Все барское тут, вот был скот, тут все и телята, и коровки. Мы вот тут доели, коров все делали. Вот такие дела. Так что.
3: А детки ваши где?
5: Мои детки, одна в городе живе, сын погиб, сына нет. 3 внучки от сына, воспитывала их. Одна уже 25 лет, другой 22. Одна вот пошла учиться. 18 исполнилось, 11 классов кончила внучка. Учится в технике.
3: Приезжает?
5: Приезжает. Все приезжают. Обои внучки замужем вышли, большие. Скоро уже правнучек будем одной.
3: Хорошо. А чем вот здесь народ живет? Что делает сейчас?
5: У нас народу вот 3 человека крестом осталось. С 56 человек осталось всего 20 человек все у нас. Кто умер, молодежь, которая, кто уехал, кто что. Мы, старички, тут осталось, тут живем.
3: А у вас здесь туристов много бывает, да?
5: Очень много. Вон, у нас же и гостиница, ресторан, все тут хорошо тут. И нравится.
3: А вам нравится, что туристы приезжают?
5: И нравится, и раз хорошо, никто не мешает. Наоборот, приходит, спрашивает, даже сфотографируют. Все, можно ваш дом, можно ваших собачек сфотографировать. Я говорю, пожалуйста, у вас можно? Я говорю, пожалуйста, сфотографируйте и меня, и собак.
3: И сколько же у вас собак?
5: 2, вот. Вот
3: а, они. Это ваши, да?
5: Это мои собачки, да.
3: Ага. Одна такса, вторая?
5: Одна так просто. Ну, порода тоже какая-то, не знаю. Тоже из Питера собачки.
3: А это... как они у вас оказались?
5: Сестры дали. У них шанились, а мне кобелька привезли, вот этого хохлатенького. Вот я ему уже 8 лет, кобельку вот эту, а этому 3 года эту. Это внучки моей. Большую привезла, что квартиры не было, сейчас квартиры дали, вот не знаю, будет брать. Я говорю, она теперь жить тебе не будет, раз у меня живет. Вот такие дела. Так что все хорошо. Жаловаться нечего нам. Что вот туристы ездят, мы очень рады, что туристы ездят. Я рада, в общем, я не знаю, кто, а мне и нравится.
3: А какие-то праздники здесь проводят, что-то?
5: Ну, раньше проводили, раньше Спас такой праздник был, встречали. Новый год встречали, молодежь была и старики. А теперь некому встречать, нет никого. Сидим дома, встречаем своим семьям дома, все.
6: А с соседями как отношения складываются?
5: Вот сосед мой пошел. Живем дружно, хорошо. Да вообще, я в Алтоне сколько живу, никому плохого не делала, и мне никто плохого не делал. Песни пели, ходила молодежь. Вот тут вот такой каменник у нас был. Камень, ну, сейчас убран нету. Был такой этот Володя Бунчик, по фамилии он. Он умерший, был раненый, инвалид был он. Вот бывало, выйди на этот камушек, песенки пое. Объявили, началась война. Как начнёт вот эту песню петь. И мы около его стоим, слушаем, он поет нам, а мы слушаем. Гармонь была тут, играли мужчины. Теперь нету, все умершие, которые играли. В общем, нету никого-то. Осталось человек, 20 человек всего у нас. Mm-hmm. Которые все были, играли на гармошке, все, все умерли, нет никого. Теперь и поиграть некому нам. Вот так что. И никуда не ходим. Вот что вот приедут туристы, с туристом вот общаемся, да вот, и поглядишь, там салюты дают нам, это вот приезжают, салюты дают. Да это, ну, все, что нужно. Придешь, поглядишь, и домой идешь.
6: А огород какой-то держите?
5: Я держу огород. Сажаю картошечку, свеклу, морковочку, все-все делаю пока. 74 года мне. Вот, пока все держу сама. Хоть ругаются на меня дети и внучки, а мне, я не могу. Я такой человек, я хочу, чтобы я работала. Вот, 74 года.

0: Там я понимала, что я хочу жить именно здесь, но нужна была какая-то работа. Ну вот, ну как без работы, все равно не проживешь. Хотя я уже там в леса ходила, там варенье варила, там пастилу делала, но все равно надо же куда-то сбыт иметь. Ну вот всего этого. Это вкусно, это натурально, это полезно, но столько не съесть самим. А вот Сережа решил открыть магазин, ну, сырную лавку. Ну, и мы вместе скооперировались. Он сыр, я все остальное. Плюс я еще шью игрушечки. И наши интересы совпали, и мы открыли вот магазин.
1: На выезде из Алтуна стоит современная автомойка с пылесосом. Так что, если окажетесь в тех краях, можно и машину помыть, и по окрестностям погулять, на лебедей полюбоваться, да подивиться к круглому дому. Есть тут и такой. Сверкает на солнышке, похожий на инопланетную полусферу. Говорят, его построили питерские дачницы по какой-то уникальной технологии.
2: Сельские истории.
3: Региональные проекты «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость, специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

0: И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причины известны. Это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы. И все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежным, возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания. Это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
1: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
0: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
1: Но каким образом дошли до этого открытия?
0: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезные преимущества. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
1: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
0: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. «Физиотон» – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и «Физиотон» запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
1: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
0: Получить консультацию и заказать «Физиотон» можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить «Физиотон» по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы «Физиотона». У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани – будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
1: Прекрасные действия физиотона.
0: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
1: Ну а что происходит дальше?
0: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае к клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
1: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
0: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
1: И вот это все дома?
0: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
1: Ничего себе.
0: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
1: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить, с мыслью об операции.
0: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки и спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
1: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
0: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
1: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 707 7507.
0: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
1: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
0: Будьте здоровы.
1: Друзья, если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
2: Радио России. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
3: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
2: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Главное радио страны.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За 2 часа утром силы ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ над регионами России. В Иране назвали план из 10 пунктов по урегулированию кризиса «красной линией». И пик активности клещей в Сибири продлится до середины июня. Все подробности далее. Дежурные средства ПВО этим утром всего за 2 часа с 7 до 9 уничтожили 30 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны. За прошедшую ночь, по данным ведомства, было сбито и подавлено 556 БПЛА. По данным военного ведомства, беспилотники нейтрализованы над 15 регионами России. Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Брянская, Воронежская, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Группировка «Север» уничтожила за сутки 50 тяжелых октокоптеров ВСУ. Противник также потерял 45 пунктов управления беспилотной авиации. Об этом сообщил офицер пресс-центра Александр Тихомиров. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 68 боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления беспилотной авиации, а также 91 беспилотник самолетного типа. Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Добропольском направлении. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Владимир Зайченко. По его словам, боевики пытались использовать отвлекающие маневры, заходить в тумане и под прикрытием дыма. Атаки были отражены при попытке артиллерии, минометов и подразделений с воздуха. По словам военного, ВСУ испытывают серьезные проблемы с личным составом и начинают паниковать. Иран, как победившая сторона в противостоянии с Израилем и США, определяет условия будущего урегулирования конфликта. Такое мнение высказал председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салих Джакар. Он подчеркнул, что план из 10 пунктов является красной линией для Исламской республики. Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшей неудачу, не достигшей своих целей и принесшей лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия, пояснил Джакар в интервью агентству МЕХ. А между тем, напомню, как ранее заявил президент США в эфире телеканала BFM TV, Ирану предстоят тяжелые времена, если государство не заключит мирное соглашение с Соединенными Штатами. Британский премьер Кир Стармер сообщил о близком намерении подать в отставку. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Он понимает, что нынешний хаос неустойчив и просто хочет сделать это достойно, как сочтет нужным, поясняет издание. Уточняется, что Стармер не хочет рисковать, поскольку проигрыш на довыборах означает слишком большое унижение. Я напомню, в Великобритании разгорелся политический кризис. Чиновники массово уходят в отставку из-за нежелания работать с нынешним премьером. Свои посты уже покинули 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация осложняет пребывание Стармера на посту, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. Накануне десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона на 2 масштабные акции. Участники скандировали лозунги против правительства и премьера. Мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста и пытаются обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб. По ее словам, Красный Крест со своей стороны старается как можно скорее предупредить семьи о замеченных им мошеннических схемах, а также помогает людям распознавать обман, рассказывая, как на самом деле устроена работа в комитете. Период максимальной активности клещей в Сибири продлится до середины июня, несмотря на временное затишье из-за похолодания. Об этом сообщила ТАСС врач-инфекционист Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Юлия Ермолаева. По ее словам, первый пик, самый массовый и опасный, начинается, когда Земля прогревается до плюс 5 градусов. В Сибири это обычно апрель-май, а сам пик приходится на конец мая-середину июня. Ермолаева пояснила, что нынешнее похолодание в Сибири лишь на время заставило клещей искать укрытие в лесной подстилке. Однако, как только установится устойчивая погода, активность паразитов вспыхнет с новой силой. После весеннего пика вторая волна ожидается в конце августа и может продлиться до октября, пока температура не опустится ниже плюс 5. На север европейской России пришла рекордная жара. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В минувшую субботу вместе с южным ветром на территорию северных регионов проникли массы теплого воздуха. Вместе с солнечной антициклональной погодой это стало причиной обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Как отметил синоптик, новые достижения зафиксированы в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, а также в Республике Коми. Самый значимый из рекордов установлен в Котласе Архангельской области. Там дневной максимум составил плюс 30,6 градуса. Для сравнения, в Сочи вчера было плюс 17, в Ялте и Севастополе плюс 19 градусов. Со вторника рекордов тепла ждут в московском регионе. Ну а сегодня Москва окажется на пути теплого атмосферного фронта, который во второй половине дня будет пересекать регион с юго-востока на северо-запад, добавил Михаил Леус. Это вызовет уплотнение облачности и кратковременные грозовые ливни. В столице местами может выпасть за сегодняшний день до 5-10 миллиметров осадков. До его похода воздух успеет хорошо прогреться, и температура выйдет на уровень июльских отметок плюс 25-27 градусов, а по области 23-28. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый, добавил Леус. В понедельник ночью местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Днем будет без осадков до 30 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки. Мир Андреева и Диана Шнайдер обыграли американку Джессику Пегулу и австралийку Сторм Хантер со счетом 6-1-6-2 в полуфинале теннисного турнира в Риме. В парном разряде теперь в финале воскресенья встретится с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес. А вот у мужчин Даниил Медведев в полуфинале уступил итальянцу Янику Синеру. Петербургский «Зенит» сыграл ничью с московским «Спартаком» со счетом 1-1 в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и остался лидером первенства с 19 очками, красно-белый на третьей строчке с 17 баллами, на один больше у столичного ЦСКА, который идет вторым. В других встречах субботы казанский «Рубин» взял верх над московским «Динамо» 2-1, Краснодар был сильнее Ростова 2-0, столичный «Локомотив» нанес поражение красноярскому «Енисею» 3-0, Рязань ВДВ уступила московскому «Чертаново» 1-4, а самарские «Крылья Советов» сломили сопротивление пермской «Звезды» 2005-2-0. Столичный МГТУ взял верх над нижневартовским «Югрой Самотлором» со счетом 3-2 во втором переходном поединке за право играть в мужской волейбольной суперлиге и ведет серию до трех побед 2-0. У женщины в аналогичном матче минчанка была сильнее Мурома 3-0 и впереди в противостоянии 2-0. Илья Лешуков и Олег Стояновский пробились в финал этапа Кубка России в Волгограде по пляжному волейболу. Они в полуфинале были сильнее Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона со счетом 2-0. В другом поединке 1-2 финала Владислав Панченко и Алексей Архипов победили Алексея Гусева и Никиту Лямкина 2-1. Россиянки завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди юниорок на чемпионате Европы. Команду представляли София Сметанкина, София Кузина и Валерия Гонакова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов дожди, в Архангельске плюс 21-23 градуса, небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 21-23 градуса, переменная облачность. В Вологде плюс 24-26, вечером кратковременные дожди. В Калининграде без осадков плюс 14-16 градусов, в Перми и Кирове плюс 29-31, в Казани и Самаре плюс 29-31 градус, в Нижнем Новгороде плюс 28-30. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21 градус, в Москве без осадков вечером. Дождь, гроза и плюс 25-27. Сейчас столица плюс 21 градус, небольшая облачность, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
1: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
0: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
5: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
6: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
5: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединяется постепенно. Ну и по традиции, приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 17 мая. Прекрасный и даже жаркий весенний день. В студии Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Залков и Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Что делать, если вы вдруг оказались на поле чудес и нашли условные 5 золотых? Не торопитесь с ответом. Наши юристы хотят обезопасить вас от необдуманных действий.
0: Расскажем, как подготовить себя к тяжкому с эмоциональной точки зрения экзаменационному периоду. Готовят себя и школьники, и родители.
1: А еще погрузимся в сюжетные подробности нового сезона телесериала «Восьмой участок».
2: 8-925-222-9992 – это номер нашего эфирного мессенджера. Конечно, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». И, конечно же, все подробности и оперативная информация на сайте вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Вы нашли на улице деньги. Ну, казалось бы, удачный день. Но можно ли их оставить себе? Ведь неизвестно, кто их потерял. Да и бывает так, что вокруг нет никого, а деньги, вот они, лежат прямо под ногами. Но все не так просто и точно не так радужно.
1: По закону, если вы оставите найденные деньги себе, это может быть квалифицировано как кража. Даже если у вас были самые лучшие намерения, вы собирались потратить деньги на что-то хорошее или благотворительное.
2: Так что же делать и как поступить с найденными деньгами? С нами на связи юрист Оксана Артемова. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана.
3: Здравствуйте.
1: Оксана, скажите, пожалуйста, что мне светит, если я возьму деньги и присвою их на улице найденные?
3: Если вы берете деньги и присваиваете,
1: да,
3: то в зависимости от суммы наступает либо уголовная ответственность,
1: чего?
3: Либо административная.
1: Да, и какая сумма?
3: Вот так.
1: Ну-ка.
3: Если сумма больше 2500,
1: так,
3: то это у нас уже уголовная ответственность.
1: О-о.
3: То есть будет квалифицировано как кража чужого имущества. Здесь зависит еще, конечно, от обстоятельств.
1: Ага.
3: Но вот, скорее всего, это будет именно так.
1: Так, а сколько мне светит в срок какой?
0: Ну, административка, наверное.
1: Нет.
2: Нет, видишь, уголовка.
1: Уголовка.
0: Смотря сколько.
3: Нет, уголовная. Здесь может быть штраф до 80 тысяч, либо обязательные работы до 360 ага. часов, либо лишение до 2 лет.
1: Ой.
3: А вот если, например, вы были вдвоем с кем-то, то это может быть квалифицировано как...
1: В группе.
2: Группа, группа лиц.
3: Да. И тогда до 5 лет.
2: Так, Оксана, подождите. Вот я иду по улице, вижу, лежат деньги.
1: Паша, проходи мимо.
2: Вот, а что мне делать? Пройти мимо?
3: Нет, вы можете взять эти деньги, но вы обязаны обратиться в полицию, либо в орган самоуправления и, соответственно, передать эти деньги как находку.
1: Ага.
3: И вот если... Да, и обязательно, конечно, с документами. Если это, например, вы находите на улице, то понятно, что вы идете либо в полицию, либо в орган самоуправления, в полицию вам выдадут талон уведомления, что приняли ваше заявление о находке. Если в орган самоуправления, тоже нужно обязательно какой-то прием и передачу составить. А если, например, это было в магазине, либо в другом помещении, то вы можете обратиться к администрации магазина и также акту приема-передачи находки,
1: ага,
3: передать, чтобы зафиксировать факт передачи.
0: Оксана, вот смотрите, какой момент может быть. Вот как Павел сказал, я иду, вижу, деньги лежат. Я их поднимаю и направляюсь прямо по...
1: А тебя хватит сразу?
0: Да, а меня сразу хватит? Да, то есть это, грубо говоря, заманух, как в свое время
1: с
0: наркотиками было, как подбрасывали в карманы.
1: Нет, наркотики деньги так же.
0: Стражи порядка. Вот такая вот ситуация. Я взял, и вдруг меня перехватили. Это квалифицируется как кража, или же все-таки можно доказать, что ты...
1: Ну, сейчас камеры везде, в
0: принципе. Что ты не мул и не осел.
3: Да, это можно доказать. Я бы, знаете, вот... Лично я, как юрист, который знает законы, угу, связанные с этой находкой, я бы, наверное, сделала фотографию, какое-то видео подняла,
1: вот, да,
3: где это найдено, подняла и пошла бы в полицию. О. То есть я бы сделала так.
2: А вот смотрите, если я не нашел, например, потерял деньги, ну вот я обращаюсь в полицию, говорю, здрасте, вот здесь потерял деньги, такая-то сумма. А как определить, если кто-то нашел деньги, что
0: твои?
2: Это мои деньги,
0: да,
2: нашел? Я же не переписывал номера купюр.
1: Сейчас везде стоят камеры, и можно сразу посмотреть по камерам, что ты обронил кошелек. А потом другой человек, который взял твои деньги, сразу по лицу его можно потом
2: поймать. А если не кошелек, а купюру просто?
3: Ну вот с кошельком-то проще.
1: Да,
3: с кошельком
1: проще.
3: Кошелек можно описать,
1: слушайте,
3: содержимое можно.
1: Оксана, а у меня другой вопрос. Да? Это бог с ним. Смотрите, вот, например, нашел я деньги, отнес ее в полицию, да? Вот. А деньги никто не спрашивает. Через полгода могу я их забрать к себе?
3: Это же я нашел. Через полгода вы можете обратиться и сказать, если деньги не были востребованы, вы имеете право получить эти деньги.
0: Но только после полковника Кузькина.
1: Это совсем другая история.
3: А вот если они были востребованы, вы все равно имеете право на вознаграждение
1: 20%. О, хорошо.
2: А кто мне их заплатит?
0: А я имею право или же это мое? Только право, да? Или это обязанность?
3: Это право. Это для второй стороны это обязанность. То есть вы можете попросить свои деньги, эти 20%. Можете не просить. Это ваше право, это не обязанность.
1: Ага. Просить у того, кто потерял? Ну, в принципе, ты можешь потребовать просто.
3: Да.
1: Вот
3: да,
1: это хорошо.
3: Да.
1: Оксана, еще один маленький вопрос. Скажите, а если я вдруг на своем дачном участке, кроме велосипеда, который я нашел вчера, найду клад, вот что мне с ним делать? Это же мой клад на моем участке.
3: Ну, если это действительно клад,
1: ну, или деньги,
3: не важно,
1: да,
3: что он на вашем участке. Не важно, что он на вашем участке. В любом случае вы должны клад передать и получить
1: свое
3: вознаграждение, потому что это клад.
1: Подожди, от кого я должен получить это?
0: Ну, изначально, смотря все зависит, что там.
1: От государства?
0: Если там крыночка с золотыми монетками византийскими, так, тогда, конечно же, вызывай археологов в первую очередь.
1: Или в Византии звонить.
0: Ну, в Византии тоже можешь позвонить.
2: Ну, вряд ли там тебе
0: там ответят. Там тебе ответит полковник Крылов.
2: Все тот же полковник Кузькин ответит тебе.
1: Оксана, то есть я правильно понимаю, что все-таки надо быть аккуратнее и осторожнее вот с такими находками на земле, на асфальте, на тротуаре или около банкомата?
3: Да, надо быть аккуратнее, чтобы... И, кстати, даже если нашли, например, кошелек, где есть адрес да. собственника, все-таки, если там приличная сумма, рекомендую обратиться в полицию и зафиксировать.
1: Вот.
3: Иначе вы передадите, никаких документов не составите, ага. а потом вас обвинят в краже, скажут, что там, например, денег было больше или еще что-то. То есть вы можете все равно оказаться виноватым при недобросовестном потерявшем. Поэтому все-таки лучше все фиксировать.
1: Оксана, огромное вам человеческое спасибо.
0: Да, вообще я вспоминаю, в советское время был такой институт Бюро находок, помните?
1: Ага, да, вот, конечно.
0: Тоже был очень удобно, и, по крайней мере, можно было обратиться и спросить, а не пришло ли, не нашлось ли,
2: не подбросили ли мой зонтик из трамвая.
0: Спасибо, юрист Оксана Артемова была с нами на связи.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: У школьников и студентов наступила пора экзаменов. Как говорится, живут ребята весело от осени до сессии. Ну а теперь самое время позубрить, усердно посидеть над учебниками.
1: Но ведь экзамен — это еще и стресс. В самом деле, а ну как получишь ты не ту оценку или вообще провалишься? Одно сплошное волнение.
2: Как же пережить его? Причем не только ученикам, но и родителям. С нами на связи психолог Андрей Дорожкин. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
5: Доброе утро.
1: Андрей, скажите, пожалуйста, вы знаете, совсем недавно я тут узнал, что, оказывается, на экзамене лучше всего садиться к окну, потому что, глядя в окно, ты успокаиваешься. Это действительно так?
5: Да, но на самом деле, когда мы получаем разные сигналы, наша психика, она приходит в комфортное состояние гораздо быстрее. Посмотрел в окно, отвлекся, отлично работает.
1: Ого, хорошо. Тогда переходим к делу. Скажите, кто больше волнуется, дети или родители? И кто легче выходит из этого стресса?
5: Ой, я думаю, что здесь на самом деле нет однозначного ответа, потому что иногда бывают родители, которые за детей волнуются гораздо больше,
1: вот.
5: А бывают такие очень-очень волнительные дети, все индивидуально.
1: Так, ну раньше было замечательное средство, как это вот, капельки такие были.
2: Валерьянка.
0: Пустырник.
1: Да, пустырничек. Сейчас, боюсь, что это уже не помогает, да?
5: Не, помогает, только нужно принимать где-то за месяц начинать, накопительный эффект нужен.
2: Хорошо. Андрей, что делать, чтобы сразу не волноваться? Вот завтра экзамен, как не психовать-то?
5: Выспаться.
1: Так, первое, выспаться, я записываю.
5: Конечно, выспаться. Потом, ну, по-любому, любой экзамен, это же проверка, к проверке нужно готовиться, и я бы здесь ставил, прежде всего, на технологию. У любого экзамена есть некая технология, как ее сдавать, и если эту технологию знаешь, то уже есть на что опереться, волнение гораздо меньше. Потом основное, что нужно знать, волнение — это нормально, это правда нормально, все ага. волнуются, абсолютно все, всегда. Я вот сейчас перед звонком чуть-чуть волновался. Но главное позволить этому волнению просто пройти. Вот не блокировать его, ага. да, и не фокусироваться на нем. А, ну, оно фоном присутствует и быстро пройдет.
0: Андрей, вот вы сейчас сказали по поводу выспаться. Я сразу подумал и спроецировал это на нашу программу и на себя лично в частности. Вы знаете, дело в том, что вот нашей программе уже 7,5 лет, и 7,5 лет каждые выходные, когда мы выходим в эфир, я не сплю перед эфиром. Вообще. Вот мне просто интересно, как объяснить человеку, что завтра экзаменационный день, там, но для этого ему нужно выспаться, а у него не получается. Что, овец считать или ворон, или как?
5: Поймать ритм. Вот знаете, у каждого из нас есть свой ритм. Это где-то, насколько я помню, примерно 2-2,5 часа, когда наши пики, они проходят, пики активности. Mm-hmm. И вот на этом спаде как раз-таки взять и попробовать заснуть. Угу. Потом есть вещи, которые уже относятся, ну, чисто к нашему времени. Никакого голубого мерцания, то есть перед сном никаких телефонов, никаких телевизоров, вот, чтобы был спокойный фон. Ну, максимум книжку почитать при приглушенном свете. А самое главное, здесь все-таки нужно иметь некое, выработать уже, особенно если студенты, это на 5 лет все-таки, да, выработать некую структуру. Вот я готовлюсь до, там, не знаю, 8-10 вечера, больше все. Я больше не возвращаюсь к этому вопросу.
0: Слушайте, все. Как я вас понимаю, дело в том, что мы как раз работали 9, 10, 11 мая, День Победы, и вообще вот такая тематика. И я насмотрелся как раз 9 мая, не спал же перед эфиром, насмотрелся фильмов на военные темы по телевизору.
1: Возбудил.
0: Ну что вы думаете, мне на следующий день днем приснилось, что меня казнят немцы.
1: Ну, в каком-то сельском клубе. Андрей, а я все-таки хочу вернуться к практическим вещам. Вы знаете, в чем дело? Многие психологи говорят о том, что когда человек жует, он успокаивается. А можно я на экзамен приду со жвачкой?
5: Ну,
0: заберут, мне кажется.
1: А что заберут?
0: Главное, чтобы на радиосигналы не передавал.
1: Вот-вот-вот, я про это говорю, да.
5: И все-таки просто знать, что это действительно успокаивает, но не всех же жевание успокаивает. Кого-то да, кого-то нет.
1: Да всех успокаивает.
5: Но ритуалы на самом деле важны.
0: Здесь под столом.
1: Да, а вот да, приклеивается.
0: Да. Да?
1: И еще, многие, например, кладут там монетку под пятак, или, например, не моют голову перед экзаменом.
0: Ну, это суеверие.
1: А вот это, да, суеверие, они ведь помогают, по большому счету?
5: Ну, они помогают чисто настроиться и отпустить лишнюю тревогу и волнение. В этом смысле, да. Больше никак.
0: Хорошо.
5: Но вот я говорю, ритуалы важны.
1: Вот, и ритуал, да.
5: Такие ритуалы, которые позволяют...
1: Поглаживание.
5: Ну, пятак тот же самый подложить. Да почему нет? Пускай будет.
0: Хорошо, а что подкладывать родителям, у которых руки трясутся еще больше, чем у родителей?
1: И тебе только повод выпить.
0: Ну, и при чем здесь выпить? Успокоиться.
1: Психологу сходить.
0: Хороший совет. Экзамен завтра. Сыночка, не переживай, я сама переживаю.
1: Да.
0: Колотун бабай.
5: Но самое главное, на самом деле, да, это сделать так, чтобы эта тревога, она не передалась.
1: Слушай, Андрей, а может быть относиться к этому как к игре? Вся жизнь, это ведь игра, по большому счету.
0: Да, от которой зависит твоя будущая жизнь.
5: Великолепно. Если родители смогли выработать эту стратегию у себя и передать детям, ну, это очень-очень ценно, конечно.
1: Да?
5: Жизнь игра, да.
1: То есть спокойно относиться к этому.
5: Хотел сказать, ну да, любой не сданный экзамен, ну что, ну это просто одна игра.
1: Ну это удар по кошельку, да.
0: Нет, это возможность на переиздачу, первое. И второе, вы знаете, сейчас мне очень нравится, во всех этих классах, которые не судьбоносные, ни ОГЭ, ни ЕГЭ, идут предварительные экзамены, на которых, в принципе, можно потренироваться. Седьмой класс, шестой, пятый.
1: И, Андрей, скажите, ведь правильно, не надо пугать людей, что ты станешь дворником, как раньше говорили, или курьером, как сейчас. Да или нет?
5: Нет, а зачем?
1: Вот, все
5: надо рисовать картинки того, где мы хотим.
0: Спасибо, Андрей.
2: С оптимизмом.
0: Психолог Андрей Дорожкин, друзья, был с нами.
6: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
7: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: На телеканале «Россия» продолжается показ нового сезона многосерийной мелодрамы «Восьмой участок». Главные герои – врачи Ирины и Аркадий, которые, казалось бы, обрели совместное счастье и снова вынуждены проверять свои чувства. На их долю выпадают новые личные и профессиональные испытания.
1: Да, сериал, в котором жизнь поликлиники переплетается с человеческими судьбами, полюбил зрителями, и они с нетерпением ждут продолжения истории.
2: О том, что же случится в ближайших сериях и далеко ли до развязки, поговорим с актрисой, сыгравшей в этой картине, Светланой Степанковской. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана.
3: Доброе утро.
1: Светлана, скажите мне, пожалуйста, ну каково это играть такую неприятную, властную, завистливую, неуверенную женщину, как это Елена Крутова?
3: Ну, наверное, я показываю всем женщинам России, как вести себя не нужно.
1: Хорошо.
2: Ну а все-таки что-нибудь от себя даете вашей Елене?
3: Ну, а она в моем теле, мне кажется, этого уже достаточно.
1: Тело у вас...
0: Так, да.
1: Извините,
3: Слава, да. Как объяснение я имела в виду.
1: Да.
3: И, конечно же, ну, я даю ей все равно свою где-то мягкость и ранимость, которая в ней есть во втором сезоне.
1: Ну,
3: потому
1: да.
3: что второй сезон, с ней происходят такие ситуации, которые... расставляет на места, ну, то есть ставит все точечки, которые она, ну, все плохое, что она делала в первом сезоне, к ней возвращается.
2: Ну, она будет счастлива в итоге-то? Ну, будешь с ней что-нибудь хорошее?
1: Какой-то хитрый, Пашенька.
3: Я надеюсь, будет в третьем сезоне.
1: Да.
3: Хорошее.
1: А, кстати, Светлана, скажите, пожалуйста, а вот когда, например, вдруг говорят, что, о, сериал пошел, хорошо, будет продолжение, вы радуетесь этому или думаете, ну вот, теперь будет это тянуться до скончания века?
0: Ко мне это приклеится.
1: Да.
3: Ну, дело в том, что это не единственный у меня первый сезон. И, наверное, когда идет такой хороший отклик зрителя, то, значит, ты свою работу выполнил очень хорошо.
0: Свет, скажите, вот для тех, кто не видел сериал, если я включу, ну вот сейчас у нас понедельник будет 8-10 серия, вот если я включу с 8-10 серии...
1: Ты все поймешь.
0: Да, вот я все пойму.
3: А если честно, я уже немножко не помню, что там происходит, потому что у меня большое количество других съемок.
1: Ну,
3: это
1: да.
3: было снято в прошлом году, и я про свою героиню хорошо помню, но я помню, что Лосева, она прекрасная женщина, которая спасает всех, заботится.
1: Да.
3: За ней можно наблюдать,
1: Светлана,
3: потому что она будет вызывать любовь как раз у всех женщин России, которые...
1: Ну да.
3: Потому что все наши женщины России, они всегда добрые, замечательные.
1: Они всегда о любви. И вот, Светлана, я тоже хочу спросить у вас о любви. Вот смотрю, например, сейчас кадры из вашего сериала, а вы так внимательно смотрите с любовью на Прохора Дубравина, который играет тоже одну из главных ролей в этом сериале. Скажите, а возможно ли, скажем так, личное отношение в сериале? Ну, по ходу пьесы.
3: Вы имеете в виду не в кадре?
1: Да.
2: Ну, да.
3: Ну, конечно же, есть же артисты влюбляются на съемочной площадке, женятся даже. Но в нашем случае у нас очень теплые дружеские взаимоотношения.
0: Свет, подскажите, пожалуйста, в последнее время стреляют буквально из пушек сериалы на медицинскую тему. Здесь тоже присутствуют врачи. Здесь что больше, медицины или любви?
1: Отношений.
3: Ну, на самом деле, самое интересное смотреть, это что происходит внутри, между врачами. Поэтому в нашем сериале больше про взаимоотношения и про спасение, про людей,
2: А врачи настоящие консультировали создатели сериала?
3: А в этом сериале нет. А обычно, если происходят какие-то операции, например, или нужно оказывать первую помощь, то тогда на площадке находятся и хирурги, и консультанты.
1: Mm-hmm.
3: Потому что тебе нужно правильно держать инструменты медицинские, тебе нужно правильно подавать команды для того, чтобы себе, ну, совершали те или иные манипуляции. Поэтому да, это необходимо. Но в нашем сериале этого не очень много.
0: Там были клиника, я, кстати, обратил внимание, я сколько раз, ну, каждый из нас имел дело со скорой помощью, всегда меряются давление, КГ, но я впервые именно по телевизору услышал, что врачи скорой помощи произносят слово «сатурация». Я знать не знал, что это такое, оказывается, насыщение кислородом крови, вот, но ее тоже измеряют. И вот именно в сериале...
2: Теперь обязательно.
1: Да. Светлана, у меня еще один маленький вопрос. Вы такая красивая, прекрасная блондинка. А не хотите изменить себя в корне и стать брюнеткой?
3: Так я в сериале брюнетка.
1: О!
2: Да.
0: Как? Вот. А вон, посмотрите
1: на графику. А я даже не тот сериал смотрел.
2: Артист тем и хорош, что меняется. А вот такая прекрасная актриса, она всегда прекрасна, вне зависимости от цвета волос, мне кажется.
3: Это приятно.
0: Спасибо. Свет, спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое, Свет. Да, еще раз с премьеры.
3: А можно я маму слушать, передам ей привет?
1: Обязательно, конечно.
2: Передавайте.
1: Как маму зовут?
3: Мама Татьяна Александровна.
2: Татьяна Александровна. Поздравляю, да, вас, замечательная талант.
3: Да, я тебя очень люблю.
1: Ты что, дочь, что ли?
3: Я в детстве всегда хотела передать привет по радио, и я сегодня это делаю. Мама, привет.
1: Да. Татьяна Александровна, у вас замечательная дочь.
0: Да, Татьяна Александровна, она вам обещала по радио передать, но никогда не говорила, что по главному радио страны это сделает. А вот да. Видите, у нее как сразу получилось.
1: Спасибо большое, Света.
0: Спасибо огромное. Актриса Светлана Степанковская была с нами в прямом эфире. Напомню, друзья, что уже с понедельника продолжение многосерийные мелодрамы «Восьмой участок», новый сезон. Смотрите восьмую и десятую серии в 21:30 с понедельника. Продолжение. Спасибо огромное.

0: Петьку. Коллекция радиоспектакля.
1: Антологи раскапывали что-то, какие-то косточки находили, сравнивали с другими косточками, делали реконструкции. Вроде бы было все ясно, но нет. Пришли молекулярные биологи и устроили настоящую битву с систематиками, с традиционными. И в результате многочисленные вот эти эволюционные деревья были полностью перестроены, переделаны. И совершенно было непонятно на первых этапах, можно ли вообще всему этому верить. А вдруг, как говорили многие биологи, и мы в том числе, в следующий раз помоют пробирки, и вообще что-то новое будет, еще что-то вырастет. Может, у них там все не точно? Вот об этом, о точности и о том, как вообще все это делается, и насколько часто моются эти пробирки, я хотел сегодня поговорить с кандидатом биологических наук, с сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Люда, здравствуйте. Я вас не обидел такой преамбулой?
2: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, радиослушатели. Да нет, конечно, генетики очень много выслушивают от коллег за свои деревья, и, в общем-то, к этому привыкли, это нормальная ситуация, потому что там выросло в пробирке, за это действительно отвечаем полностью только мы.
1: Ну и как вот это все строится-то вообще, на основании чего?
2: Собственно, суть молекулярно-генетических методов, которые используются для построения эволюционных деревьев, состоит в том, что сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это может быть кусочек какого-нибудь гена, это может быть кусочек генома, который вообще не несет никаких генов, это просто нейтральный кусочек, так называемая мусорная ДНК. Мы можем прочитать полностью весь геном, мы можем прочитать какие-то куски, как бы, которые мы по каким-то причинам выбрали. Но суть в том, что мы получаем некую последовательность, которая состоит из комбинации 4 букв, поскольку у нас весь генетический код записывается 4 буквами, которые обозначают 4 разных нуклеотида.
1: Ну как, ну вот 4 и все.
2: А из этих 4 букв на самом деле можно сложить очень большое количество комбинаций, если у нас весь геном — это больше гигабайта информации.
1: Нет, вот. Это подождите, а откуда этот гигабайт? Вот у меня А, Б, С, Д. Ну, буквы, условно.
2: А, Г, С, Т.
1: Ну, хорошо. Вы имеете в виду, что вот А меняется на Т, да, и другие последовательности, так?
2: Ну, ДНК же это очень длинная молекула, которая состоит из вот этих самых нуклеотидов, которые соединены между собой химическими связями. И, соответственно, порядок, в котором они соединены, да, и длина вот этого фрагмента, собственно говоря, и дает нам вот этот вот огромный простор для комбинаций этих букв.
1: А вот эта ДНК, она где? В любой клетке вообще?
2: А ДНК содержится практически в любой, кроме печально известных теперь некоторых вирусов, типа вируса COVID-19, да. Который содержит рибонуклеиновую,
1: да,
2: кислоту.
1: Но с вирусами, да, отдельная тема. Вот живой организм, грубо говоря, собака, у нее во всех ее тканях одинаковая ДНК?
2: Не совсем во всех. Вообще ДНК содержится в 2 местах. В ядре клетки, где находится, собственно, основная молекула ДНК, ну, то есть геном этой клетки и этого организма. И практически во всех клетках этого организма этот геном одинаковый, он наследуется от мамы с папой, многократно копируется, когда организм развивается, и отличается он только в половых клетках, то есть в яйцеклетках, сперматозоидах, где он поделен пополам. А кроме этого, она содержится в так называемых митохондриях. Это энергетические станции клетки, маленькие частички, которые сохранили свою собственную ДНК, но она содержит только те гены, которые необходимы вот этим энергетическим станциям для того, чтобы работать. И управляется она из ядра, то есть со стороны центрального генома клетки. Эта ДНК как бы важна, потому что она немножко по-другому наследуется, не так, как наследуется, собственно, основная ДНК ядерная. Потому что эти митохондрии вместе со своим митохондриальным геномом попадают в новый организм фактически только от матери. Потому что в яйцеклетке их огромное количество, а сперматозоид при оплодотворении почти никогда не передает митохондрии внутри яйцеклетки, только ядерную ДНК, и таким образом митохондриальный геном наследуется строго по материнской линии. Плюс он, к тому же, маленький,

0: Он очень быстро эволюционирует, потому что как бы организм размножается с одной скоростью, а вот эти вот энергетические станции в каждой клеточке, они размножаются сами по себе, обеспечивая потребности как бы этой клетки. Вот. И, соответственно, в нем как бы обновление, да, копирование этого генома происходит гораздо чаще. Поэтому митохондриальную ДНК очень часто используют в качестве тех самых генетических маркеров.
1: У меня два вопроса. Вот смотрите, зачастую я слышу, а может быть, я неправильно слышу, что возраст тех или иных живых существ, он разный при подсчете митохондриальной ДНК и ядерной ДНК. Каким образом это получается?
0: Объясняется это, в общем-то, отчасти несовершенством методов, отчасти несовершенством наших знаний о живой природе и о эволюционной истории организмов. Потому что митохондриальная ДНК, с одной стороны, она очень хорошо изучена, с какой скоростью там возникают мутации, за сколько поколений мы можем ждать, что у нас вот какая-то буковка поменяется на другую, как там идет отбор. Этот маленький геном, его очень легко исследовать, его очень много в клетке, как бы выделяй,
1: Вы
0: читай,
1: уже про
0: радуйся.
1: молекулярные часы рассказываете, это через вопрос будет.
0: А с другой стороны, как бы этот геном, например, наследуется, вот если мы представим себе гибридную пару, да, то есть папа одного вида, мама другого вида, то как бы организм гибридный унаследует митохондриальный геном только от мамы. И, соответственно, если вдруг он остался в популяции отцовского вида, ну, например, мамин просто вымер, или нарушилась связь между популяциями, соответственно, они как-то подразделились, то мы, соответственно, увидим в популяции отцовского организма митохондриальный геном другого вида с другой эволюционной историей. И таким образом, как бы, мы можем получить совершенно разные цифры, когда мы оцениваем ядерный геном и когда мы оцениваем митохондриальный. Роль межвидовой
1: Тут
0: гибридизации...
1: палеонтологи как оживились, набросились.
0: Палеонтологи страдают, потому что из палеонтологических находок не так часто можно выделить вообще хоть какую-то
1: Да,
0: ДНК.
1: вот об этом мой следующий вопрос. Как вообще получается эта ДНК? Ну вот косточка какая-то полусгнившая.
0: Вообще ДНК, она довольно стабильная.
1: Окаменевшая зачастую.
0: Ну, из окаменевшей, конечно, ничего не получится, до сих пор не научились. Вообще ДНК содержит как бы записи обо всех белках организма.
1: А записи это какие? Вот это
0: Вот
1: Т,
0: это, да, А, Г, С,
1: АГТ,
0: да.
1: СТ.
0: Да, это, собственно говоря, код, которым записываются последовательности аминокислот в белках. Три буквы в ДНК соответствуют одной аминокислоте. То есть весь геном можно поделить по три буковки, ну, точнее, весь ген, да, который что-то кодирует, можно поделить по три буковки и, соответственно, каждые три буквы расшифровать как одну аминокислоту в белке.
1: А четвертое. Объясняйте.
0: Четыре буквы – это четыре нуклеотида, четыре варианта.
1: А значит, одна буква – это один нуклеотид.
0: Да, четыре буквы, из которых складывается вся последовательность ДНК. Там есть
1: Из
0: четыре
1: этих
0: варианта.
1: четырех букв нужно взять три.
0: Да. Из
1: Все
0: этих, из этой
1: понятно.
0: длинной последовательности, сложенной из четырех разных букв, можно взять три,
1: Три, три, три,
0: три,
1: понятно.
0: три, три, да, и
1: Но
0: расшифровать,
1: это
0: соответственно.
1: каждый раз могут быть несовпадающие
0: Да, это могут быть разные.
1: ни по набору, ни по последовательности буквы, да?
0: Там, естественно, по последовательности там будет ограниченное количество вариантов, поскольку они сложены из всего четырех букв, и можно посчитать, да, сколько вариантов. Причем этих вариантов, сразу скажу, немножко больше, чем аминокислот,
1: Чем можно
0: чем у
1: посчитать?
0: нас аминокислот в белках.
1: Ага.
0: Вот, это так называемая вырожденность генетического кода. И она позволяет при копировании ДНК какое-то количество раз как бы делать невозбранные ошибки. Потому что разные последовательности, то есть вот первые две буквы совпадают, значит, это вот такая-то аминокислота будет, даже если третья буква какая-нибудь другая. То есть, например, последовательность АГС и АГТ будут кодировать одну и ту же аминокислоту.
1: А что значит кодировать?
0: Это значит, что при работе этого гена, когда будет синтезироваться белочек, то фермент, который занимается синтезом этого белка, прочитает вот эти три буквы и скажет: ага, зацепит из, так сказать, бульона, да, внутри клетки, зацепит нужную молекулу аминокислоты и присоединит ее к строящейся цепочке белка.
1: А почему он это делает?
0: Ну, вот так устроено.
1: То есть это химия?
0: Это химия, да, это химия.
1: Это химия, по-другому не бывает.
0: Да, да, это просто
1: такая ферментативная. То есть если нагревать воду, она закипит, вот, и
0: да.
1: Никак по-другому.
0: Да.
1: Ну, понятно. То есть это химия чистая, да?
0: Да.
1: Получается. А биохимия, потому что она работает в биологическом объекте.
0: Да, да, ну и потому что это биологического происхождения, да, все эти...
1: Вся эта история.
0: Вся эта история, да. А, соответственно, к вопросу о молекулярных часах.
1: Да, конечно.
0: Когда у нас идет копирование генома, да, при размножении клетки, при размножении организма, у нас ДНК должна быть скопирована. Тоже есть специальный фермент, который этим занимается. И этот фермент копирует, создает точную копию, соответственно, той молекулы, которую он копирует. Но, как и всякая как бы, система, он периодически допускает ошибки. Если он допускает ошибку вот в этом... третьем положении, да, из трех букв, которые записывают аминокислоту, то ничего страшного не случается. Точно так же, как бы та же самая аминокислота будет потом присоединена к белку, белок будет работать совершенно нормально. Если поменяется первая или вторая буква, то там уже возможны варианты. То есть может получиться вообще нерабочий белок в результате, может прекратиться синтез этого белка, потому что у нас получился так называемый стоп-кодон, то есть сигнал ферменту остановиться и больше ничего ни к чему не присоединять, отпустить этот белок на волю плавать. Ну и там, соответственно, запускаются механизмы отбора, которые приводят либо к гибели организма, ну, клетки, да, в которой вот такая ДНК с такой ошибкой, или там, соответственно, наоборот, она выживает, получает какие-то преимущества, да, и то есть вся эволюционная история с отбором, да, она построена на этом. Но вот эта замена в третьем положении, которая ни к чему не приводит, просто как бы случилась, эта вещь нейтральная, это тоже мутация, да, то есть помимо мутаций, которые приводят к возникновению там люди X, новых видов, да, всего чего угодно, у нас регулярно случаются какие-то вот эти мелкие ошибочки, которые вообще ни на что не влияют, ни на чем не отражаются, но они случаются.
1: Ну так они же случаются у одного потомка одной пары.
0: Да.
1: Они же не могут случиться сразу, бац, у всего человечества, условно, или у всех популяций волков.
0: Нет, конечно, нет. Но в этом как бы и суть. То есть у нас получается особь, у которой случилась какая-то вот эта вот мутация, которая, соответственно, если эта особь вступает в размножение, все с ней благополучно, то ее потомкам эта мутация достается.
1: А остальные при этом вымирают. Или не вымирают.
0: Или не вымирают, а, например, там...
1: продолжают существовать.
0: Да, продолжают существовать, эволюционируют куда-нибудь в другую сторону.
1: И у или... них случается такая же история.
0: Иногда случается.
1: Или другая.
0: Или другая, да. Соответственно, можно оценить частоту возникновения вот таких вот мутаций в...
1: Вообще, принципиально, насколько часто это бывает.
0: Да, то есть насколько часто это случается. Вот эту нейтральную изменчивость, ее оценить нетрудно. Мы можем просто взять всех потомков одной пары, да, там одно поколение, потом второе поколение сделать, там третье поколение сделать, и посмотреть, с какой частотой у них возникают, в каких частях генома у них возникают вот такие мутации. И просто записать себе, что ага, у нас вот в этом гене возникает вот такая вот нейтральная мутация, да, за счет ошибки, ну, с частотой, там, не знаю, 1 на 1000 в поколении, да. Такие эксперименты ставили, например, на дрозофилах, то есть на всяких
1: они
0: мелких...
1: Они там очень быстро, да, радиослушателям надо пояснить,
0: да.
1: Они мгновенно размножаются, и это даже... в специальных биологических школах учат этому делу...
0: размножать, да,
1: да,
0: плодовых мушек.
1: Дрозофил и смотреть, как изменяются глаза.
0: Не только глаза, можно посмотреть, прочитать, соответственно, последовательность их генов.
1: Ну, это вот. Уж высший пилотаж.
0: И, соответственно, оценить вот на таких, ну, на подобных животных, да, то есть на биологических моделях была
1: у
0: оценена
1: них, да, извините,
0: скорость.
1: Людмила, опять-таки, чтобы радиослушателям было понятно, что на этих, на дрозофилах глаза очень хороший маркер, как они изменяются, поэтому, как правило, изучают их. Ну, я не знаю, что еще там у этих мушек можно изучать.
0: Ну, вот скорость, в частности, накопления нейтральной изменчивости в митохондриальном геноме изучена в первую очередь на дрозофилах.
1: Понятно, но это уже химики. Разобрали мушек на части.
0: Да, разобрали мушек на части. Соответственно, когда мы имеем частоту замен, да, мы знаем, с какой частотой такие ошибки возникают, мы можем уже сравнить более отдаленные какие-то последовательности, то есть мы берем последовательность одного вида, берем последовательность другого вида, смотрим, ага, значит, вот у этого вида относительно там вот этого случилась такая-то мутация. Вот. И, в принципе, мы можем по количеству этих мутаций оценить количество поколений.
1: Да, если мы знаем, сколько поколений должно пройти, мы посчитали, да?
0: Да, то мы можем, соответственно, оценить, сколько поколений назад случилась вот эта мутация, которая отличает одного от другого.
1: То есть, правильно я понимаю, мы вот эту вот цепочку развернули.
0: Прочитали.
1: Прочитали, посмотрели по буковкам, сколько вот этих мусорных, как это называть?
0: Сколько нейтральных замен.
1: Да, сколько нейтральных замен в этой самой цепочке. И таким образом посчитать...
0: Сколько этот организм существует?
1: Два вида. Вот у них идут в одинаковое время случившихся на цепочках. Это видно, да, как лесенка получается. Вот у этого мусорная замена. Через какое-то время у другого треть, оп, а у этого уже нету. А у вида, который ему родственен, свои уже начинаются, да, мусорные замены. Это примерно так распутывается. И по этому времени можно посмотреть их расхождение. Когда это был один вид, а вот он превратился в другой.
0: Мы же
1: правильно я говорю?
0: Почти. Мы оперируем теми, кто живет сейчас.
1: Да.
0: Очень редко, когда мы можем проанализировать ДНК действительно предка, мы предполагаем, что они как-то друг другу родственны. Мы читаем фрагменты их генома, которые мы выбрали, которые можно назвать генетическими маркерами. И, соответственно, по последовательности мы восстанавливаем возможную последовательность общего предка. Понятно, что там будут все буквы, которые у них совпадают, но для того, чтобы вот то, что у них отличается, да, для того, чтобы выбрать, что как бы было раньше, да, то есть что возникло, обычно берется много видов, которые друг другу родственны. Откуда, собственно, возникает много веточек на этом дереве? То есть, когда у нас есть два вида, мы можем построить только такой уголочек. Ну, да,
1: вот давайте собак возьмем, все же просто. Волки, собаки, койоты,
0: мы их можем, шакалы, да.
1: Мы как бы вот замесили этот бульон.
0: Да, мы все это смотрим. Дальше в дело вступает, по сути, математическое моделирование. Первое время это делали вручную. Просто, ну, как бы предполагали, да, на что больше всего похоже, как бы вот, что у нас последовательность общего предка, какие у нас замены, соответственно, возникли позже, какие раньше.
1: Для начала общего предка надо установить.
0: Да, надо как-то представить
1: что
0: себе последовательность.
1: Всё общее, вот эти буквы, вот
0: да.
1: Эти вот общие.
0: Да, естественно, если у кого-то, например, отличается только одна какая-нибудь буква, да, а все остальное там похоже на другую, ну, можно предположить, что это, наверное, что-то новенькое. И, соответственно, эта буква, да, будет определять вот это последнее ветвление, да, вот эту последнюю веточку. То есть что такое веточка дерева? Это, собственно, возникновение замены. Длина веточки – это количество замен, а узел ветвления – это вот этот момент расхождения нескольких, ну, там, двух групп, да, по геномам, то есть накопление вот этих замен. То есть это вот тот самый общий предок, гипотетически.
1: То есть одновременно можно и рассчитать время.
0: Да, если мы для этого...
1: Ну, плюс-минус.
0: Наверное, да, для этого маркера, если мы плюс-минус знаем частоту возникновения таких замен и оцениваем именно их, то да, мы можем одновременно и построить дерево, и рассчитать время. Соответственно, обычно для того, чтобы как-то логично построить дерево, туда добавляется еще кто-нибудь не очень родственный, то есть дальний, с ним тоже считается, соответственно, гипотетический общий предок, и вот это так называемый корень дерева. То есть, если мы хотим посмотреть структуру какой-то группы, кто из кого произошел, да, ну, например, там собак, то мы должны взять кого-нибудь от них достаточно удаленного, медведя какого-нибудь, например. И, соответственно, на него это дерево.
1: Медведь тоже где-то укорень... собак.
0: Ну, в чем-то все мы, да.
1: Ну, теоретически, если взять обезьяну, да, извините, можно проследить общие корни.
0: Да, но там возникает очень много вероятностей ошибок в составлении вот этой последовательности общего предка. Потому что мы же можем использовать разные модели возникновения вот этих вот мутаций. Да, это чистая математика. То есть мы можем строить эти деревья, исходя из предположения, что каждая замена возникала только один раз. То есть каждая замена – это один шаг, и больше ничего нет. А может быть, модель другая, где мы предполагаем, что одна и та же замена может возникать не только независимо в разных группах, но также она может возникать несколько раз.
1: И что?
0: И, соответственно, это даст нам лишний шаг замены, лишнее ветвление на дереве, и, возможно, как бы более или менее правдоподобно будет выглядеть, собственно говоря, итоговая вот наша картинка происхождения одного от другого. То есть, грубо говоря, тот организм, у которого в этом положении вместо А стоит Т, может вполне быть ближайшей роднёй тому, у кого в этом положении стоит Г, потому что там было Г, но совсем недавно оно у него поменялось на Т. Вообще, конечно, в идеале, когда дерево получается хорошо, то результаты использования разных моделей должны быть хотя бы в общих чертах похожи друг на друга. То есть мы используем разные предположения, но у нас все равно получается более-менее общее происхождение, чтобы все-таки как бы бульдог от носорога не происходил.
1: Но вот эти модели учитывают некие, ну, более, что ли, понятные широкой публике материальные носители типа костей, типа палеонтологии.
0: Можно учитывать, и сейчас есть методы, которые используют как маркеры, да, для построения деревьев, вот эти самые, да, замены. Да, они замешивают последовательности ДНК, которые мы прочитали, с какими-то как бы внешними, да, там, внутренними и так далее характеристиками, которые мы тоже можем туда ввести в качестве переменных. Поскольку все это построение деревьев – это вот такая чистая математика, комбинаторика, то, соответственно, ну, просто сейчас уже созданы модели, которые позволяют строить вот эти филогенетические деревья. Они уже как бы содержат не только генетическую информацию, да, но они в том числе могут содержать и любую другую информацию, которую мы туда как бы сможем аккуратно засунуть. Ее нужно при этом стандартизовать. То есть мы должны как-то обозначить, что вот у этого, там, не знаю, есть третий глаз, да, а вот у этих нет. И мы, соответственно, должны ввести переменную, там, третий глаз, 0, единица. И все-все-все наши группы пометить вот этим нулем и единичкой, и, соответственно, вот в таком виде это учесть.
1: Если это третий глаз вследствие конвергенции какой-нибудь?
0: Ну, это как бы вот свойство моделей. По идее, нам должна дальше прийти на помощь статистика. Есть статистические методы оценки достоверности того, что у нас, собственно говоря, получилось, и того, что мы понастроили. Обычно это делается как? Исключается какая-то замена или исключается какая-то последовательность из анализа. И, соответственно, это все перестраивается и смотрят, как бы, что получилось. И в конечном итоге отбираются именно то ветвление, которое получилось максимальное количество раз и которое как бы наименее зависело от того, что мы вот исключили там какой-то конкретный образец или какую-то конкретную переменную. Вот у нас все равно максимальное количество раз выходит именно вот такая топология. Она считается самой правильной и правдивой.
1: То есть это все 10 тысяч раз перепроверяется?
0: Да, собственно, изначально, когда это все только начиналось, то все вот эти вот дендрограммы по последовательностям строили вручную, как бы на что больше похоже, что называется, естественно.
1: Но это 100 раз изменилось. Типа,
0: вот, да, сейчас это все считается с помощью компьютеров.
1: Мы были правы про пробирки-то. Как?
0: Да, да, безусловно. И
1: когда их начали чистить, как следует протирать?
0: Я думаю, что это еще может какое-то количество раз сильно поменяться по той простой причине, что сейчас все шире начинают использоваться полногеномные методы исследований.
1: Белки когда исследуют?
0: Нет, когда читается просто весь геном. Не кусочки, да, сейчас в основном все вот эти революции в филогении, да, в филогении, в систематике.
1: Об этом мы в следующий раз с вами поговорим, это отдельная тема.
0: Ну вот можно сказать, что мы раньше использовали как бы кусочки информации, но, естественно, когда мы сможем прочитать всю информацию, заложенную во всем геноме, количество случайностей, да, которые нам испортили всю картину эволюции мира, оно, естественно, станет сильно меньше.
1: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Людмилой Зиневич, кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Радио России. Общество.
4: Детский вопрос.
5: Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Осенью прошлого года мы рассказали в эфире о 14-летнем Юре, воспитаннике одного из детдомов Калининградской области.
6: Юра интересный, я не знаю национальности его, но он хочет, чтобы его называли либо якутом, либо корейцем.
7: Говорит воспитатель Лариса Прудникова.
6: Якут в футболе ему кличку дал тренер, и он такой гордый этим, такая кличка шикарнейшая.
7: Про футбол Лариса Викторовна упомянула не случайно. Юра серьезно увлекается этим видом спорта.
8: Хожу на футбол, на секцию 2 раза в неделю. Я правый нападающий. Я сам выбрал. Хотел закончить 11 классов и пойти в институт физкультурный какой-нибудь. Сначала хочу попробовать стать футболистом. Если уже не будет карьера, то пойти на тренера и учителя физкультуры.
6: Ребенок хороший. Вредных привычек у него нет. Мне он нравится. И хотелось бы ему семью хорошую. Семья, которая хочет именно ребенка. Если бы его взяла, я думаю, она осталась бы довольной.
5: И вот недавно мы получили от Маргариты Борисовны Гагиной, начальника департамента Министерства социальной политики Калининградской области, такое известие.
9: Юра уже живет у приемного родителя, и это большое счастье.
10: Маленькие радости.
9: Это уникальная семья. У них большой дом, большая территория. Они учат детей там, без конца что-то достраивают, перестраивают, что только не делают. Во всяком случае, у них дети умеют держать в руках инструменты. И нет такого, что нас тут заставляют работать. Вот ни разу мы не получали таких жалоб.
11: Она такая зажигалочка. Она у нас профессиональный приемный родитель. Все-таки это такая ресурсная история, когда человек знает, что делает, понимает. Многим детям уже помог, имеет огромный опыт. Они с мужем как мячики скачут. На них очень всегда приятно посмотреть. И я рада, что в такую крепкую, интересную семью, в которой, знаете, вот выпускаются дети, но продолжают контактировать. Многие там живут, рядом строятся. У них родные дети есть, уже выросшие. И все одной такой красивой семьей держатся. Юру действительно было сложно устроить в семью, потому что он все-таки мальчик взрослый, очень дорожил своими занятиями, спортом и дружескими отношениями. Там вот у него 2 брата, прям друзья-друзья. Вот они футбольная команда.
5: И вот вместе с этими своими друзьями Юра и уехал в семью. Нам удалось поговорить и с самим пареньком, и с его приемной мамой. Первый вопрос, конечно, как они познакомились.
12: Я приехала в детский дом и сказала, мне нужно 4 ребенка подобрать мою семью. И директор пригласила Максима и Сережу и Юру. Они отказались все, конечно же, потому что 8 лет живут в детском доме, и их все устраивало. Что я сказала мальчишке, ну хорошо, давайте просто съездите в гости, раз ничему не обязывает, потом примите решение.
8: Меня просто позвали поговорить, сказали, если хочешь уезжать в семью. Я сначала не хотел, потом узнал, что друзья приедут и согласился.
13: А один бы не поехал?
8: Один бы не поехал.
12: Ну, хотя мне сразу получилось, месяц откладывали, потому что там девочка сразу заболела.
13: Какая девочка?
12: Мне 4 ребенка надо было, и приехали 3 мальчика и девочка.
13: А почему нужны были 4 ребенка?
12: У меня было заключение на 4 детей. Мы посмотрели по комнатам, что у нас 2 комнаты есть, поэтому такое заключение получили. Мы всегда стараемся брать ни один, ни двое. Мы 16 лет приемная семья, у меня 5 раз ровных. И получается, за это время вот с этими детишками будет 40 детей. У нас много подростков, 16-17 лет.
13: А вы прям подростков всегда брали?
12: Нет, не всегда. У нас разные семьи. Семья была 4 человека, там ребенку было вообще годика 3, а сейчас уже 13 лет девочки. Старались брать семьи по 2-3 человека, потому что обычно 3 детей редко кто берет, потому что много детей боятся или как-то, а мы не боимся.
5: Вот в такую семью приехали Юра с 2 друзьями и еще 1 девочка. Сначала в гости.
12: Но они вообще вот уже 4-й раз в гостях. Сперва они были по 2 дня, по 3, а сейчас почти на неделю. Сказали, что не хотим уже в детском доме, хотим уже к вам. Уже больше месяца они к нам ездят. Они дружились с нашими детьми, как-то вот у них произошел сразу такой дружеский контакт.
13: Сейчас ребята у вас на гостевом режиме или вы уже их оформляете?
12: Они были сейчас на гостевом режиме, но все уже, сегодня сделали документы.
13: Юра, а что тебе понравилось, когда приехал в гости сначала?
8: Все понравилось.
13: Там в семье много детей, не пугает?
8: Нет.
13: Со всеми подружился?
8: Ну да.
13: С кем-то наладился контакт лучше, чем с другими?
8: Не, со всеми одинаково.
13: Ну, доволен или пока сомневаешься?
8: Да, доволен.
10: Маленькие радости.
5: У Изабеллы и Олега из Краснодарского края тоже большой дом. А вот большой семьи, о которой оба они всегда мечтали, нет. Только взрослая дочь, которая уже давно живет отдельно. И супруги решили стать приемными родителями. Им понравились двое подростков, о которых мы рассказывали в эфире на сайте и в соцсетях. Один из Кемеровской области, а второй из Хабаровского края.
14: Да, понравились мальчики. Мне хотелось бы узнать, они действительно хотят в семью эти дети или как?
13: Я с ними разговаривала недавно, я брала у них интервью. Собственно, мы с подростками так и разговариваем, обычно спрашиваем, кто хочет в семью, потому что ребята, которые не хотят в семью, они, как правило, и интервью не дают. Так что да, они хотят в семью.

0: дать потенциальным приемным родителям контакт
1: предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
5: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
5: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Силы ПВО России сбили 1054 украинских беспилотника и ракеты «Фламинго» и «Нептун-М». И 67% немцев хотят отставки канцлера Мерца. Все подробности далее. Владимир Путин связался по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы президент России тепло поздравил казахстанского коллегу с днем рождения. Токаев выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы. Собеседники обсудили актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета. Ранее российский лидер направил Токаеву поздравительную телеграмму. Силы и средства ПВО за сутки сбили крылатую ракету ВСУ большой дальности «Фламинго», 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», а также 1054 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Силы Черноморского флота за это время уничтожили 6 безэкипажных катеров противника. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам сборки дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. А по данным ведомства, группировки «Север» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение, а «Южная группировка» – положение по переднему краю. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Суточные потери неприятеля на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Противовоздушная оборона Москвы и области отразила сегодня ночью атаку беспилотников. В Подмосковье при падении обломков в Химках в Мытищинском районе погибли 3 человека. В Истре 4 пострадали. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, в Химках поврежден частный дом. Один человек может оставаться под завалами. На месте работают спасатели. Кроме того, повреждены дома в Красногорске, Истре и в деревне Субботино. Это Наро-Фоминский округ. Об отражении атаки беспилотников сообщает и мэр Москвы. Сергей Собянин заявил, за последние сутки сбиты более 130 дронов. По предварительным данным, ранены 12 человек, в том числе строители. Кроме того, известно о повреждении 3 домов. Почти 85% жителей Германии обеспокоены ситуацией в стране спустя год после прихода к власти правительства канцлера Фридриха Мерца. 67% респондентов хотят его отставки в случае провала намеченных властями реформ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Инса по заказу газеты «Bild und Zeitung». А по его данным, большая часть населения не верит в способность правительства, состоящего из блока ХДС, ХСС и СДПГ, справиться с текущим кризисом.

0: Так, 84% респондентов испытывают сильное или очень сильное беспокойство за Германию. Из предложенных в опросе альтернативных кандидатов на пост канцлера лучший результат показал министр обороны ФРГ Борис Писториус. 29% респондентов заявили, что он справился бы с проведением реформ лучше Мерца. Опрос проводился с 13 по 15 мая, в нем участвовал 1001 человек. Премьер Италии Джорджа Мелони досрочно покидает Кипр, где находится с рабочим визитом из-за ситуации с наездом автомобиля на прохожих в Модене. Как сообщили в правительстве, она собирается вместе с президентом Италии Серджо Маттарелой отправиться в этот город посетить пострадавших в больницах. Наезд на большой скорости в центре города совершил 31-летний Салим Эль-Кудри, родившийся в Италии в семье выходцев из Марокко. Он страдал психическим расстройством и состоял на учете у медиков. Пострадали 7 человек, двоим из них ампутировали ноги. Преступник пытался скрыться, но был задержан прохожими. Одному из них он нанес ножевое ранение. Полиция предъявила злоумышленнику обвинение в покушении на жизнь и нанесении увечий. Пока следствие не рассматривает версию терроризма, но не исключает, что он разделял экстремистские взгляды на фоне событий на Ближнем Востоке. Хантавирусы обладают одной опасной особенностью, связанной с высокой изменчивостью, что может спровоцировать появление новых вариантов с более высокой смертностью. Об этом сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени Вернадского вирусолог Владимир Оберемок. По его словам, то, что мы знаем о хантавирусе на сегодняшний день, это то, что он не представляет такой опасности, как коронавирус, но у него есть одна особенность. Доктор биологических наук добавил, что РНК, содержащие вирусы, могут переродиться в более опасные варианты. В парках Москвы начался сезон цветения плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Сейчас горожане могут увидеть, как распускаются яблони, груши, вишни, сирень и сакура. А в конце мая расцветет чубушник. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В парке Северная Тушина яблони и груши начали цвести в старом фруктовом саду. Его разбили в 50-е годы, и некоторым деревьям уже около 70 лет. В Сокольниках уже распустился маньчжурский абрикос. В саду имени Баумана – сирень, а возле павильона «Лесная библиотека» на территории усадьбы Воронцова – сливы. У Большого дворца и на берегу Среднего Царицынского пруда цветут яблони Недзветского с ярко-розовыми лепестками. Москва сегодня окажется на пути теплого атмосферного фронта, который во второй половине дня будет пересекать регион с юго-востока на северо-запад. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Лебус. Это вызовет уплотнение облачности и кратковременные грозовые ливни. К столице атмосферный фронт подойдет после 16-17 часов. За сегодняшний день местами может выпасть до 5-10 миллиметров осадков. До его подхода воздух успеет хорошо прогреться, и температура выйдет на уровень июльских отметок 25-27 тепла, по области 23-28. Ветер северо-восточный, при грозе порывистый 4-9 метров в секунду. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал третий матч полуфинала Единой лиги ВТБ по баскетболу, в котором петербургский «Зенит» принимает казанский «Уникс». В первой четверти счет 8-2 в пользу петербуржцев. В серии пока равенство 1-1. Россияне Захар Петров и Иван Штыль выиграли серебряные медали соревнований каноэ двоек на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Накануне Штыль, Алексей Кровашков, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов выиграли золотые медали соревнования в каноэ четверках на дистанции 500 метров. Казанский футбольный «Рубин» и клуб первой лиги «Нефтехимик» согласовали назначение на пост главного тренера нижнекамской команды Роберта Евдокимова. Как сообщает портал «Метарейтингс», на следующей неделе специалист должен подписать контракт с клубом из Нижнекамска. В «Нефтехимике» он займет место Кирилла Новикова, который покидает клуб после 5,5 лет работы. Российский вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов включен в заявку на матч 34-го тура французской футбольной лиги 1 с Парижем. Об этом информирует пресс-служба клуба. Встреча между столичными командами состоится в воскресенье. Команда студенческой хоккейной лиги одержала победу над юношеской сборной России до 18 лет со счетом 5-4 в матче Кубка будущего в Новосибирске, заняла третье место. Юношеская команда России стала четвертой. В заключительном поединке турнира в воскресенье встретится сборная России и Белоруссии до 20 лет. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
0: 18 мая в Красноярске плюс 8-10 градусов и временами дожди. В Иркутске плюс 9-11 градусов, дожди. В Новосибирске плюс 9-11 и без осадков. В Сургуте и Омске переменная облачность плюс 20-22 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 26-28 днем, а вечером дождь и гроза. В Тюмени грозовые дожди плюс 28-30 градусов. В Челябинске плюс 27-29 малооблачно. В Екатеринбурге плюс 28-30 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 19-21, вечером местами небольшой дождь. В Москве ясно, плюс 28-30. Сейчас в столице плюс 25, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
6: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
7: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
8: Максимова.
9: Выпуск 242.
10: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные явления. Удивительное дело, но социологи выяснили, что 72% россиян считают моду на русский стиль долгосрочным трендом. Статистические данные последуют в ближайшей информационной справке, а удивительным я все это назвала исключительно в связи с тем, что за последние годы ситуация-то явно поменялась. Ведь, согласитесь, еще несколько десятилетий назад многие наши соотечественники, ну, скажем так, русскими быть стеснялись. А в моде было все заграничное. И людей расстраивало, когда в заграничных отпусках их идентифицировали как русских. Но потом... Вдруг на проходившем у нас чемпионате мира по футболу мы все с удовольствием нарядились в кокошники, у молодежи вошел в моду избинг, ну и изоляция с санкциями тоже всему этому пошли на пользу. Народ стал активно путешествовать по стране, и для многих стало важным приобщиться к национальному культурному коду через вещи, одежду, аксессуары, украшения. Все это стало способом проявить свою любовь к своим корням, традициям, истории. И мы вдруг вспомнили родное, но изрядно подзабытое. Ведь у нас есть огромное количество продуктов, которые стали визитной карточкой страны. От тульского пряника и татарского чак-чака до вологодских кружев, оренбургских платков, кубачинского серебра, хохломы, икжели и много чего еще. И все это замечательная, тонкая работа, которой можно по праву гордиться. А рынок и креативная индустрия очень четко реагируют на запросы и настроение общества, в котором совершенно очевидно растет национальное самосознание и интерес к корням. А там и весь мир уже подтягивается. Несмотря на культивируемую в соседних странах русофобию, мир этих странных и непонятных русских многим кажется весьма притягательным. Тренды славянской роскоши увлекают блогеров всего мира. Они надевают меховые шубы и шапки, как у Нади из «Иронии судьбы», самозабвенно отплясывают под «Джага-джага» Кати Лель и пытаются изобразить «Slavic Stare». Но мало у кого получается этот фирменный, пристальный славянский взгляд, потому что поговаривают, что с ним исключительно рождаются. И пусть на Западе некоторые считают, что он выражает недовольство, сами-то русские говорят, что это просто у нас такое расслабленное русское лицо. И даже в сфере искусственного интеллекта мода на русское, наша-то нейроснегурка в национальных кружевах, платках покоряет иностранцев, а нейронный Канье Уэст поет на английском «Седую ночь», «Ласкового мая» набирает миллионы просмотров. Да и в моде русская эстетика, что называется, решает. Та же самая Баленсиага во главе с грузином с советским прошлым торгует по огромным ценам самыми дикими образцами из нашего полунищего прошлого, разлетается за огромные деньги, как горячие пирожки. Хотя, справедливости ради, мода на русское не в первый раз накрывала весь мир. Еще в начале 20 века богемный Париж сходил с ума после русских сезонов Дягилева, и это было значительно шире стереотипного мишки с балалайкой и матрешки с кокошником. Вспомним обязательно об этом явлении и волнообразном помешательстве в заключительной информационной справке. Помешательство это, кстати, даже получило название, имя, которое мы и поставили в заголовок сегодняшнего радиожурнала.
3: Аля Рус. Русский стиль снова актуален. И это измеримый потребительский тренд, который 72% россиян считают долгосрочным, а 67% относятся к нему тепло, позитивно и воспринимают как свое, понятное, близкое. Но не на все его проявления потребитель реагирует одинаково тепло. Абсолютный фаворит изделия народных ремесел – ковка, керамика, вышивка. Положительное восприятие у опрошенных вызывают также фестивали и мероприятия в народной стилистике. Далее идет сувенирная продукция, а вот масс-маркет с одеждой и тематическими принтами, а также все, что связано с массовым тиражированием, вызывает восторг у менее чем половины опрошенных. Для большинства респондентов стиль а-ля «Рус» не ассоциируется с конкретной эпохой. Чуть меньше людей ассоциируют его с былинной Древней Русью. В эфире Максимова.
10: На мой взгляд, у россиян действительно произошли важные сдвиги и изменения в психологии, потребительских привычках и отношении к национальным традициям и культуре. Как я уже упоминала, если с поздних советских времен, и уж тем более во времена перестройки, граждане стеснялись и тщательно избегали любых намеков на свою принадлежность к России, то сегодня набирает обороты обратный тренд. Сегодня становится модным осознанная и даже порой нарочитая демонстрация типичной русской символики. Да я думаю, вы и сами замечали. Девушки носят современные интерпретации кокошников, входят в моду принты с гжелью и хохломой, толстовки, олимпийки с надписью «СССР», ну и так далее. Более того, многое узнаваемо русское находит интерес и популярность во всем мире. Ну, о моде мы еще поговорим отдельно. Так как же так происходит, что на фоне насаждаемой повсеместно русофобии русское все равно прорастает сквозь бетонные толщи запретов и недоброжелательности? Или это нам только кажется? Об этом я решила поговорить с нашим уважаемым экспертом. С нами Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Дмитрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Как оцениваете, есть ли сейчас в мире новая волна интереса к а-ля «Рус»?
8: Интерес к моде а-ля «Рус» есть. Он сейчас не проходит какую-то пиковую точку. Мне кажется, что вот такая последняя значительная пиковая точка была в конце 80-х годов, когда была вот эта мода на перестройку, мода на нонконформистское русское искусство, такое полуподпольное в последние годы Советского Союза. Ну, оно вышло как бы из-под поля как раз в период перестройки в 90-е. Но тогда вот этот тренд на русскую моду, как мне говорили многие западные специалисты, его убила спекуляция. То есть буквально целыми грузовиками вывозили все эти картины художников-нонконформистов, платочки, куколки. И, в общем, когда этого стало слишком много, мода прошла. Вот. И сейчас, мне кажется, она возвращается, но в меньших масштабах, конечно, чем в конце 80-х. Но есть люди на Западе, которые именно, поскольку Россия предстает таким оппонентом их правительств, Соответственно, многие видят в России альтернативу, что-то новое, что-то необычное. Это одна из причин такой вот моды на Россию, на русскую мысль даже, я бы сказал, существует мода в философских кругах, да, в научных кругах.
10: А почему не получается славянский взгляд у иностранцев?
8: На Западе вот славянский взгляд – это именно что-то немножко отстраненное, холодное, такая холодная красавица, да? Ну, вот так. Возможно, это связано еще с общим стереотипом о том, что славяне, особенно русские, мало улыбаются. Опять же, мне кажется, что это скорее стереотип. Во-первых, он появился в советские годы, уже такие тяжелые 80-е, когда много чего не хватало, и от дефицитов, от тяжелой жизни действительно люди часто выглядели хмурыми. А во-вторых, даже если мы возьмем, ну, когда русские еще массово пробились за рубеж, после 17-го года вот эта двухмиллионная русская эмиграция во Францию, в Германию. Дело в том, что тогдашние девушки, вот они тогда впервые русские девушки участвовали в конкурсах красоты, большинство же из них были сироты, да, то есть отцы погибли на гражданской войне или вернулись инвалидами. Практически многие из них выросли, так сказать, в таких неполных семьях с трагической судьбой. Поэтому, конечно, у многих лица были не самые веселые. Вот, вот с этим связан этот феномен славянского взгляда, который чему-то на Западе воспринимается вот как такой красивый, но немножко грустный и в чем-то холодный, разочарованный. Вот так бы я сказал.
10: С русофобскими планами у западных идеологов и пропагандистов все получится, как думаете?
8: Ну, смотрите, негативные стереотипы, особенно в отношении женщин, они ведь часто ведут к обратному эффекту, скажем так. Посмотрите на образы цыганок. Да? Веками в Европе пугали людей цыганами, что вот их женщины похищают детей, мужчины воруют лошадей. Но посмотрите образы Эсмеральды, да, у Виктора Гюго, образ Кармен у Мариме. Это же очень привлекательные такие и заманивающие, я бы сказал, женские образы. Мне кажется, нам надо пользоваться тем, что на Западе действительно сложился ужасный стереотип, что красивая молодая русская женщина, если она попала на Запад, то это обязательно шпионка. В какой-то степени, мне кажется, жертвами этого стереотипа стали и Мария Бутина, и другие наши молодые прекрасные женщины, которые вот попадали под такие подозрения в западных странах. Но, как вы знаете, все таинственное, все опасное некоторых людей притягивает. Поэтому мне кажется, что надо вот с этим стереотипом бороться, в том числе, может быть, и средствами искусства, и пародированием, потому что стереотипы – это всегда глупо, это всегда смешно, это всегда упрощение человека. Вот. Так что тут есть огромное поле и для наших сценаристов, режиссеров, я не знаю, писателей, которые еще, так сказать, не находятся на кормежке у Запада и способны патриотически и свободно мыслить. Ведь эти антирусские стереотипы, они очень смешны. Помимо того, что они опасны и глупы, они при этом еще и смешны. И мне кажется, что настало время как-то с этими стереотипами бороться, если у нас действительно, как нас уверяют, такие талантливые люди, у нас самые талантливые якобы уезжают за рубеж, ну, пусть они создадут какие-то произведения, где бы это явление действительно высмеивалось. А оно достойно высмеивания. Русофобия.
10: Спасибо. С нами был Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Ну и продолжая начатую нами тему, нельзя не отметить, что совершенно точно в моду вошла музыка, продолжающая традиции русских народных песен. Ну кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что зумеры будут отплясывать под песни «Веночек» и «Течет ручей», которые пели их бабушки и дедушки, и петь их наизусть. А Татьяна Куртукова, которая с матушкой Белой Березонькой не оставила совершенно никаких сомнений, уворотила шоу-бизнеса относительно того, что у аудитории существует огромный запрос на национальную музыку, в которой звучат мысли о любви к родине о гордости за народ, за историческое и творческое наследие. И также существует запрос на переосмысление музыкальных аранжировок, на новую жизнь фольклорных русских песен благодаря новому звучанию. Как у Звента Свентана, семейного музыкального проекта народной джазовой певицы Тины Кузнецовой и электронного музыканта, бывшего участника группы «Гости из будущего» Юрия Усачева.

0: Звента Свентана – яркий пример того, как культурному музыкальному наследию можно придать яркое современное звучание, при этом сохранив уважение к оригиналу. Кстати, в теме русского стиля россияне требовательны. И одна из главных претензий заключается в том, что им пытаются порой навязать продукт, в котором за псевдорусским стилем стоит неискренность, спекуляция на патриотических чувствах, примитивность или карикатурность, что в итоге воспринимается как нечто дешевое и безвкусное. И вот тут снова вспомним наши давние разговоры о том, что из русского стиля, правда, часто пытаются сделать какой-то ярмарочный лубок, в то время как им, между прочим, вдохновлялись величайшие мировые кутюрье. В общем, пришло время поговорить о моде, ибо историческое наследие и традиции двух сотен российских народов открывают широчайший простор для поисков вдохновения дизайнерами одежды. Но для начала все же небольшая историческая справка.
1: В 70-е годы прошлого века русскую коллекцию, в которой дизайнер напрямую обращался к русской эстетике, выпустил Ив Сен-Лоран. После этого многие дизайнеры с готовностью подхватили русскую тему. Жан-Поль Готье в 1986 году продемонстрировал, что русский стиль – это не только меха и кокошники, выпустив коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом. Одежда была украшена крупными русскими буквами его имени, выполненными в стиле плакатных лозунгов, и открыла моду на логоманию. «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» – так назвал в 1994 году свою коллекцию Джон Гальяно. Его музами стали Анна Каренина, Соня Мармеладова и русская литература XIX века. А 15 лет спустя отдал дань уважения Сурикову и его боярине Морозовой в создании одного из нарядов. У Оскара де Лоренто было две такие коллекции – «Русская зима» и «Русская сказка». Все атрибуты имперской роскоши использовал для своей коллекции «Париж-Москва» для «Шанель» и «Карл Лагерфельд». Она была посвящена России.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: А не так давно разразился целый скандал. Модный дом «Диор» на фоне отмены всего русского вдруг представил коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры. Кружево, жемчуг, принты под гжели – все это на фоне русских берез. Но что поделать, сегодня вновь в моде славянский шик. Просто потому что это красиво. А имена русских дизайнеров знают уже во всем мире. И про постмодерн Симачёва слышали. Прогремело имя Гоши Рубчинского, да еще и в свете его коллаборации с известнейшим Канье Уэстом, о котором мы еще очень скоро поговорим. А в платье Ульяны Сергиенко наряжались мировые звезды категории А. Ну а основатель и владелец марки «Левадная Details» Светлана Левадная возвела в моде русский стиль еще и в категорию невероятного чувства собственного достоинства. Ее благороднейшие работы, расшитые вручную натуральными камнями, можно рассматривать до бесконечности. Сегодня она с нами. Здравствуйте.
3: Ольга, здравствуйте.
0: Именно вы стояли у истоков тренда на такую тихую, благородную русскую роскошь, продвигая русский культурный код вот именно не через кричащий такой рыночный лубок и скоморошество, а через чувство собственного достоинства и на уровне даже искусства. А расскажите, как воспринимают эту нашу национальную, традиционную, культурную нишу, вот эту вот роскошь русскую, иностранцы? Какие чувства вызывают у них произведения из ваших коллекций, которые они находят?
3: Ольга, спасибо за вопрос, за характеристику нашего бренда. Мне, конечно, очень ценно это услышать от вас. Вы знаете, у нас действительно есть из других стран заказчики. Это и Восток, и США, и Европа. Вот первое, что я бы хотела сказать, они, конечно, реагируют на тонкую работу ручную и ее объем. Потому что, в общем, мы, конечно, выделяемся среди остальных брендов, где очень такое вот малое вкрапление ручной работы, и каждый стежок считается. У нас это прям действительно огромный объем ручной работы, и это поражает людей из других стран. Я могу сказать, что, наверное, мы в России больше привыкли к ручной работе в силу того, что у нас и в каждой семье женщины умели все делать. Вот, то есть мы к этому относимся как-то более спокойно. Вот, но иностранцам не нужно объяснять ценность ручной вышивки. Они сначала их это как-то в шок повергает, потом они смотрят на объем этого изделия и, в общем, относятся к этому в первую очередь как вот к источнику, наверное, действительно огромной ручной работы высокого художественного уровня, которая, в общем, не постареет никогда, не выйдет из моды, не постареет, наоборот, наверное, как хороший коньяк, приобретет с годами большую ценность. Вот, это первое. Потом, знаете, ну, русскую культуру, ее же невозможно аннулировать, да? Ее же невозможно взять и вычеркнуть из мирового наследия, потому что она, в общем, это такая серьезная несущая стена, я бы сказала. Вот, поэтому какие бы ни были политические пертурбации, это не влияет на то, как люди других стран вот, смотрят на такую роскошь, на такое сокровище и к этому относятся с огромным восхищением, я бы так сказала. С огромным восхищением. У нас же в коллекциях очень тонкое вкрапление, вот, поэтому все равно первое, что они видят, это, как это, во-первых, это красиво, вот, это, как бы, на самом деле, то, что вот, и для них дальше, вот, в принципе, какая-то подоплека, она все равно на второй план уходит. Вот если у нас на внутреннем рынке, так сказать, наши заказчики, они, наверное, все одновременно, и русский код, который прослеживается в наших произведениях, и ручная работа, то у них больше, вот в первую очередь, это красиво. Это красиво, это объективно красиво, и как бы это их устраивает. Это не, в общем, какая-то индийская вышивка, это европейская, это читается очень, потому что русская культура, она тем не менее европейская, она хоть и самобытная, но относится все равно к огромному пласту европейской культуры. И как бы это для них не несет вот какой-то, знаете, опять же, политической подоплеки или еще. Им приятно это носить, это красиво. И да, это относится к чему-то, что не требуется доказывать. Это велико. Вот. Это не вызывает никаких каких-то, знаете, спорных моментов и так далее. Они такие, да, это русское, да, это красиво, все.
0: А, кстати, как вам русская Нера Снегурочка? Вы видели наверняка в интернете с ней клипы, песни. Расскажи, Снегурочка, где была? Она вся в мехах, в жемчугах, в кружевах.
3: Я думаю, что я видела то, что вы имеете в виду, просто я как-то достаточно быстро это перелистнула, потому что, в общем, это все равно подача, она для меня достаточно упрощает или даже, наверное, лишает высоты русскую культуру или как я к ней отношусь. Она все-таки более лубочная, но, возможно, людям более понятна. Я так поняла, там очень много аплодисментов на эту тему, да? Вот, поэтому мне там не хватает как раз высоты, достоинства, и я, тем не менее, русскую культуру, конечно, ассоциирую очень сильно, это неотделимо с православием, да, и мне там немножко не хватает, наверное, более высокой интерпретации, вот и все.
0: А как вы думаете, вот этот вот интерес а-ля рус, как его называют во всем мире, это просто очередная временная волна, или мы завладели мировым вниманием уже надолго?
3: Вы знаете, опять же, вот я считаю, что русскую культуру – это несущая стена в мировой культуре, несущая. Это такой огромный пласт, который никто никогда не сможет отменить, что там, наверное, на каких-то низких уровнях пытаются сделать. Это невозможно, потому что все человечество просто обокрасть. И, конечно, никто не сможет это никогда сделать. Вот. У нас, конечно, всегда были тенденции, как бы людей, которые не хотели отстраниться от этого и так далее. Ну, как бы мне даже здесь не хочется этот момент обсуждать, потому что, ну, в общем, это просто не позиция, не, я даже не знаю, как это сказать. Вот. Я думаю, что сейчас то, как приходит русская культура, как она начинает развиваться, как люди понимают необходимость этого, потому что вот высокую политическую турбулентность, что сейчас происходит уже вот несколько лет, все поняли, что это, во-первых, точка сборки русского человека, русская культура. Во-вторых, если мы не будем ее развивать, а не просто копировать вот эту архаику, которая вот раньше была, просто автоматически копировать, если мы не включим ее в наше современное развитие, то мы просто потеряем. И мы потеряем в итоге себя. Потеряем себя физически. Я всегда об этом говорю. Сначала мы вымрем культурно, а потом мы вымрем физически. И я думаю, что сейчас люди все больше и больше начинают понимать, что да, это точка сборки русского человека. И ничего с этим не сделаешь. Мы собираемся вместе как народ. Мы разделяем наши общие культурные ценности. И, конечно, без предметов, без одежды, без всего, что вот нас характеризует, как русскую культуру, русского человека, мы не обойдемся. Я вижу очень много хороших тенденций, которые сейчас уже так прочно входят в нашу жизнь, это и касательно развития русской одежды, много русских дизайнеров, я думаю, это уже насовсем. Я не думаю, что это какая-то, знаете, волна, которая дальше уйдет. Я думаю, мы очень долго были в забвении, так исторически сложилось. Как бы скорбная страница истории, которая больше 100 лет у нас продолжалась, когда русская просто отменялась. И я думаю, что сейчас это уже невозможно будет отмотать обратно. Я думаю, сейчас, как мы относимся к русской культуре, это все больше и больше набирает обороты, правильное направление. Правильно. Мы понимаем эту ценность, мы будем ее развивать, мы больше ее никогда не бросим. Потому что, ну, это мы не можем сами себя бросить.
0: Спасибо. С нами была Светлана Левадная, основатель и владелец марки «Левадная Details». Ну а мы снова к музыке. Тем более, что еще пару десятилетий назад говорили, что русским до мирового шоу-бизнеса и престижных чартов как пешком до Китая. Так, мол, у нас все плохо с пониманием того, какое звучание хорошее, крутое. И вообще вся наша эстрада, как маленький такой, знаете, свечной заводик на окраине деревушки в сравнении с гигантской транснациональной корпорацией. Ну, дескать, мы, кроме как в «Калинку-малинку» и «Вопли-бережку», больше ни во что не умеем и не можем. А такое никому, простите, кроме нас самих, больше нигде не интересно и не нужно. И так нас в этом, знаете ли, убедили, что когда мы в очередной раз просыпаемся и вдруг узнаем о том, что о нас сейчас говорит приблизительно весь мир, то начинаем непонимающе моргать. И вот вам еще один наисвежайший случай. Но сначала пару небольших справок для тех, кто далек от мира шоу-бизнеса, в том числе, ну, в силу возраста, например. Есть такой крупнейший бесплатный сервис «Шазам», с помощью которого люди могут распознавать по звучанию любую музыку, исполнителя, фильм, рекламу, даже телешоу. Ну, грубо говоря, идете вы в магазин и слышите из репродуктора песню. Думаете, ох, да чего ж хороша, интересно, что за песня, кто поет, хочу дойти дома и слушать. Открываете на телефоне эту программу, жмете на кнопочку, приложение внимательно слушает несколько секунд и затем пишет вам. Это, к примеру, академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, песня «Смуглянка». А еще есть такой американский исполнитель Kanye West, он же Ye, звезда шоу-бизнеса мировой величины, продюсер, автор, звукорежиссер, дизайнер и даже бывший муж Ким Кардашьян. Фигура скандальная, противоречивая, психически нестабильная, но популярная настолько, что все его выходки попадают на первые полосы, а его выступлений и альбомов ждут, как соловей лето, чтобы потом до бесконечности обсуждать. Новаторство, как правило. И вот на одном из таких своих недавних выступлений он что-то там большинству из нас неведомое пел, шагая по гигантской декорации в форме земного шара. И тут 26-летний турагент, житель Ижевска Дмитрий Степанов, называющий себя Август Септемберов, решил в очередной раз поразвлечься. Как и многие, сегодня он любит играть с нейросетями и искусственным интеллектом. Его хобби лежит в плоскости американских звезд категории А, которых он заставляет петь русские хиты, и затем выкладывает все это в интернет. Вот он уже принуждал нейронную Тейлор Свифт петь в Владимирский Централ, а Билли Айлиш вот и помер дед Максим. Но эти эксперименты оказались незамеченными широкой общественностью. Все изменилось, когда гражданин Степанов решил, что Kanye West, о котором я только что вам рассказала, должен, как и Юра Шатунов из группы «Ласковый май», спеть «Седую ночь». Сказано, сделано. Нейрозвезда мировой величины в тот же день исполнил песню на английском, тоже вышагивая по земному шару. И весь огромный стадион в этом ролике пел вместе с ним про Silver Night. Каково же было удивление мамкиного разработчика, когда, проснувшись на следующий день, он вдруг узнал, что очередной плод его развлечений занял аж первое место в том самом «Шазаме», о котором я тоже вам уже рассказала. Но тут смысл даже не столько в том, как ловко все у туроператора из Ижевска заспорилось, сколько в том, что песня эта понравилась не только русскоязычной, но и мировой, и в частности американской аудитории. Несмотря на примитивный унс-унс и дынс-дынс русского оригинала, Ведь мы помним, что русские хиты любят упрекать в незамысловатости. Но также мы уже и выяснили, что хитами становятся именно очень простые и подчас незамысловатые мелодии, которые людям легко запомнить и еще легче напеть. А уж что получится на выходе, ну, знаете ли, это забота аранжировщиков, которые в случае обладания талантами и одаренностью могут сделать конфетку из чего угодно. Ну, а я предлагаю всем сейчас послушать, что же в итоге получилось. А далее в программе расскажу о мировом триумфе русских битбоксеров и поговорим с экспертом музыкального рынка о том, как и почему вдруг примитивным в музыкальном плане русским, ну, как это было принято считать, еще совсем недавно корифеями мировой музыкальной индустрии, удается прорастать в мировые чарты, невзирая, кстати, на русофобию и повсеместную отмену западной пропаганды русской культуры.

0: В африканской традиционной музыке.
1: Радио страны. Вести.
2: Учреждения открыты и успешно работают в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, Екатеринбурге и других городах России. И еще в древнем Египте и Китае врачеватели знали, что музыка помогает излечивать многие болезни, а Авиценна лечил музыкой душевные страдания. А первым, кто научно объяснил лечебный эффект музыки, был Пифагор. Древнегреческий ученый доказал, что музыка подчинена законам математики, а поэтому восстанавливает и поддерживает гармонию, влияющую на организм человека и на все живое. И сейчас вокальный ансамбль «Свингл Сингерс» исполняет произведение Моцарта. А ведь раньше при помощи хорового пения успешно лечили бессонницу, душевные расстройства и головную боль.

Приходилось ли вам слышать, что музыка Моцарта и Баха развивает умственные способности? А Бехтерев в результате своих исследований доказал, что музыка влияет на системы дыхания и кровообращения и может устранять усталость и бодрит. И уже сейчас, в 21 веке, исследования показали, что музыка повышает выносливость и помогает нам эффективнее тратить энергию при физических нагрузках. Так велосипедисты, соревнующиеся под музыку, потребляли на 7% кислорода меньше, в отличие от тех спортсменов, кто музыку не слушал. А знаете ли вы, что внимательное прослушивание классической музыки снимает стресс и снижает уровень холестерина в крови? Да, это факт, подтвержденный медицинскими

научно доказанный и многократно подтвержденный в результате экспериментов факт, а исследования эти проводились в 70-х годах 20-го столетия, говорит, что звучание классической музыки в течение 3 часов ускоряет движение плазмы клеток в растениях, что способствует их росту и повышает урожай. В отличие от атональной музыки или громкого тяжелого рока, от которого растения не могли сначала зацвести, а в конце концов вообще погибли. И еще. Наличие музыкального слуха увеличивает способность к восприятию иностранных языков и их быстрейшему изучению. Я думаю, многие из тех, кто занимался музыкой, это знают по себе.

положительно влияет на наше состояние и наше здоровье. А я очень рад представить вашему вниманию его романс в моем переложении и исполнении. Слушайте классику и будьте здоровы. Ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Таиров. Рад приветствовать вас. Благодарю сразу же за то, что слушаете. Это «Наши сильные стороны». Это программа, посвященная мысли. В этой жизни так много интересного, что все объять невозможно. И зачастую делаем выбор, кажущийся нам самым верным. А потом вдруг оказывается, нам это надоело, что мы ошиблись и так далее. Просто напомню вам наш девиз. Тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться. Не лень, покуда сил хватает учиться и учиться и учиться, как завещали. Все самые мудрые люди на свете. Поэтому хотим рассказать вам сегодня о довольно интересной специальности, такой по-своему, как все в кино, не совсем понятной, скрытной, в чем-то очень творческой и в чем-то очень деловитой. Хотелось бы поговорить со специалистом, представляя вам нашу замечательную гостью у нас сегодня в студии Радио России, креативный продюсер киностудии имени Горького Мария Мазанова.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Большое спасибо, что вы с нами. Так вот, хотелось бы рассказать вам, друзья, о профессии, которая, как я представлял, называется директор-администратор. Но меня могут поправить. То есть о человеке, который помогает и, может быть, даже именно он создает все условия для того, чтобы кинокартина удалась, состоялась. Насколько я правильно понимаю задачи этой специальности и как она по-настоящему называется в профессии кинопространства, пожалуйста, вам слово.
3: Да, сейчас она называется директор кинопроизводства.
2: Директор.
3: Да, и скорее это главный операционный менеджер и логист на проекте. То есть этот человек превращает творческую идею в выполнимый экономичный план и отвечает за бюджет, график, логистику, договор, ежедневную работу на всех этапах кинопроизводства.
2: А какое же количество сразу возникает вопрос у такого человека помощников?
3: Это на самом деле хороший вопрос. У него большая съемочная группа. Давайте так, кинопроизводство делится на три этапа.
2: Давайте
3: начнем
2: по порядку.
3: Расскажем про кинопроизводство сначала. Кинопроизводство делится на три этапа. Это подготовительный период, это съемочный период и монтажно-тренировочный период, МТП. Подготовительному периоду предшествует еще предподготовительный период, но мы о нем, наверное, говорить не будем. Я вкратце скажу, что
2: ну,
3: это...
2: Ну, чего же? Может быть, там еще предпред есть какой-то?
3: Нет, нет. Где есть идея, по которой будет писаться сценарий, находится сценарист, пишем сценарий и думаем о том, как можно воплотить этот сценарий в кино.
2: Ну, а сколько человек думает над тем, как воплотить? Вот,
3: ну, обычно...
2: Самые-самые тайны, самые
3: обычно
2: секреты.
3: Обычно это креативный продюсер, это сценарист.
2: Это вы?
3: Да.
2: Так, а специальность креативного продюсера разберем как-нибудь отдельно обязательно.
3: Позовете, я обязательно приду.
2: Обязательно.
3: И они сидятся вместе со сценаристом или со сценарной группой, и эту историю всю начинают писать, перерабатывать и так далее.
2: А в какой момент происходит такой важный вопрос? Мне интересно, во что это выльется? Сколько это будет стоить?
3: Вот это уже, скажем, конец предподготовительного периода,
2: конец
3: начало подготовительного. Подготовительный период начинается именно с того момента, когда все вокруг понимают, что есть деньги и есть хороший сценарий. И тогда начинается вот самое интересное, то, о чем вы спрашиваете. Тогда прикрепляется, ну, давайте так, есть генеральные продюсеры, к которым пришли эти сценаристы с креативными продюсерами и принесли эту классную идею. И эти генеральные продюсеры решают, что да, мы хотим это воплотить.
2: Генеральные продюсеры – это генералы и люди, которые распоряжаются деньгами,
3: да,
2: которые выделяют средства,
3: да,
2: на создание.
3: Да, в том числе в нашей стране есть Минкульт, есть фонд кино, которые дают средства на кинопроизводство.
2: Вот они, в частности, генералы.
3: Да, и часто очень бывает так, что если мы, например, решили, что нам очень нравится эта идея, этот сценарий, то мы идем в Минкульт или в фонд кино, питчем там ее. Питчинг – это когда ты защищаешь свою идею, свой проект.
2: Защита,
3: да, защита
2: диплома, проекта.
3: Практически, да.
2: Так.
3: С презентацией, может быть, даже с идеальным
2: кастингом.
3: То есть
2: еще кастингом. Кино нет, а вы уже, значит,
3: мы уже
2: картинки нарисовали.
3: Да, идеальный кастинг, который мы видим, и операторов. То есть мы примерно представляем то, как это будет. И говорим, конечно, примерную сумму бюджета.
2: Угу. Завышенную.
3: Ну,
2: на всякий случай. Проси больше, дадут меньше.
3: Думаю, да.
2: Хорошо.
3: Не буду утверждать. И когда эта идея нравится и инвесторам, то есть это может быть фонд кино и Минкульт, а может быть это сторонние какие-то инвесторы пришли, тогда начинается уже подготовительный период. И в подготовительном периоде уже заходит директор кинопроизводства, который берет сценарий, считает его вместе с продюсерами, со своими, у него есть команда, изначально прикрепляется к креативному продюсеру и к сценаристу, прикрепляется директор кинопроизводства, прикрепляется режиссер, который хотел бы это снять, который прочитал сценарий, сказал...
2: Вот это давайте, пожалуйста, тоже немножечко остановимся. Режиссер, который хотел бы это снять. То есть вы еще не выбрали режиссера?
3: В предподготовительном периоде, если мы идем за субсидией, мы обязательно должны представить режиссера. Мы составляем какой-то список режиссеров, в котором есть режиссеры в нашем бюджете, и есть режиссеры, которые снимали, например, подобного жанра фильмы. То есть если мы снимаем сказку, то чаще всего мы обращаемся к режиссерам, которые это уже делали. Это много анимации, большая графика, сложные постановочные планы.
2: Ученикам Петушко.
3: Да, все очень тяжело. Если это какая-то романтическая комедия тоже. То есть мы смотрим то, кто справлялся с этим хорошо,
2: понятно.
3: Мы обращаемся
2: понятно.
3: К ним в
2: это
3: первую
2: очередь. Да, это прицеливайтесь, само собой. А не случается так, что режиссер приходит с идеей к вам?
3: Такое бывает. Но
2: стало совсем большой редкостью.
3: Стало редко, да. Потому что сейчас режиссеры, на наш взгляд...
2: Кинопродюсерским стало.
3: Да, они стали сами, хотят больше быть продюсером, мне кажется, чем... Ну, это мой взгляд. Кажется, что стали больше идти в продюсерство. То есть начинать думать над оптимизацией, например, кино. Но есть и творцы. То есть это делится на разные типы людей.
2: Кто-то по природе администратор, директор, распорядитель, а кто-то по природе художник.
3: Да, а кто-то, например, очень эмоциональный и очень творческий. И ему нужен, соответственно, исполнительный продюсер, директор производства рядом, который может его как-то немножко... Собственно, сейчас с вами придем к этому, что делает директор кинопроизводства.
2: Да. Мы пока все прям по полочкам раскладываем.
3: Первое начало группы, основной художественной творческой группы в подготовительном периоде – это режиссер, это креативный продюсер, это исполнительный продюсер, ну, директор кинопроизводства.
2: Вот, появился директор кинопроизводства.
3: И художник-постановщик и оператор. Потому что они все вместе садятся, берут тот сценарий, который пока согласован инвесторами или субсидийными какими-то структурами, и начинают смотреть, а действительно ли мы влезаем в этот бюджет.
2: Это первое?
3: С этим сценарием.
2: То есть сразу художественные задачи пока еще даже не решаются. Главное
3: это
2: разобраться,
3: естественно.
2: Разобраться
3: смотрите,
2: с суммой выделенной.
3: Тут у нас уже начинается сопротивление, потому что сторона творческая, конечно, хочет воплотить весь сценарий, как он есть. А директор по производству и исполнительные продюсеры, они начинают говорить, что, ребят, да, но у нас есть определенные рамки. И, например, у вас слишком дорогостоящие локации. Локации — это места съемок. Например, или вы хотите выехать, не знаю, на море. Это экспедиция. Экспедиция — это очень дорого. Или, например, актеры планируются самые известные, а у них, естественно, достаточно
2: высокооплачиваемые.
3: Да, большая ставка за смену. И тогда начинается уже вот это плотное взаимодействие творческой составляющей и исполнительной, между которыми лавирует директор по производству, которому нужно и снять хорошее, качественное кино с интересным сценарием, с хорошей графикой и с хорошими актерами.
2: Прошу прощения, постоянное слово звучит графиком.
3: Да.
2: Мне, как человеку от кинопроизводства далекому, не совсем понятно, что подразумевается под хорошей графикой в кино.
3: Смотрите.
2: Обернем предмет со всех сторон, что называется, как говорил Зощенко.
3: Графика. Есть специалисты по графике, которые могут в фильме нарисовать персонажей, например.
2: Прошу прощения. А это что такое? Это, значит, в бюджет, чтобы влезть? Актера не будем приглашать, а просто нарисуем
3: нет,
2: его?
3: Нет. У вас, например, сказка.
2: А.
3: Например.
2: А, дополнительно. То есть то, что раньше называлось, как это называлось? Комбинированные съемки. Это
3: да,
2: то?
3: Что-то такое. В том числе сейчас, естественно, еще очень здорово растет ИИ. То есть мы можем дешевле, чем нарисовать с помощью студии графики, мы дешевле можем это создать с помощью искусственного интеллекта.
2: А на какой степени это повлияет на качество художественного произведения?
3: На качество может не повлиять,
2: а наоборот,
3: но может
2: улучшить?
3: Стать дешевле.
2: Само собой.
3: Сейчас это... движется очень сильно искусственный интеллект в сфере кино. То есть вы можете, например, снять сначала артиста в красной рубашке, а на монтажно-тренировочном периоде с помощью интеллекта искусственного можете его переодеть в синюю.
2: А раздеть можете?
3: И это будет... Ну, это, кстати, я не знаю. Возможно.
2: Хороший вопрос.
3: Так как мы киностудия детского и юношеского кино, мы пока никого не раздеваем.
2: Пока не раздевайте. Ну, ничего, время придет. Ну, и потом же не надо в этом видеть сразу какую-то, что называется, какие-то потаенные смысла. Все просто, ну вот нужен вот атлетически сложенный юноша, да, помните?
3: Да. Помимо этого,
2: да,
3: графика...
2: Все серьезные юноши у Лени Рифеншталь или у кого там из немцев. Или... Это наша картина была, кстати сказать.
3: Да.
2: Просто Лени Рифеншталь очень напоминала.
3: В том числе графика дает не только придумать каких-то героев, сказочных, например. Но эта графика помогает нарисовать фоны. То есть, например, у вас герои...
2: Правильно будет, может быть, все-таки фоны. И у вас называются фоны. У вас фоны. Хорошо, в кино фоны. Вообще, в русском языке фоны, у вас фоны.
3: Ладно.
2: Слушайте, мы заинтересовали аудиторию, я думаю, сейчас они уже... Она у нас уже раскалилась.
3: Мне уже стало страшно.
2: Я должен... Ничего страшного. Это профессиональные моряки тоже говорят, знаете, компасы и так далее. Это совершенно не проблематично. Это ваш... специальный язык, профессиональный. Друзья, ну вот я полагаю, что вы поняли, с кем мы имеем дело. Со специалистом высокого класса. Так что продолжение следует, а пока же благодарите вместе со мной Дмитрием Таировым за начало нашего рассказа об этой интереснейшей специальности, которую я представлял себе как директор-администратор-распределитель, а на самом деле это директор кинопроизводства. Так вот, Мария Мазанова сегодня была с нами, и порадую вас, друзья, она еще будет с нами на протяжении двух выпусков обязательно, потому что в противном случае вы так и не узнаете, как это кино в конце концов досняли и было ли оно доснято на самом деле. Мария, большое спасибо.
3: Спасибо большое.
2: На некоторое время мы расстаемся с вами, друзья. Ждите следующего выпуска. Наши сильные стороны. Дмитрий Таиров, так зовут меня. Пока.
1: Наши сильные стороны.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Культура.
1: От пролога к эпилогу.
4: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

0: Сегодня у нас с вами тема, которую можно считать вечной. Тема, которая освящена именем великого Верди. Кто такой Верди? Кто мне сказал это? А, хорошо, я объясню. Можно не знать Чайковского, совсем не знать. Но «Танец маленьких лебедей» – это святое, правда? Это напоет вам каждый. Можно не знать, кто такой Верди. Но сердце красавицы, которое склонно к измене, этого уже из жизни не вытравить. Конечно, к Верди отношение было самое разное. И молодой Стравинский, узнавая, что сегодня идет очередная опера Верди в Мариинском театре, и говорил так презрительно, морщась, опять это вердятина. А один из наших замечательных журналистов музыкальных, его называли королем музыкальной журналистики, театральной журналистики, Влас Дорошевич, говорил, что зрители ходят в театр на оперы Верди вовсе не для того, чтобы посмотреть, как поставлена она, какие там костюмы, кто там поет, наконец, или кто стоит за пультом, но только для того, чтобы услышать насквозь знакомые мелодии. Ну и одна из самых, как говорится, таких долгоиграющих, говоря грубовато, опер Верди – это, конечно, «Аида». Если есть «Аида», значит, все в порядке в театре. Этот спектакль никогда не потеряет слушателя. Почему? Да потому что, действительно, она уже в подкорке нашей. И вот не то что очередная. Этот спектакль был поставлен не сегодня, но увидела я его только вот недавно в Москве. Он был привезен из Ростова-на-Дону. Приезжал с этим спектаклем Ростовский государственный музыкальный театр, и я с большим удовольствием опять общалась с Павлом Евгеньевичем Сорокиным, главным режиссером этого театра. И вот он ставил «Аиду». И вот сейчас мы попробуем с Павлом Евгеньевичем порассуждать о том, насквозь ли это знакомые мелодии, нужно ли здесь что-то такое, или можно просто вообще ничего не делать, а просто стоять и петь. Насколько это простая музыка или очень замысловатая? Насколько здесь важна драматургия? И вообще, что мы ждем от оперы «Аида», когда идем в оперный театр? Итак, сейчас у нас на связи из Ростова-на-Дону Павел Евгеньевич Сорокин, главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра. Здравствуйте, Павел Евгеньевич.
1: Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, мне кажется, что вы очень подробно и, на мой взгляд, созвучно тому, как я думаю, рассказали о великом композиторе. И поэтому я даже не знаю,
0: с чего
1: что
0: начать?
1: Еще можно добавить.
0: Нет, и вот добавьте то, чем вдохновлялись вы, когда брались за такую оперу, как «Аида». Ну, мы знаем высочайшие образцы, когда и на сцене, и в оркестровой яме, и даже в публике сплошные сливки налиты. А иногда это просто обыкновенные люди, которые приходят в зал в джинсах, и поется эта опера, ну, скажем так, на троечку с плюсом, но поется. Вот чего вам хотелось, когда вы выносили эту оперу на сцену? Потому что это очень, мне кажется, непросто, поскольку «Аида» во всех репертуарах, да, всех театров.
1: Ну, знаете, первое, что хочется сказать, это то, что «Аида» не просто опера, и более того, у каждого человека существует свое представление о том, что же это за произведение такое. Потому что, ну, когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, такой мощный спектакль, достаточно тяжелый. Но при первом же рассмотрении понятно, что все-таки эта опера как раз камерная при всей своей монументальности. И вот самое важное для меня и для коллектива нашего было как раз вот в этой монументальности найти то самое камерное звучание.
0: И вот мы приходим в зал и видим, мне это опрокинуло, вот эти громадные фигуры богов египетских. Вы знаете, просто оторопь какая-то взяла. И вот маленькие люди, которые ходят под стопами этих богов, и что-то такое там происходит, давящий вот этими фигурами производится впечатление. И финал какой-то необыкновенный, это уже что, Царствие Божие по существу, когда души соединяются. Поразительная вещь. Вот вы хотели дисбаланс устроить сразу же? Или наоборот, искали баланс?
1: Во-первых, Людмила Васильевна, вы, конечно, все правильно прочитали, как очень опытный зритель и слушатель. За это спасибо вам,
0: спасибо
1: потому
0: вам.
1: Что некоторым приходится объяснять. Я вам очень благодарен за то, что этого делать не приходится. Это первое. Ну и второе, конечно, актуальность-то оперы как раз во все времена в чем? В том, что, да, существуют какие-то, да, высшие силы, которым подвластно все, но нам абсолютно, тем, кто ходит внизу по нашей земле, не подвластно совершенно ничего. И вот мы мы с художником Сергеем Новиком, когда придумывали образ спектакля, у нас сначала он был немного другим. Я просил у художника заострить внимание на мифологичности оперы. Я думаю, что вы тоже заметили, что в нашей постановке очень много ритуальности. Mm-hmm. И я просил сделать художника, говорю, Сереж, делай не Верди, делай Вагнера. И вот таким образом у нас сначала получилась одна идея, которая была, ну, еще более, скажем, такая мифологичная, еще более, ну, какая-то всеобщая, что ли, да, то есть не зациклена на каком-то месте действия, то вот этот вариант, он случился, мне кажется, тоже очень удачно, потому что как только открывается занавес, мне кажется, что основные обстоятельства этого спектакля, они сразу открываются, и сразу очень многие знакомые вещи начинают звучать по-другому, откликаться по-другому.
0: И вот этот финал, он меня просто поразил, знаете, ну, действительно, это соединившиеся души, это белое облачение, и никакой там нет пещеры, и камня, ничего нет, и вот эти вот, ну, не знаю, души праведные, которые-то, да, парят. Но они не летают над сценой, они просто соединяются друг с другом в каком-то поразительном совершенно духовном единении. И вокруг них тоже эти белые фигуры. И неожиданный совершенно образ. Вы знаете, я только один раз видела, но это вы знаете отлично, что опера «Аида», которая была поставлена на сцене, «Геликон оперы», да, и финал, да, вот этот потрясающий. Ну, нельзя было догадаться, что можно вот так вот сделать, когда лучи света переплетались, уже нет...
1: Да, не могу не согласиться, да, с вами. Я, да, тогда был тоже, когда видел этот спектакль, был ошеломлен финалом. Здесь, конечно, Дмитрий Александрович, как всегда, находит какое-то новое звучание абсолютно знакомому материалу.
0: Хотя ругали, и были люди, которые говорят, да что вы, ну как так, они вот должны стоять двое в обнимку там и петь, а тут вдруг какие-то два луча. И знаете, вот Амнерис, который тянется, она никогда этих лучей не достигнет. Вот это самое, по-моему, для нее даже страшное. А может, не знаю, самое, понятно, радостное, что ее возлюбленный обрел вот такое вот состояние где-то совсем уже в небе, и что она, может быть, даже тянется. Ну, тут нужно толковать-то по-разному.
1: Ну, нас тоже критики, некоторые даже не критики, даже больше, а зрители зала ругали, что у нас не было торжественного традиционного марша триумфального.
0: Ну да.
1: Что мы его тоже решили совершенно камерно. Но мне кажется, что для вот общих как раз таких концепций спектакля как бы по-другому этого сделать нельзя было. А что касается финала, да, вы здесь абсолютно правы. Я попросил художника по костюмам, нашу Наталью Алексеевну Зимолендинову, чтобы мы оказались в каком-то мире,

0: сами все, как и просил Шекспир, стали артистами. Все. Вот он когда-то говорил, весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У всех свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Гаджеты, люди себя снимают, представляют, да. То есть такого вороха всего не было никогда. Поэтому, конечно, я не знаю, как насчет архитектуры и скульптуры, заменит ли вас искусственный интеллект, будет ли он по задаче решать эти вопросы. А вот телевидение или кино артистов может заменить. А живой театр, он останется навсегда. Дыхание чувствовать, пот артиста. Вот здесь и сейчас решать вопросы или смотреть, как решают другие вопросы свои. Это будет востребовано все больше и больше. Поэтому я жду, когда искусственный интеллект вовсю войдет в это, да, полностью, в телевидение, в кино. Тогда театр будет самым теплым и нужным местом. Как и прикоснуться к настоящей скульптуре или увидеть ее. Или зайти в то пространство, которое создал художник-архитектор. С его мыслью и задачей. К архитектуре опять. Театр Олега Табакова находится на улице Чаплыгина, дом 1А. Он находится в доме архитектора Густава Гельриха. Дом 1911-13 года. Доходный дом Грибовых. Модерн, не модерн. Уже эклектика. Ну, в общем, там почудил. Хорошо. Там вот два сфинкса пропали. Я хочу к вам обратиться. На доме там были два сфинкса. Может, их восстановить, если есть какие-то.
1: Ну, специалист по сфинксам напротив тебя.
0: Вот я про это и говорю. Теперь надо дать направление.
1: Я попрошу, вот. Он сделает.
0: И наш подвал, театр, к чему я говорю, да? Театр организовался в угольном подвале этого дома. И вот сейчас уже дом реставрирован. Пространство в Москве реставрировано. В районе Чистых прудов. Ну, поверьте, это еще раз говорю к разговору. Вот когда театр, архитектура, пространство вокруг. Это почему я говорю все. Мы сами в нашей деятельности наполняем это время. Наша деятельность артистическая. Но что-то появляется очень интересное, что-то технологическое. Сейчас очень выросло, допустим, в кино технология. В этом смысле прям такое движение технологии. Здорово это все делают. Да, качественно. Есть и какие-то независимые картины, где тоже очень искренне работают. Но меня это радует, что это отражение времени. Я оптимистично на это смотрю. Мир поменялся в 22-м году для меня. И я смотрю на все оптимистично.
1: Хороший,
0: с полным ощущением.
1: Володь, хороший ответ, замечательный. Спасибо тебе за этот ответ. Оптимизм у нас у всех не занимать. Слава Богу. И архитектор, и скульптор – это прирожденные оптимисты. Иначе мы не смогли бы работать в этой профессии. Скажи, пожалуйста, вот передо мной лежит такой интересный проект – под заголовком «В Новой Москве появился дом, архитектором которого стал народный артист Владимир Машков». Я знаю, что этот дом Стас Кулиш, мой друг, проектировал, но, очевидно, он к тебе обратился для того, чтобы как-то усилить ситуацию, скорее всего. Расскажи, что за история такая интересная, на мой взгляд.
0: Сказать, что я архитектор, конечно, это не так, но мы делали сцену театра Табакова. Фойе зеркальное. Вообще, зеркало, мы же и в театре идем к зеркалу сцены, которое прежде всего отражает зрителя. И вообще зеркало нужно только человеку. Артисту оно необходимо и для гримирования, и вообще отражение своих идей, ну и как философское начало. Знаете, как Чаплин очень хорошо сказал когда-то, я очень люблю зеркало, оно единственное не смеется, когда я плачу. В этом смысле образ зеркала как отражение. Я вот сделал такое фойе.
1: Вот. Потрясающее.
0: И поэтому
1: фойе.
0: Мне очень захотелось, чтобы отголосок этого был в этом доме. Вот этого отражения, отражения света и метаморфозы. Вторая часть. То, что мне очень нравится и в искусстве, да, вот это изменение. У нас как символ бабочка нашего театра. И Олег Павлович, и его учителя, и Топорков, и Станиславский любили бабочки. Вообще бабочка – это такое какое-то удивительное существо, проходящее метаморфозу, как и артист. Вот она живет недолго и может только впечатление от ней. А при этом Да?

0: от куколки, гусеницы. Но это разные вообще способы существования в мире. И вдруг бабочка, которая рождена для любви. Вот, поэтому вот такое какое-то отражение в этом доме, ну, это, еще раз говорю, дилетантское. У Станиславского первая глава в работе «Актер над собой» звучит так: дилетантизм.
1: Ну, извини, судя по фотографии, которая передо мной, это профессиональная работа.
0: Потому что рядом были мастера, которые направляли буйную фантазию в русло, которое можно было воспринять человеку и так, чтобы ему было приятно в этом пространстве жить.
1: А какая история? К тебе обратился заказчик.
0: Да.
1: Помоги, мол.
0: Да.
1: После того, как посетил твое фойе.
0: Да.
1: Так получилось. Так и думал, да. Зайдя в фойе, он понял, что это то, что нужно. Понятно. Саш, скажи, пожалуйста, что за неприятная история у тебя была на последней выставке? Я помню, выставка называлась «Рука в три четверти».
2: «Три четверти» имеется в виду, что это часть моей деятельности в изобразительном искусстве. Только картинки, если так посчитать. Ну, наверное, они грубо занимают три четверти от деятельности моей, потому что все-таки длинная это, наверное, скульптура, графика, наверное, там вот или еще там. А это три четверти. Ну, так, вот такую идею дала владелица галереи Марина Образцова. «Давай картинки твои выставим». Мы с ней так общались. И она там у меня бывает в мастерской, и кто-то ей, может быть, посоветовал. Давайте сделаем.
1: Ну, хорошо. Дальше что произошло?
2: Мне звонок раздался. Вот это Марина с удивленным несколько голосом говорит: да, вот пришли мужчины спортивного вида, которые говорят, что они из организации 40-40, и что их раздражает одно мое произведение. Произведение называется «В бытовке». В бытовке сидят мужики, ну, кто-то курит, ну, с такими обычными лицами. Я в бытовках много бывал в своей жизни и, в общем, по-своему люблю этих людей. Такие работяги какие-то. Один так немножко прилег на столе лежит, видимо, или выпил, или устал, может.
1: Я помню эту картину,
2: да,
1: он просто устал.
2: Да. И среди них за столом сидит... ну, святой человек, потому что там есть нимб. И я не согласен с теми, кто говорит, что, может быть, так тень падает, там все. Но что это Христос, тоже там это не обозначено. Здесь просто есть нимб, и вот он святой среди них сидит. И если даже это предположить, что это Спаситель, то он ничего плохого не делает. Он сидит среди как раз тех людей, которых он и призывал. В Писании сказано, что с заблудшими, вообще-то, работу-то надо проводить, а не с благополучными людьми. А здесь они и не совсем заблудшие, потому что ничего они страшного не делают. Конкретно какая-то бутылка стоит, какие-то там стаканы по пропорциям к руке, они маленькие. То есть, ну, такая вот штука. Ну вот, ну и началась вот эта вот тягомотина. Я взял трубку, она мне дала трубку, соединила меня с одним из этих представителей. Ну, он сразу начал говорить какие-то глупости. Тут надо что сказать, что очень невыгодно людям простым разговаривать на эти темы. И даже великие наши писатели, чтобы не ходить далеко, я приведу пример Гоголя, Толстого и Достоевского, как они только начинают про изобразительное искусство писать в известных произведениях, ну, невозможно читать, там ошибка на ошибке, и, в общем... Вот, а тут вообще такой вот мужчина, там, что-то он мне там, вот ваша картинка, там, то есть картина именно, я говорю, это не картина, ну, такой начался диалог, я вежливый, я взял себя в руки, ну, вот вы ее либо снимите, он мне говорит, либо занавесьте, либо мы ее сами снимем. Я говорю, ну, попробуйте, снимите, если вы прикоснетесь к ней, я вас засужу, потому что она стоит, там, ваши внуки будут еще... расплачивался за нее. Вот. Ну и снимать я ее не собираюсь, и так далее. Ну и началась какая-то вот такая тягомотина, я бы сказал это. Да, ну тогда в таком случае мы обращаемся в Следственный комитет, если я так не ошибаюсь, в этих названиях могу ошибаться, и в прокуратуру, что ли. Да? Я говорю, вот, пожалуйста, что вы выбираете? Я говорю, ну, под цитату из фильма, хорошо бы помучиться, конечно, как в «Белом солнце пустыни» говорил главный герой. Мучаемся до сих пор, поскольку они, видимо, что-то про меня прочитав или узнав, Вроде от меня-то они отъехали, а теперь они, значит, претензии имеют к галерее, что они не послушали их, что картинка вызывает негодование у зрителей или оскорбляет чувство верующих. Ну, был суд, я там был. Ну, я не могу бросить галерею. Я поэтому ходил один раз, как свидетель, все объяснил, рассказал какие-то. Брал с собой фотографии, там все что-то показывал. Вот, ну, на мой взгляд, ситуация чистая, и они тут не правы.
1: Саш,
2: да.
1: На недельку прервемся. Ох, друзья, как мне с вами расставаться, я не знаю. Но, к сожалению, время истекло. Я, Николай Шумаков, прощаюсь с вами. Напомню, у нас в студии был народный артист России Владимир Львович Машков и народный художник России Александр Юлианович Рукавишников. Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: Радио России. Театр на Радио России представляет.
4: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
5: Давайте не пойдем на первый урок.
6: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
5: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
7: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
3: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: силы ПВО сбили более 1050 беспилотников ВСУ и ракеты «Фламинго» и «Нептун-МД» украинские. Удары украинских беспилотников вглубь России представляют серьезную угрозу безопасности Германии. Британский премьер Кир Стармер сообщил своим близким о намерении уйти с поста главы правительства. И теперь подробнее. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника оперативно-тактической авиации ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Нанесено поражение местам сборки дронов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 164 районах. Силы ПВО сбили более 1050 беспилотников ВСУ и ракеты «Фламинго» и «Нептун-МД». Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3-х десантно-штурмовых бригад 2-х штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 285 военнослужащих, уничтожено 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и артиллерийское орудие. В интересах главы европейской дипломатии Каи Каллас не быть переговорщиком с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Вести». «Ей нелегко не придется, если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», сказал Песков. 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не говорил плохо о нашей стране, сообщали «Вести». 14 мая Песков заявил, что в диалоге Европы с Россией могут участвовать любые представители, главное – восстановить сам контакт. Так он прокомментировал возможность назначения президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера посредником на переговорах. Удары украинских беспилотников вглубь России представляют серьезную угрозу безопасности Германии. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По ее словам, мира в Европе нельзя добиться без России. «Лично я считаю, что действия Украины в ходе войны представляют собой серьезную угрозу безопасности Германии тоже. Нельзя постоянно тыкать большого медведя раскаленным железом в глаз, вроде ударов дронами вглубь России, и потом ожидать, что ничего не произойдет. Медведь, в конце концов, ударит в ответ», сказала Вайдель. Соответствующий фрагмент видеозаписи был опубликован и цитируется ТАСС. Британский премьер Кир Стармер сообщил своим близким о намерении уйти с поста главы правительства. Об этом пишет сегодня Daily Mail. Издание отмечает, что волна отставок министров вынудила Стармера смириться с неизбежным. О битве за кресло британского премьера собственный корреспондент информационной службы «Вести» в британской столице Александр Хабаров.
2: В субботу Лондон кипел от демонстраций. Полиция грозила арестами, использовала дроны и систему распознавания лиц. Протестующих это не остановило. Их претензии были адресованы премьер-министру Киру Стармеру, чья судьба и так висит на волоске. За последние 8 лет в Британии сменилось 6 премьер-министров. Выживаемость на этом посту в среднем составила 500 дней. Некоторые ушли со скандалом. Нынешний готов биться до последнего.
3: Оказалось, что выставить отсюда Стармера не такая уж и простая задача. Сам он уходить отказывается, а его оппоненты пока недостаточно сильны. В результате противники Стармера в правительстве пытаются развалить его кабинет и подают в отставку. Параллельно идет подготовка кандидатов на замену Стармеру.
2: О своем желании бороться за лидерство заявил уволившийся с поста министра здравоохранения Уэс Тритинг. К власти рвется король Севера, так называют мэра Манчестера, лейбориста Энди Бёрнама. Пока он в подвешенном состоянии. Чтобы тягаться со Стармером, Бёрнаму необходимо попасть в британский парламент. Молодой депутат Джош Саймонс уступил ему свое место, но этот мандат еще нужно добыть. Судьбу Бёрнама будут решать 76 тысяч избирателей округа Мейкерфилдс на севере Англии. Раньше здесь, как и в других рабочих районах, дружно выступали за лейбористов. Теперь многое изменилось.
3: Судя по обилию английских флагов, а этот флешмоб, вызванный недовольством миграции, развернулся в Британии в прошлом году, победить здесь Энди Бёрнаму будет не так уж и легко. Дело в том, что в этом избирательном округе на местных выборах многие голосовали за партию реформ.
2: Лидер этой партии, Найджел Фарадж, сейчас на пике популярности. Фарадж пообещал бросить все силы, чтобы в Мейкерфилдс Бёрнам не победил. Но главное оружие против лейбористов – это разочарование людей.
4: Лейбористы управляли страной последние два года, но мы не почувствовали никаких улучшений. Было много обещаний, но ни одного из них не сдержали. Только жизнь стала дороже. Люди разочарованы, так же, как и я. Ощущение, что мы никому не нужны. А нам, в свою очередь, не нужны ни лейбористы, ни консерваторы. Хотим перемен.
2: Пока Стармер в Лондоне рассуждал о сближении с Европой и новых тратах на Украину, на севере его собственной страны копилось раздражение. Рушится так называемая «Красная стена» – полоса регионов, где лейбористы господствовали, называя себя партией труда.
4: Нынешний глава правительства – лейборист, самый слабый премьер-министр в нашей истории и самый непопулярный. Он проваливается, потому что постоянно говорит о работе, но ничего не делает, а политик обязан что-то делать. И Найджел Фарадж как раз человек дела.
2: Фарадж построил свою карьеру, обещая разобраться с миграцией. Что именно принесет он своим сторонникам, неизвестно. Но запрос на него, очевидно, растет. В Лондоне недавно поддержали партию зеленых.
4: Я считаю, что зеленые больше выступают за простых людей. Они защищают интересы общества. Так называемые главные партии оторвались от реальности и заняты тем, что служит большим корпорациям, а не людям.
1: Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В эти минуты проходит четвертый матч финала континентальной хоккейной лиги, в котором казанский «Ак-Барс» принимает на своем льду ярославский «Локомотив». Идет 18-я минута второго периода. Счет ничейный 1-1. Первую шайбу на 7-й минуте второго периода забросил Полунин, а затем на 15-й минуте Сафонов счет в этом матче сравнял. Напомню, что в серии до 4 побед пока что лидируют железнодорожники со счетом 2-1. Петербургский «Зенит» сегодня обыграл казанский «Уникс» со счетом 103-74 в третьем матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги. И таким образом «Зенит» повел в серии до 4 побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 мая. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир категории WTA 1000 в Риме в парном разряде. В финале они оказались сильнее дуэта Кристины Букши из Испании и американки Николя Меликар-Мартинес со счетом 6-3-6-3. Тем временем на теннисном турнире в Страсбурге россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в основную сетку. В финале квалификации она уступила представительнице Австралии Дарье Касаткиной со счетом 4-6-2-6. Также на этой стадии Оксана Селихметьева проиграла американке Маккартни Кеслер 4-6-4-6. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа Кубка России по пляжному волейболу в Волгограде. В финале они взяли верх над Дарьей Рудых и Кристиной Филимоновой со счетом 2-0. Бронзовые награды у женщин завоевали Елизавета Луткова и Арина Режнова. И на этом о спорте все. До встречи.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
1: В понедельник, 18 мая, в Новосибирске ожидается 9-11 градусов без существенных осадков. В Иркутске временами дожди, от 9 до 11 тепла. В Красноярске плюс 8, плюс 10, временами дожди. В Мурманске 11-13 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Архангельске без осадков, плюс 20, плюс 22. В Петрозаводске 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге вечером местами небольшой дождь, 19-21 градусов. градус. В Москве температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 28-30. Сейчас в столице плюс 26.

0: Театр на радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
4: Простите.
0: Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
5: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
6: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Весенняя охота на гуся.
7: Охота действительно одна из самых сложных. Все начинается с разведки. Во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше.
0: Журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
11: Театр у микрофона продолжает свою работу. Слушайте вторую часть спектакля «Мы не увидимся с тобой» по одноименной повести Константина Симонова.
12: У нового редактора был?
13: Был.
12: Какое впечатление?
13: Ну, по первому впечатлению.
12: Понятно.
13: Но с другой стороны, ты же меня знаешь. Считать себя умнее собеседника – это моя слабость.
14: А вот и твой Василий Иванович. Теперь к его неудовольствию и мой. Пойди возьми у него водку, потому что мне он ее не даст. Давай.
15: Когда поедем на аэродром? В 5? Без перемены, как вы сказали?
16: Без перемены.
14: Я тебя провожу. Удостоверюсь, что ты действительно улетел.
16: Василий Иванович, вы ужинали?
15: Ужинал во второте.
16: А где спать будете?
15: В машине, погода хорошая.
16: Василий Иванович, там у вас в машине моя фляжка.
15: А, вот.
16: Спасибо.
15: Будить вас?
16: Думаю, сам проснусь, но на всякий случай в 4:30.
14: Ну? Так, поставь кружку.
16: Да подожди.
14: Да поставь, я тебе сказал! Черт! Если помнишь, как-то под Калугой я сообщил, что у тебя в семье дело дрянь.
16: Так.
14: На этот раз наоборот. Я прибыл как добрый вестник. Ты спросил, почему тебя вызвал наш новый. Главным образом потому, что в Москву приехала из Ташкента твоя Нина Николаевна, а я ему объяснил про нее, что она твоя невеста, что приехала всего на 2 недели и что ты должен успеть ее повидать.
16: Ты что?
14: Что?
16: Серьезно?
14: Как нельзя более. Она приехала, пришла прямо с поезда к секретарю редакции и спросила, где ты и когда будешь в Москве. И тот сделал единственно разумное, немедленно послав ее ко мне.
16: Борис.
14: Погоди! Не перебивай меня. Перебивать заику – это все равно, что отнимать хлеб у слепого. Мне очень понравилась эта твоя женщина, которая назвала себя Ниной Николаевной. Если бы ее в Ташкенте встретил бы не ты, а я бы на ней женился немедля и без рассуждений. Вот за это, за твою так называемую личную жизнь, и выпьем все остальные подробности потом. Ну, Как мамины котлетки?
2: Прекрасно.
14: Мыслящий человек должен уметь извлекать большое удовольствие из мелких радостей жизни, потому что чем у него больше в голове стоящих мыслей, тем меньше у него в жизни крупных радостей. Вся надежда на мелочи, да? Угу. Давай еще по одной, чтобы их было все-таки побольше. У мыслящего человека. И море! И Гомер, все движется любовью. Как каково же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, витийствуя, шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Ай, прозаик. Подробности. Твоя Нина Николаевна сказала мне, что эти две недели будет жить на квартире какой-то артистки, у которой ты бывал и знаешь ее.
2: Да, знаю.
14: А потом вернется обратно в Ташкент. И когда я спросил, что дальше, то из ее неопределенного ответа понял, что, кажется, это зависит от тебя. С чем тебя и поздравляю.
2: Как она выглядит?
14: Я тебе уже сказал, что женился бы на ней без промедления. Что тебя беспокоит, я не понимаю.
2: Думаешь, застану ли?
14: Ну, чего не знаю, того не знаю, но попомни мое предчувствие, что у тебя в этом вопросе все должно быть хорошо. Вот за это и выпьем то, что осталось, если осталось. Да, представляешь, Петя Пустовалов погиб. Пришла телеграмма, пошел с десантом на танке убит. Да, ну, если откровенно, мне всегда казалось, что он не жилец на этом свете.
2: Почему?
14: Слишком прямой человек. Когда человек зигзагом идет, в него реже пули попадают. Конечно, в более широком смысле слова. Сейчас подумал о тех, кто погибнет в последний день войны. Наверное, родственники будут жалеть их больше всех остальных. Как будто в последний день этого может не случиться. Хотя на самом деле именно потому, что это последний день войны, в этот день должны будут погибнуть и последние несколько сотен или тысяч человек. А то, что войны будет последний день, запланировано обеими сторонами с самого первого дня. Вопрос только, когда и где он будет?
2: Ну и как, по-твоему, когда или хотя бы где?
14: Ну, логика событий последнего времени подсказывает, что в Берлине. Если только нас не упредят наши союзники, что нежелательно, исходя из послевоенных соображений.
2: Послевоенные соображения. Не рано ли?
14: Почему рано? Когда послевоенные соображения возникают после войны, это поздно. Они должны возникать во время войны и определять собой длину паузы между двумя войнами, этой и следующей. А те соображения, которые будут возникать уже после войны, перед следующей, будут называться не послевоенными, а предвоенными соображениями. К сожалению, с исторической точки зрения, это именно так.
2: Иди ты к черту со своей исторической точкой зрения.
14: Я согласен, но куда же ее деть, если она существует и не в зуб ногой, как говорил Маяковский по другому поводу. История вообще вещь для веселья малооборудная. Говорю это с грустью, как историк по призванию. Ну ладно.
3: Пойду полягу костями.

0: Когда Дуглас поднялся в воздух, я еще с минуту видел стоящий внизу Виллис. Василий Иванович сидел за рулем, а Гурский, стоя в Виллисе, прощально крутил над головой своей пилоткой.
1: Передай главному, пусть произведет меня в генерал-майоры. Представь, как я буду хорош в лампасах.
2: Сколько она пробудет в Москве, и там ли она? А вдруг уехала? А зачем я тогда лечу? А если все-таки она там? У нее 2 недели. Осталось только 2 дня. А что эти 2 дня? Я не видел ее 1.5 года. Что нас связывает? 1 ночь в Ташкенте, 2 моих письма и 1 письмо от нее и телеграмма. Ну а что дальше? У меня дочь, у нее взрослый сын. Надо что-то решать. А что мы можем решать? Планировать будущее? Нельзя ничего планировать и загадывать. Загадывать на завтра, когда меня могло не быть вчера. Человек предчувствует свою смерть. Настенька, Настенька. А где мы летим? Минск далеко? Что писать об этом рейде? Думать о войне. Надо думать о войне. Думать. Для того, чтобы думать, надо знать. Знать головой, знать по рассказам. Или знать кожей, знать, увидев, знать, почувствовав. Я прикоснулся к правде войны. Но как писать об этом? Не знаю. Какими словами? Как? Кто-то сказал, подлетаем к Минску. Вы спрашивали? А может, она не уедет? Ну, как она может не уехать, если там мальчик? Вот когда она уедет в Ташкент, тогда и буду думать о войне. Ну что, попробуем записать хотя бы чужие мысли. И я заставил себя записать чужие мысли. Заставил записать разговор с генералом Ефимовым.
3: А воевать кем?
4: Раньше-то бывало, кем воевать есть, чем воевать нет. А сейчас ведь иногда выходит, чем воевать есть. А вот кем?
3: Да нет, ну, конечно, за то, что тут или там раньше не так делалось, это не вы, а мы, генералы, первые ответчики. Ну, вы-то вот корреспонденты, писатели, вот особенно которые с первых дней. Вы же давно не только штатские, вы военные люди. И вы писали о наших делах, ну, не вы лично, а вообще. И весной 42-го, и осенью, и в 43-м тоже. Особенно про те фронты, где подолгу в обороне стояли, там на месте топтались. Вы же то и дело писали, как мы геройски наступали в разных частных операциях. Как мы из болота на гору лезли. Или там с открытого поля опушку леса брали. А вот почему так часто наступали с невыгодных исходных позиций? Об этом вы задумывались? Ну, я понимаю, писать об этом вы тогда там прям не могли, я понимаю. Ну, сами-то хоть вы задумывались? Ты от кого не спросишь о тех временах у солдат или там младших офицеров в памяти у солдата, что он в низине немец на высотке, он под горкой немец на горке, он перед деревней немец в деревне. Он в болоте немец на сухой опушке. Почему? Ну что, география, что ли, такая необратимая? Ну фронт-то длинный. Почему же не так на так? В одном месте мы на горке, а не в болоте, а в другом наоборот. А немец вы сами, наверное, помните. Если его с горки столкнули или там из деревни выкинули, он ведь в поле не встанет, и в болоте он не закопается. Он отойдет на лишний километр, а то и на 2 до господствующей высоты или там до населенного пункта. А мы, раз он отступил, давай вперед, по самые никуды. Я сегодня вот, сейчас только, с пополнением знакомился. Ярость в душе. И не на кого-нибудь, а на самих себя. Чем дальше вперед идем, тем горше за гибель людей. Сегодня бы могли рядом воевать, если бы не лежали под этими... Черт бы их побрал безымянными высотками в болотах, в низинах. На открытых местах, потому что мы ни шагу назад слишком часто говорили «не по делу». Да я сам панику пресекал, и бегущих останавливал, и своей рукой на месте клал, но когда я мог солдата хоть немного от смерти сберечь, ну, я не знаю, закопать его поглубже, ход сообщения к нему подвести, мог и не сделал этого. Вот этого я не могу себе простить и никогда не прощу. И уж тем более не терплю, когда сейчас, на 4-м году войны, хлюст какой-нибудь имеет право
4: Иногда вообще прямое распоряжение. Ну, отойди, отойди на удобную, на грамотную позицию. Он, видишь ли, кабенится. Мол, удержится и там, куда по собственной дурости залез. Может быть, и удержится на солдатских костях, а то и на своих собственных. И все равно хочется сказать ему: сукин ты сын.
0: Когда я записал слова, а по-настоящему понял, что он говорил, только через много лет. «Скоро Москва!» — крикнул мне в ухо проходивший мимо стрелок-радист. Я просунулся к иллюминатору, под крылом было шоссе и два медленно ползущих по нему к Москве грузовика. Конечно, она не ждет меня там и не может ждать, и ей неоткуда знать, когда я могу прилететь. Этого и в редакции никогда толком не знают. На аэродроме рядом с Никой стоял секретарь редакции Лёва Степанов. Он сообщил, что у меня 4 дня отпуска, и мы поехали прямо к Нике.
5: Что ты хочешь, сначала поесть или помыться?
2: Наверное, помыться.
5: Хорошо, сейчас я зажгу газ.
2: Я считал дни, у меня вышло, что тебе нужно чуть ли не завтра уезжать обратно.
5: Да, нужно. Но не завтра, а в пятницу вечером. Мне удалось переменить билет.
2: Я еще на аэродроме хотел спросить тебя, но не сумел при всех.
5: Я с самого начала хотела сказать тебе и тоже не сумел.
2: Угу. На кого ты оставила сына?
5: Главным образом на самого себя. Он у меня самостоятельный, хорошо учится. Вот только школа очень далеко. А кормят его мои ленинградцы. Они еще не уехали, только собираются. Я купила им для него про запас то, что смогла, и оставила денег. Но все равно, конечно, беспокоюсь. Потому что я и раньше уезжала в другие города с выездными спектаклями, но самое большее на 3-4 дня. Так надолго я его еще никогда не оставляла.
2: А как его зовут?
5: Его зовут так же, как тебя. Даже смешно. Твою дочь как меня, а его как тебя.
2: Да, действительно смешно.
5: Сейчас я зажгу газ. Ты знаешь, 5 дней назад вдруг пришли и починили газовую колонку. Так Зинаида Антоновна была так счастлива, что мылась весь день с утра до вечера.
2: А где Зинаида Антоновна?
5: Уехала 3-го дня в Ташкент, чтобы самой сыграть в 3 прощальных спектаклях и вернуться вместе со всей труппой. Ну? Что?
2: Ничего. Ровным счетом ничего.
5: Ты что, думаешь, что я не понимаю? Ты думаешь, что я не понимаю, как это страшно, когда все, с кем ты был, вдруг убит, и ты один жив? Я когда встречала тебя, приготовила себя даже к тому, что могу тебя почти не узнать, что тебе, может быть, даже трудно самому двигаться. Даже хотели подъехать на эмке прямо к самолету, но нам не разрешили.
2: Ну? Ну, успокойся. Не надо. Мы лежали вдвоем в чужом доме, в чужой постели. И я был счастлив.
5: Мы ведь там в тылу тоже живем. И тоже все вокруг себя видим. Но не обо всем можем прочесть. Об одном пишут, о другом нет. Я понимаю, что во время войны иначе и не может быть. Но ведь мы с тобой вдвоем. Я спрашиваю тебя не про какие-то там военные тайны, а про тебя самого. Когда я думаю про тебя, про себя, мне кажется, что если бы мне вдруг велели написать про все, что я видела и слышала за эти годы, и про все, что я думаю, хорошее и плохое, про всех людей, которых я встречала, и про себя, про все, чего я боялась и не боялась, чему я верила и не верила, и сказали бы, что все это напечатают, и все будут читать, я бы не согласилась. Нет. Я могла бы все это рассказать только тебе одному. Почти все. Может быть, даже все. Ты знаешь, одно время я так похудела, что даже самой было на себя противно смотреть. А сейчас я знаю, я стала выглядеть немного лучше.
2: Лучше всех на свете. Хотя, правда, похудела.
5: Это потому, что я болела.
2: Я знаю.
5: Я слишком поздно просто попала к ним, не обращала внимания, болит и болит. Сначала похоронила маму. Вот ты знаешь, говорят, от сердца легкая смерть. Но мама перед смертью мучилась. И сразу же заболел дизентерией Вася. А потом меня отвезли прямо с работы. Вот и все мои жалобы, как там у военных... Принято начинать с этого. Жалобы есть? Да вот жалоб у меня больше нет. Ты знаешь, пока я тебя ждала здесь, в Москве, мне так хотелось пойти и посмотреть, где же ты живешь.
2: Завтра пойдем.
5: Мне так хочется увидеть, какая у тебя комната, что и где в ней стоит.
2: И если захочешь, останемся там. У меня 3 комнаты. То есть не у меня, а вообще 3. Одна Ксении, другая дочери, третья моя. В ней нам и придется жить, пока не обменяемся на что-нибудь другое вместе с дочерью или отдельно. Это уж как вы с ней решите.
5: Ей уже 17.
2: 17.
5: Ты не боишься, что все это будет слишком большой неожиданностью для нее?
2: Что неожиданностью, не боюсь. Самое главное, она уже знает из моего письма.
5: Что она знает?
2: Что я просил тебя приехать.
5: Ой, нет, ой, все равно трудно будет. Ой, ух, я себе хорошо представляю, как все это будет трудно и для меня, и для тебя, и главное, конечно, для нее.
2: Наверное. Думаю, и твоему мальчику будет не просто со мной, особенно в начале.
5: Нет, все-таки с ним будет проще. Скажи, ты будешь свободен в эти дни?
2: Совершенно. Провожу тебя на поезд и только после этого пойду впервые в редакцию. А что?
5: Ой, а у меня в эти дни, наоборот, будет сплошная беготня. Ой, ты знаешь, я сегодня все утро была в театре, потом забежала поесть на минуточку, и вдруг звонит ваш Степанов, что едет за мной. Так я позвонила в театр и нахально наврала, что мне обещали 40 метров бязи, и что мне надо срочно мчаться за ней, чтобы ее не упустить. Я даже не знаю, как я завтра буду выкручиваться с этой бязью.
2: С утра пойдем за ней и будем добывать вместе.
5: Ну, ты хоть знаешь, где ее добывают, знаешь?
2: Ну, где-то же она есть.
5: Ну, там, где она есть. Мне-то ее как раз никто не обещал.
2: Жаль, нет Гурского. Втроем с ним наверняка бы достали.
5: Твой Гурский делает вид, что он самый злой, самый умный, а на самом деле заботливый и добрый.
2: Насчет добрый, положим, зависит от того, когда и с кем. Насчет злой тоже, а насчет самый умный, так оно и есть.
5: А я чувствую себя дурой. Сколько я не думала, я так и не могу придумать, как мне исхитриться, чтобы завтра, послезавтра, как можно меньше быть без тебя.
2: У тебя была когда-нибудь собака?
5: Никогда не было.
2: На эти 2 дня появится. Сначала мы пойдем с тобой и добудем эту бязь. А потом, когда ты будешь в театре, я буду сидеть в подъезде, курить, чесать за ухом лапы и ждать тебя. И завтра. И послезавтра.
5: Господи. Сейчас будут допрашивать меня про эту проклятую бязь. Да. Здесь. Да, сейчас. Хорошо, я повторю. Да, у вас правильно записан. Да. Иди. Тебя из редакции просят.
2: Да-да.
6: Товарищ Лопатин?
2: Слушаю вас.
6: Генерал Никольский приказал срочно вызвать вас в редакцию. Высылаем за вами машину.
2: И так дойду, я недалеко.
6: Уже высылаем, приказано срочно.
2: А что случилось?
6: Не могу знать. Мне только приказано вас срочно вызвать.
2: Хорошо, еду.
5: Может быть, я тебе хотя бы чай успею подогреть?
2: Не надо.
5: А как ты думаешь, это надолго?
2: Не знаю.
5: Да что случилось?
2: Не знаю. Может быть, с Японией война началась, и вспомнили, что я был на Халхин-Голе. А может, приказ свыше? Срочно дать 200 строк именно о том фронте, с которого я только что вернулся. У нас никогда заранее ничего не знают. Словом, помогают нам с тобой привыкнуть друг к другу.
5: Ну, я не знаю. Ну, как? Ну, даже если тебе придется куда-нибудь ехать, но все равно тебе нужно сходить и показаться врачам. Я понимаю, что дело не в ссадинах, они и правда пустяки, но спина-то у тебя болит.
2: Не волнуйся, не волнуйся. Скорее всего, ровно ничего не случилось. Про Японию это я так, дурака валял. А если засадят писать, пока не допишу, не встану. А как допишу, вернусь.
5: Все. Иди.
2: Нет.
5: Иди.
2: Нет.
5: Иди.
0: Уже на лестнице я услышал, как там внизу дает нетерпеливые гудки машина. В машине за рулем сидел знакомый по многим фронтовым поездкам веселый и безотказный водитель Коля Шумов, цыган.
2: Что, Коля, наверное, уже знаешь, зачем меня на ночь глядя вызвали? Ты всегда все знаешь?
7: Знаю. Гурского убили.
2: Как убили? Не может быть. Откуда ты знаешь?
7: Со Степановым ездил на узел связи. Пакет запечатанный для редактора. Ну, Степанову на словах сказали, а он по пути мне.
2: Как убили? Когда?
7: Сказали, что сегодня. Рано утром.
2: Значит, последний раз в жизни я видел его, когда он, стоя в Виллисе, прощально махнул самолету своей пилоткой. Его слова «Представь, как я буду хорош в лампасах» были последними, которые я слышал. Я вдруг вздрогнул, когда полчаса назад, лежа в постели, мы мельком вспомнили о нем. Он уже давно лежал где-то там убитый. Я приехал в редакцию, редактор ходил по кабинету. Увидев меня, сказал: «Василий Николаевич, я зачту вам телефонограмму, которую передал для нас ПВЧ Начпоарм-19. Сегодня, 18 августа, в 5:45, находясь в составе разведроты на плацдарме территории Восточной Пруссии, при обратной переправе через Шишупы погиб военный корреспондент «Красной звезды» Б.А. Гурский. Как бывший редактор «Красной звезды», обращаюсь вам личной просьбой выслать представителя редакции, участие захоронения, вручение личных вещей, завершение на месте неоконченной корреспонденции, наконец, желательно Лопатина. Вопрос по смертном награждении поставлен мной в военном совете армии. Начпоарм-19. Надо ехать, то есть лететь. Место на самолете до штаба фронта по моей просьбе уже оставлено за нами. Что вы мне скажете на это, товарищ Лопатин? Кому персонально лететь? Есть и другие кандидатуры, но мы отложили решение до вашего прибытия. Вы только вернулись с фронта, должны сходить к медикам. Матери его сообщили, спросил я. Думали и решили, что это как раз лучше сделать вам. Так как же, Василий Николаевич? Когда самолет? Ровно в 7. Я шел к матери Гурского, плохо представляя себе, как все это будет. Приду, поздороваюсь и скажу. А дальше? Трижды за войну мне приходилось вот так приходить в дом и говорить о том, что его уже нет, про человека, которого считали живым. Но те три раза это были молодые женщины, у которых кто-то оставался. А теперь я шел к старухе, которой предстояло сказать, что она лишилась всего, что у нее было,
0: и что ей больше не для кого и не для чего жить. Человек предчувствует свою смерть. Я был уверен, мать Гурского сегодня не может спать, но она спала. Я несколько раз нажимал на тот из звонков, который звонил не в коридор, а прямо в ее комнату, прежде чем она открыла мне. Она тянула меня за собой по длинному коридору, заботясь, чтобы я не нагремел в тишине своими сапогами.
5: Это вы? Я с просонок. Как глупо я подумала, что это вдруг вернулся Боря. А это вы? Вы даже представить себе не можете, как Боря беспокоился, что вы так долго им ничего не отвечали. Он так старался, чтобы они вас поскорее сюда вызвали, а вы им ничего не отвечали. Может быть, вам негде переночевать?
0: Борю убили.
5: Я так и знала. Борю. Боречка. Божечка. Сейчас, одну минуточку. Вы знаете, я хочу поехать к нему. И я не знаю, как они, но про вас я знаю, что вы это сделаете для меня.
0: Да-да, конечно.
5: Если вы знаете что-нибудь еще, не бойтесь, скажите.
0: Все, что узнаю, скажу вам, как вернусь оттуда.
5: А, да. Когда вернетесь?
0: Дней через 7-8.
5: У вас все в порядке? Вам есть где переночевать?
0: Да-да, конечно.
5: Вы знаете, Боря считает, что у вас теперь все станет на свое место, как у людей. Он так беспокоился, что ей придется уехать, не дождавшись вас. Она не уехала?
0: А? Нет, не уехала.
5: А, так идите к ней. Зачем вам этот мой чай? Идите. Другой бы на вашем месте, раз он сам сегодня уезжает, попросил бы зайти ко мне кого-нибудь другого, а сам пришел бы только потом, когда вернулся. Это просто потому, что вы очень любите Борю. Не меньше, чем он вас. Поэтому вы пришли ко мне. Идите. Я все равно ни о чем даже думать сейчас не могу. Вот стою с вами, а сама думаю о плитке, что ее надо выключить, а то потом забуду. И вспоминаю, погасила свет на кухне, когда наливала воду в чайник или нет. Вот провожу вас и проверю. Идите.
0: Дверь за мной захлопнулась, и уже переходя улицу, взглянув назад на черные сейчас окна этого знакомого дома, я вспомнил невеселую шутку Гурского. Если со мной что-нибудь случится, то он, Гурский, удочерит мою дочь. А если наоборот, то пусть, как он выразился, тебя удочерит моя мама. Я вспомнил и подумал, что нравственные долги надо платить долго, иногда до конца жизни.
8: Когда самолет?
0: В 7.
8: А на сколько ты туда полетишь?
0: С дорогой на 5, самые большие на 6 дней.
8: Есть чай?
0: Ничего не хочу.
8: Ляг. У тебя есть целых 2 часа. Разденься и ляг. Или ложись одетый, если не хочешь раздеваться. Ты вот ляг и постарайся хоть немножечко поспать. Все-таки 2 часа. Ну, давай, раздевайся и ложись. А я пойду и налью тебе чаю, потому что тебе сейчас кажется, что ты не хочешь чая, а через 5 минут ты захочешь. Сейчас я принесу. Я вот здесь поставлю рядом на столе, а ты выпьешь. 2 часа. Ну, ложись.
0: В штаб армии я добрался только через день после полудня.
2: Ехал на попутных, 3 раза пересаживался с машины на машину. Редакционный Виллис нашел довольно быстро. Можем ехать. Сколько до места?
9: 3 часа езды. Дороги тесные, объезды, спешить себе дороже.
2: Я и не прошу вас спешить.
9: Так уже поспешили. Так спешил, только спиду не пихал, что быстрее ехал. А на кой спешил? Че там не видел? Ну, речка она и речка, как Клязьма. Ничего в ей такого особенного нет, а то ни на той стороне, ни на этой, может быть, не спешить, а глядеться. Еще как бы первый, а то и не первый. Солдаты так и так на той стороне уже сутки сидят. Нет, ему надо было сразу, как приехали. Он же только командует, давай. Ему, чем установиться, людей спросить, лучше 10 километров крюку сделать. Имеет такую привычку, никого не спрашивает, сам все лучше всех знает. И на кой сдалась ему эта Пруссия, не знаю. Ну, версты за 3 шпиль торчит, наверное, от ихной церкви. А на самом берегу почти ничего, только так-то буквы П, сарай или, скорее всего, хлева.
10: Только что похоронили. Ждал тебя вчера, ждал сегодня утром и поехал хоронить. До сегодня оттянул, а дальше было бы непонятно, тем более со стороны начальника политотдела армии. По сути, я его и живым-то почти не видел. Нагрянул, как снег на голову, отправляя его немедленно на шишупу. А мне члену военного совета в другой корпус, на другое направление. Я ему: оставайся тут, жди до завтра, завтра вместе поедем. А он мне: товарищ генерал, вы меня, очевидно, за кого-то другого принимаете, а у меня ваша школа. Сегодня ночью должен ступить ногой на землю Восточной Пруссии, а утром быть на узле связи и передать корреспонденцию в Москву. Этим купил. Мало того, при нем сам позвонил в дивизию, чтобы не препятствовали, что разрешаю. Вот разрешил. Своими руками послал человека на смерть. Вот так и живу теперь. Помню, что мог сохранить человеку жизнь, а угробил.
2: Слушай, Матвей, не устраивай для себя особого счета. Он поехал делать свое дело, ты разрешил, и правильно.
10: Я прочел. Почерк у него, как всегда, но разобрать можно. Для очерка уже почти все готово, но маловато. Больше 5 страниц на машинке не будет. Поправишь, потом звездочки дашь или отточи, от себя странички 3. Все вместе как раз на высокий подвал, на 2-ю или 3-ю полосу. А можно 3 колонками, одно по другим. Ну, я поехал. До завтра.

0: Пантелеева, которого знал еще 41-го.
1: Корреспондент информационной службы «Вести».
2: Жизни. Изначально он планировал записать балладную пластинку, но, поняв, что сможет собрать в студии близким ему по духу музыкантов, передумал. «Эти произведения – саундтрек моей жизни», – говорит Уилсон. «Мне бы очень хотелось, чтобы слушатели после прослушивания этого альбома сохранили такое же незабываемое звучание и ощущение». В альбом вошли пьесы пианистов Билли Чайлдса и Джорджа Кейблса, а также популярные произведения Мишеля Леграна, Куинси Джонса, Милтона Сементу, Джина Ванелли и Лианы Ильес. Близкие Уилсону по духу музыканты – это пианистка и аранжировщица Рини Роснес, вибрафонист Джо Лок, басист Джей Андерсон и барабанщик Кендрик Скотт, а также специальный гость – болтарнист Кевин Ньютон, сыгравший на двух пьесах.

Вокалист Маркус Голдхейбер представил свой 6-й альбом «The Promise of You». Изрядно поколесивший по США уроженец Буффало последние 5 лет занимал должность креативного директора одного из нью-йоркских клубов, а также выступал практически во всех известных заведениях, включая Birdland, Blue Note и Iridium. Дебютную пластинку музыкант выпустил ровно 20 лет назад. Ну а в записи нового альбома участвовали такие известные музыканты,

Один из наиболее креативных саксофонистов 21 века, Крис Поттер, выпустил студийную пластинку «Alive with Ghosts Today», сюиты, на создание которой музыканта вдохновил известный аболиционист Джон Браун, а точнее его знаменитый рейд на Арсенал в Харперс-Ферри в октябре 1859 года. Углубляться в историю США не буду, скажу лишь, что для Брауна все закончилось ожидаемо плачевно, немногочисленных соратников перебили, а самого раненого пленили, а позже казнили. Возвращаясь к альбому, скажу, что самым сложным для Поттера было найти нужных музыкантов. Тем удивительнее, что саксофонист остановил свой выбор преимущественно на исполнителях, с которыми работал впервые. Это знаменитый гитарист Билл Фризелл, кларнетистка Рейн Мур, тромбонист Зекерия Эльма Горбель, скрипачка Сара Касвелл и басист Бернис Трэвис, чье основательное присутствие придает музыке особую глубину. Единственный музыкант, с которым Поттер уже работал, это еще одна знаменитость – барабанщик Нейт Смит.

Трио The Breaks – это три известных музыканта, похоже, решивших собраться в студии и с удовольствием поиграть музыку, которая им нравится, то есть соул-джаз конца 60-х годов. В состав этого небольшого коллектива входят барабанщик «Универсал», один из основателей джаз-фанково-новоорлеанского ансамбля «Галактика», заодно и участник хэви-метал-группы «Corrosion of Conformity» Стентон Мур, гитарист британской джаз-фанковой группы The New Master Sounds Эдди Робертс и клавишник калифорнийского соул-фанкового коллектива Grey Boy All Stars Роберт Уолтер. Музыканты неоднократно пересекались, а иногда и сотрудничали на различных мероприятиях, в частности джазовых круизах, но в студии втроем собрались впервые. Как сказал Роберт Уолтер, несмотря на то, что это новая группа, нас связывает многолетняя история. Это два моих любимых музыканта и два моих самых близких друга. Я также и большой поклонник их творчества. С этими людьми так легко и весело работать. Это как надеть пару разношенных, удобных ботинок.

Как и предполагалось, в этом году будет не один альбом, приуроченный к столетию Майлза Дэвиса. Не остался в стороне и Джейсон Майлз, сотрудничавший с Дэвисом на позднем этапе карьеры легендарного трубача и участвовавший в записи пластинок «Ту-ту», «Music from Siesta» и «Амандла». Клавишник собрал на запись альбома «100 Miles for Miles Davis» звездный состав. Всех перечислять не буду, но отмечу Рэнди Брейкера с супругой, саксофонисткой Адой Равати, саксофонистов Джеффа Коффина и Джея Родригеса, трубача и клавишника Рассела Гана, гитариста Ромеро Любамбо и барабанщика Винни Калаюту. В одном из недавних интервью живущий сейчас в Португалии Джейсон Майлз сказал, что поначалу не собирался записывать пластинку, а думал ограничиться одной пьесой «100 Miles», она сегодня прозвучит, а записав ее в сентябре прошлого года, начал искать лейбл, который ее выпустит, заодно рассылая ее знакомым музыкантам. В итоге, получив кучу восторженных отзывов, сопровождавшихся недоумением, почему всего один трек, уселся за создание остального материала. Вышедший в апреле диск уже успел получить награду «Шок» от французского джазового издания «Jazz Magazine» и 4 звезды, то есть отлично, от британского журнала «Jazzwise».

0: юбилей.
1: января 1956 года один из наиболее влиятельных тенор-саксофонистов в истории джаза Лестер Янг записывает альбом «Press and Teddy». Основатель Burf Records Норман Грантс накануне подписал контракт со знаменитым саксофонистом, несмотря на то, что здоровье музыканта к тому моменту оставляло желать лучшего. В студии Янг воссоединился с пианистом Тедди Уилсоном, с которым работал еще в 30-х годах, с контрабасистом Джином Рэйми, с которым играл в 40-х, и бывшим партнером по оркестру Каунта Бейси барабанщиком Джо Джонсом. Музыканты записали 6 стандартов и блюз Янга «Press Returns». Получивший высокие оценки альбом считается одной из лучших, если не просто лучшей, поздней записью саксофониста. Уже гораздо позже, в 1994 году, газета New York Times включила пластинку в десятку лучших альбомов, спродюсированных Норманом Грантсом.

0: были малейные дома и комнаты, то, значит, стройте нам больше малейных комнат там в торговых центрах, в метро и прочее. И знаешь, какая еще была дешевая манипуляция в том, что они сказали, что вот в этих наших малейных нелегальных комнатах, в том числе ветераны СВО там тоже приходят и проводят. Знаете, с учетом того, что обычно все законопослушные мусульмане ходят в легальные мечети, которых у нас декоренных мусульман достаточно везде, в России, в том числе в Москве, зачастую вот в эти подпольные мечети ходят ветераны запрещенного ИГИЛ, где-нибудь повоевавшие в Сирии, а ветеранов СВО там днем с огнем не сыщешь. И знаешь, потом канал Первый Деструктологический раскопал интересную информацию, что прикрывающиеся ради своих темных целей священным именем ветеранов СВО думовцы в 22-м году писали, значит, Собянину письмо с просьбой не призывать на СВО мужчин, членов семьи, руководства Думы РФ и их личной охраны. То есть даже физически крепких мужиков, которые работают охраной у муфтии в ДУМ, они, значит, просили Сергея Семеновича, чтобы он во время
1: мобилизации... Броню какую-то выписал.
0: Да, выписали бронь во время мобилизации...
1: А почему Сергею Семеновичу интерес писали?
0: Ну, в Москве они там были, возможно, то есть почему-то, да, почему-то. Ну, то есть тот документ, который был опубликован Первым Деструктологическим, там как раз был на имя Собянина, они писали им предоставить какую-то бронь. Но мы с вами знаем, что в основном все эти молельные комнаты, нелегальные мечети – это пристанище разнообразных радикалов. Здесь мы с вами можем вспомнить, что когда были террористические акты, проведенные исламистами, взрывы домов в Москве, в Волгодонске, куда закладывали взрывчатку? В подвалы и подсобные помещения в жилых домах. И более того, сейчас тоже, значит, все репостят по сети, ныне, по-моему, не особо существующая, тоже запрещенная, с Аль-Каида, выпускала справочник джихадиста, известный как «Манчестерский учебник», где как раз был целый блок советов, как вести джихад в городах кафиров, то есть нас с вами. В том числе был целый блок, посвященный тому, как для нужд террористических джихадистских ячеек использовать квартиры и подсобные помещения в жилых домах.
1: Ну да, это такая очевидная, да, абсолютно базовая вещь, которая проходит, наверное, на первом курсе всех академий безопасности мира. Неважно, где мы находимся, про это обязательно люди узнают и людям об этом расскажут. Да и мы в таком мире живем, что сегодня каждый человек обязан быть специалистом по безопасности, по контртеррористической деятельности, потому что мы видим, насколько страшная гибридная угроза развилась, безусловно, опять же, как ни крути, а корни ее ведут в Лондон, чуть меньше в Вашингтон, ну и в другие тоже разведки. Не будем забывать, что, например, запрещенный ИГИЛ ни разу в жизни не атаковал ни Израиль, ни Сахал, ни Моссад, хотя их там и как много на Ближнем Востоке. Да, это абсолютно верно изложенная тобой мысль, и более того, нам нужно также отдавать себе отчет, что, вот мне специалисты рассказывали, что ДУМ в целом делает акцент на мигрантах,
0: да.
1: То есть наши коренные мусульмане, наши братья, наши сограждане, татары, башкиры, выходцы Северного Кавказа, они жалуются на то, что вот в мечетях, особенно подконтрольных ДУМ, наблюдается это очень серьезная проблема, когда осознанно руководство, духовенство делает ставку на мигрантов, а вы коренные мусульмане России, вас тут здесь не стояло, вы не нужны.
0: Конечно. Более того, я изучал ту ситуацию, что такое короткий ликбез, что у нас, что нет у мусульман единой там, такой, скажем, церковь, организации, как Русская Православная Церковь. У нас есть несколько разных муфтиятов, причем некоторые муфтияты друг с другом враждуют. Больше всего, конечно, это ДУМ. То есть ДУМ по численности прихожан занимает в России всего-навсего шестое место, а в медиа слышите вы только о нем, потому что они постоянно с какими-то скандальными заявлениями выступают. Так вот, ДУМ враждует, например, с ДУМ, центральным духовным управлением мусульман, которое Талгат Таджуддин возглавляет, именно ЦДУМ наследует как раз муфтияты, которые исторически существовали в Российской империи и в Советском Союзе. А ДУМ – это такой чисто новодел. И точно так же ДУМ еще, допустим, враждует с дагестанским муфтиятом. А как раз дагестанский муфтият издавал фетву против ношения никабов. Как раз дагестанский муфтият

0: Швед поддерживает активно спецоперацию не только словами, но и делами. То есть получается, что Дум не только постоянно наезжает на интересы государствообразующего русского народа и его православной веры, но и враждует со всеми адекватными муфтиятами, которые, в отличие от промигрантского Дума, окормляют именно коренных мусульман Татарстана, Башкортостана и Северного Кавказа.
1: В общем, мы просим всех ответственных людей, всех людей, которые должны заниматься нашей безопасностью в этом вопросе, обратить на это внимание. Я знаю, что вы обратили, но обратите, пожалуйста, еще раз. Во втором часе поговорим с Антоном Беликовым, нашим другом, о замечательной выставке, которая называется «Русский императив». Оставайтесь с нами.
2: Консерватники. Театр на радио России представляет.
3: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
4: Давайте не пойдем на первый урок.
5: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
4: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
2: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
5: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
2: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
9: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойчопера, и Австралия даже, и Гонконг.
8: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана.
2: Радио России.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: ядерное оружие – краеугольный камень национальной безопасности России, заявили в Кремле. Силы ПВО сбили более 1050 беспилотников ВСУ. И теперь подробнее. Ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ядерное сдерживание неотъемлемой частью и краеугольным камнем национальной безопасности страны.
2: Ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
1: На этой неделе командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Карагаев доложил президенту Путину об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства назвал это большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. За последние сутки группировки «Север» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение, а «Южная» группировка – положение по переднему краю. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Суточные потери неприятеля на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Силы и средства ПВО за сутки сбили крылатую ракету ВСУ большой дальности «Фламинго», 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», а также 1054 беспилотника, сообщили в Минобороны. Военнослужащим 1435-го мотострелкового полка группировки «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. Замкомдив полковник Дмитрий Холин вручил бойцам медали Суворова, Жукова за храбрость второй степени и знаки отличия ордена Святого Георгия, Георгиевский крест четвертой степени.
3: Многое можно ряд купить за деньги. Дачи, квартиры, машины. Но невозможно купить то, чтобы в вашу честь исполнялись гимн нашей страны. Я желаю вам только одного, чтобы эти торжественные минуты в вашу честь повторялись снова и снова.
1: Цены на военную технику в Европе выросли на 50-60%, пожаловался министр обороны Эстонии. По его словам, члены НАТО тратят все больше денег налогоплательщиков на оборону, а в результате получают от производителей столько же, если не меньше, оружия, чем раньше. Эстонский министр подчеркнул, что расходы еще вырастут, поскольку вне зависимости от урегулирования кризиса на Украине, Европа продолжит вооружать ВСУ. Премьер Словакии, в свою очередь, заявил, что у него совершенно другой взгляд на украинский конфликт. По словам Роберта Фица, стратегия Запада по ослаблению России просто не работает. Его возмущает отказ европейских лидеров от контактов с Москвой.
4: Меня шоковало. Я был шокирован, когда получил сообщение о том, что немецкому канцлеру нужно поговорить со мной по поводу моей поездки в Москву. Какое дело ему до того, был я в Москве или нет? Я точно знаю одно. Я был бы очень недоволен, если он захотел упрекнуть меня за визит в Москву. Мне кажется, в этом и заключается основная проблема. Мы в Европе не умеем уважать друг друга.
1: Британский премьер Кир Стармер сообщил своим близким о намерении уйти с поста главы правительства. Об этом пишет сегодня Daily Mail. Издание отмечает, что волна отставок министров вынудила Стармера смириться с неизбежным. Сапкор информационной службы «Вести» в Лондоне Александр Хабаров о политическом кризисе в Британии.
5: В субботу Лондон кипел от демонстраций. Полиция грозила арестами, использовала дроны и систему распознавания лиц. Протестующих это не остановило. Их претензии были адресованы премьер-министру Киру Стармеру, чья судьба и так висит на волоске. За последние 8 лет в Британии сменилось 6 премьер-министров. Выживаемость на этом посту в среднем составила 500 дней. Некоторые ушли со скандалом. Нынешний готов биться до последнего.
6: Оказалось, что выставить отсюда Стармера не такая уж и простая задача. Сам он уходить отказывается, а его оппоненты пока недостаточно сильны. В результате противники Стармера в правительстве пытаются развалить его кабинет и подают в отставку. Параллельно идет подготовка кандидатов на замену Стармеру.
5: О своем желании бороться за лидерство заявил уволившийся с поста министра здравоохранения Уэс Тритинг. К власти рвется король Севера, так называют мэра Манчестера, лейбориста Энди Бёрнама. Пока он в подвешенном состоянии. Чтобы тягаться со Стармером, Бёрнаму необходимо попасть в британский парламент. Молодой депутат Джош Саймонс уступил ему свое место, но этот мандат еще нужно добыть. Судьбу Бёрнама будут решать 76 тысяч избирателей округа Мейкерфилдс на севере Англии. Пока Стармер в Лондоне рассуждал о сближении с Европой и новых тратах на Украину, на севере его собственной страны копилось раздражение. Рушится так называемая «Красная стена» – полоса регионов, где лейбористы господствовали, называя себя партией труда.
1: Автомобиль столкнулся с поездом в Краснодарском крае между станциями Динская и Пластуновская. Водитель транспортного средства погиб, сообщает Южная транспортная прокуратура. Пассажирский поезд следовал сообщениям Адлер-Нижневартовск. Схода подвижного состава не допущено, говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель легковушки решил сократить путь и пересечь железнодорожные пути в неустановленного для этого места, пишет ТАСС. В результате ДТП 33-летний водитель скончался на месте, говорит в сообщении. Спасатели ликвидировали крупный пожар на Амурской улице в Москве, где загорелись складированные на строительной площадке отделочные материалы. Об этом сообщили в МЧС Москвы. Пожар потушили на площади 300 квадратных метров. Был задействован пожарный поезд. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что из-за возгорания полностью перекрыто движение на участке северо-восточной Хорды от Щелковского шоссе до 5-го проезда Подбельского.
7: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге в эти минуты проходит 8 матчей 30-го тура. «Балтика» уступает московскому «Динамо» 0-1. «Динамо» Махачкала и московский «Спартак» играют в ничью 0-0. «Краснодар» ведет 1-0 в матче с Оренбургом. «Крылья Советов» громят «Акрон» 4-0. «Ростов» дома уступает «Зениту» 0-1. «Рубин» побеждает «Пари НН» 1-0. «Сочи» и «Ахмат» играют в ничью 0-0. А «ЦСКА» ведет в матче с московским «Локомотивом». И при таких раскладах, с учетом того, что «Зенит» ведет в матче с «Ростовом», именно петербуржцы пока на 48-й минуте своего встречи становятся чемпионами России. Но именно только победа принесет им такой результат. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоялся очередной матч финальной серии, и АК «Барс» победил ярославский «Локомотив» со счетом 1-0. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Счет в серии до 4 побед стал равным 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая. Петербургский баскетбольный «Зенит» обыграл казанский «Уникс» со счетом 103-74 в третьем матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги и повел в серии 2-1. Следующий матч пройдет 19 мая. Российский рэперист Кирилл Бородачев стал победителем этапа Гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале Бородачев победил поляка Анджея Жатковского со счетом 15-9. В турнире рэперисток россиянка Марта Мартьянова завоевала бронзовую медаль. На этом о спорте все. До встречи.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В понедельник, 18 мая, во Владикавказе ожидается 16-18 градусов, дожди временами сильные. В Нальчике плюс 18, плюс 20, умеренные дожди. В Сочи и Ставрополе кратковременный дождь от 16 до 18 тепла. В Краснодаре 20-22 градуса, кратковременный дождь. В Волгограде 28-30 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону кратковременный дождь 19-21. В Туле и Воронеже 26-20. 28 градусов. В Санкт-Петербурге вечером местами небольшой дождь, 19-21 градус днем. В Москве ночью 16-18 градусов, днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в столице 26 градусов.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединяется Антон Беликов, кандидат философских наук, художник и просто молодец. Привет, дорогой. Выставка в Манеже питерском под названием «Русский императив» наделала шума. Прям не каждая художественная выставка, не каждое событие в культурной жизни вызывает такой информационный взрыв. Расскажи, пожалуйста, для начала о самой выставке, а потом о взрыве, который произошел, кто подорвался?
2: О самой выставке... Ну, мы к этой выставке, на самом деле, довольно давно шли. Полтора года назад мы в Москве сделали первую выставку в зале Объединенных выставочных залов Москвы на Трубной. Вот. И это была наша первая очень маленькая военная выставка, но она была, в общем, наверное, для Москвы таким своего рода прорывом. Вот. А дальше мы, собственно, пошли. И вот в этом году мы сделали в петербургском манеже 3500 квадратных метров большую военную выставку. Смысл, на самом деле, у всего этого проекта довольно-довольно простой. Он сводится к тому, что мы живем в очень специфическое время, когда... Ну, время для... Такой момент для спонтанной реакции уже ушел, да? Ну, то есть все, кто...
1: Ну, хотели высказаться, уже высказались.
2: Все, кто хотел предать, предали. Все, кто хотел высказаться, высказали. Все те, кто хотел уйти воевать, ушли воевать. Многие погибли. Вот. Ну, в общем, и так, в общем и целом, все приняли вот эти решения свои ценные, да, и важные для их жизни. С другой стороны, время для такого какого-то глобального осмысления, оно еще не пришло. И как показывает опыт Великой Отечественной войны, оно приходит лет через 20 после окончания войны и подведения результатов. Вот. И мы долго думали о том, о чем, собственно, является наш проект, который происходит во время войны, и мы поняли, что это такой как бы проект, связанный с выбором интонации, с которой дальше культура будет об этой войне говорить. Вот. И в этом смысле мы абсолютно встроены в контекст военных выставок. То есть мы, на самом деле, ничего уникального не сделали. Такие выставки были в Советском Союзе. В частности, в 1943 году состоялась большая выставка «Героический фронт и тыл» в Третьяковской галерее. Ну и мы, собственно, просто продолжаем эту традицию в значительной степени. В том числе у нас просто есть предметы с той военной выставки 1943 года. Вот, на нашей выставке «Русский императив». Название проекта такое, потому что в рамках вот этой конкретной истории нам интересно понять, а что, собственно, вообще за сила приводит человека в движение обыкновенного гражданского и делает из него солдата, который, в свою очередь, вершит судьбы Родины и, как мы сейчас видим, земного шара. Вот. Ну, вот, собственно, про это наш проект. Вот. А что касается реакции, ну, что тут сказать? Она была абсолютно предсказуема, да, потому что стоит тебе начать высказываться о серьезных вещах серьезно, и имея возможность сделать глобальное заявление значимое, когда его кто-то дерзает сделать, естественно, он тут же получает пачку обвинений вообще во всех возможных смертных грехах. Ну, собственно, так и случилось.
1: Ну, и значит, все правильно делаете.
2: Да, да. Ну, то есть я вот воем на болотах, я полностью удовлетворен, мне все нравится, значит, воют звонко, заливисто.
3: Да, причем выли в основном всякие заукраинские, как мы их называем, иноагенты, трансхохлы, там, в диапазоне от лошак, мангайт и прочего, которые, значит, как оправдывать убийство русских людей и солдат, так это они в первых рядах или поддерживают укранацистов, как сделали выставку про замечательные архетипы русского воина, русского солдата, так, в чем докопаться особо было даже с точки зрения художественной не к чему, поэтому, а вот какие-то там гаммы цветов красно-черно-белый, к чему же это отсылает?
2: Ну, вот к такие... русской иконе отсылает.
3: Да, забавно.
2: Северный. Вот. Белый, красный, черный, традиционные цвета русской северной иконы. Да. Но люди то ли плохо учили историю искусств, то ли специально смотрят в другую сторону. Но они хотят видеть ужасные вещи, но они их видят, что ж. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что это вообще в целом, на самом-то деле, дело даже не в государстве, потому что они все как бы бьются же в истерике из-за того, что ай-яй-яй-ой-ой-ой, значит, вот государство, оно в образе солдата, значит, такое страшное. А правда состоит в том, что на самом деле они просто боятся маскулинности мужского поведения. Это то, что их по-настоящему пугает.
1: Вот эту вот всю шоблу, прости господи, которая уехала, да?
2: Ну, не только ту, которая уехала, но и ту, которая осталась. И просто в силу того, что они остались, они там что-то тихо из-под плинтуса, значит, чирикают.
1: А вот, кстати, хорошая тема. А почему их это пугает? Почему вообще мужское, нормальное, обычное, здравое поведение вызывает у них такую вибрацию?
2: Ну, ты понимаешь, я думаю, что это просто связано с тем, что, знаешь, вот такое бывает, что ты в каком-нибудь там первом классе выходишь во двор, да, и кому-то ты что-то не так сказал, и дальше наступают для тебя последствия моментальные. Вот. И есть люди, которые делают для себя какие-то выводы, начинают там правильно дружить, там, я не знаю, записываются в спортивную секцию, становятся аккуратнее в словах и так далее и тому подобное. А есть люди, которые просто убегают с воем домой к мамочке, значит, и у мамочки страдают о том, как, значит, их не понял этот жестокий мир. Ну и дальше они всю жизнь несут с собой вот этот комплекс того, что они просто боятся мужчин мужского поведения.
3: Да, знаешь, мы хорошо даже тоже параллель. Допустим, вот если нормальная реакция человека, к примеру, вот у тебя не получается никак там, значит, в школе там с понравившейся девушкой закрутить роман. И реакция нормального человека, ты смотришь на в зеркало, понимаешь, что ты типа там толстый прыщавый, ты идешь там, не знаю, в спортзал, там выдавливаешь там прыщи, идешь там учишься переламывать стеснительно как-то общаться с женщинами, а реакция либерала — это подумать, а может, у меня не получается с девочками, потому что я не такой, и человек уходит в другую степь уже.
2: Ну, ты знаешь, честно, разбираться в запахах и оттенках либерализма мне претит по причинам эстетического характера.
1: Да и тем более уже и время прошло. Что говорить о том, что говорить
2: неинтересно
1: об этом скучном прошлом? Оно действительно уже прошлое. У нас уже сколько лет 91,2, другая станция в Москве. Почему время не пришло вот к этому осмыслению? Я как военный корреспондент тоже не могу об этом не думать, потому что вот когда ты находишься в этом контексте, в этом моменте, ты как шахтер, который добывает уголь из шахты и вытаскивает на поверхность. И я вижу, что уже какие-то коллеги, большие величины, там Саша Коц, Сладков, Стешин, Поддубный, они накопали уже столько серьезного, интересного угля этой руды, которую пора бы переплавить. А она пока горами лежит. И вот мы все равно, каждый в меру своих сил, мы все равно спускаемся в этот забой, добываем новые образы, новые истории, выкладываем, издаем книги, которые, они скорее книги такие автобиографические или документальные. Но потом я вспоминаю, что ведь и великие книги и фильмы о Великой Отечественной войне, они случились лет 20-25 спустя. А до этого ведь не было. Не было. Почему так происходит? Потому что, у меня у самого это болит. Я хочу увидеть сильный, мощный, на разрыв фильм про специальную военную операцию. Пока что, в лучшем случае, видел нормальные такие, на тройку.
2: Ну, мне кажется, здесь основная эта причина состоит в том, что, во-первых, у нас 30 лет культура была в оккупации. И просто несколько поколений профессионалов выросло, те, которые вообще не наши. Поэтому те, кто сейчас делают интересные вещи, я думаю, что очень многие сталкиваются просто с серьезными кадровыми проблемами. Это первое. Вот. А понятно, что когда речь идет о кино, то продакшн – это вообще очень сложная история. Вот. А с другой стороны, если мы говорим, есть еще такой просто такой цивилизационный момент, который очень простой. Все советские гениальные вот эти фильмы и книги, и вот это вот все, они сражались за Родину там, и так далее. А все эти фильмы возникли как ответ на... Ну, вся эта культура вообще возникла как ответ на вопрос, а что это было? Да, то есть вот у советского поколения, вот следующего, послевоенного, был сформирован вопрос, а что это было? Сегодня мы находимся в гуще событий, этот вопрос просто не сформирован. Вот. И поэтому отвечать на него сейчас, честно, на мой взгляд, преждевременно. Нужно дождаться окончания вот этой истории. Да? Поэтому сегодня, я говорю, вполне, мне кажется, разговор о выборе интонации – это очень важная вещь, потому что потом те самые люди, которые будут отвечать на вопрос, что это было, они будут смотреть на то, что мы делаем сейчас и здесь.
1: Насчет кадровых проблем, они действительно существуют, и куда ни плюнь. Действительно, куда ни плюнь. Я так радуюсь, что появились вы, вот ты, твои соратники, Свет Фотон, Петя Скляр, Дима Север. Вот, простите, кого не назвал, вот первые, кто пришли в голову, что называется, с кем на постоянной практически связи, или достаточно близком контакте нахожусь, безусловно, гораздо больше таких художников. Писатели тоже стали появляться. Поэты крутейшие есть.
2: Да, конечно.
1: Вот если писатели, пока что могу сказать, есть норм, то поэты есть прям шикарные.
2: Да, один Пелевин что стоит?
1: С такой, я к тому, что...
3: Мельников замечательный, да.
1: Мы сейчас находимся в стадии, может быть, из этой поэзии родится и такая же крутая, рок-н-ролльно красивая, заливистая проза. Возможно. Посмотрим. Музыка пока тяжелее. Кино, уже обсудили. Как нам преодолеть вот этот кадровый голод, и можно ли форсировать этот процесс? Или вот как мы 40 или даже больше лет бродили по этой пустыне, либерализма, нам теперь еще столько же приходить в себя?
2: Ты знаешь, я думаю, что здесь вопрос в формировании, собственно, стиля времени. Вот. Дело состоит в том, что, опять же, мы немножко подзабыли в эпоху после 91-го года, весь этот постмодерн там и так далее, мы совершенно забыли о том, что вообще-то культуру управляют большие стили. Вот. И это конструкции, которые пронизывают все тело культуры целиком. То есть от литературы до живописи, от архитектуры до шрифта, от, я не знаю, поэзии до, не знаю, что там еще, до дизайна орнамента. Вот. Это все такие большие несущие конструкции для культуры. И это как раз то, что всеми силами пытались упразднить наши либеральные оппоненты, потому что им важно, чтобы был полный разброд в культуре, да, максимально, как это сказать, но они это называют плюрализмом, а в реальности это такая культурная шизофрения, да, когда у тебя на каждой кочке есть своя истина, вот, и при этом глобальные неправды, ни истины вообще нет. Вот. Стиль – это конструкция, которая утверждает эстетическую истину как опору для, на самом деле, этической истины. Вот. И государственной справедливости, кстати, тоже. Вот. И мне кажется, что если мы будем двигаться в эту сторону, в сторону формирования большого стиля вот этой эпохи СВО, то однажды мы к этому придем, а главное, это позволит людям на уровне, людям творческим, группироваться именно вокруг какой-то некой центральной несущей конструкции, которая станет ядром, на которое дальше уже можно будет, которому можно будет закреплять какие-то другие элементы конструкции всей культуры в целом. Как-то так я вижу.
3: Кстати, вот такой тоже вопрос к вопросу об эстетике. Это как ты часто выступаешь сейчас как куратор. Действительно, вот Андрей поднял хороший вопрос про качество, потому что иногда бывает, что там под видом патриотического искусства, что в живописи, что в кино, что в музыке, что в литературе, нам впаривают такое, в общем, фуфло, что это дискредитирует свое искусство патриотическое. Поэтому там творец должен быть и патриотом, но при этом человеком там талантливым. И вот, допустим, когда ты подбираешь тех, кто участвует там в твоих выставках или выставляется в галерее, то есть ты вот на что полагаешься, чтобы действительно в том числе это еще было и круто, и качественно, там на свой вкус, или какие-то есть у тебя критерии дополнительные?
2: Понимаешь, на самом деле все просто. Художник – это человек, который умеет рисовать.
3: Угу.
2: И это видно, он умеет рисовать или не умеет рисовать. Если я зову в проект какого-то художника и выставляю его, я имею в виду, что это человек, который умеет в рисунок, умеет в живопись, умеет в композицию. И то же самое можно сказать относительно почти любого человека. Есть при этом границы жанров. Понятно, что плакатист никогда не будет рисовать так же, как живописец. Ну, то есть у него будет другой... они будут отличаться друг от друга. У них может быть разный уровень художественного мастерства. Да? Мы от плакатиста ждем одного уровня, а от живописца ждем другого. Но, тем не менее, вещь должна быть сделана. Иначе мы оказываемся в русле той же самой либеральной истории, что просто человек однажды проснулся там с утра пораньше, вдруг ощутил себя художником, пошел и прибил гениталии Красной площади гвоздями. Да. Вот.
0: Был такой паренек.
2: Да. То есть, но правда состоит в том, что, ну, друг, ты рисовать не умеешь. Почему ты называешь себя художником? Ты перверт, там, извращенец, дурачок, там, сумасшедший. Но почему ты считаешь себя художником?
3: В общем, когда Павленский пытался свои перформансы повторить в Европе, это уже посадили. Там поджег там вход в какое-то госучреждение, да, получил. Кстати, да, ты хорошо сказал насчет Дмитрия Савченко. Я вспоминаю такую историю, когда давно еще Беляев-Гинтфт получил премию Кандинского, там куча всяких либеральных...
2: Там тоже вой был, конечно.
3: Да, либеральных левых художников, по-моему, типа Смоловского, завыли, как так там, дали там нацисту, хотя там вообще... Правоевразийство, там, где нацизм, где там правоевразийство. Ну вот.
0: И у них нацизм — это то, что им не нравится.
3: Да, Ну, нацизм — то, что все, что типа правее там Троцкого и Клауса Шваба, грубо говоря. Ну вот. И я помню, что кто-то в комментариях Смоловского написал: ребят, не важно, какие взгляды политические у Гинтов, то просто отличие от вас нам интересовать.
2: Ну вот.
0: Это, кстати, так.
2: Есть на этот счет, да, целая серия, как это сказать, разговоров, но правда состоит в том, что люди считают, что если они вскрикнут громче всех, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, значит, кругом фашизм, да, то это автоматически поставит оппонента в ситуацию, что нужно оправдываться. А правда состоит в том, что шельмование оппонента, оно не является аргументом в споре, и на него даже реагировать неинтересно, потому что это глупость. Вот.
0: Насчет большого стиля я хочу еще поговорить. Я очень честно обрадовался еще до того, как мы зашли в студию с тобой. Я сказал тебе, что это очень здорово, очень круто. Вот буквально, что называется, сон в руку, и мысли у людей одинаково чувствующих сходятся. Я планировал и думал развивать эту тему у себя в телеграм-канале, обязательно писать о необходимости большого стиля. Можно по-разному относиться к великому художнику слова 20-21 века Александру Андреевичу Проханову. Я отношусь с уважением, хотя не разделяю все его убеждения и взгляды. Мы лично знакомы. Но вот его концепция пяти империй, она очень крутая. Она очень понятная, сильная и здравая. И она, на мой взгляд, ложится как раз на большие стили. Я для наших слушателей кратко буквально расскажу, что он видит историю неделимую, воспроизводящую себя историю России, как череду из пяти империй. Первое – это домонгольская Русь. Понятное дело, что это в первую очередь большой стиль. Потому что, когда я слышу «Домонгольская Русь», первое, что у меня приходит в голову, это храм Покрова на Нерли, построенный святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским, летящий, парящий над Нерлью, над зеленым, сочным заливным лугом, вот устремившийся в небо скромный купол, венчающий белокаменное, стройное здание.
2: Ну, он 7 на 8 метров, да, крошечный, да, при этом гениальный абсолютно.
0: Это мой любимый храм. И, конечно, меня спросят, самый красивый православный храм в мире, я не буду сомневаться. Очень много есть красивых, но самый для меня, лично для Андрея Афанасьева, это храм Покрова на Нерли. И все из этого вытекающее. Белокаменная домонгольская Русь, сохранившаяся в очень усеченном виде до нас дошедшая. Но она есть. И есть это ощущение. И у каждого русского человека, худо-бедно, есть понимание, что это такое. Суровые, но красивые, с бородами князья, конные воины, непростые сражения, путь из варяг в греки, призвание Рюрика. Вот это все. Это эпос наш русский великий. Дальше он через страшную катастрофу монгольского нашествия перерождается во вторую империю, в Московскую Русь. Московское царство. И тут я сразу же, я думаю, как и многие из вас, первое, что мне приходит на ум, это Кремль. Кремль, собор Василия Блаженного, вот этот наш исторический центр Москвы, Китай-город, красные цвета, пасхальные, такие уже имперские, царские, венчание на царство, золото иконостаса Успенского собора, это вот все вот то.
2: А ты, кстати, знаешь, что Кремль был белый?
0: Конечно, да, да, да. Он был покрашен уже там в конце 19-го, начале 20 века. Если я точно дату не помню, при ком, но вот есть фотографии нашего белого Кремля в его нынешнем виде, построенном еще при Иване III. Но ассоциация все равно в нашем сознании современном, Московское царство, это уже вот все равно тот, этот Кремль красный.
2: И площадь красная.
0: Да, да, да, и площадь красная. Третья империя – это Российская империя, начиная с Петра и вплоть до 1917 года. Ну и тут, конечно, Петербург. Исаакиевский собор, Петергоф, Казанский собор – вся наша вот эта имперскость. Русский сон о Европе. Когда мне говорят, что Петербург самый европейский город, я говорю, да он не очень европейский. В Европе нет такой красоты, нет таких городов, которые есть в Петербурге. Но нету. Взяли что-то за основу, но построили настолько свое, что сравнивать Петербург с Амстердамом – это как сравнивать лайнер сверхзвуковой с кукурузником. Но подход тот же самый, но абсолютно по-другому. Не построен.
2: Стокгольм местами похож.
0: Ну, местами, но опять же, ну где
2: по
0: масштабу. Стокгольм – это один район Петербурга.
2: Да, это правда.
0: Потом идет Четвертая империя советская. Тут, наверное, впервые ассоциация такая эстетическая, архитектурная, она уходит лично у меня в сторону от религиозной, потому что время было секулярное. Но это, конечно, сталинский ампир. В первую очередь, если мы говорим о большом советском стиле, ну не будем же мы говорить хрущевки, брежневки.
3: А конструктивизм 20-х годов?
0: Мы скажем что-то, возможно, из конструктивизма, но в первую очередь, да, конечно, 7 московских высоток и соответствующие кварталы.
2: Ленинский проспект, Динамо.
0: Практически во всех советских городах.
2: Бульвар Пушкина в Донецке.
0: Да. Застроенных.
2: Едешь, Киевский Крещатик.
0: Едешь, да, едешь по Новороссии, там я проезжаю, там Алчевск. И я сразу видно, где это, как, когда строился какой квартал. И, конечно, безусловно, нужно отдать должное архитекторам и проектировщикам сталинского ампира. Там хочется дышать. Там как-то есть пространство, есть ощущение собственного величия. Хочется расправить спину. Даже человеку далекому от советской эстетики, как мне. Ну, русскому по своей сути, да. И сейчас мы находимся в состоянии Пятой империи. И вот уже мы понимаем, что мы действительно отстояли свое историческое право таковой называться. Мы кровь проливаем. У нас люди гибнут. Мы воюем со всем миром за право сохраниться. И мы действительно опираемся на традиционные ценности наши, на нашу веру, на нашу культуру, традицию. Но вот большой стиль, он как будто бы еще находится в стадии формирования. Вот все предыдущие 4 периода, любой человек, который нас слушает, понимает, о чем я говорю. А вот какой он, большой стиль нашего времени? У меня пока ответ только это вот главный храм вооруженных сил. Это заявка на формирование какого-то большого стиля, хотя вот не все от него в восторге, не всем он нравится. И, возможно, новый Херсонес. В Севастополе.
2: Ну, смотри, если мы обсуждаем большой стиль как, ну, в таком в глобальном смысле, не только в архитектуре, но и вообще в градостроительстве, но и вообще просто как несущую конструкцию, то он на самом деле измеряется и определяется очень простым словосочетанием «великое в малом». Потому что если для либерально-демократической тусовочки для них человек является абсолютной максимой, а государство, любая идея, любая вера, любая группа людей – это абстракции, которые следует уничтожить, Вот, потому что она как бы мешает человеку развиваться, да, так считают либералы. Вот, у нас-то позиция принципиально иная, и, собственно, большой стиль, он выстроен совершенно на других основаниях. Он выстроен на основаниях, что человек себя в состоянии реализовать только как часть большого целого, которым может являться, там, ну, скажем так, может являться государство, может являться идея, может являться религия и так далее и тому подобное. И именно это та траектория, которая вызывает к жизни большие стили. И она вызывает к жизни большие стили со времен Римской империи. И, честно говоря, я с Прохановым... ну, во-первых, я не могу сказать, что в России было пять империй. Это, ну, как бы просто неверно с точки зрения
0: исторической. На самом деле, он написал про пять стилей.
2: Ну, про пять больших стилей. Про стили мы можем говорить. Но, в общем, короче, корни того самого ампира середины века... они в Римской империи.
0: Конечно.
2: Вот. Они
0: ампир в Римской... это и есть по-французски, ну, слово империя.
2: Ну, они имели в виду свою империю. Но, в общем, так или иначе, они в Римской империи в этом стиле позднего Рима, который потихонечку начинает принимать христианство после Миланского эдикта 313 года. И государство ощущает себя носителем некой универсальной общечеловеческой идеологии, которая должна быть распространена вот как бы на всю Айкумену. И это вызывает к жизни вполне понятные стилистические решения, очень большие, там колоссальные скульптуры, ордерные постройки, значит, там, ну, вот эти все арки там и прочее, прочее, прочее, кведуки. Ну, и, ну, это сейчас не будем в детали. Вот. Но и колористически, соответственно, там возникают вот эти решения, этот римский красный, все эти коциклопические постройки кирпичные, там, с толстенными стенами там и так далее. В общем, суть состоит в том, что и дальше этот стиль себя регулярно воспроизводит на протяжении всей истории человечества. И когда мы говорим там «сталинский ампир», мы же видим, на самом деле, только часть большого целого.
3: Я бы даже сказал, что, знаешь, с такой, с практической точки зрения, вот, наверное, знак путинской России – это масштабные проекты инфраструктурные.
0: Для меня Крымский мост.
3: Крымский мост, мост через остров Русский. Вот, допустим, я был в Владивостоке. Владивосток четко делится на три неравные части. Это все, что было красивое, это вот то, что при царе были особняки сделаны, и то, что сделано в путинской России. То есть кампус Дарфу, университет Океанариума, здание такое футуристическое с этими большими там звездами, спрутами, и мост через остров Русский. И вот неказистые серые советские постройки, потому что ампир сталинский туда не добрался, поэтому там строили только вот это вот что-то типовое. Действительно прав, мне кажется, Антон, что во многом сейчас наша архитектура современная, она существует в общемировом контексте, потому конечно, что я все время работал вот в девелопменте, и надо сказать, что поскольку среда очень конкурентная, сколько бы ни было к нашим девелоперам претензий, но многие как бы ЖК наши в России сделаны весьма качественно, и, например, многие из них отражают популярный в мире стиль лофт, когда у тебя идет фасадная облицовка там красного кирпича, это довольно тоже стало знаковой фишкой для каких-то новых там жилых кварталов.
2: Давай, знаешь, вот я расскажу тебе такую интересную историю, которую мне когда-то как раз Алексей Гентофт рассказал. Вот. У него была серия, это к разговору о большом стиле и о том, как он воспринимается. То есть, я же говорю, большой стиль – это просто разговор, он весь укладывается в слова «великое в малом». Да? Ну, то есть, mm-hmm. вот, когда огромное проявляется в человеке. Да? И это и в литературе, и в живописи, в чем угодно абсолютно. Вот. Я помню, Алексей рассказывал, у него есть серия работ, которая называется «Ново-Новосибирск». Там в основе лежит Аполлон Бельведерский. Вот эта скульптура знаменитая, античная. И как-то он рассказывал, что он пытался эти работы выставить в Париже. Вот. На что ему сказали, мы не можем выставлять, какой-то французский галерист ему отказал, сказал, что мы не можем выставлять, значит, сейчас в Европе Аполлона Бельведерского, потому что это фашизм. Алексей спросил, что? Аполлон Бельведерский, греческая скульптура, вы чего, камон? Вот. Они говорят, нет, Аполлон – это фашизм, потому что любая большая форма – это фашизм. Вот. И поэтому здесь надо понимать, что люди, с которыми мы имеем дело, это люди, которые отказались от собственного исторического преемства. То есть та самая большая Европа, которая сейчас, в общем, по большому счету, наш прямой противник, и в культурном, и в политическом, и на самом деле в военном смысле тоже, как мне кажется. Вот. Это люди, которые добровольно отказались от собственного христианского прошлого. Это люди, которые добровольно отказались от собственного культурного прошлого. Это люди, которые когда-то были локомотивом просвещенного европейского христианского мира, да, они это все для себя обнулили. И вдруг неожиданно оказалось, что мы и есть последние наследники большой Европы, идущей от античного корня. И кому, как не нам, утверждать большой стиль заново, потому что там, где, условно говоря, наши соседи и те люди, у которых когда-то, еще во времена Петра, мы учились, вот, они перестали быть собой.
3: Да, и в культурном и религиозном смысле мы наследуем Византию, которая как раз и есть наследница античного искусства.
2: Совершенно верно.
3: И на момент того, как мы восприняли ее культурное религиозное наследие, это была самая развитая в культурном и в экономическом отношении держава Европы, по сути.
2: Совершенно верно. Ну, то есть, по большому счету, мы сейчас находимся в ситуации, что Россия, которая формально страна без идеологии, да, у нас же запрещена идеология, правильно? Вот, вроде как. А при этом фактически мы оказались последними наследниками европейской цивилизации христианской. И просто тот факт, что мы все еще здесь... И мы все еще наследники, прямые преемники на уровне культуры, литературы, живописи, архитектуры, чего угодно еще, включая политическую культуру и прочее, прочее. Вот. Это все страшно бесит людей, которые пытаются, значит, создать глобально невнятную какой-то шизоидный винегрет, где каждый человек будет в роли атома, и все они вместе будут легко управляемыми какими-то ничтожными такими вот биологическими субъектами. Вот. Ну, понятно, что мы этому противостоим, понятно, что всем это не нравится. Вот. Ну, и вот конкретно там мы этому противостоим на уровне эстетики. Но в глобальной России этому противостоит на всех вообще уровнях. Поэтому, конечно, появление большого стиля – это совершенно необходимая вещь, и он потихонечку возникает.
0: Если говорить, вот, опять же, о большом стиле, то мы же живем в уникальное историческое время развитости технологий производства бытовых товаров. Вот большой стиль, ты об этом уже сказал, он проникал буквально во все среды жизни человека, начиная от архитектуры и одежды, заканчивая его какими-то бытовыми предметами. Сейчас же мы живем в эпоху, когда, как пел Егор Летов, пластмассовый мир победил, пакет оказался сильней. И мы уже родились в этом. То есть, когда он это спел? Я родился в 89-м году, у меня уже полголовы седой, а уже я родился в этом пластмассовом, получается, мире. Как в таком мире фастфуда, вот этих соцсетей, шеринг-экономики, прости господи, создавать большой стиль? Потому что большой стиль – это же что-то, что должно простоять не один век. Это что-то, что должно нести в себе какой-то смысл.
2: Но ты же на самом деле сам отвечаешь на собственный вопрос. Вот смотри, я тебе приведу простой очень пример. Вот ко мне приходят регулярно художники как к куратору, да, и предлагают какие-то проекты. Я каждому художнику практически всегда задаю простой вопрос. Я ему задаю вопрос такой: друг, а какая твоя траектория? К чему ты в итоге хочешь прийти? И мне регулярно говорят: я вот хочу быть продаваемым художником, или там, я хочу там сделать дизайн там для чего-то. А бывает такое, что, ну, человек, с которым я разговариваю, берет и говорит: а я хочу, чтобы после моей смерти мои картины висели в Третьяковской галерее. И вот с этим человеком мне интересно работать. Потому что человек выносит цели собственной жизни за пределы этой самой жизни. А вот из этого рождается стиль. Потому что это ничем не отличается, по-настоящему эта логика не отличается от логики Александра Матросова, да, который ложится грудью на амбразуру, да, потому что он выносит цель собственной жизни за границы, за пределы.
0: Есть что-то больше, чем ты, ценнее, абсолютно, чем ты.
2: Совершенно верно. А на уровне простом, бытовом, знаешь, с чего начинается большой стиль? С того, что ты ценишь... ну, у тебя есть книжная полка, которая тебе осталась от бабушки?
0: Есть.
2: Вот ты условно вот там на ней что-нибудь отлетело, какой-нибудь скол появился, вот ты берешь и несешь ее в ремонт. Он тебе будет стоить, скорее всего, дороже, чем купить новую ДСПшную.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Но ты ценишь и любишь эту вещь, потому что в ней есть что-то для тебя лично важное. Старики, обрати внимание, люди предыдущих поколений, они вещи ремонтировали, реставрировали, они их берегли. Не потому, что они были жадны, не потому, что было другие, они просто как-то, не потому, что не было другого, а потому, что у них было такое отношение, им было это важно. И я тебе хочу сказать, что то же самое же на самом деле распространяется и на человеческие отношения. Старики свои отношения, свои семьи, они берегли. Вот, ну, берегли. Если были какие-то конфликты, они, это самое, они старались помириться, найти компромиссы и так далее. Сегодня что делают люди? У них же ведь не только вещи одноразовые, у них вся жизнь одноразовая, отношения одноразовые.
0: И сами они одноразовые.
2: Ну вот как бы, то есть получается, что вот я там поругался, там, я не знаю, там со своей девушкой, да, кто-то поругался с девушкой, да, ну и ладно, и я сейчас другую себе быстренько заведу. И в итоге как получается какой-то конвейер смены непонятно чего, не возникает ни семьи, ничего. Ну, то есть, короче, мы разрушаем просто как люди. Поэтому на самом деле большой стиль же, он, это же не обязательно культура, не обязательно искусство. Это же вообще, я же говорю, это стержневая конструкция. Нужно ценить, любить ну, ближних, ремонтировать отношения, ремонтировать вещи. Вот. И так далее, и тому подобное. Зачем тебе новый iPhone, если ты не пользуешься 5% новых функций? Ходи со своим стареньким, пока он работает. Но у нас же это все по-другому. Возьми себе в кредит новый, вот эти все цифровые кочевники, у которых ни кола, ни двора, и они живут призраком свободы тогда, когда на самом деле зависят от всего. Ну, как бы... И вообще вот эта вся история про призраки свободы, ну, давайте посмотрим на страны самого свободного мира. Ну, стоит тебе, вот мы сейчас видим, как работает повесточка, стоит тебе просто чуть-чуть сбиться с шага, все. И все, тебя вкатывают в асфальт.
3: Дурман. Значит,
2: да, как бы вот это вот каток либеральных ценностей просто укатывает в асфальт людей, которые просто слово не в ту сторону случайно сказали. Ну, какая же это свобода, где она?
0: В том-то и дело, свобода – это рабство.
2: Ну и так далее.
3: Ну, это большой привет, да, всем.
0: Орвелу.
2: Да, которого так любят цитировать, да.
0: Многие. Они ну, же и любят цитировать, да.
2: Они, мы.
0: Если говорить о выставке, на что бы ты сам обратил внимание? Вот что, безусловно, там наверняка достойны все. Но есть работы, которые либо были у основания всего этого процесса, либо они обладают каким-то особенным, очень сильным посылом, у которых вот точно нужно остановиться и вглядеться в них.
2: Ну, я скажу так. Помимо, собственно, всей группы «Аванзала» скульптурной с образом воина и инсталляции видео, которое там под ним изображает горящие, разрушенные в ходе войны города, и все то, что делают, собственно, наши враги со сносом памятников, там, с уничтожением людей в Одессе и так далее, ну, это как бы стержневая композиция для всей выставки. Там есть несколько еще самих, скажем так, художественных работ, имеющих значение. Во-первых, это «Утро на Куликовом поле» Бубнова. Просто потому, что с моей точки зрения вот тот феномен, который мы называем словом «русский императив», он же как раз тогда Дмитрий Донской произнес вот это «умрем за други своя», да, когда он вывел эту фразу из ну, из библейского контекста, вдруг сделал ее абсолютно актуальной, стопроцентной вот сегодняшней вот этой вот истиной. И поэтому, собственно, Куликово поле, откуда русские вышли а. победителями, б. едиными. Да, после этого нас били, и били много, и те же монголы, вот, но мы вышли едиными. А во-вторых, вот это вот максимум «умрем за други своя», ну, давайте по-честному, вот этой фразы до последнего крика Романа Филиппова о том, что это вам за пацанов, ну, это полшага.
0: За други свои, да. Что есть за пацанов же, современным, конечно, сленгом.
2: Конечно, это же полшага. И между вот этими двумя фразами уложена вся ратная история России, Руси, которая же, ну, по сути, она вся жертвенная. Она вся жертвенная, потому что так объективно, ну, мы же народ пахарь. Мы же для войны отрываемся от каких-то очень обыкновенных, простых наших дел, и при этом ломаем хребты тем самым народам, которые себя почему-то считают народами-воинами регулярно. Ломаем эти хребты именно потому, что мы войну работаем, мы ее не хотим, мы к ней не стремимся, мы ей не очень, мы ее не желаем. Но когда приходится, ну что, ну, значит, вот мы ломаем хребты. Так устроена наша этика. Как это сказать? Наверное, вот этот самый «умрем за други своя»,
0: Как это ни странно, наверное, это и есть та самая военная тайна, о которой идет речь в «Мальчишеке-Бальчише», помнишь?
4: Да.
0: Ведь он же вот делает ровно это. За свои представления, за... Мы сейчас не будем обсуждать, прав, не прав, неважно. Он ведет себя как русский воин.
4: Да, абсолютно. Я с этим полностью согласен.
0: Ну, как-то так.
4: Как Святослав. Ляжем костьми, не посрамим земли русской, ибо мертвые сраму не имут.
0: А наш... Ну, вот язычник, кстати, да, Святослав это говорит.
3: А наш релокант – это коллективный мальчиш-плохиш.
4: А вот это... На удивление. Ну да, это же так.
3: С лицом иноагента Быкова Зильбертруда Пухлова.

0: те самые под гитару песенки.
1: А что максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга, добавил собеседник агентства. В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В четверг Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов долларов. Ермак заявил, что таких средств у него нет, а защита будет подавать апелляцию. Жильцы домов, которые не перекрывают кран горячей воды в период ее профилактического отключения, рискуют переплатить за услуги ЖКХ. Об этом информационной службе «Вести» рассказала доцент РЭО имени Плеханова Елена Зацаринная. Как правило, чтобы трубопровод во время профилактики оставался в сохранности, общедомовая система горячего водоснабжения продолжает наполняться водой. Это значит, что из крана горячей воды будет течь холодная, но установленные счетчики зафиксируют. Фиксируют ее как горячую, тарифы на которую выше. На Москву обрушился сильный дождь с градом, передают РИА Новости. В частности, крупный град прошел в Сокольниках. Ранее синоптики и столичный комплекс городского хозяйства предупредили о ливне, грозе и граде. В городе гроза прогнозируется до полуночи.
2: В студии Екатерина Брезина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на выезде обыграл Ростов в матче заключительного 30-го тура российской премьер-лиги и стал чемпионом России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. На 73-й минуте с поля был удален защитник Ростова Дмитрий Чистяков. «Зенит» набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом. Второе место в турнирной таблице занял Краснодар. Быки сегодня также сражались и победили Оренбург со счетом 3-0. Балтика уступила Динамо Москва 1-2. Динамо Махачкала и московский Спартак мячей не забили. Ничья 0-0. Крылья Советов вырвали победу у Акрона 4-1. Рубин и Пари-НН сыграли в ничью 2-2, Сочи и Ахмат сыграли в ничью 1-1, а ЦСКА переиграл московский Локомотив со счетом 3-1. Казанский Акбарс взял верх над ярославским Локомотивом со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У Локомотива отличился Александр Полунин. Защитник Акбарса Митчелл Миллер отдал голевую передачу на Хмелевского и установил новый рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету стало 22 очка в 18 играх. Счет в серии до 4 побед – равный 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая. Новосибирский «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» в матче за третье место финала шести Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу железнодорожников, которые в прошлом сезоне становились обладателями Кубка России. На этом о спорте все. До встречи. Погода.
1: Понедельник, 18 мая, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, кратковременный дождь. В Архангельске 20-22 тепла. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23 градуса. В Вологде 24-26 градусов выше нуля. В Сыктывкаре 26-28 градусов, кратковременный дождь. В Великом Новгороде 21-23 градуса, временами дождь и гроза. В Санкт-Петербурге вечером небольшой дождь, 19-21 градус днем. В Москве ночью 16-18 градусов, днем 28-30. Сейчас в столице плюс 21.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших

0: судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
4: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
3: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
5: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
3: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
6: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
7: От безысходности.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
8: Посоветуйте, доктор.
9: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
10: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Программа «Посоветуйте, доктор» уделяет приоритетное внимание развитию онкологической службы в России. Мы стараемся держать руку на пульсе вот уже в течение 20 лет. Регулярно проводим встречи с мэтром отечественной онкологии Андреем Дмитриевичем Каприным. И сегодня одна из самых важных задач – разработка и скорейшее внедрение новых технологий диагностики и лечения рака в клиническую практику. Ведь инновации в области онкологии – это надежда больных на излечение. И здесь важно выделить ключевой момент. Современные технологии в онкологии работают при соблюдении принципа персонализации. Но, проще говоря, лечить всех одинаково сегодня уже невозможно. Рак многообразен в своих проявлениях и требует индивидуального подхода к каждому больному. О новейших разработках в онкологии и важности персонифицированного подхода к больным беседуем с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главным онкологом Минздрава, академиком Российской академии наук Андреем Дмитриевичем Каприным. Андрей Дмитриевич, приветствую вас.
11: Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Рад вас видеть. И соскучился уже по Радио России. Очень рад.
10: Мы тоже очень соскучились и тоже рады, что мы наконец видим вас у нас в студии. Андрей Дмитриевич, вот вы не поверите, но сегодня юбилей. Программа «Посоветуйте, доктор». Я вам напомню, впервые мы с вами вышли в эфир в 2006 году. И мы с вами 20 лет освещаем проблемы онкологии. В течение 20 лет рассказываем о том, как строится, как развивается онкологическая служба России. И такой уже срок, такая дата серьезная. И вот давайте мы начнем с обзора. Я бы хотела, чтобы вы с вашей точки зрения, вот как вы считаете, за все эти годы, 20 лет уже прошло, какие самые главные подвижки, самые главные изменения в онкологической службе России произошли? Самое основное.
11: Во-первых, огромное спасибо вам лично и Радио России за 20-летнюю дружбу. И я должен сказать, что я помню все эти дни, когда это все начиналось, и как мы были в старой еще студии, вот, которая была на Пятницкой, и видели там из окна прекрасный вид. Сейчас уже в студиях все закрыто, так же, как и в операционных. Но все развивается, и должен сказать, что мы с вами за это время вместе много сделали, с вами лично и с Радио России, потому что мы популяризируем все те основные требования, которые предъявляются к онкологической службе. Мы точно совершенно узнаваем с вами, потому что если бы вы не освещали нашу работу, мы бы не были с нашими достижениями узнаваемы, и поэтому это здорово. Но за эти годы выросла вся вертикаль от первичного, собственно, звена до организации. Помните, мы еще тогда не знали, что вот организация онкологической службы – это тоже наука. И это важная наука, и сейчас очень много, кстати, работ защищено, интересных, научных, по диспансеризации, по правильной маршрутизации пациентов. И вот Михаил Альбертович Мурашко сейчас как раз спрашивает с нас много о правильной маршрутизации современной диагностики. За это время создано центров амбулаторной онкологической помощи около 600 в стране, а это приближение онкологической службы в самых отдаленных уголках нашей, в общем, сложной географически стране, потому что у нас многие регионы, где нужно лететь на самолете из края в край и еще и несколько часов. Референс-центры и телемедицинские консультации, связь онкологов, которые работают, но фактически на передовой первичных онкологических кабинетах, центрах онкологической помощи, непосредственно не только с центром региональным, но и с федеральным. Референс-центры, вот их 18 сейчас в стране, это крупные онкологические, не онкологические учреждения, где может обратиться также онколог, в том числе с пересмотром препаратов, пересмотром снимков, МРТ, изображений. Вот в частности, я сейчас, когда к вам шел через центр, практически сегодня был в студии, где происходит референс-оценка с помощью ПАКС-носителей изображений из самых отдаленных уголков. Сегодня мы с Камчатки консультировали пациентов по референсным центрам. Поэтому серьезная история. И достижения большие. Ранняя диагностика на первой-второй стадии уже сейчас 60%, а многие регионы уже перешли 62% и 65%. За это время мы перешли к персонифицированной медицине, о чем свидетельствует разрешение крупным центрам, таким как вот мне доверен честь руководить, собственно, назначать пациентам даже, помните, мы тогда говорили, у нас была целая передача, вне инструкции препараты. То есть, например, мы видим, что по генетическим исследованиям, которые мы тоже сейчас еще развили молекулярным исследованием, мы видим, что пациенту подходит препарат, который, казалось бы, в инструкции нету так называемого таргетного воздействия на эту опухоль. Но по молекулярно-генетическим исследованиям видим, что это так. И можем назначить, проведя врачебный консилиум. Ядерная медицина развивается, развивается реабилитация, паллиативная помощь, хирургические технологии. Появилась новая специальность, которая называется кардиоонкология. Мы сейчас с нашими кардиологами готовим наших пациентов. Появилась специальная, очень интересная, мы сейчас ей очень серьезно занимаемся, онкогеронтология. То есть помощь пожилым пациентам и от уменьшение дозы химиотерапевтических препаратов до уменьшения дозы не такой агрессивной лучевой терапии именно у этих пациентов с доказательной базой уже, что они живут, и курсы лечения достаточные по нагрузке для некоторых пожилых пациентов при сохранении всех онкологических законов воздействия.
10: Спасибо, Андрей Дмитриевич. Ну вот мы с вами каждый раз, когда встречаемся, конечно, начинаем с ядерной медицины. Это ваше приоритетное, любимое, скажем так, направление в онкологии. Хорошо, здорово, что это так, что вы этим занимаетесь. И каждый раз вы рассказывали, вот я помню, просто сейчас вот так тоже посмотрела ретроспективу, вот с чего мы начинали, что очень дорого, иностранные радиофармпрепараты, нам это нелегко дается, что не всем можем оказать помощь. Потом начали постепенно сами делать. Мы много об этом говорили, что начали вот один препарат сделали, второй. А сейчас мы с вами уже говорим о ядерной аптеке. И здесь я хочу подчеркнуть, что это такое ядерная аптека. Это изготовление индивидуального препарата для конкретного пациента, не каких-то вот одинаковых, а вот четко доза, сочетание, все, что касается вот персонализированной медицины. Вот здесь мы это с вами видим. Давайте мы на этом остановимся. Расскажите, пожалуйста, что такое? Она в 21-м году у вас же открылась в Обнинске. Как развивается это направление?
11: Да, ну, историю забывать нельзя, как нас учили. Действительно, мы ядерная держава. Вот в институте в Обнинске наш институт соединяет подземным, экспериментальную часть нашего института подземным ходом под Киевским шоссе, которое было еще во времена, запланировано во времена Лаврентия Павловича Берии для того, чтобы радионуклиды сразу доставлять с завода имени Карпова к нам для применения на эксперименте. Сначала на экспериментальных животных для понятия воздействия. И мы очень здорово развивались. Евгений Витальевич Хмелевский и Анатолий Федорович Цып применяли многие радионуклиды. Ну, не многие, тогда Йод-131, Самарий, Стронций уже на пациентах. Потом почему-то произошел такой, знаете, ну, непонятный для нас, медиков, откат 90-е годы, мы получили огромную пропасть, там, практически 30-летнюю, и вот уже придя к Михаилу Альбертовичу Мурашко тогда на прием, я помню, и он был руководителем нашего Росздравнадзора до его министерского еще статуса и должности. И мы тогда с ним разговорились, и я говорю, ну это мощнейшая терапия, он это понимает как врач. Но было законодательно и очень сложно, и, кстати, за рубежом они остаются, потому что, ну как, ставите вот препарат, его для того, чтобы сделать, надо пройти клинические испытания, вторую фазу и самую тяжелую третью фазу, которая, в общем, 10-12 лет отбрасывает нас назад. А что такое радионуклид? Радионуклид – это, собственно, вещество, правильно? Это либо наработанное на реакторе, либо какой-то элемент. Но его же нужно доставить как-то в опухолевую клетку. И опухолевая клетка выбирает тропный для себя белок, который его поглощает. Ну вот, например, самое начало, когда мы говорили о фтородезоксиглюкозе, это, в общем-то, сахар, который поглощает клетки. И на этот сахар можно, собственно, с ним синтезировать вот в этой ядерной аптеке, в таком производстве, чистый препарат, который можно соединить. Вот этот сахар, поглощающий опухолевую клетку, и радионуклид, который будет губителен, в том числе и для опухоли. Ну и мы поняли, что, ну, во-первых, можно комбинировать, и в мире это стало известно, различные радионуклиды, тропные для той или иной опухоли, и белки, которые тропные для вот именно этого вида опухоли. И сначала появилась диагностика, потом появилась уже и тираностика. Диагностика, когда мы просто ведем опухолевые клетки по организму, а тираностика, когда мы так воздействуем, что мы их, собственно, и уничтожаем.
10: То есть одновременно в процессе диагностики.
11: Да, да, да. То есть мы видим, что клетка достаточно готова, а мы видим по степени свечения биологическую активность опухолевой клетки, что она готова принять как питательное вещество тропный к ней белок. И, понимая эту активность, мы вводим, синтезируем, навешиваем на эту доставку как раз радионуклид, готовый для губительности опухоли. Так нами уже налажен и очень серьезно применяется эффективно лютеций 177, актиний 225, рений 188, технеций 99, которые мы можем, собственно, лечить такие раньше для нас, ну, совершенно неподъемные локализации, как распространенная форма рака, метастатический рак предстательной железы, в том числе кастрат-резистентный, нейроэндокринные опухоли. И вот уже спустя 2 года после открытия аптеки наше количество радиофарм лекарственных препаратов расширилось. Этим очень заинтересованы и за рубежом. Здесь мы можем, собственно, одновременно несколько изотопов различных радиофарм препаратов соединить. Ну и потребность, конечно, в этом колоссальная. Мы активно тиражируем эти методики в регионы, этим интересуются. Во всяком случае, вот мы ждем, и сегодня я буквально подписал письмо от ректора и известного онколога Валентина Николаевича Павлова из Башкирии. К нам едет 12 человек, которые будут учиться и клеточным технологиям, радионуклеидам. Например, технология радиоэмболизации печени нами внедрена недавно в Крыму. Направление развивается, линейка препаратов постоянно у нас увеличивается. Мы сейчас, кстати, занимаемся, у нас очень интересная работа, применению актиния 225-го в рецидивирующих глиомах. А такие работы мы, кстати, проводим вместе с швейцарскими коллегами. Они заинтересованы, несмотря на эти блокады, трижды прилетали к нам. И продолжаем мы с ними контактировать. Видите, онкология является одним из самых ведущих, мне кажется, дипломатических таких направлений. Я всегда говорю, что онкология и рак нас всех примирит, вот, объединит в борьбе с онкологическими препаратами. И сейчас мы очень интересные препараты уже синтезируем. 225-й актиний дототейт, а это препарат как раз очень важный при нейроэндокринных опухолях. Рак нейроэндокринный очень злокачественно течет, и достаточно молодой рак. И сразу бывает часто генерализованный, когда есть уже много метастазов. Так вот, 225-й актиний дототейт как раз садится во все эти вот отсевы опухоли. И такой же очень интересный, тоже наш препарат, 99-й, технеций хайниктейт. Это тоже вот новый синтез препарата. И мы готовы, мы знаем, в Росатоме готовят сейчас к запуску завод у нас здесь в Обнинске, который массово будет выпускать эти в нужном количестве для нашей страны, а может быть и на экспорт эти препараты в страны СНГ точно.
10: Андрей Дмитриевич, а вот вы уже упомянули, что такое лечение радиофармпрепаратами, оно используется уже, когда есть метастатический рак, когда очень много метастазов. Но обычно это третья или четвертая стадия рака. И у меня такой вот вопрос, который, я так думаю, сейчас вам хотели бы задать наши слушатели, особенно если у них есть это заболевание. Насколько эффективно такое лечение? Вот, предположим, четвертая стадия рака. Уже есть метастазы в печень. Вы лечите с помощью радиофармпрепаратов. У вас, кстати, есть радиомобилизация печени, прям вот направление. Я была у вас в гостях, видела, как вы это проводите. Все это очень впечатляет.
11: Спасибо.
10: Техника хирургическая и вот именно радиофарм направление. Так вот, насколько это может продлить жизнь больным с поздними стадиями рака?
11: Ну, тут надо разделить системную терапию радиофармпрепаратов, то, о чем я говорил, при внутривенном введении, когда радионуклид через кровяное русло, а это точная, радиомобилизация точная, позволяющая доставить радионуклид как по сосуду непосредственно к опухоли. Значит, ну, если мы говорим о радиомобилизации, то, что вот вы упомянули, у нас есть пациенты за эти годы, ведь мы же с вами радиомобилизацию совещали, наверное, лет 8 еще назад. Начали, когда мы. У нас сейчас есть больные, которые живут все эти годы. Кстати, один врач, наш коллега, живет и в стабилизации. Ну и много больных, которые, ну, точно на 2-3 года мы продляем жизнь. Но что часто происходит, особенно при радиомобилизации печени? Мы, когда производим радиомобилизацию, это, кстати, очень легко доказать, потому что была вот такая опухоль в печени большая, и мы смотрим, она потом уменьшилась на 30-40%. Это возможность за счет нескольких сеансов радиомобилизации подготовить больного и к резекции печени, чтобы убрать эту часть печени с опухолью. А раньше это было невозможно, потому что опухоль была большая настолько, что это была печеночная недостаточность. И довести больного спокойно в стабилизации до пересадки печени. И такие больные у нас большая группа тоже. Мы эту работу ведем совместно с институтом имени Валерия Ивановича Шумакова, которым академик Готье Сергей Владимирович руководит. И вот эта группа больных у нас доходит до трансплантации, когда мы можем передать туда и, собственно, больной в стабилизации. Потому что донор же не сразу находится. Это же тоже, ну, проблема во всем мире. Поэтому нужно пациенту дать такое вот окно в ожидание. И вот эта радиомобилизация порой единственный способ это сделать.
10: Вы уже много раз говорили о том, что точечное воздействие или локальная какая-то опухоль. А вот, предположим, опухоль протяженная в организме, то есть длинная. То есть они же бывают разных форм, разных размеров. И вот когда она такая вытянутая, непонятно, как на нее воздействовать. И сейчас у вас появилось новое направление – томотерапия, уникальная, да, которая позволяет облучать такие вот сложные опухоли. Расскажите об этом, пожалуйста.
11: Спасибо большое, да. Но тут тоже мы не можем сказать, что это аппарат дешевый, это действительно уникальная и очень дорогая машина. Она размещена здесь, в Обнинске, где вот у нас вся радионуклидная и лучевая терапия, собственно, сконцентрирована в основном. Действительно, это принцип совершенно иного уровня лучевой терапии. Точности лечения происходит в собственном движении. А аппарат, трубка аппарата движется вдоль организма, большую протяженность опухоли забирает, в том числе метастатические. Все тело может быть облучено, причем машина умная, она знает, где остановиться. И для чего еще эта машина важна? Вы знаете, что мы начали трансплантацию костного мозга у пациентов, которые готовятся к этой трансплантации. Для этого нужно создать специальное иммуносупрессию, то есть подавить иммунитет человека на период, когда ему пересаживается костный мозг. У лучевой терапии есть два эффекта. При малых дозах лучевая терапия повышает иммунитет, что тоже нам позволяет лечить опухоли, а в больших дозах подавляет. И помимо того, что протяженные метастатические опухоли машина может облучать, она может еще вызывать иммуносупрессию, подавление собственного иммунитета для того, чтобы правильно воспринять клетки донора и быть готовым для трансплантации костного мозга. Особенно это важно при раки крови, раки лимфы, то, что мы называем лимфомами. Но мы, честно говоря, и вот сейчас занимаемся CAR-T-терапией, это еще одно направление.
10: Да, вот сейчас поговорим обязательно.
11: Но вот там тоже есть огромная ниша для этой томотерапии. Я должен вам, кстати, сказать, что это пятая машина в нашей стране, но это единственная машина государственная. А те, к сожалению, так и не заработали, потому что она требует, ну, это давнишняя история, вот, они требуют определенного подхода и определенного кадра. Одна стоит, кстати, в Ханты-Мансийске, участников, и так она, по-моему, ни одного не провела. Я видел ее еще 10 лет назад. Но вот эта томотерапевтическая машина, она уже с другими мозгами поступила, и с развитыми, конечно, более. Поэтому, ну, так я на словах говорю о софтах, чтобы поняли. Поэтому мозги в машине другие.
10: Насчет CAR-T-терапии – это один большой вопрос, да, отдельный. Я напомню, мы говорили, конечно, об этом с нашими слушателями, наверное, лет 5 назад. Это была прям очень модная тема. Тогда такой Садалайн, ученый из США, вот за какие-то неимоверные деньги изготавливал индивидуальные препараты для, ну, понятно, для каких больных, потому что один препарат стоил $500 000 тогда, 5 лет назад в США. Сейчас, я так понимаю, в России мы это тоже делаем. И что интересно, совсем недавно прошла новость, что принято решение тем, кому действительно нужно такое лечение, бесплатно от федералов, от государства проводить подобное лечение. Может быть, не чисто CAR-T-терапию, но изготовление индивидуальных препаратов. Еще раз мы подчеркиваем, что сейчас онкология стала персонализированной. Это, пожалуй, та область медицины, которая вот пионер. Здесь невозможно не подходить индивидуально, потому что опухоли не бывают одинаковыми, у всех они разные, и поэтому нужно, соответственно, персонализированное лечение. Вот если можно, на примере CAR-T-терапии расскажите, как это все делается, как это происходит.
11: Вы абсолютно, во-первых, точно исторически отметили. Я помню одно из совещаний, которое проходило в Санкт-Петербурге более 10 лет назад, когда мы сидели с Александром Григорьевичем Румянцевым, главным детским онкологом, и как раз 476 тысяч долларов стоил один пациент. Это вот точно совершенно с доставкой наших пациентов через фонд, конечно, это было очень дорого. Тогда это все началось действительно с детей, но сейчас, раньше, если выход на эту терапию был такой далекой перспективой, то в последние годы, благодаря поддержке правительства, сейчас от 1-2 лет идет речь о выходе любой методики. Как раз это очень показательная история. Действительно, это персонифицированное лечение. То есть у пациента берут собственные иммунные клетки, обучают их распознавать опухоль, возвращают обратно, а опухоль начинает путаться и пропускает опухолевую клетку. Как бы это называется химерная технология, когда как химера меняется Т-лимфоцит, и он заходит уже, преодолевая барьер, в опухолевую клетку, которая, кстати, очень умная и достаточно быстро начинает распознавать Т-киллеры.
10: Троянский конь.
11: Ну, в общем, да, в общем, да. Но как раз раньше говорили о том, что это все-таки только гемобластозы, только, то есть опухоли крови и лимфомы. Сейчас дано правительству задание, в частности, нашему центру, мы этим гордимся, разрабатывать CAR-T-препараты для солидных опухолей. То есть вот эти классические опухоли, опухоли молочной железы при резистентности, те же самые нейроэндокринные опухоли, опухоли поджелудочной железы, легкого. А мы создали очень интересную систему благодаря наших больших друзей, в том числе академика Арутюнова, создали Ариадну, такая непосредственно для конкретного пациента, это система генетического исследования опухоли, то есть создание опухолевого паспорта. И вот мы уже сейчас готовы, в том числе, к работе над солидной опухолью. И самое, наверное, первое, что сейчас будет нами применяться, это, конечно, глиобластома. Глиобластома – одна из самых тяжелых опухолей, часто рецидивирующих, к сожалению.
10: Опухоль мозга.
11: Опухоль мозга, которую невозможно порой радикально удалить, не потому что этого не хотят наши многоуважаемые онконейрохирурги, но потому что она проникает в такие структуры мозга, которые, ну, отвечают за жизнь. Отвечают за жизнь, за качество жизни, за неврологическую симптоматику. Поэтому иногда они вынуждены остановиться. И вот тут уже, конечно, дополнительные методы лечения. В том числе сейчас мы разработали можно КАР-Т-терапию совмещать с повторной лучевой терапией.
10: Ну, давайте теперь о диагностике. В диагностическом направлении тоже много нового, много инноваций. И самое, пожалуй, интересное – это так называемые жидкостные биопсии. Ну, мы прекрасно знаем, что когда у человека подозревают опухоль, ему делают биопсию, нужно уколоть, надо взять кусочек этой опухоли, морфологически рассмотреть, этим занимаются патологоанатомы. Это такая длинная-длинная процедура, тогда выясняется, какая же все-таки это опухоль. И вот сейчас интереснейшее направление – которая позволяет без травмирования опухоли по жидкостной среде, в которой находится эта опухоль, да, то есть это визикула так называемый, определить, какая опухоль. Представляете, какие это потрясающие перспективы. Это же перспективы скрининга. Ну, то есть это, не знаю, насколько это реально в ближайшее время, но понятно, что прослеживается такая перспектива. То есть по крови. Берется кровь человека, обычный анализ крови, и по крови можно определить, какая опухоль, где она. Ну и, может быть, какие-то еще характеристики. Я уже попрошу вас об этом поподробнее рассказать, что это за направление, как оно в России развивается.
11: Да, вы знаете, это тоже для нас очень интересное направление. Но, кстати, мы одни из первых в мире начинали, но мы начинали, когда мы просто анализировали объем циркулирующих опухолевых клеток в крови. И для нас это уже оказалось очень интересной историей, но, к сожалению, есть большое количество пациентов, которые без первично выявленного очага. То есть мы видим, что человек уже приходит с метастазами, а мы не можем понять, откуда они взялись, и они могут, например, называться аденокарцинома. А аденокарцинома может быть практически из любого опухоли, и поджелудочной железы, и молочной железы, и предстательной железы, и кишки. Поэтому тут вот эти вот ДНК и РНК, которые мы выделяем при жидкостной биопсии, позволяют индивидуально порой определить все-таки, откуда это началось. И тогда мы начинаем химиотерапию прицельно, то есть таргетно под эту опухоль. Но что еще очень важно и для чего этот метод нам необходим? По объему циркулирующих опухолевых ДНК и РНК можем понять, что опухоль вдруг перестроилась, становится активной, и тогда надо уходить либо на другую линию химиотерапии, либо индивидуализировать по нашему консилиуму онкологическому, собственно, лечение.
10: То, что я вначале сказала по поводу скрининга. Есть такие технологии жидкостной биопсии, которые в каком-то, может быть, недалеком будущем, ну, можно было бы применять, я не знаю, в обычной лаборатории, и человек вполне себе здоровый, просто, так скажем, в качестве диспансеризации проходит какое-то исследование и вдруг узнает, что что-то не совсем в порядке. То есть не нужно же специально в какую-то конкретную опухоль внедряться. Вот по крови мы можем определить или нет. Да, онкомаркеры были у нас и сейчас есть, но они всегда какие-то неточные, о них всегда говорят врачи как-то с сомнением. А вот этот метод, насколько он эффективен, насколько он точен и может ли он быть скрининговым?
11: Нет, он не может быть скрининговым, дорогая все равно методика, пока дорогая, может быть, когда-то это выйдет, но мы с вами прекрасно знаем, любой новый препарат, любой новый метод, это достаточно дорого всегда, пока это не выйдет на определенную производственную мощность. Мы с вами упоминали КАР-Т-терапию, которая стоила $500 000, сейчас она доступна и оплачивается государство, и пациент ее получает. Поэтому надо все развивать. Я не могу вам сказать, что это возможно сейчас, но уверен, что это разовьется до такой вот истории, которой некоторые вещи мы можем передать. Например, вы упомянули онкомаркеры. Сейчас их более 60 онкомаркеров, в том числе есть выделенные онкомаркеры, тоже позволяющие оценить качество лечения, которые мы берем до лечения, начинаем лечение и видим, падают они или не падают, это тоже косвенно свидетельствует. Но раньше нам и представить было невозможно, что там около 64-70 маркеров мы можем делать. Но сейчас и регионы делают по 12-15, а то и 30 маркеров. И не отправляют уже к нам больных. То есть тиражирование идет.
10: Андрей Дмитриевич, всегда были какие-то претензии к реабилитационному направлению? Вообще не только онкологии, вообще всей медицины, да, в России.
11: Да, да.
10: Что, мол, вот лечат нас хорошо, а с реабилитацией не очень. Ну, много говорят об этом. Как сейчас? Я знаю, что вы вот лично, вы уделяете огромное внимание этому направлению. И вы развиваете его не только у себя в центре, но и стараетесь продвигать это в регионы. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит реабилитация при онкологическом процессе? Вот он идет, у человека ремиссия. В чем реабилитация? И как эта реабилитация влияет на продолжительность ремиссии, на самочувствие пациента, на показатели его здоровья?
11: Спасибо большое. Ну, как всегда, в точку, Ольга Сергеевна. Я буквально лет 15 назад лечил близкого мне человека, сделал операцию, и потом нужна была химиотерапия. И он мне сказал, он тогда был такой, что я потыкался, на реабилитацию поеду в Англию. И он действительно поехал в Англию, и потом мне рассказывал о той реабилитации, которая есть. Я завидовал, конечно, потому что у нас это было вспомогательное направление всегда в стране. Один, кстати, из первых, кто поставил этот вопрос, профессор Тюлянин из онкоцентра. И он тогда говорил о сопровождающей терапии, что нужна сопровождающая терапия у больных. Тогда они будут жить дольше. Но понятно, что практически там 12-15 курсов химиотерапии, они, конечно, истощают организм. Потому что наше лечение, несмотря на современные препараты, является достаточно интенсивной. Ну вот с приходом как раз и Вероники Юрьевны Скворцовой, когда она была министром, и сейчас Михаил Альбертович развивается, вот эти приказы сейчас вышли, 116 и 788, Министерство здравоохранения, регламентирующие онкологическую реабилитацию. И мы впервые заговорили об онкологической реабилитации, стали учиться онкологической реабилитации, точно увидели, что наши больные живут иначе, с другим качеством жизни. Позволяет онкореабилитация и сопроводительная терапия уйти от смещения курсов, а иногда и, собственно, исключения пациента из курса терапии, когда он просто по своим параметрам крови и качества жизни не может подойти на следующий курс. Приходится либо смещать, либо отменять. Ну, а мы с вами прекрасно понимаем, что значит неполноценно получить курс химиотерапии там, или лучевой терапии, который уже доказан на много когортных исследований, что он точно будет эффективным. И до 80% больных удается реабилитировать и вернуть не только курсом терапии, но и к дальнейшей жизни, потому что мы раньше видели, что иногда химиотерапия губительнее для пациента, чем сама опухоль, особенно у пожилых пациентов. Кстати, я очень благодарен коллективу своему, и особенно в центре имени ЦИБА создано прекрасное реабилитационное отделение, которое возглавляет профессор Макарчан, большой энтузиаст этого дела, Лия Сериканна. И я вас приглашаю тоже, Ольга Сергеевна, мы привезем, отвезем, тем более, что у нас скоро будет открытие нового корпуса, а заодно зайдем, посмотрим вот реабилитацию. Это действительно хорошего качества реабилитации, не какой-то там кушетка, где отжимаются там и поднимают ноги. Это и платформы, позволяющие больных после нейрохирургических операций вернуть к нормальной адаптивной ситуации, в том числе при дезориентациях и в пространстве. Поэтому это сейчас, конечно, огромное направление. И вот как раз онкогеронтология, она, наверное, займет процентов еще 70. Надо будет усиливать реабилитацию, потому что там, понятно, больные, которые нужно уже начинать реабилитацию, первую часть реабилитации до лечения, готовить такого пациента к химиотерапии.
10: Мне бы еще хотела задать вопрос по организационному, скажем так, моменту. Вот вы уже говорите о том, что опыт, новые технологии, они отправляются в регионы. Но это сейчас речь только о новых технологиях. Вот как сегодня решается организационный момент? Как это конкретно, когда больной где-нибудь там в поселке, в деревне, и там нет такого уровня медицинского учреждения, да, какие есть в Москве, в Санкт-Петербурге, каким образом он может попасть на лечение в региональный центр или к вам, если это очень трудный и сложный больной. Вот алгоритм, как это сейчас происходит? И меняются ли вот эти постулаты организационные? Как вы над этим работаете? Это очень важный момент, учитывая, что у нас огромная страна.
7: Посоветуйте, доктор.
11: Ну, у нас, во-первых, как бы 4 уровня онкологической помощи, но 3 – это первичный онкологический кабинет, потом центр онкологической амбулаторной помощи, потом региональный центр, то, что мы раньше называли диспансер, сейчас это действительно центр, и потом уже Национальный медицинский исследовательский центр, отвечающий за свои регионы уже. Все они связаны между собой телемедицинскими консультациями точно. У нас по поручению Минздрава созданы, каждый год обновляются так называемый паспорт онкологической службы региона. И мы как Национальный медицинский исследовательский центр ее видим. В паспорте региона мы знаем вплоть до... Вот мы сегодня проводили с одним регионом, и они нам должны прислать поименный список онкологов, которые работают в центрах онкологической амбулаторной помощи, чтобы мы оценили, есть дефицит или нет. Значит, сначала, когда заподозрено онкологическое заболевание, больной отправляется либо в первичный онкологический кабинет, либо сразу в центр онкологической амбулаторной помощи. Они разбросаны географически так, чтобы быть близко к тому или другому населенному пункту, примерно одинаково, чтобы это был хороший доезд. Там, в этих вот опорных точках онкологических, вплоть до биопсии происходит. Биопсию, если она сложная, смотрят местные морфологи. Если нет, то отправляют. У нас сейчас везде стоит сканирующая система по сканеру для оценки простого либо сложного случая в лечебное учреждение третьего уровня. То есть это уже онкологические региональные центры. И потом оттуда, если им сложно, то уже отправляется в того, который, значит, отвечает за эти регионы. Но, собственно, это все может произойти в течение 3-4 дней. Но до 7 дней пациент точно должен быть по приказу 116-му, должен оказаться у онколога. И так это происходит. Потом, конечно, если больной особенно сложный, назначается курс химиотерапии. Понятно, что не наездишься ни в онкологический центр региональный, но тем более в Национальный медицинский исследовательский центр. Если это так, больному прописан курс лечения, то он может его получать все там 8, 6, 12 курсов в центре онкологической амбулаторной помощи рядом с местом жительства. Фактически рядом с работой. Многие ездят, фактически работают и ездят на дневном стационаре, это получают. Вот так сейчас выглядит онкологическая помощь, которая приближена максимально с помощью ЦАОПов. Кстати, мы помним с вами лет 6 назад ЦАОПы, которые себя, кстати, очень хорошо зарекомендовали, и в том числе во время ковида, когда больной не мог особенно передвигаться по стране, помните, это были время изоляции и так далее. Вот они себя очень хорошо показали, как такие опорные точки онкологической помощи в регионе. Поэтому, собственно, все это работает, развивается и усовершенствуется.
10: Андрей Дмитриевич, вы всегда старались общаться с аудиторией, с россиянами, не со своими конкретными пациентами, но вот сколько лет мы с вами работаем, всегда это так. Помните эти наши диагностические субботы? Они много лет длились. Я не знаю, сейчас они еще проводятся у вас?
11: Есть. Да, дни открытых дверей везде проводятся.
10: Здорово.
11: А какой у нас сейчас онкопатруль как развился?
10: Расскажите.
11: Ой, ну что вы. Это же движение, которое когда-то было поддержано в самом начале в зародыше Валентиной Ивановной Матвиенко. Ну, естественно, она же очень много внимания регионам уделяет. И там сенаторы с регионов. Это было много-много лет назад. Около 10 лет назад. Сейчас это движение идет, в общем, мощно.
10: Онкопатруль, да, называется?
11: Онкопатруль. Значит, для чего это происходит? Ну, это популяризация, конечно, онкологии в том или в другом регионе. Мы выбираем регион при поддержке Совета Федерации. Там вот буквально недавно мы были в Чувашии. Мы выбираем команду, которая едет на так называемый скрининг. Но куда мы заходим? Ведь во всех регионах есть очень крупные предприятия. По несколько тысяч человек. И не всегда, кстати, там работают люди с этого региона. Иногда это вахтенный метод. И если регион отвечает за своих пациентов, то вот это как бы получаются люди, которые не могут выйти с работы. А суббота-воскресенье куда уже пойдет? А люди дорожат своей работой. И многие работают на полный день. Поэтому мы заезжаем на такое предприятие. А перечень мы вам можем потом прислать. И это действительно многотысячные предприятия. Ну, например, УАЗ-завод или Роскосмос. Завод имени Лавочкина, ну, то есть авиационные, гиганты. И на этих гигантах работают люди, у которых есть амбулатория. На эту амбулаторию заезжают местные онкологи и мы своей командой. В течение недели идет обследование людей, которые там работают. И на радость руководителям этих предприятий, это в амбулатории, на территории производства, куда мы завозим, там ультразвук, необходимые тесты, кал на скрытую кровь. И люди, собственно, меняясь, приходя буквально на час, в течение недели проводят эти колоссальные обследования. Потом мы подводим итоги. Итоги заканчиваются уже сейчас мастер-классами, которые мы учим что-то новое региональных онкологов. Мы очень гордимся этим начинанием. Ему много лет, оно востребовано. Можете представить, что у нас сейчас расписан онкопатруль вперед на более чем год –

0: нами кружилась. У нас был случай, когда приехал...
1: 31.
2: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу по итогам сезона 2025-26 и выиграл золотые медали в 11-й раз. Команда из Санкт-Петербурга стала самой титулованной в истории турнира, побив рекорд «Спартака», у которого 10 трофеев. Благодаря победе над Ростовом 1-0 в последнем туре чемпионата команда Сергея Симака набрала 68 очков и опередила ставший вторым Краснодар на 2 балла. Быки, которые стали чемпионами в прошлом сезоне, не смогли защитить титул. Тройку призеров замкнул московский «Локомотив», который сегодня уступил ЦСКА со счетом 1-2. Напрямую в первую лигу вылетели «Паренен» из Сочи, а «Акрон» и «Динамо Махачкала» сыграют стыковые матчи с «Ротом» и Уралом соответственно. Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Счет в серии до 4 побед стал равным 2-2. Серебряный призер Олимпиады в Токио российский раперист Кирилл Бородачев стал победителем этапа гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале Бородачев победил поляка Анджея Жатковского со счетом 15-9. Для 26-летнего россиянина этот титул гран-при стал первым в карьере. В турнире раперисток олимпийская чемпионка россиянка Марта Мартьянова завоевала бронзовую медаль. Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России, который проходит в Казани. У женщин в прыжках в воду с 3-метрового трамплина победила Елизавета Кузина. И на этом о спорте все. До встречи. В студии Екатерина.
2: Завтра, в понедельник, 18 мая, в Южно-Сахалинске плюс 11, плюс 13, облачно, вечером пройдет дождь. Во Владивостоке плюс 11, плюс 13, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Самаре плюс 29, плюс 31, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно. Ночью плюс 16, плюс 18. Днем в столице плюс 28, плюс 30.

0: Радио России. Люди.
1: Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Театральный роман Михаила Булгакова будем сегодня обсуждать мы. Есть повод оперативный, скажем так. 135 лет назад родился Михаил Афанасьевич Булгаков. Много можно было бы сказать о его замечательных книгах, но я хотела бы сегодня остановиться на театральном романе. Это одно из моих самых любимых произведений Булгакова. Собеседник у меня замечательный, в высшей степени театральный человек. Борис Николаевич Любимов, профессор, известнейший театровед, президент театральной школы имени Щепкина при Государственном малом театре. Любитель, так же, как и многие-многие, и наши слушатели тоже, и я повторяю в том числе, творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. Здравствуйте, Борис Николаевич.
3: Здравствуйте, Наталья Павловна, дорогая.
2: Начнем, пожалуй. В 1936 году был написан театральный роман, но при жизни автора света он не увидел и дождался своего часа только в 1965 году в журнале «Новый мир». Что же это такое за сочинение? Я позволю себе такую одну из самых известных фраз произнести из этого романа. «На свете есть сложные машины», говорит артист, не

0: Зависимого театра бомбардов Максудову. На свете есть сложные машины, но театр сложнее всего. Вы согласны с таким утверждением?
1: Ну, я скажу так, поскольку я всю свою жизнь работаю в театре или в организациях, связанных с ним, как театральный институт, допустим, то я бы сказал, да, театр – это одна из самых сложных машин. Не берусь судить, как дело обстоит, скажем, в организациях, связанных со строительством, ну и так далее, и так далее. Ну, в области искусства, во всяком случае, конечно, потому что это многосоставное искусство. Поэт сидит дома, работает ли он гусиным пером или на компьютере, художник у себя дома рисует, композитор сочиняет у себя дома, в конце концов, даже строитель сначала, архитектор пишет проект дома, а театр – это, как говорил Немирович Данченко, учреждение, где творят. Вот попробуйте направо тем, кто там творят, а налево – учреждение. Попробуйте обойтись без учреждения, и все рухнет. Это самодеятельность. Попробуйте свести все к учреждению, никакого творчества. Это очень сложный действительно механизм.
0: Булгаков знал все сложности этого механизма? Ведь если говорить о театральном романе, как о литературном произведении, он, наверное, может быть четко разделен как бы на две части. Там есть часть, связанная с литературой и с присутствием и проникновением Максудова, того самого покойника, который оставил записки свои, прежде чем покончить с собой. А его вхождение в мир литературы, ему понравился этот мир, а потом он оказался за кулисами в мире театра, вот этого самого сложнейшего механизма. Тут молодежь, значит, в независимом театре с восторгом встречает пьесу «Черный снег», которую принес Максудов в этот театр. И бал того, что молодежь, ну, ее просто включает в репертуар. И коллеги Максудова по литературному цеху, увидав его имя в афише рядом с именами Шиллера, Шекспира и так далее, просто обзавидовались, грубо говоря. Вот такой вопрос. Театральный роман – это объяснение в любви театру Булгакова или месть ему?
1: Знаете, я думаю, что в какой-то степени это одно и то же. Дело в том, что, конечно, любви. Попробуем перенестись в историю. Конечно, Булгаков жил с 26 по 36 год, и в том числе и материально – в основном за счет художественного театра. То есть не за счет, за счет своего ума и таланта, конечно. Но так или иначе, «Дни Трубиных» идут с небольшим перерывом с 26 по 36, а потом и по 41. Даже Булгаков умер, а «Дни Трубиных» еще идут на сцене художественного театра. Кроме того, инсценировка «Мертвых душ». Так или иначе, это помимо того, что имя Булгакова на афише, а кроме того, это все-таки некоторые деньги, которые капают ежедневно. В 1936 году постановка «Мольера». В дневниках Елены Сергеевны записано, вызывали 15 раз. Молодежь говорила, она счастлива, что Булгаков наконец-то в художественном театре. Театр снял эту пьесу, но надо понимать, что это был 1936 год. Спектакль прошел 7 раз. Чудовищная критика, ряд постановлений по вопросам истории, музыки там и так далее, постановления ЦК КПСС. А 1936 год – это процессы уже Зиновьева, Каменева и так далее. Кто возьмет на себя смелость вернуть в афишу «Мольер», посмотрел бы я на этих храбрецов.
0: Да, пьеса о противостоянии художника и власти.
1: Да, я бы сказал, о соотношении художника и власти, да, без которой никуда не денешься. Затем, но все-таки не будем забывать, что Булгаков в это же время понимает, что это, может быть, единственный выход его, начинает писать пьесу «Батум» о Сталине. Куда он ее отдает? В художественный театр. Из этого ничего не получается, но тем не менее. И, наконец, его пьеса о Пушкине, она выходит уже после смерти Булгакова, но она поставлена в 43-м году. году и идет до 59 года, и потом после большого перерыва в 74 году уже на моей памяти ее возобновляют. Поэтому вот так сказать, что он ушел и хлопнул дверью, тоже ведь нельзя. С другой стороны, как всякий эгоцентрик, он, конечно, жил своими представлениями о том, как должны складываться отношения драматурга и театра. Будем справедливы. В 26-м году, когда такой триумф, в этом году 100 лет со дня постановки «Дней Трубиных», мне Марк Захаров говорил, что это единственный спектакль в мире, который он хотел бы посмотреть, потому что он не понимает, почему с этим спектаклем происходит то, что с ним происходило. Но при этом сам-то он тут же отдает пьесу «Багровый остров» в камерный театр, а Зайкину квартиру в театр Вахтангова. То есть он требует, чтобы художественный театр прежде всего работал с ним, а сам он легко отдает пьесы в другие театры. Он требует, чтобы художественный театр добился для него квартиры. Но для театра он посторонний человек. А в это же время Станиславский пишет письмо одному из тогдашних боссов с просьбой выделить квартиру для Бориса Ливанова, уже заслуженного артиста, которого живет в очень трудных условиях. Жена, только что появился ребенок на свет, как мы понимаем, это хорошо нам теперь известный Василий Ливанов. Скажите, для кого директор театра будет хлопотать о квартире? Для штатного артиста или для драматурга? А там была, конечно, и обида, может быть, даже и чувство оскорбления, недооценки его огромного писательского таланта. Булгаков там записывает дневники, он чувствует себя первым писателем России, не считая тех, кто уехали в эмигранты. Он себя считает не ниже Алексея Николаевича Толстого, и мерит он себя критериями не тех, кто в это время ставится на афиши художественного театра, очень одаренных людей. Вслед за Булгаковым придут Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша и так далее, но и сегодня мы их читаем все-таки значительно меньше, чем Булгакова. И у него было ощущение, что он, вероятно, первый писатель страны. Мне вдова его, Елена Сергеевна, говорила, что ему снился сон. Библиотека и молодежь читает Булгакова, потому что он боялся раствориться в театре, остаться просто
0: драматургом.
1: Ну
0: да,
1: вот представьте себе, не было бы ни театрального романа, ни «Мастера Маргариты». И что бы мы сейчас знали? Мы бы знали о том, что когда-то в МХАТе замечательно шла пьеса «Дни Трубины». Кстати, ни одна из пьес при жизни напечатана не была. Его вообще перестали после ареста рукописи «Собачье сердце». Вообще перестали печатать. Он, собственно говоря, писатель, пишущий для того, чтобы читать свои произведения своим друзьям дома, не более того. Этот комплекс мы, конечно, должны учитывать, когда думаем о его отношении к театру.
0: Вернемся к театральному роману как к тексту. Я не знаю, есть ли на свете в русской литературе, ну, естественно, конечно, там берем Николая Васильевича Гоголя, что-то более смешное. Ну вот читаешь, ну невозможно смешно. Особенно, что касается, значит, описаний нравов, связанных с работой Константина Сергеевича Станиславского, который там описан с невероятным юмором. И вот эта потрясающая сцена, когда Максудов приносит и читает свою рукопись пьесы «Черный снег» руководителю в присутствии тетушки Настасьи Ивановны, которая в прошлом была актрисой. Ну, что я, собственно говоря, пересказываю? Но там просто каждая фраза, которую можно как афоризм приводить. Например, когда Настасья Ивановна говорит, зачем принес пьесу? Леонтий Сергеевич каждый раз называет Максудова по-другому. Станиславский. Зачем, говорит, столько пьес хороших написано. Зачем вам тревожиться сочинять? Что-нибудь в этом роде очень смешно. И в то же время вот это вот описание далекого звука гармоники на мосту, выстрел раздается, который никак не устраивает режиссера, какой там выстрел. Пусть Бахтин заколется ножом, он закололся там вдали, причем вдали, не на глазах у публики. Ну, в общем, все это можно не повторять, потому что действительно все читывали, знают. Но вот сама театральная атмосфера, у меня так жизнь моя устроена была. Во время работы в радиостанции «Юность» мы очень тесно общались с молодыми актерами художественного театра. Они у нас участвовали в наших передачах, в наших постановках, инсценировка, которую мы сочиняли. И поэтому вот эта такая театральная кухня во многом нам была известна. И вот когда там обсуждают молодые, вот эти бунтовщики, обсуждают принесенную Максудовым пьесу, там есть такая фраза, они там обсуждают, и он слышит, как они говорят, и они вот так на кругу и поедут. То есть вот это вот, они уже видят, как это будет все выглядеть. Ну, а тут им некоторые чинят препятствия, и, соответственно, на этом и строится вся интрига театрального романа. Как вам с точки зрения вот этой именно внутренности, вот этой кухни театральной, где в портретном фойе фотографии человека, который завидует поворотным кругом, висит рядом чуть ли не там с Мольером или Росином? Уважаемый человек!
1: Вы знаете, тут, конечно, нужно иметь в виду то, что роман написан не по горячим следам успеха «Дней Турбиных», а спустя 10 лет. И в большой мере, конечно, Булгаков описывает там, и, что называется, стариков художественного театра такими, какими они стали к 1936 году, повзрослев, постарев на 10 лет. А в 1926 году Станиславскому было 63 года. Это не старость, даже тогда, в 26-м году, конечно. А тем актерам, основателям художественного театра, актерам, которые первые годы работали в художественном театре, им было чуть за 50. Их уже называли стариками, и Леонидовой, и Москвина, и Качалову. В 25-м году было 50 лет всего-навсего. А молодежь действительно дети. Вот если посмотреть на состав «Дней Турбиных», кому-то есть уже 30, что тоже вполне молодые актеры, а ведь Хмелёвы, который играет Алексея Турбина, 25, Яншина, который играет Лариосика, 24 года. По нынешним временам студийцы-то так начинают свою жизнь.
0: Но это возраст героев, это возраст героев.
1: Да, конечно. И Булгаков в большой мере наложил, так сказать, на свои впечатления от постановки «Дней Турбиных», свою историю с постановкой Мольера, с невыходом спектакля «Бег», который тоже не по вине художественного театра было. Вот, мне кажется, это тоже нужно учитывать, вот эту ситуацию. И, конечно, это внутреннее взаимоотношение театра в любом. Я уже цитировал это учреждение, где творят. Ну, конечно, администрация. Это и помощницы Станиславского Немировича Данченко. Кстати, он там не пощадил и свою родственницу, потому что одна из них – это родная сестра Елены Сергеевны. Так же, как он и Елену Сергеевну, не то что не, он с юмором ее написал, когда она приходит просить контрамарки, и там замечательная эта сцена в администраторской, где администратором тогда был главным такой Федор Николаевич Михальский. Я тоже его знал, с ним познакомился дома у Елены Сергеевны.
0: Это Филипп Филиппович, да?
1: Да, да, Филя. А потом он был директор музея художественного театра. Поскольку театр – это храм, поэтому отношение к человеку, который заведует поворотным ли кругом, постановочной ли частью. Кстати, это и сейчас в театрах, которые работают долго, стабильно. Я просто знаю это по малому театру. Те, кто работают 30-40 лет, да это уважаемые люди, которых любят наравне с Мольерами, Шекспирами, потому что Мольеры и Шекспиры сегодня приходят, а завтра другие пьесы ставят, а с гримером ты работаешь все время. И это действительно было в художественном театре, смею думать, что в какой-то степени и сейчас. А в малом театре это точно существует, могу засвидетельствовать.
0: Борис Николаевич, вот о судьбе театрального романа, ну, ведь все экранизируется, все делается, инсценировки ставятся. Я не помню, чтобы была какая-то кинематографическая судьба у театрального романа. Может, я что-то пропустил? По-моему, был какой-то телевизионный фильм. А театральный спектакль, вот мне недавно коллега с восторгом, вернувшись из Петербурга, рассказывала о спектакле в театре Ленсовета по театральному роману, поставил роман Габуния с блистательным Сергеем Мегицко в роли Станиславского. Просто замечательный спектакль. Но мне кажется, какая-то не очень такая сценическая судьба у театрального романа. В чем-то есть тут какая-то загвоздка или, ну, просто так сложилось?
1: Ну, его ставил Юрий Петрович Любимов, его ставил Сергей Женовач. В театре «Сфера», по-моему, был спектакль, но вот тут я не видел, поэтому не берусь судить. Можно по-разному относиться к любому из этих спектаклей, но вот, скажем, такого успеха, который был у «Мастера Маргариты», у Любимова, спектакль, который шел с 77-го, по-моему, до чуть ли не позапрошлого года. Ну, что касается театрального романа «На Таганке», может быть, тут есть еще и сложное отношение любимого к Станиславскому.
0: Да, не признавал особенно теории-то, да.
1: Да, и утрировал, вот можно же из этого романа вытащить все негативное и, так сказать, прикрыть ту безмерную любовь, и вот это, так сказать, у Булгакова тоже не очень сильно, но все-таки благодарность театру за то, что он для него сделал, расширив его имя, потому что, в конце концов, ну, «Белая гвардия» как роман, пошел роман тихо, где-то там было издательство какое-то выпустили, а потом, повторяю, никто ничего не печатал. Имя его было известно только благодаря художественному театру. Может быть, именно поэтому не то, что ненависть, а не любовь к Станиславскому помешало Юрию Петровичу сделать спектакль, ну, такого большого масштаба. Ну да, мне кажется, что пока никакого вот такого успеха, как говорится, конгениального Булгакову пока еще не было. Ну, все впереди.
0: Потом, знаете, ну, есть книги для чтения. Все равно не все поддается воплощению на сцене. Или, как вы правильно заметили, конгениальному, то есть соответствующему абсолютно тексту. Поэтому, ну что, читать надо. Хохотать, грустить, узнавать.
1: Конечно.
0: Ведь там так много есть кого узнать, даже если ты не очень хорошо разбираешься или историю там не очень хорошо знаешь, да? Но когда вот эти описания, допустим, писательской, как бы сейчас сказали, тусовки вот этого прекрасного мира, в который попадает Максудов, и он ему нравится, эти застолья, приехавшие из Парижа, как мы понимаем, это Алексей Николаевич Толстой.
1: Толстой, да.
0: И мы все это узнаем, и мы видим, и мы экстраполируем, выражаясь научно, на сегодняшний день, потому что очень все похоже. Ну и такой не очень, может быть, корректный вопрос. Вот часто называют театр, два есть понятия. Одно с положительной, опять употребим научное слово, коннотацией, то есть с таким оттенком положительным, театр-дом. А второе определение с отрицательной коннотацией – террариум единомышленников. И то, и другое правильно?
1: Ну, в какой-то степени, конечно, просто, ну, знаете, как террариумы тоже бывают. Террариум, когда все змеи по местам, а бывает, как в известном произведении того же Булгакова «Роковые яйца», когда вот они идут в атаку. Это везде может быть. С другой стороны, конечно, театр – это дом, безусловно. И опять-таки, дом ведь тоже может быть, когда все хорошо и все благополучно, а бывает, в этот дом неохота идти. Поэтому, мне кажется, вообще говоря, этот театральный роман надо читать не только людям театра или людям, любящим театр, а прикидывать, это может быть журнал, это может быть телекомпания или радиостанция, везде это может лежать, так сказать, под спудом, а что-то может вспыхнуть. Но и наоборот, важно ведь другое. Все-таки Булгаков не довел это до конца. Важно, каким результатом потом это приходит. Иногда вот все то негативное, что мы видим, приводит к весьма скверным результатам. А иногда через это приходит к тому спектаклю, который стал новой чайкой художественного театра. И для этого поколения, для тех, кого я назвал, как Хмелева или Яншина, для Кудрявцева это, может быть, вообще была главная его роль, для Веры Соколовой, там, для Добронравова это был толчок будущим ролям. Вот мне кажется, если под таким углом зрения, как через это, можно привести к одному из самых, ну, безусловно, самому значительному спектаклю 1926 года, не только в России, убежден, что и в мире, но и к одному из самых значительных спектаклей вообще в истории театра, и уж тем более между двумя мировыми войнами.
0: В Малом театре это не театр Булгакова.
1: Он сейчас становится...
0: Да, вот вы же поставили в Малом театре Дни Турбиных, премьера была. Вы как-то иначе, чем мхатовцы, прочитали эту пьесу?
1: Ну, во-первых, я просто скажу, что действительно сейчас Булгаков в Малом театре такой же свой, как и Островский. В 1909 году был поставлен «Мольер» с Юрием Соломиным в роли Мольера. Затем Алексей Дубровский, можно сказать, что у него такая трилогия. Это и «Собачье сердце», и «Мертвые души» булгаковской инсценировки. Вот сейчас «Дни Трубиных». Ну, конечно, ты ставишь в 1926 году иначе, чем в 2026 году. Хотя бы потому, что, увы, в 1926 году можно было как бы смотреть, пользуясь названием программы вашей, что это историческое событие 1918 года, а сейчас, простите, увы, это настоящее. Вот сцены, когда появляются там петлюровцы, немцы и так далее, зал слушает так, с ощущением, что это вчера написано, или что в Малом театре кто-то вставил какой-то свой текст туда. Нет, это наше сегодняшнее, да?
0: Да, вот это свойство таланта, что всегда находится сравнение с сегодняшним временем. И мы уже говорили о героях театрального романа, что они и смешны, и притягательны, и поучительны, именно потому что это люди. Ну, вот это такая мысль уж, такая не новая, что даже иногда вроде произносить ее неловко. Но тем не менее, каждый большой писатель, сочиняя он пьесу или роман, он все равно пишет о человеке. Актер все равно будет играть человека. И все мы все равно наблюдаем жизнь вокруг нас со всеми ее радостями, горестями. Я просто еще раз хочу обратить внимание, мало ли вдруг найдется человек, который не читал театрального романа. Ну, хотите себе доставить удовольствие в такое не очень веселое время, ну, почитайте, ну, извините за, может быть, не совсем корректное выражение, обхохочетесь, просто так смешно.
1: И заметьте, что Булгаков писал-то в гораздо более грустное время, в 1936 году, да и 1926 год годом веселым отнюдь не был. Так что он знал природу человеческую, не случайно одна из его пьес называется «Адам и Ева». И не случайно в «Мастере и Маргарите» он так легко переходит из сегодняшних событий, конца ли 20-х, начала ли 30-х годов, в эпоху двумя тысячелетиями раньше. Человек меняется все, меняется техника. Он, кстати, этим очень интересовался. И ответственность человека за свои открытия и в «Собачьем сердце», и в «Роковых яйцах», и со смехом Иван Васильевич и пьеса «Блаженство». А чем это не искусственный интеллект, который нам завтра воскресит Ивана Грозного с неизвестными для нас последствиями, да? И все равно он знал, что человек останется человеком, шарик останется шариком, а Шариков Шариковым. И от Адама и Евы до наших дней природа человеческая, она остается та же. Вот это очень важно, мне кажется, это и делает его писателем большим. Мне сейчас кажется, что больше даже, чем лучшие европейские, американские писатели того времени, будь то Ремарк, Хемингуэй, Фолкнер, которых я чрезвычайно ценю, но сейчас они уже историческое, но не очень настоящее. А Булгаков – это точно настоящее историческое.
0: Вот на этом прекрасной вашей фразе давайте закончим. Напомню нашим слушателям, что с профессором, известнейшим театроведом, президентом театральной школы имени Щепкина Борисом Николаевичем Любимовым мы обсуждали сегодня театральный роман Михаила Булгакова. Борис Николаевичу Любимову большое спасибо. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий Алексей Певчев. Полистаем подшивку одного из самых популярных изданий прошлых лет, почитаем текстовые материалы, послушаем звуковые страницы. Напомню, они представляют из себя гибкие пластиночки, их еще называют флекси. Пластиночками этими был оснащен каждый номер журнала. 12 апреля отмечается День космонавтики. Возможно, сейчас космическая романтика не так животрепещуща, как раньше. Но от этого значение труда людей, в разные годы работавших и работающих в сфере космоса, нисколько не уменьшилось. И до сих пор отбор желающих попасть в отряд космонавтов – дело чрезвычайно ответственное. работа тех, кто обеспечивает четкость полета и задействован в космической отрасли и в космических исследованиях, имеет огромное значение. Начнем с песни-репортажа Юрия Висбора и Ады Якушевой под названием «Да будет старт» из апрельского номера «Кругозора» за 1966 год.

0: товарищ председатель Государственной комиссии, экипаж космического корабля «Восход» к полету готов.
1: Поздравляю тебя с большим доверием. Большое. Желаю тебе отличного полета и еще более отличного приземления.
2: Большое спасибо, товарищ.
1: Да. Целую тебя.
3: На заре стартуют корабли. Гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли. От тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона.
4: Ключ на старт! Здесь старт!
5: А мне давно знакомо время старта, оно начало всякого пути. Мою орбиту нищи на картах, карандашом в пространстве не черти. Поверь, что есть она и вечно быть ей, услышь ее стремительный разбег. Она легла к подножью открытий, подножью нежности моей к тебе. Нежности моей к тебе. Пускай она ничем не знаменита, земной орбитой незачем равнять. Друзей моих, забот моих, орбиту и этот поиск вечного огня. Да будет старт и в первый раз, и в сотый, крутой полет над крышами жилья. И на орбиту близкую к расчетной уже выходят все мои друзья. Выходят все мои друзья.
6: Заря один, я Рубин. Нам необходимо дать сверку времени. 17 часов.
4: Подготовьте сверку времени.
7: Рубин, даю сверку времени. На 16 часов 50 минут московского времени.
3: Нет привала на пути крутом, где гроза сшибается с грозою. До свидания, плавится бетон, звездолет становится звездою. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черные циклоны. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона.
8: Это была песня-репортаж Юрия Висбора и Ады Якушевой под названием «Да будет старт» из апрельского номера «Кругозора» за 1966 год.
9: Наш друг Кругозор.
8: Репортажи о таких событиях, как запуск промышленного гиганта или спуск на воду нового корабля, в былые годы занимали первые полосы изданий. На радиотелевидении им тоже отводилось достаточно места. Время диктует иную подачу, и подобные инфоповоды все-таки сейчас имеют немного другой окрас. А ведь именно творческая художественная подача помогала этим событиям приобретать максимальную важность и находила должный отклик. Как пример, материал из майского номера «Кругозора» за 1976 год. Эпиграф к нему звучит так. «Осуществить меры по продлению навигации по Северному морскому пути и в замерзающих портах. Пополнить морской флот мощными ледоколами. Из основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы». Материал называется «Ведущие сквозь льды». Богатырский корабль возвышался на берегу на стапеле. Но мне представлялось, каков он в деле, как ведет караван судов, круша вечные арктические льды. За кормой атомного гиганта «Нева». У борта импровизированная трибуна. корабелы, гости. На тонкой ленте традиционная бутылка шампанского. Крестная мать нового корабля, разметчица Лидия Васильева, одна из тысяч причастных к созданию атомохода, подходит к микрофону. Все как обычно в таких случаях. И все же необычно. Через 20 часов в столице открывается съезд партии, и коллектив Балтийского завода спускает Сибирь на воду, досрочно сократив стапельный период на 4 месяца. Я мысленно соотношу возможности нового атомохода с его будущими маршрутами от гавани к гавани северного побережья страны. Ему, атомоходу, доставлять нужные грузы в дальние районы, где встают новые города и поселки, закладываются рудники и буровые вышки, строятся заводы и фабрики. «Ни одна нация не заинтересована в ледоколах столько, сколько Россия», писал адмирал Степан Осипович Макаров, создатель первого русского ледокола «Ермак», построенного в конце прошлого века в Англии. «Россия природой поставлена в исключительные условия. Почти все ее моря замерзают зимой, а Ледовитый океан покрыт льдом и в летнее время. Если бы Ледовитый океан был открыт для плавания, то это дало бы весьма важные выгоды. Сегодня Ледовитый океан открывается для плавания, и ключами служат мощные ледоколы. Начало этому было положено ровно 4 десятилетия назад, когда мы приступили к строительству отечественных ледоколов на том же Балтийском заводе. И первыми были суда типа «Сибирь». Но были они водоизмещением 11 тысяч тонн с паровыми машинами в 10 с небольшим тысяч лошадиных сил и скоростью в 15 узлов по чистой воде. Они неплохо для своего времени сражались со льдами. Но «Сибирь» атомное водоизмещением вдвое больше. Только в центральном отсеке свободно уместился бы 9-этажный дом. И мощность в 75 тысяч сил позволит этому исполину двигаться со скоростью более 20 узлов. Но самая разительная – автономность плавания. Старичкам запасов угля едва хватало на месяц. У атомохода «Сибирь» практически неограниченный район плавания без захода в порты. Впрочем, такими были его предшественники. Первый в мире атомоход «Ленин», родившийся 17 лет назад, и «Арктика», успешно завершившая в прошлом году первую навигацию. Мировая история атомного судостроения знает и неудачи. Стоит на приколе американский торговый атомоход «Саванна». Еще короче биография японского атомохода «Муцу». Ошибки в конструкции привели к серьезному радиоактивному загрязнению, а уже через 50 дней его команда разбежалась. На советских атомоходах комфортабельные условия для команды, гарантия полной защиты от всевозможных излучений. Какая же она, Сибирь? На таком корабле, идущем напролом сквозь льды арктической толщины, люди будут чувствовать себя уверенно, словно на земле дома. Судно ведут автоматы. Они настолько совершенны, что человеку не нужно непрерывно нести вахту у машины и механизмов. Счетно-решающее устройство мгновенно ответит на любой интересующий вопрос. Под непрерывным телеконтролем ЭВМ самочувствие всех частей организма атомохода. Если будет замечено отключение от заданной программы, печатающее устройство отстучит на ленте красными буквами. «Внимание, человек, нужна твоя помощь». Здесь, можно сказать, есть все, что наука успела узнать, а техника создать. Впереди у исполинского корабля достройка и ходовые испытания. Впереди трасса 10-й пятилетки. Валентин Манин, специальный корреспондент «Кругозора», город Ленинград, Балтийский завод. Конец цитаты. Послушаем звуковую часть материала, ведущий сквозь льды репортаж о старте атомохода «Сибирь».
2: От имени многотысячного коллектива завода я желаю атомному ледоколу «Сибирь» счастливого плавания!
10: Канун 25-го съезда партии и события 17-летней давности. Это голос истории. Голос первенца советского атомного кораблестроения, ледокола «Ленин». С прошлого года начало отсчет своей биографии второе поколение атомоходов.
11: На испытаниях атомохода «Арктика» со мной в море пошел капитан первого в мире атомохода «Ленин» Соколов Борис Макарович. И мы вместе с ним и с нашими коллегами по мостику были свидетелями мощной работы нового корабля. Скажу прямо, ледокол своими ледовыми качествами нас потряс. Советский флот получил корабль, способный решать большие задачи на трассе Северного морского пути. И экипаж сделал все возможное для того, чтобы в процессе строительства учесть все те качества, которые необходимы были для того, чтобы этот корабль был более совершенным, чем атомоход «Ленин». Создались возможности строительства еще более мощных кораблей. Атомному ледоколостроению будет «Зеленая улица».
12: Товарищ директор, Атомный ледокол «Сибирь» к спуску приготовлен. Прошу разрешения на спуск.
10: Люди, стоящие у колыбели богатырского корабля. Они рассказывают о спуске Сибири, а мысли все время возвращают их к Арктике, которая была их высшей трудовой школой, их экзаменом на рабочую зрелость.
13: Грибные валы правого-левого борта весят в сборе 58 тонн. Мы эти делаем валы второй раз. Первые валы для Арктики и вторые валы для Кола Сибири. Просто набирали мужество в этом деле. Когда такие изделия вращаются на центрах станка, то, конечно, даже со стороны страшновато немножко. И мы сумели сделать, наверное, в полтора раза быстрее, чем делали на Арктику.
14: В самом-то цеху у нас там корабля не видно. Корабль виден уже на стапеле, когда он стоит. Растет, растет потихоньку, прибавляется. Вот на той же, на Сибири. Когда спуск был, прямо посмотреть любодорого. Так как мы принимали участие в строительстве Арктики, нас зачислили в экипаж трех ребят.
15: Главному строителю атомного ледокола «Сибирь», товарищу Монахову, спуск ледокола «Сибирь» разрешаю.
12: Внимание! Проверят под килем. Внимание! Проверить на Неве.
16: Наша задача была учесть полностью школу, которую мы прошли вместе при строительстве ледокола «Арктика». Мы постарались внедрить усовершенствование, и ледокол «Сибирь» будет не просто повторением ледокола «Арктика», а качественно он будет уже стоять выше.
17: Если раньше у нас навигация начиналась в июле, то теперь мы начинаем ее в мае и заканчиваем в декабре, захватывая даже январь. И морозы, и даже оттепели тоже мешали все время работать. Там льды и ветры испытывали Арктику, тут силы природы испытывали балтийцев.
18: Честное слово, была настоящая битва за спуск Сибири. Металл трещал, можно сказать, но люди выстояли. Я отработал на заводе около 40 лет, помню такого напряженной работы в зимних условиях. Люди понимали, люди сделали.
12: Разрезать затяжник!
2: Принимай, Родина! Принимай 25-й съезд Ленинской партии, наш трудовой подарок.
10: На этой звуковой странице вы слышали разметчицу Лидию Васильеву, капитана ледокола «Арктика» Юрия Кучилина, главного строителя «Сибири» Анатолия Монахова, члена ЦК КПСС, дважды Героя социалистического труда, токаря Алексея Чуева, почетного члена экипажа «Арктики» сварщика Николая Великанова, заместителя главного конструктора завода Виктора Демьяненко, представителя Мурманского пароходства, Героя социалистического труда Александра Следзюка, делегата 25-го съезда партии, Героя социалистического труда, бригадира Василия Смирнова.
8: Звуковая часть материала, ведущая сквозь льды, репортаж о старте атомохода «Сибирь». Журнал «Кругозор», май 1976 года.
9: Наш друг «Кругозор».
8: Зарубежная музыка разных жанров – одна из важнейших кругозоровских составляющих. В разные годы на страницах журнала возникали имена и записи самых разных исполнителей. Кто-то из них обрел широкую известность, чьи-то песни может не распознать современное поисковое устройство. Но всемирная сеть интернет выдаст информацию, что артист успешно состоялся. К таким примерам можно отнести ливанского композитора Имала Саяха, материал о котором под заголовком «Новые краски диска» вышел в октябрьском номере журнала за 1990 год. Свой первый авторский диск «Гигант», в который вошли 8 лирических песен и 2 мелодии, Имад Саях, молодой ливанский композитор и певец, посвятил многострадальной родине, хотя уже много лет он живет и сочиняет музыку в столице Австрии – Вене. Немало известных ливанских композиторов, певцов, музыкантов вынуждены были покинуть родную землю, которую более 10 лет терзает гражданская война, а юг страны продолжают оккупировать израильские солдаты. Имад Саях – представитель нового направления в арабской музыке. Слушайтесь в его музыку, она многое объяснит. Прежде всего, Эмад Саях, как и многие другие ливанские композиторы, органично соединил в своем творчестве восточный мелодизм с современными танцевальными ритмами, близкими к модному еще недавно стилю диско. Это музыкальное направление получило название «диско-араб». И Эмад Саях – один из немногих пока арабских композиторов, активных и плодотворных его приверженцев. Основу его песен составляют яркие запоминающиеся мелодии. А исполнение их на современных электронных инструментах, органично соседствующих с традиционными арабскими ударными щипковыми, сообщило сочинениям Саяха яркие сочные краски, приблизило его композиции

цитаты. Автор этого материала Константин Смертин, очень известный журналист-музыковед, много писал и рассказывал о музыке, в том числе и на ведущих отечественных радиостанциях. В завершение нашей встречи послушаем песню «Я хочу вернуться домой» в исполнении Имада Саяха. Не берусь утверждать, что в ней четко прослеживается влияние стиля диско, но почти бесспорно, что в этой песне неплохо сочетаются ближневосточный фолк и эстрадный звук того времени. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
5: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
0: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
6: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
0: Программа «Легкие люди».
7: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
0: Каждую среду

0: 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
2: Этого еще не хватало.
3: Извините.
4: Согласна.
5: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
6: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
7: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением населенного пункта Боровая в Харьковской области. Суточные потери противника на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Куба обладает правом на законную самооборону в случае военной агрессии со стороны США. Далее подробно. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой в Харьковской области. 16 мая военное ведомство сообщило, что российская группировка войск «Запад» освободила от ВСУ населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. «Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции», говорится в поздравительной телеграмме министра. Андрей Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все задачи и надежно защищать национальные интересы России. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Суточные потери противника на всех направлениях проведения СВО составили 1100 человек, сообщили в Минобороны. Франция и Британия, выступающие с угрозами в адрес России, входят в число возможных целей для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Такое мнение озвучил в интервью информационной службе «Вести» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он добавил, что ракета способна поразить и уничтожить цель в любой точке Земли.
2: В структуре НАТО есть две страны – Франция и Великобритания. Это ядерные державы, которые впрямую поддерживают Украину и выступают с угрожающими заявлениями в адрес нашей страны. Более того, президент Франции Макрон заявил о том, что готов предоставить ядерный зонтик для стран Евросоюза, ну и впрямую угрожает проведением ядерных учений с отработкой нанесения ядерных ударов по российской территории. 20 ядерных боевых блоков повышенной мощности, то есть это две ракеты «Сармат», просто уничтожит Францию как государство. В данном случае мы проводим такой сравнительный анализ, но учитывая, что эта страна впрямую угрожает нам, я думаю, что такой пример вполне уместен, в том числе и для того, чтобы охладить головы тех западных политиков, которые вошли в раж и в открытую готовятся к войне с Россией в 2030 году. Наши возможности – это и баллистические ракеты «Сармат», это и в целом группировка РВСН, где у нас на боевом дежурстве стоят другие типы ракет, такие как «Тополь-М», «РС-24 Ярс», наши морские стратегические ядерные силы, оснащенные межконтинентальной баллистической ракетой «Булава». Все эти средства, они надежно страхуют нас от развязывания Третьей мировой войны и от первого удара по России с использованием ракетно-ядерных средств потенциального противника. Особенностью «Сармата» является возможность нанесения ударов как через Северный, так и через Южный полюс. Это означает, что любая точка на карте Земли, откуда бы ни исходила угроза для нас, может быть уничтожена в ответном, либо в ответном встречном ударе. Ну и отдельно надо сказать, что наша группировка, в составе которой будут в том числе и баллистические ракеты «Сармат», обесценивают ту программу противоракетной обороны «Золотой купол», с которой выступает нынешнее руководство США в расчете достичь одностороннего военно-технического превосходства над нашей страной. Поэтому структура, состав российских ядерных сил, которую утверждает и контролирует Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России, достаточный фактор обеспечения нашей глобальной безопасности на ближайшую историческую перспективу.
1: Напомню, на этой неделе командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства назвал это большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности России. Условия США не содержат никаких реальных уступок и, как следствие, ведут только к тупику в переговорах. Так иранские СМИ реагируют на 5 пунктов Соединенных Штатов к Исламской Республике. На фоне такой неопределенности в заливе снова огонь. С подробностями Эмиль Мерсаев.
3: Режим прекращения огня в Персидском заливе в очередной раз нарушен. По территории Арабских Эмиратов ударили беспилотники, об этом сообщили власти в Абу-Даби. По их сведениям, один из дронов упал недалеко от единственной в стране атомной электростанции, которая обеспечивает государство четвертью энергии, возник пожар. Эмираты чаще остальных стран Персидского залива сталкиваются с атаками со стороны своего северного соседа, и вместе с тем они наиболее решительны дать военный ответ. Соединенные Штаты это прекрасно чувствуют, а потому подталкивают Абу-Даби к эскалации, пишет издание «Телеграф». Ожидается, что Дональд Трамп примет решение относительно возобновления боевых действий против Исламской Республики уже на грядущей неделе, а пока Белый дом пытается реанимировать переговоры, направил в Тегеран свой ответ на последнее мирное предложение, однако вновь получился ультиматум из 5 пунктов, передают СМИ Исламской Республики. Все эти требования, особенно те, что касаются ядерного потенциала Исламской Республики, он однократно называл максималистскими, а потому нереализуемыми те самые 10 мирных пунктов Тегерана, которые исключают вышеуказанные американские положения. Сегодня в очередной раз парламентарии Ирана назвали красными линиями.
1: Куба обладает правом на законную самооборону в случае военной агрессии со стороны США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман, комментируя публикацию портала Axios о якобы планах Гаваны использовать беспилотники против американских объектов. Перед лицом угрозы военной агрессии со стороны США, включая фабрикацию неправдоподобных предлогов, Куба обладает правом на законную самооборону, основанном на принципах международного права и устава ООН, подчеркнул постпред. Ранее портал Axios со ссылкой на засекреченные разведданные сообщил, что Куба якобы приобрела более 300 военных беспилотников и обсуждала возможность их использования против базы США в Гуантанамо, американских военных кораблей и, возможно, города Кей-Уэст во Флориде. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу по итогам сезона 2025-26 и выиграл золотые медали в 11-й раз. Команда из Санкт-Петербурга стала самой титулованной в истории турнира, побив рекорд «Спартака», у которого 10 трофеев. Благодаря победе над Ростовом со счетом 1-0 команда Сергея Симака набрала 68 очков и опередила ставший вторым Краснодар на 2 балла. «Быки», которые стали чемпионами в сезоне 2024-25, не смогли защитить титул. Тройку замкнул «Локомотив». Напрямую в первую лигу вылетели пари «НН» и «Сочи». Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Счет в серии до 4 побед стал равным 2-2. Серебряный призер Олимпиады в Токио, российский раперист Кирилл Бородачев, стал победителем этапа Гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале Бородачев победил поляка Анджея Жатковского со счетом 15-9. Для 26-летнего россиянина этот титул Гран-при стал первым в карьере. В турнире раперисток олимпийская чемпионка, россиянка Марта Мартьянова, завоевала бронзовую медаль. Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России, который проходит в Казани. У женщин в прыжках в воду с 3-метрового трамплина победила Елизавета Кузина. Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, в понедельник, 18 мая, в Магадане плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, без осадков. В Красноярске плюс 8, плюс 10, облачно, временами дожди. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, без осадков. В Пензе плюс 27, плюс 29, малооблачно, также без осадков. В Краснодаре плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно. Днем в столице +28, +30.

Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

0: Меня привлекла одна необычная майская афиша. «Наедине с небом». Синодальный хор в Москонцерт Холле. Согласитесь, необычное сочетание и участников, и места проведения. Концерт состоится 27 мая. Я постараюсь послушать его. Но что же необычного? Ну, на первый взгляд, строгая программа. От древних распевов до современных авторов. Но вот обрамление совершенно нетипичное для жанра духовной музыки. Электронное и световое. Мы сегодня в программе обсудим это смелое, даже экстравагантное явление в концертной жизни. А пока давайте я расскажу о других событиях. Микрофон Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, наши уважаемые ценители серьезной классической музыки. В Большом зале Петербургской филармонии прошел марафон «Ночь музеев». Я специально ездила в Петербург, была в зале, 8 концертов с 6 вечера субботы до 6 утра воскресенья. Радио России заказало 2 трансляционные записи музейной ночи. Услышите в наших последующих выпусках. Звуки Белгорода. Их записала на свой мобильный телефон директор Героической Белгородской филармонии Светлана Юрьевна Баруха. 9 мая город отметил великий праздник. Все творческие коллективы собрали белгородцев на концерты на улицах и в филармонических залах. Рассказывает композитор Елена Латыш-Бирюкова.
1: Музыка вновь стала главным языком, объединяющим поколение и выражающим нашу общую благодарность тем, кто подарил нам мир и свободу в борьбе с фашизмом. Здесь, на белгородской земле, где состоялось великое танковое сражение под Прохоровкой, и где сегодня белгородчина мужественно стоит на защите южных рубежей нашей страны, вновь прозвучали бессмертные произведения отечественной музыкальной классики, как голос самой истории, как дань уважения ветеранам и труженикам тыла. Белгородская филармония подготовила для жителей и гостей города насыщенную программу. Праздничные концерты в залах филармонии и выступления на открытых площадках города. В органном зале представил концертную программу «Война и мир» лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин, подарив слушателям глубокое и проникновенное музыкальное размышление. В Большом зале филармонии прозвучала легендарная 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением лауреата первой премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова Олега Худякова. Прологом к исполнению симфонии стали пламенные строки стихотворения поэта-блокадника Юрия Воронова «Баллада о музыке» в исполнении заслуженной артистки России, актрисы Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина Ирины Драбкиной. Концерт состоялся в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Праздник вышел далеко за пределы концертных залов. Творческие коллективы филармонии подарили свое искусство людям прямо на улицах города Первого Салюта. Ансамбль танца под управлением Александра Манжолы присоединился ко второму международному танцевальному флешмобу «Память хранит имена», который впервые прошел в России в рамках международной патриотической акции «Улицы в лицах» под музыку проникновенного памятного вальса Елены Максимовой. Ансамбль «Песни и танца Белогорье» под руководством Юлии Черновой принял участие во всероссийской акции по исполнению песни «Катюша», посвященной Дню Победы и Году Единства Народов России. Артисты ансамбля исполнили жителям Белгорода праздничную концертную программу, где вместе со слушателями исполняли любимые всеми песни военных лет. В эти дни концертные залы и открытые площадки города Белгорода были заполнены до отказа. Люди несли букеты цветов артистам. Во всем царила по-настоящему праздничная атмосфера великого и памятного для всех жителей России Дня Победы.
0: Песня «Катюша» звучит в исполнении ансамбля песни и танца «Белогорье».

0: Звучит симфоническая поэма «История Великой Победы» композитора Андрея Батурина. Ярославским академическим симфоническим оркестром дирижирует народный артист России Мурат Анномамедов. Вместе с Андреем Батуриным и другими видными деятелями культуры в Российском национальном музее музыки на днях была и делегация Героической Белгородской филармонии во главе с директором Светланой Юрьевной Барухой. Там открылась выставка, посвященная нашим героям-современникам.
1: Белгородская государственная филармония выступила партнером выставки в Российском национальном музее музыки «После боя сердце просит музыки вдвойне». Открытие этой выставки состоялось 13 мая. Для Белгородской филармонии это новый опыт. Дело в том, что сложилась традиция передавать в Российский национальный музей музыки материалы филармонии. Мы делаем это уже несколько лет, и у нас постепенно сформировалась в музее своя коллекция. Музей даже присвоил ей правильный музейный шифр, номер, и назвали ее «Коллекция Белгород». В этой коллекции уже собраны партитуры музыкальных произведений и даже ботинки Тимура Халиуллина, нашего органиста, стертые им до дыр в концертной деятельности. Фрак нашего маэстро Нигаматуллина, главного дирижера симфонического оркестра. Но это предметы. Мы отдаем туда, дарим музею фотографии, альбомы, афиши тех концертов, которые проходят в Белгородской государственной филармонии.
0: Светлана Юрьевна, а что же было на выставке в Российском национальном музее музыки?
1: На выставке были представлены несколько партитур, произведений, которые исполнялись в Белгородской государственной филармонии. Одно из них – это песня на стихи общественного деятеля Ирины Борисовой и музыка Елены Латыш-Бирюковой. Эта песня «Небеса над Белгородчиной», она посвящена нашим защитникам, бойцам ПВО, тем, кто обеспечивает мирное небо над Белгородом и дает нам возможность продолжать работу. Вторая партитура – это тоже ноты наших белгородских композиторов Николая Бирюкова и Елены Латыш-Бирюковой, опера «Белгородский полк. Засечная черта». Это произведение посвящено героическому подвигу белгородцев, совершенному в 1709 году, когда шла война со шведами, и белгородский полк оказал существенное влияние на ход военных событий в Полтавской битве. А третье произведение – симфония номер 4 с подзаголовком «Героическая» Григория Зайцева. Это музыкальное произведение написано в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Ноты и квоты». И Григорий Зайцев посвятил его трагическим событиям, которые произошли в Белгороде 30 декабря 2023 года, когда Белгород подвергся массированной атаке. Музыка не столько о беде, о горе, сколько о мужестве жителей города и о вере в то, что над Белгородом снова будет мирное небо, и мы будем жить мирной жизнью и не бояться сирен и тревог, которые сейчас объявляются в городе. Вся выставка посвящена тем, кто в период специальной военной операции дарит людям музыку, дарит свое творчество. Тем, кто эту музыку пишет, композиторам. Композиторы были представлены не только на стенде Белгородской филармонии, там были представлены композиторы, которые сотрудничают с Евразийским союзом композиторов. В основном композиторы-песенники. И на отдельном стенде можно познакомиться и с самими песнями, их звучанием. Взаимодействие филармонии и Российского национального музея музыки, конечно, важно для музея, потому что передача наших материалов пополняет фонды музея. Однако и для филармонии это тоже очень важная работа. Те материалы, которые мы собираем сами для себя, для своих архивов, то, что мы передаем в свой краеведческий музей, помогает сохранять историю. Однако передача партитур, фотографий, альбомов, афиш, всех материалов, связанных с теми или иными премьерами, прошедшими в Белгородской государственной филармонии, сохраняется Российским национальным музеем музыки, что называется, на всероссийском уровне. Пройдут десятилетия, а может быть столетия, и кто-то из молодых исследователей заинтересуется, как складывалась история академического музыкального искусства на Белгородчине. И тогда они смогут обратиться к архивам Российского национального музея музыки, посмотреть, какие хранятся там материалы, и, может быть, открыть для себя что-то новое, какие-то неизвестные страницы.
0: Предоставим слово Андрею Батурину, президенту Союза композиторов Евразии.
2: 27 февраля 2022 года члены Союза композиторов собрались на экстренное совещание и там постановили, что совместно с Союзом писателей они организуют творческие фронтовые бригады. Фронтовым бригадам дали имена Никиты Богословского, Клавдии Шульженко, тех людей, которые активно боролись с врагом своим искусством еще в период Великой Отечественной войны. И наши композиторы, их исполнители, поэты, песенники, музыканты академические начали выступать для наших войск. Уже появились первые освобожденные территории, начали там выступать перед жителями. И так, одно за другим. Композиторы люди не богатые, поверьте. Но, тем не менее, мы находили деньги и возможности добраться до Ростова, когда нужно было выступить в госпитале. Мы отозвались на просьбу Донецкой филармонии Александра Александровича Полицкого и подарили виолончель Мариупольскому симфоническому оркестру. Мы закупили коробку дронов и отвезли в воинскую часть. Мы привозим воду по 400 тонн. И поэтому есть у кого какие возможности. Каждый старается помочь фронту. И мы, в общем, не супер выдающиеся, потому что сейчас каждый человек помогает. Помогает всем, чем может. Вот вы помогаете тем, что слушаете эту передачу, что придете на эту выставку, что посмотрите эти экспонаты, потому что там очень много прекрасных раритетов, как из зоны специальной военной операции, так и имеющих отношение к духоподъемной гражданской песне. Выставка продлится до 25 октября. Я думаю, что это очень интересно. Приходите в Российский национальный музей музыки, потому что то, что сегодня там выставлено, лет через 200 оно будет историей и будет также помогать будущим поколениям помнить, ценить и любить то, что мы с вами делали.
0: Последуем совету и посетим выставку в Российском национальном музее музыки. А в завершении белгородского сюжета дуэт Любушки Аладдиной и Григория Прозоровского «Любушка моя, милая краса» из оперы Елены Латыш-Бирюковой и Николая Бирюкова «Белгородский полк. Засеченная черта». Солисты Ирина Хубаева и Василий Задорожный.

0: Серьезная музыка.
1: 8 мая 1905 года в студии звукозаписывающей компании «Вельта Миньон» была запечатлена игра великого Артура Шнабеля, австрийского пианиста, которому его профессор Лишетицкий сказал: «Ты никогда не станешь пианистом, ты музыкант».

0: В исполнении Артура Шнабеля звучал этюд «Соль бемоль мажор» из 10-го опуса Фредерика Шопена. И это была запись 1905 года, восстановленная и оцифрованная лучшими звукорежиссерами европейских радиостанций.
1: Серьезная музыка.
0: Ну и, наконец, мы подобрались к русской духовной музыке в светоэлектронных аранжировках. Ну, на радио вы услышите только электронную аранжировку. Об этом мы и говорили в самом начале нашей программы. В студии «Радио России» побывала художественный руководитель Москонцерта Мария Вадимовна Тихонова. Послушаем ее, и вот сейчас уже звучит херувимская песнь Григория Львовского. Синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков. Мария, рада встрече. Какая интересная идея – соединить церковный хор, электронику и световые эффекты.
2: Здравствуйте, Людмила. Да, это очень интересное и важное событие для нас, потому что синодальный хор не так давно присоединился к Москонцерту, и такого большого формата, крупного, на 500, где-то 40 зрителей, у нас еще с ними не было. Для нас это тоже музыкальный эксперимент. Это хор электро, то есть это присутствие электронного звука, дополнительных синтов, но при этом абсолютно чистое хоровое звучание с точки зрения голосов. Соединение не только классического звучания, но еще и соединение технологий. Потому что это фактически музыкальное шоу с экраном, с видеопроекцией и цветовыми эффектами.
0: Меня все-таки смущает идея соединить несоединимые. Для чего это потребовалось?
2: Современный мир, он немного диктует нам определенные тоже тенденции и диктует нам идти в ногу со временем. Мы не ломаем каноны. Мы просто стараемся сделать это аккуратно, очень деликатно, но актуально для сегодняшнего человека и для современной публики, потому что публика молодеет, и мы должны тоже идти в ногу со временем. Организации 95 лет. У них очень разный репертуар. Если посмотреть на синодальный хор, можно увидеть достаточно интересное разножанровое, разнонаправленное музыкальное вовлечение вообще в какую-то нашу культуру. Потому что они, во-первых, они удивительно профессиональный коллектив. Я не могу сказать по-другому, как машина именно культурная. И это люди, которые диктуют нам культурный код. Вопрос, какими методами они диктуют нам культурный код, на эту тему можно дискутировать. Мне бы хотелось, конечно, верить, что их желание периодически обновлять свой репертуар и пробовать себя в разных направлениях — это не просто попытка пойти и погнаться за чем-то модным, а все-таки поиск звука и поиск интересной интерпретации, потому что это тоже очень может быть, как в каком-то эксперименте музыкальном, может родиться что-то по-настоящему неожиданное и иногда даже гениальное.
0: Ну, мне даже кажется, что здесь есть какая-то идейная связь со светомузыкальными представлениями Скрябина, о которых он мечтал.
2: Мы же все прорастаем из великих мэтров и композиторов. Мы не пытаемся переделать или придумать что-то новое. Это невозможно. Все, что создано и создается сейчас, так или иначе вырастает из нашей классической, неоклассической школы, потому что у нас есть определенная музыкальная база у всех. И вся музыкальная школа, так или иначе, она одна. Она никак не поменялась.
0: Но что за сэмплы?
2: Мы можем их послушать.
0: Да, давайте послушаем. Кстати, а какая программа будет? Какие произведения?
2: Церковного характера.
0: Ну, вы можете назвать хотя бы несколько?
2: Мне очень, например, нравится, насколько я помню, там есть очень интересная мелодия, называется «Душа». Вот мне она очень приглянулась из всей программы, потому что они тоже стараются называть свои мелодии каким-то очень понятным человеческим языком, потому что так или иначе Алексей еще периодически со сцены рассказывает, что каждая композиция значит. Ведущий ведет программу, рассказывая о значимости этой музыки, подчеркивая ее.
0: Ну, вообще, в традициях православного церковного пения, пение акапельное,
2: да,
0: без сопровождения какого-либо. А здесь и свет, и шумы, это не противоречит? По идее, конечно, можно исполнить все под что угодно, но вот именно эта музыка, она...
2: Ну, мне кажется, она здесь, в данном случае, она более светская. Мы все-таки приходим к Богу в церковь. В театре и в концертной деятельности мы все немного лицедеи.
0: «Воскрес из гроба», синодальный хор и электронные аранжировки, выполненные Александром Федоровым и Михаилом Леонтьевым. –

0: Мария Тихонова, художественный руководитель Москонцерта, о своей работе, в которую она влюблена, и о своих коллегах, создающих старинную музыку будущего. А есть ли автор световой и электронной партитуры, композитор?
1: Надо как-то это запомнить, очень тонко. С точки зрения работы концертной, конечно, она очень сильно отличается от того, чему учат нас в ГИТИСе. Потому что мои ребята, они все закончили ГИТИС. Все так или иначе, либо музыкальный факультет, либо драматический, но с музыкальным театром сталкивались. Потому что, когда ты приходишь в такую организацию, будучи драматическим режиссером, не факт, что ты выживешь. Ну, потому что очень большой поток и концертной деятельности, которую тебе нужно достаточно точно, быстро, ёмко делать. Но и еще есть поток определенный выпусков спектаклей. То есть мы и спектакли делаем, и концертами занимаемся. И ребята пишут сценарии сами. Это основная их задача в том числе, потому что они должны это уметь. Если они это не умеют, они в процессе, там, если приходят на работу, когда пришли, они учились какое-то время. Мы как-то вот искали, как писать, что писать. Постепенно это нарабатывается. А потом они занимаются световой партитурой, то есть, ну, у нас есть, конечно же, художник по свету Антон Гордиенко, с которым мы постоянно работаем в рамках Москонцерта, но так или иначе мы можем там посоветовать, хотелось бы вот этого или этого. Они изучают искусственный интеллект. Ну, то есть...
0: Ну, сейчас куда без него?
1: Ну, это не просто там создать картинку в Кандинском. Это изучение реально искусственного интеллекта, то есть как писать эти...
0: Программирование.
1: Боюсь сказать слово «промпты», да, то есть как это все создавать, потому что это целая наука, к сожалению, теперь уже, да, то есть это мир идет настолько вперед, что тебе нужно не просто за ним успевать, а тебе нужно стараться идти в ногу со временем. И они умеют генерить определенное там количество картинок. Некоторые режиссеры, там, включая меня, мы умеем рисовать в современных вот этих всех программах и делать motion дизайн. Ну, то есть движимую картинку. Ну, то есть это уже отдельно, другой немножечко тоже уровень. Ну, то есть базово мы умеем упаковать концертную программу или там спектакль в каком-то виде, небольшой, допустим, спокойно вообще сами. Но при этом у нас замечательные технические службы, у нас замечательные звукорежиссеры, у нас великолепные художники по свету, и это люди, которые нам непосредственно всегда помогают и всегда, к сожалению, остаются в тени, но при этом это очень важные и значимые для нас люди в команде.
0: Кто работает в Москонцерте из музыкантов, известных музыкантов?
1: У нас очень сильное филармоническое отделение. Когда я начинаю рассказывать, какие артисты у нас работают в Москонцерте, все говорят: стоп, они у вас? Я говорю: да.
0: Ну а кто? Назовите, интересно очень.
1: Ну, у нас работают пианисты Лисица, Гиндин, Басиня Шульман, Петр Айду. Это достаточно мощная четверка. Плюс, например, у нас в Москонцерте такой коллектив, как фонограф джаз Сергея Жилина. Кроме того, у нас достаточно сильная молодая оперная труппа. К нам, во-первых, присоединяется капелла имени Судакова. То есть в ближайшее время они станут тоже нашим коллективом, так же, как и синодальный хор. Это замечательный хоровой коллектив, с которыми мы планируем делать семистейджи и концертное исполнение опер. И не только. У нас замечательные молодые исполнители, например, Сергей Бабкин, Кирилл Панфилов, тенор-баритон. У нас замечательные басы. У нас Владимир Байков в штате. Дима Романько, Екатерина Смолина, Ксения Дежнева. У нас замечательные оперные певцы. Это большое счастье, что у нас они есть, и мы с ними тоже периодически выпускаем. Мы выпустили «Моцарт и Сальери», и мы выпустили «Пир во время чумы».
0: Оперы?
1: Да, да, да. Они более в камерном формате. Мы делаем переложение на струнный квинтет. И так как это камерные оперы, в них даже по-другому слышится слово. То есть оно более ярко звучит. И как раз вот в этом формате я всегда говорю, что хотите почувствовать и прикоснуться к опере, но боитесь, сходите на более камерное звучание оперы, чтобы понимать все, о чем говорит и поет артист, и о чем он вам доносит со сцены.
0: Мария, а вы устраиваете какие-то концерты, представления на открытом воздухе? Ну, скажем, вот летом?
1: Летом у нас впереди сейчас нас ждет в течение 3 месяцев фестиваль в Кусково музыкальный. Он проходит каждый год, и это, мне кажется, очень хорошая возможность познакомиться с нашим, в том числе, филармоническим репертуаром, потому что там абсолютно разные представлены концерты, и в том числе наших значимых исполнителей. Советую съездить в Кусково, посетить дворец и посетить наши концерты именно в рамках фестиваля. У нас, когда я пришла в Мусконцерт, это было почти 4 года назад, оказалось, что многие артисты, а их почти 300 с лишним человек, они с друг другом не знакомы.
0: Потому что разножанровые.
1: Да, конечно.
0: Состав.
1: Они, да, состав разножанровый. Есть балетная труппа, есть певцы оперные, есть эстрадное направление. Все у нас присутствуют, но при этом люди друг с другом не знакомы. Я взяла тогда из наших разных направлений по несколько человек, и мы тогда сделали иммерсивный спектакль. Это был наш первый флагман. Это «Две жизни Рахманинова» как раз к юбилею Сергея Васильевича Рахманинова в Петровском путевом дворце. И мы надеемся, что у нас в ближайшее время получится этот спектакль восстановить в Петровском путевом дворце. Мы достаточно активно ведем переговоры, чтобы опять увидеть этот спектакль в ближайшем сезоне.
0: Ну, я как раз анонсы этого спектакля и видела на мониторах в московском метрополитене.
1: Да, это один из любимейших наших спектаклей с режиссерами, потому что это была наша совместная работа. Я ставила спектакль не одна. Я была частично автором пьесы и режиссером некоторых сцен. И вместе со мной выпускали этот спектакль Полина Шахова, режиссер-постановщик нашего Москонцерта, и Вадим Летунов. Творческая большая работа, потому что это было очень большое исследовательское, в первую очередь, детище. И когда у нас была встреча, например, в Рахманинском обществе, люди, которые очень хорошо знают творчество Сергея Васильевича Рахманинова, достаточно скептично отнеслись к тому, что мы делаем, но потом сходили на спектакль и остались в восторге. И для меня это было самое большое... какая-то внутренняя победа, потому что мы очень деликатно постарались отнестись ко всем биографическим вехам. Это очень сложно, потому что ты все равно находишься в поле выдумки, потому что, будучи режиссером, нельзя забывать, что ты не литературовед, а ты все-таки человек, который должен создавать какое-то действие в пространстве, а в пространстве Петровского путевого дворца это было вообще великолепно. Когда мы вернемся с этим спектаклем в репертуар, я советую всем, кто еще не был, посетить, а кто был, посетить еще раз.
0: С этим спектаклем можно съездить и в Ивановку.
1: Но это сложно. Это такой спектакль иммерсивный, который невозможно вывести, потому что это 11...
0: Стационарный.
1: Да, он стационарный, это 11 комнат, нам для этого нужен какой-то дворец. В принципе, можно выехать в Санкт-Петербург, но пока мы думаем об этом, потому что все-таки это достаточно сложный и большой спектакль, потому что это 58 артистов, единовременная игра артистов во всех пространствах фактически. Ты попадаешь в дворец и оказываешься внутри целой истории человеческой, именно про то, как человек ищет себя, как человек творческий становится гением, можно ли гением родиться или это большой труд. Нам очень нравится с режиссерами фраза, которая звучит у нас, это сама цитата Сергея Васильевича Рахманинова, которую мы нашли еще на английском языке и перевели. Он не знал, кто он к концу жизни. Он дирижер, он композитор или он пианист. Ближе к концу жизни у него была такая цитата: «И что? Что же я в итоге? Кто я?» И это очень интересное размышление, кто в итоге Сергей Васильевич Рахманинов, какой он.
0: А да. Кто играет у вас Рахманинова?
1: У нас очень много Рахманиновых. У нас там 8 человек Рахманинов.
0: Разновозрастных?
1: Разновозрастных, потому что мы же идем по биографии и по линии жизни. От маленького мальчика, который еще играет дедушки впервые на фортепиано, до взрослого пожилого артиста, который приходит и встречается со своей музой спустя много лет, когда покинул Россию.
0: Я-то вас знаю уже достаточно давно как оперного режиссера-постановщика и ваши замечательные премьеры в Красноярском оперном театре.
1: Угу.
0: Маша, расскажи о своих проектах.
1: Да, я оперный режиссер, и я закончила ГИТИС, музыкальный факультет. Но так получается, так меня
0: еще стало... Академия музыки имени Гнесиных.
1: Да, и Академия музыки имени Гнесиных, и я очень люблю Академию, говорю, что у меня две альма-матер, очень это ценю. Дело в том, что Академию я закончила все-таки как продюсер, как менеджер, режиссуру я закончила в стенах ГИТИСа, и это тоже мой второй дом. Я могу честно сказать, что мне нравится заниматься не только оперой. В последнее время, так как я все-таки главный режиссер Москонцерта, а это кросс-жанровая организация, в которой огромное количество коллективов от народных инструментов и народных исполнителей до детских театров и направление литературное, и театр поэтов Влада Маленко тоже с нами. И поэтому говорить о том, что я занимаюсь одним единым жанром сейчас, например, только оперным или музыкальным театром, нет, это было бы неправильно, потому что я сейчас все-таки погрузилась и в драматический театр, его постепенно изучаю в процессе жизни. Так меня сталкивает жизнь все-таки с этим направлением.
0: Мария, Машенька, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: И я надеюсь, что мы продолжим разговоры, когда появятся еще новые и уникальнейшие постановки.
1: Обязательно.
0: Мария Тихонова, художественный руководитель Москонцерта, рассказала нам о творческой работе своей организации и о том, как ее коллектив делает музыку доступной всем слушателям.

В минувшую пятницу в Москве завершился 14-й международный фестиваль искусств «Дню Победы посвящается». Концерты проходили в залах Московской консерватории, программы включали выступления детских хоровых коллективов, мужского хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, органную музыку, симфоническую. 8 мая в Большом зале Московской консерватории состоялся Таривердиев-гала, приуроченный к 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева. Юбилей будем отмечать в августе. Ну а прямо сейчас фрагмент этого гала-концерта.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Военнослужащим 1435-го мотострелкового полка группировки «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации. Шиитская милиция «Хезболла» объявила, что провела 339 военных операций против израильских войск в период с 16 апреля по 17 мая. Вся наступившая рабочая неделя в Москве будет аномально жаркой. Далее подробно. Военнослужащим 1435-го мотострелкового полка группировки «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Замкомдив подполковник Дмитрий Холин вручил бойцам медали Суворова, Жукова за храбрость второй степени и знаки отличия ордена Святого Георгия, Георгиевский крест четвертой степени.
2: Многое можно ряд купить за деньги. Дачи, квартиры, машины. Но невозможно купить то, чтобы в вашу честь исполнялись гимн нашей страны. Я желаю вам только одного, чтобы эти торжественные минуты в вашу честь повторялись снова и снова.
1: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. За последние сутки группировки «Север-Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. Подразделения Запада улучшили тактическое положение, а южная группировка – положение по переднему краю. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и артиллерийское орудие. Суточные потери неприятеля на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Силы и средства ПВО за сутки сбили крылатую ракету ВСУ большой дальности «Фламинго», 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», а также 1054 беспилотника, сообщили в Минобороны. Силами Черноморского флота уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ. Президент Владимир Путин близок к Европе настолько, насколько близка телефонная трубка, заявил в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, обещавший позвонить Владимиру Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона. Помните, на протяжении последних нескольких лет все время Макрон говорил, что я позвоню Путину, но так и не дошел до телефонной трубки, сказал Песков. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, европейским лидерам нужно решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой. В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цахна предостерег европейских союзников от прямых переговоров с Россией. Шиитская милиция «Хезболла» объявила, что провела 339 военных операций против израильских войск в период 16 по 17 мая, в ходе которых ее бойцы вывели из строя 48 танков. Об этом говорится в коммюнике формирования, размещенном в телеграм-канале. Силы исламского сопротивления в ответ на нарушение противником режима прекращения огня атаковали 15 командных пунктов, 3 казармы, 2 военные базы, 7 артиллерийских позиций и 1 вертолетную площадку, указывается в тексте. За истекший месяц были выведены полностью или частично 48 танков, 18 бронетранспортеров и 12 внедорожников, которые были поражены управляемыми ракетами или беспилотниками «Камикадзе». В комьюнике не приводится точных данных о потерях в живой силе оккупационных войск в Ливане. Общее число раненых и убитых в рядах израильской армии оценивается приблизительно в 250 человек. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили 17 мая 3 беспилотника, запущенных с территории Ирака. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Королевства Турки Аль-Малики. Согласно его заявлению, опубликованному в соцсети X, Минобороны оставляет за собой право на ответ в надлежащее время и осуществит все необходимые меры для противодействия любой попытке нарушения суверенитета и безопасности граждан и жителей королевства. Во время исполнения трюка на авиашоу в штате Айдахо столкнулись два истребителя палубной авиации США. Экипажи катапультировались, сообщили американские СМИ. В небе после аварии были видны четыре парашюта, передает местное отделение телеканала ABC. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как один самолет залетает сверху на другой, касаясь его нижней частью фюзеляжа. Затем выстреливают катапульты, и в небе появляются парашюты. Истребители падают и взрываются. Авиашоу проходит на территории действующей базы ВВС «Маунтин Хоум». В своих соцсетях она сообщила, что закрывает доступ, уточнив, что инцидент произошел примерно в 3,5 километрах к северо-западу. В аварии участвовали палубные истребители, выпускаемые «Боинг». Вся наступившая рабочая неделя в Москве будет аномально жаркой. Локальные дожди с грозами пройдут в среду, четверг и пятницу во второй половине дня. В выходные посвежеет. Подробнее о погоде ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В ночь на понедельник в теплом секторе циклона в Москве сохранится вероятность дождя на минимальном термометре не ниже плюс 14-17, но завтра днем усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, благодаря чему распогодится, будет переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ну и максимальная температура воздуха в столице составит плюс 27, плюс 30 градусов. Ну и вся рабочая неделя будет довольно жаркой, по ночам плюс 15-18 и в разгар дня плюс 28-31.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на выезде победил Ростов в 30-м туре чемпионата России по футболу со счетом 1-0 и стал победителем турнира. Единственный мяч забил Александр Соболев, который на 14-й минуте реализовал пенальти. На 74-й минуте защитник Ростова Дмитрий Чистяков получил красную карточку. Второе место в РПЛ занял Краснодар, третьим стал «Локомотив». Напрямую вылетели в первый дивизион Сочи и Пари-НН. В стыках сыграют «Акрон» и «Динамо». Махачкала. Они встретятся с Ротором и Уралом соответственно. Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Защитник «Акбарса» Митчелл Миллер отдал голевую передачу на Хмелевского и установил новый рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету стало 22 очка в 18 играх. Счет в серии до 4 побед равный 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая. Казанский «Уникс» проиграл петербургскому «Зениту» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 103-74 в пользу «Зенита». Самым результативным игроком встречи стал Маркус Бингем из «Уникса», набравший 23 очка. «Зенит» повел в серии до 4 побед со счетом 2-1. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-3 в пользу Андреева и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 18 мая, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, временами дожди. В Вологде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 26, плюс 28, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно. Днем в столице плюс 28, плюс 30.
0: взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
9: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
11: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
10: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
12: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – история.
14: Российский радиоуниверситет.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кананыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в смутное время и будем говорить о русских монастырях, православных монастырях во время их осад, во время невзгод, во время катастрофы, которая охватила русское государство. Что такое русские монастыри в смутное время? Какую роль они сыграли? Чем они были для наших предков? Только ли крепостями, удобными для обороны, или чем-то другим? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату философских наук, кандидату богословия, заведующему кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доценту, почетному работнику сферы образования России Олегу Викторовичу Стародубцеву. Здравствуйте, Олег Викторович.
16: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших замечательных слушателей.
15: Олег Викторович, я как октябренок, советский пионер, потом комсомолец, естественно, учил историю по советским учебникам. И когда я у вас учился в нашем цикле, в вашем проекте «Сретенский», и вот этот цикл «Русские подвижники», который вы ведете, для меня буквально ошеломительная была информация уже для взрослого человека о том, что после катастрофы Киева, это 1274 год, во Владимире собирается собор русской церкви. И русские епископы, они говорят о том, что нужно церковь очищать, церковь возрождать, вводить единый устав, вообще готовиться к длительной борьбе, готовиться к длительной обороне. Спустя много-много столетий, когда Русь, казалось бы, при Иване Грозном достигла очень такого значительного прогресса, величия, приходят поляки, приходят интервенты. Мало того, им присягает боярство, и законный польский царь воцаряется в Москве. А как вела себя церковь? Вообще, что такое была вот церковь как единый организм? Был ли этот единый организм, как когда-то, когда монголы ударили по Руси?
16: Да, давайте посмотрим эту ситуацию. Начало 17 века. Действительно, это неудачное, или, скажем так, сравнительно неудачное правление Бориса Годунова, потом Василия Шуйского, все начинает перемешиваться, неурожаи, проблемы, связанные с внешней интервенцией, все это вот просто наваливается на Россию, и понятно, что в первую очередь всегда, это однозначно, страдают люди. Страдает человек работающий, человек на земле, крестьянин страдает. Вот. Верхушка, в свою очередь, или, скажем так, средняя вот эта прослойка, такая самая масляная, скажем, они, конечно, в этот период, я думаю, что и сейчас, меньше всего задумываются о том, а что будет завтра, а что может произойти в следующий момент. Их интересует, тогда интересовало, и сейчас, думаю, интересует исключительно сегодняшний день. Вот давайте простую ситуацию посмотрим. Если бы обычного, самого неграмотного, самого забитого крестьянина интересовал только сегодняшний день, выжил бы он, смог бы он кормить свою семью, смог бы он созидать? Нет. Потому что каждый сегодняшний день приносит заботы следующего – урожая, сбора урожая, заготовки необходимых кормов для скота. То есть все в движении, то есть всегда впереди завтрашний день. Что будет завтра, для крестьянина крайне важно. Потому что если он об этом не озаботится, то завтрашний день может принести голод, а за голодом смерть. Так вот, в этой ситуации получилось именно так, что каждый старался в свою сторону. То есть крестьянство, оно так и жило. Оно жило землей, оно жило обработкой полей, заготовкой кормов для скота. А вот этот средний класс, историки очень интересно эту ситуацию описывают. Мне кажется, очень, я бы так сказал, однозначно и просто. Они пишут, что в смутном времени, в том, что вот эта прослойка, это дворянство, бояре, вельможи, то, что они себя вели вот таким образом, виноват исключительно Иван Грозный. Вот если бы только не он, вообще все было бы здорово. Он подавил всякую мысль, он подавил в этом среднем классе боярство, дворянство, подавил всякое желание выступать, действовать, мыслить. Вот. Он подавил, в общем-то, как указывают, и значение церкви. Но возникает вопрос, а как же так получилось? Действительно ли вот такой момент произошел, что один человек, создавший великое государство, вдруг вот оказался разрушителем собственных трудов фактически?
15: А все оказались ни при чем. Вот все ни при чем.
16: Все, как всегда, ни при чем, действительно. Вот. И мне очень обидно вот такой момент, мы сейчас с вами поговорим об этом. Дело в том, что ведь Иван Грозный, именно он, понимая масштабы того государства, которое выросло уже, именно он ведь созидал систематическую русскую армию. И она была создана. А вот к рубежу начала 17 века эта армия превратилась, либо полностью рассыпалась, либо она превратилась в маленькие отряды под водительством того или иного воеводы, либо она превратилась просто в сброд, то есть люди разбежались. И получается так, что проблема-то вот этого смутного времени, она в том, что одни занимались исключительно тем, чтобы урвать все, что можно на сегодняшний день от власти, а другие, собственно говоря, не могли обеспечить вот масштабов этого государства.
15: Олег Викторович, но церковь, казалось бы, вот вам такой политико-административно-идеологический аппарат, который постоянно вот это крестьянство подчиняет властям, подчиняет боярам, ну, как у нас такая марксистско-ленинская трактовка роли церкви, да, прислуга эксплуататоров, да, которая подавляет революционные движения пролетариата и крестьянства. Несколько реакционного, но все-таки, которое идет рядом. А церковь-то как действовала в это время, когда у нас голод, неурожаи, когда боярство смотрит, куда бы лучше пристроить сына или дочурку, чтобы они выучили польский язык. Модно же было польский язык учить, ну, как сейчас английский, да? Так все-таки церковь-то тоже ни при чем оказывается.
16: Угу, да, хорошо. Давайте вернемся к определенному историческому этапу российского государства, когда четко и основательно говорили о том, что монастыри и монашество – это крупнейшие землевладельцы, это те, которые гнобили народ, это те, которые собирали несметное богатство и, собственно говоря, жили, обеспечивая царскую власть. Ну вот давайте мы сейчас вот с этого постулата и начнем. Вспоминаем наших преподобных отцов Иосифа Волоцкого, который в свое время родил о том, что монастыри, монашество должно иметь необходимый социальный запас, запас продовольствия, быть действительно местами, где открываются школы, где хранятся библиотеки. В свою очередь, Нил Сорский говорил наоборот. Ни в коем случае нужно продолжать заветы преподобного Сергия. Нужно жить в нищете, нужно все отдавать людям и, собственно говоря, ничего самим не стяжать. А вот теперь давайте посмотрим, как это было вот к рубежу началу 17 века. Крупнейший монастырь северо-востока Москвы – это Троице-Сергиев монастырь, обитель, основанная преподобным Сергием. Мы помним основателя этой обители, человека-нестяжателя, который сам своим собственным примером созидал вот эту братью, этот монастырь, и следующие уже его ученики, которые разошлись по всему лицу земли русской, мы называли и говорили, более 20 монастырей подобных было, это ученики основаны. Мы с вами упоминали вплоть до Соловецкого монастыря огромнейшего. И возникает вопрос, действительно, к этому времени вот эта идея Иосифа Волоцкого и Нилосорского, она как бы раздвояется в этой ситуации. Но теперь давайте посмотрим, действительно, коль уж в определенный момент обличали в том, что монастыри были крупными землевладельцами, магнатами, посмотрим, как эта ситуация была в смутное время. Действительно, Троице-Сергиев монастырь был очень богатым монастырем, и богатства его заключались не только в ризницах, не только в накоплении определенных богатств материальных, но и монастырь становится крупнейшим, а государство в этот момент, подчеркиваем, прямо скажем, даже не озаботилось этими вопросами или, по крайней мере, только еще пыталось выстроить эти механизмы огромные, как это все снабдить продовольствием и другими вещами. Давайте вспомним того же замечательного малоправящего Бориса Годунова. И вот Борис Годунов, талантливый администратор, хозяйственник, в 1601 году, 1602, когда начинается голод великий, он ведь понимает ситуацию, что народ беднеет. Народ начинает, собственно говоря, выживать. И он со своей царской руки дает повеление открыть амбары с зерном в Москве для всех желающих. Хорошая идея? Да, хорошая. Но она была совершенно непродуманной, потому что люди хлынули в Москву. Люди, которые не имели пропитания. А вместе с ними хлынули и те, которые всегда, так сказать, занимались попрошайничеством, занимались другими вещами. Москва была просто переполнена вот этими ошалевшими людьми. Амбары пустели. Одни брали много, другим не хватало. Начался ажиотаж. Кто виноват? Царь. Вот эта позиция государственной власти, неумелая позиция в данном случае. Все раздали, а толку нет. Теперь возвращаемся в тот же самый Троице-Сергиев монастырь и монастыри, которые были основаны учениками преподобного Сергия. Дело в том, что независимо ни от чего, монастырь был богатый, монастыри были богатые, независимо ни от чего, в монастырях кормили всех приходящих. Вот смотрите разницу, отдать или кормить. Понятно, что кормить человек унесет с собой только то, что он поест, правда, да? Но самое главное, что он останется в данном случае живым, он не умрет с голоду. И монастыри подобные, вот в это страшнейшее голодное время, кормили сотни и тысячи людей. Это была практика совершенно обязательная, и практика, я вам приведу пример, мало ли, может, кто и не знает, дело в том, что вот эта бесплатная трапеза, именно трапеза, была в Троице-Сергиевом монастыре вплоть до закрытия монастыря в 1919 году, когда закрыли монастырь. И когда монастырь снова возродился уже послевоенное время, вот бесплатные трапезы для всех приходящих были тогда и существуют сейчас. Да, сейчас в самой лавре не кормят паломников, те, которые нуждаются, но около лавры есть странноприимный дом, где всегда готовится трапеза горячая, пусть самые простые щи, каши, компоты, но трапеза существует всегда. Это вот та самая заповедь еще преподобного Сергия, чтобы никто не уходил неутешенным из монастыря, каждый получал необходимое пропитание, вот как в молитве, хлеб насущный, на существование, хлеб на существование сегодняшнего дня. Поэтому эта практика существует и сейчас в Троице-Сергиевой лавре, это очень древняя практика, и братья ее поддерживают. Но давайте посмотрим еще один момент по поводу монастыря. Интересно. В 2022, в 2024 году, это буквально недавно, в Троице-Сергиевом монастыре были проведены очень интересные, очень внимательные археологические раскопки. Раскопки были проведены в северо-восточной части монастыря. Это так называемый житный двор. Сейчас это место находится на этом месте находится часть Московской духовной академии. Вот. И вот это место было интересно вот чем. Дело в том, что здесь были проведены раскопки. Раскопки показали совершенно удивительные находки. Во-первых, это было несколько слоев разных культурных, ну, как оно и обычно бывает в таких случаях. Но в этих слоях были обнаружены от 10 до 40 сантиметров в некоторых местах слой зерна. Сгоревшего зерна. Ученые, которые проводили раскопки, относят эти пожары, которые произошли на Житном дворе, как раз ко времени смутного времени. Вот. В общей сложности было найдено и передано ученым 2,5 тонны вот этого зерна сгоревшего разных эпох. В разных слоях они были. В чем интерес для нас сегодня? И опять же мы поговорим о экономической составляющей монастыря, что происходило. Интерес в том, что ученые, понятно, что зерно не всхожее. Но современные технологии позволяли выяснить многие интересные моменты, состав зерна, происхождение даже. Выяснили, что, во-первых, зерно, в отличие от современного, значительно мельче. Это первый. Второй момент. В этом зерне было выяснено, что значительно больше от современного – это клетчатка, то есть полезное вещество. И самое интересное было выяснено, что хранились разные составы зерна. Это пшеница, рожь, горох, просо, другие культуры, которые сохранились фрагментарно. И среди прочего был очень интересный момент. Ученые определили, что часть зерна была завозной. То есть происхождение этого зерна, в первую очередь пшеницы, было с южно-русских территорий. А вот теперь давайте посмотрим, как этот механизм работал, коль уж называли монастыри крупными землевладельцами и магнатами. Монастыри обеспечивали исключительный баланс, баланс всей государственности. Дело в том, что к монастырям были приписаны многие населенные пункты, деревни вместе с крестьянами. Это были крестьяне, которые были в попечении. Некоторые раньше утверждали о том, что монахи обирали и объедали их. Не совсем так. Они были в попечении монастыря. И таких деревень могло быть до нескольких сотен в окрестностях каждого монастыря. В чем была суть? Суть была в том, что если, а такое бывало часто, был неурожай. Вот. То есть семья крестьянина не могла не то что продать излишек, она не могла обеспечить себе необходимое. В этом случае происходила ситуация просто бедственная, в том плане, что семья просто могла вымереть, а купить было не на что. В этом случае вот эти крестьяне монастырские, они получали 2 вида зерна. Первое зерно они получали на прокорм. Это зерно, если мы сейчас вот так скажем, первого-второго класса. Второе зерно они получали по весне. Исключительно посевной материал. Это зерно высшего класса. То есть нужно было не просто посеять, а посеять так, чтобы взошло. А иначе смысла нет. Поэтому крестьяне получали вот это зерно из этого монастыря и других монастырей бесплатно. Бесплатно. Это нужно отдать должное и прямо сказать. А особенность была одна. Особенность была в том, что при урожае этот крестьянин должен был вернуть в монастырь это такое же количество зерна. Но если не урожай был 2 года, 3 или слабый урожай, в этом случае этот запас не восполнялся. То есть монастырь не требовал отдать последнее, мы же тебе дали, вот верни, чтобы у нас это было. Такого не было никогда. Следующий момент, очень важно. Не напрасно вот мы с вами заговорили сегодня о археологических раскопках, о том, что пшеница была завозная. Монастыри занимались, селекцией в те времена не занимались в таком плане, но монастыри, обладая вот этими экономическими связями, завозили необходимое количество посевного материала, наиболее удобного, материал, который в этих климатических условиях произрастает лучше. То есть вот в частности привезенная пшеница. Как она себя поведет, как она... За этим внимательно следили, то есть эту пшеницу чаще всего не выдавали крестьянам, а ее высаживали на своих землях, чтобы можно было посмотреть результативность этой пшеницы.
15: Получается, монахи были агрономами, селекционерами, они одновременно вели вот это элеваторное хозяйство, то есть в данном случае это такие, агрономические курсы, по сути дела.
16: Абсолютно с вами согласен, и мы с вами, вспоминая Соловецкий монастырь, помним, что весь русский север был обеспечен одним монастырем. Вот. Меня как-то раз спросили, говорят, неубедительно вы как-то говорите про русский север, люди там поморы. Я говорю, хорошо, я соглашаюсь, что не убедительно. А давайте посмотрим, просто уж коль мы вернулись к Северной Фиваиде, посмотрим крестьянские дома русского севера. Вот эти огромные корабли, вот эти с окнами резными, с этими дворами, с этими двухэтажными. Это же все жили крестьяне, те самые, которым благоволил как раз Соловецкий монастырь. И он прекрасно понимал в монастыре, что это зона рискованного земледелия. То же самое и в центре России. Да, земли центральной русской территории, они не такие плодовитые, как Воронеж, как, допустим, территории Малороссии, Белороссии. Понятно, что земли скудные, перепады температур. Но опять же, ведь селекция велась, то есть все было в балансе. И государство, оно действительно... Нет, потом государство столкнется с этой проблемой, когда окончательно Екатерина секуляризирует церковные земли, и тогда государство будет обеспечивать, вынуждено обеспечивать то самое, чем монастыри спокойно занимались столетиями. То есть крестьянство было обеспечено. Все прекрасно понимали, без монастыря, без защиты вот от внешнего врага, без помощи социальной, зерновой помощи, крестьянин не выживет. Монастырь понимал, что если мы не будем обеспечивать вот эту социальную помощь для крестьянства, мы не выживем тоже. То есть было взаимопонимание. И вот когда настал вот этот момент, когда уже вот это второе нашествие Лжедмитрия, когда очень интересная ситуация, если с первым Лжедмитрием было, ну, хоть как-то никто же не видел, все же надеялись, что якобы он мог быть сыном чудно спавшимся Ивана. Второй Лжедмитрий, ну, это вообще образ, созданный в Польше и получивший, так сказать, определенное количество средств, получивший воинов, который вторгся в территории российского государства, дошел до Москвы, стал в Тушино. Вот человек, не имеющий совершенно никакого отношения ни к чему, при условии, что нужно отметить, что в 1608 году были мощи из Углича перенесены, подлинные мощи царевича Дмитриева в Москву, но это не имело никакого значения. А вот эта попытка авантюры крупнейшей, да, вот этот, он указывал, что даже привезли Марию Мнишек, которая якобы подтвердила, да, это мой муж, вот так вот, из пушки им не стреляли, все замечательно. И вот Лжедмитрий II, тушинский вор, он получил название, вот здесь, наверное, вскрывается та самая вторая больная тема, о которой мы говорим. Это безвластие. Московские власти во главе с Шуйским, как про него писал Ключевский, Шуйский до того и заврался, что уже был неприятен никому. Он реально. Это был такой человек, который туда и сюда, и всем обещал, и ничего толку не было. И это все играло свою роль, и очень многие, вот эти мелкие удельные князьки, вот, в течение всего этого смутного времени, более 2 лет, которое было при Михаиле, при Шуйском, они перебегали то к московскому правительству, то к тушинскому вору. Кто больше даст? Где больше можно получить выгод в этот момент? И вы знаете, очень точное определение этих людей в летописях сохранилось от простого народа. Их очень точно называли перелетами. Перелеты. То есть мы видим, что крестьяне были недовольны вот таким управлением, вот таким отношением. И в этот момент вот этот Лжедмитрий II, тушинский вор, он понимал, что до Москвы рука не дотягивается, а ведь это 2 года он стоял фактически, то есть это двоевластие уже фактически. Тут власть Польши, он же был польский ставленник, тут власть Василия Шуйского до нельзя и завравшегося. И вот выбирается Троица Сергиев монастырь. Это была важнейшая русская обитель, православная. И вот под командованием Сапеги монастырь был окружен. Окружен войсками 3 октября 1608 года. Окружен, и задача-то была как раз именно в том, вот о чем мы с вами и говорили. В первую очередь, монастырь имел большие запасы зерна, продовольствия. То есть нужно было пополнять собственную армию, которая была продовольствием. Монастырь обладал определенными запасами финансовыми, то есть золотом. И самое главное, монастырь был этим центром русского духа, русского единства, русского православия. И если бы этот монастырь было можно захватить, тогда бы фактически Москва стала уже как центр неинтересна. То есть вот она, польская власть пришла, вот она, польская интервенция, вот мы захватили главную вашу обитель, ваше сердце. И для той ситуации, для русских людей, конечно, это было бы крайне тяжелым. Неизвестно, что было бы и далее. Потому что вот этот стан Дмитрия II, получивший название «Тушинский вор», они ведь были очень агрессивными. Небольшими отрядами они ходили по разным русским городам. Даже до Новгорода добирались, и до Нижнего Новгорода вылазки были. Это же совершенно очевидно. Это кто они из себя были? Это были небольшая часть поляков, литовцы. Это были беглые холопы. Это были казаки. То есть, по большому счету, как можно сказать, ну, интернациональный сброд, которых ничего не интересовало, кроме личного, в данном случае, прибытка, то есть когда можно хорошо заработать на войне. И вот Троице-Сергиев монастырь стал вот объектом, который был очень вожделен. Осада, монастырь попал в осаду. Дело в том, что внутри монастыря незадолго до осады был отправлен воевода Долгорукий Роща Григорий. Человек очень неплохой в плане стратегии, он устроил все в монастыре достаточно хорошо, стены были подготовлены, было завезено большое количество пороха, смолы, необходимых других провианта, пушки были завезены. Но вот вопрос-то вот в чем. Огромное войско, я не буду называть цифру, которая стояла под стенами лавры, потому что историки дают очень разные цифры, очень разные. Оставим эту ситуацию. Но внутри монастыря было всего около 2300 человек. Из них, вот из этих 2300, было около 800 иноков, то есть монастырь. Остальные были крестьяне из близлежащих деревень и вот этот гарнизон небольшой, который пришел под руководством Григория Долгорукого Рощи. Все. И вот все вместе, находясь в осаде, были случаи, когда осада монастыря велась с трех сторон. Был случай, когда осада велась с четырех сторон одновременно. Вот. Это постоянные пожары. То есть все, которые находились в монастыре, ежедневно, ежечасно, порой по несколько суток подряд тушили вот эти пожары, которые происходили. Вот. И даже был пример такой, когда осенью 1608 года иноку иерарху явился во сне преподобный Сергий и сказал о том, что поляки готовят подкоп в определенном месте под стены лавры, чтобы взорвать ее. И тогда он доложил об этой ситуации воеводе. Воевода сделал усиление этого промежутка монастырской стены, и через двое суток случилось именно так. Поляки пошли штурмовать именно в этом месте. Был и такой пример. Необходимо отметить, что даже сегодня, уже в 21 веке, в память о тех совершенно грозных событиях на одной из металлических дверей в Троицком соборе Троицы Сергия Лавры сохранилась пробоина от польского снаряда, который летел и пробил даже металлическую дверь. То есть память об этом событии сохранилась, она очень яркая, монастырь об этом помнит, и ведь осада длилась 15 месяцев, 9 дней. Вот тут такой момент. Москва-то ведь недалеко была. Василий Шуйский молчал. Помощь не было. То есть получалось так, что вот эта раздробленность власти государственной, она, в общем-то, бросила монастырь на самовыживание или, по крайней мере, вот на очень тяжелые времена. И к концу осады, а осада была снята 22 января 1610 года, в монастыре осталось только 200 человек, которые могли держать оружие. И монастырь так и не пал. Так и не пал. Это было, конечно, серьезнейшим ударом для Лжедмитрия II, который потом переместился в другое место. Попытки его подняться были еще раз. Но здесь нужно отметить, что на помощь монастырю пришел уже воевода с войском через Дмитров и Александров, это Михаил Скопин-Шуйский, который, собственно говоря, и освободил, снял вот эту осаду монастыря, монастырь остался. Были случаи, когда в него даже врывались поляки, но всеми силами, в общем-то, отбивали эти атаки. Цинга была в монастыре, не хватало продовольствия, не хватало в данном случае и пороха для того, чтобы отбиваться, но монастырь выстоял. И это стало крайне важным явлением, потому что для русского народа, так как самая главная обитель оказалась врагу не по зубам. И говоря вот об этом моменте, необходимо отметить, что как только была снята осада, ну это одно с другим не связано, вот, архимандрит Авраамий, это архимандрит Троицкого монастыря, и архимандрит Дионисий Палицын, это келарь монастыря, обращается к русскому народу с воззваниями. Интересный такой момент, что в этот момент обращается с воззваниями и патриарх Гермоген, и главная обитель страны в лице Авраамия и Дионисия. Обращается к воззваниями к русскому народу с тем, что смотрите, что происходит. Мы потеряем все. Мы потеряем нашу землю, наших близких, мы потеряем нашу государственность. И самое главное, что очень интересный момент, за всем ведь этим стоял Сигизмунд III, польский король, который принципиально был последовательным в своих путях и принципиально не он был приверженцем испанской инквизиции, испанского католицизма, особенно 15-16 веков. Он принципиально не воспринимал никакого православия, никаких, исключительно православные это еретики, вот, никакого сговора с ними, с еретиками быть не может, никаких православных храмов, никакой веры. И действительно, вот эта польская интервенция, если бы она перевернулась в этот момент в эту сторону, то, собственно говоря, в общем-то, не знаю, что могло бы остаться от России. Поэтому значение монастыря, особенно Троицы Сергиева, и вот обратите внимание на должность, да, Авраамий Палицын, келарь монастыря, человек, который занимается снабжением, продуктами, да, то есть вот как раз вот та тема, о которой мы с вами говорим, вот. Это было важнейшее лицо в монастыре, и они обращаются с воззваниями, и это вот уже действительно тот момент, когда из недр русской земли, из недр русской государственности, из Нижнего Новгорода, после неудачного первого выступления Липунова поднимется второе народное ополчение под водительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
15: Все-таки меня всегда в масштабах смутного времени потрясала вот эта география, куда же дошли интервенты. И поляки, и казаки, и шведы, и там в Кремле потом выковыривали даже французских мушкетеров. И если мы вспомним, что в конце мая 1609 года отряд лесовичков под командованием польского головореза Лисовского сжигает в храме, в соборе Кинишмы, это на Волге, сжигает последних защитников Кинишмы, то есть в 1610 году, извините, в июле, это вырезают поляки Пафнутьево-Боровский монастырь, и там несколько тысяч людей просто вырезают. То есть там катастрофа была ведь, казалось бы, полнейшей. Но я думаю, что после перерыва мы должны обязательно все-таки вернуться к вопросу, с которого мы начинали нашу беседу. А была ли церковь единым организмом? Как церковь держала распадавшуюся страну? Страну, в которой боярство, как вы его называете, средний класс, присягнуло врагам, присягнуло полякам. Но об этом, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета, наш проект «Сретенский», который Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВКТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова вернемся в смутное время и попробуем понять, о чем же думали, во что верили, в кого верили, кому возносили свои молитвы русские люди в смутное время, во время гибели Руси. Не переключайтесь. Дальше будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, в рамках нашего проекта «Сретенский» мы говорим о роли русских православных монастырей в смутное время. Во время катастрофы, когда власть придержащие присягнули полякам, польскому царю и сделали выбор в пользу кружевных трусиков и ЕС тогдашнего. А русские монастыри оказались в кольце осады всех головорезов, всех мастей, которых только тогда собрала тогдашняя просвещенная Европа. Позднее, когда поляки-людоеды выходили из Кремля, удивленные русские люди Минина и Пожарского наблюдали в том числе и французских мушкетеров, ну тех, которых еще не съели. Все-таки, а что значила тогда православная церковь для спасения русского народа? Об этом мы говорим с нашим добрым другом, кандидатом философских наук, кандидатом богословия, заведующим кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцентом, почетным работником сферы образования России Олегом Викторовичем Стародубцем. Олег Викторович, я задумался о географии польской интервенции или западной интервенции на Русь. Поляки доходили до Волги. В Кинешме в конце мая 1609 года отряд Лисовичков-Лисовского сжигает людей в соборе Кинешмы. Это на самой Волге. В июле 1610 года поляки вырезают Пафнутьево-Боровский монастырь. Героическая оборона. Мы знаем об этом. Это июль 1610 года. Горит вся Русь. И я возвращаюсь к тому вопросу, с которым мы начинали программу. А осталось ли в этом распадающемся русском государстве хоть что-то единое? Какую роль играла Русская Православная Церковь в это время?
2: Ну, давайте вспомним Сигизмунда III, польского короля. Очень яркая, колоритная личность. Просто маленький штрих к портрету. Он и долго интриговал по поводу разных... У него были свои войны со шведами и прочее. Но вот когда появилась вот эта перспектива, а не захватить ли нам Великую Русь, которая ослабела в этот момент? Ведь первым, кто его поддержал, это было очень важным для него моментом, римский папа. И он не просто его поддержал, он прислал ему освященный меч идти на восток против схизматиков, против православных. То есть, смотрите, если у Сигизмунда были одни идеи, то он получает фактически благословение римского престола на истребление. И поэтому, когда поляки и вот это сбродное, совершенно наемное войско шли сюда, они ведь на русскую землю, они не то что видели единственный источник дохода, разорение этих земель, они имели важнейшую цель. Цель покорить вот этих схизматиков, вот этих православных римскому престолу.
1: Только по сути, крестовый поход.
2: Это был действительно крестовый поход. Вот об этом мало говорят. То есть мы обычно говорим смутное время. А это был крестовый поход. Еще раз подчеркиваю, Папа Римский благословил ему меч истреблять православных. Вот этот нужный момент сделать. Поэтому у Сигизмунда были развязаны руки в этом отношении. И действительно, придя на эту землю, ведь они ничем не гнушались, как и любые захватчики. Вот. Поэтому вот этот пример, который мы с вами сегодня взяли, один из примеров, защиты Троицы Сергия монастыря, как духовной обители, вот, это, конечно же, не попытка сохранить зерно, не попытка, так сказать, сохранить богатство. Мы, кстати, об этом потом скажем, когда будет последний этап смутного времени, когда Троица Сергиев монастырь, в частности, тот же самый архимандрит Дионисий, выступит с посланием и скажет: «Мы отдадим золото монастыря, сокровище русской армии, которой не хватает на то, чтобы оплатить ее работу, русской армии, для того, чтобы они выполнили свою обязанность». И тогда русские воеводы возьмутся за голову и скажут: «Да что вы, чтоб мы взяли с монастыря?» То есть протрезвление идет. Трезвление, да, чтобы мы, будучи православными, взяли какие-то сокровища, золотые ризы из монастыря, да не будет этого никогда, да, мы будем воевать и все. То есть вот такие тонкие моменты, и мы видим, что в этот момент, вот, конечно, только сила русского народа, то есть крестьянства, в упование на церковь, потому что в этот момент мы не видим примеров, негативных примеров церковных иерархов, которые могли бы каким-то образом скомпрометировать, мы видим тот же образ первого патриарха Иова, тот же образ патриарха Ермогена, который был заморен голодом в этот момент и не подписал документы против того, чтобы город Смоленск был сдан, просто сдан Сигизмунду. И это, конечно, давало людям, которые вот были измучены вот этой страшной неурядицей, скажем так, вот этими раздорами, вот этими склоками, в первую очередь, среди князей. Это же склоки были, потому что постоянно перебегать туда-сюда, где больше можно схватить, урвать, ну, вот само слово, мы только что говорили, перелеты, да, вот, вот суть. Туда полетела птичка, сюда полетела, там ничего не сделала, здесь, а страдает государственность. Вот, поэтому, конечно, в этот период это можно сравнить с временем преподобного Сергия, также, когда в свое время, когда Дмитрий приходит и просит благословения, ну, как быть, отец, что делать, все разваливается. И он дает свое благословение. Поэтому преподобного Сергия как человека не было, он уже как святой. А обитель преподобного Сергия сыграла колоссальнейшую роль в том, что монастырь выдержал эту страшную осаду, ну, 15 месяцев, это ведь нужно представить себе, и дал силы для второго русского ополчения.
1: Здесь один принципиальный момент. Когда мы говорили, когда сам преподобный Сергий и его брат создавали обитель, в глухих лесах там вообще была такая, ну, пустыня. Ведь русские крестьяне приходили на него смотреть. Слух распространился по всей земле русской, что есть люди, которые не обычные монахи, а какие-то особые, особенные. Вот здесь мне все-таки хотелось бы понять, везде предательство. Смоленск, о чем мы будем говорить в следующих беседах, крупнейшая в Европе крепость, которая была построена фантастически гигантской по тем временам. Самая большая крепость. На годы было остановлено каменное строительство на Руси, что было построено просто бриллиант в системе обороны Руси, это Смоленск. И его помогали стены ломать полякам, испанские, кто только туда не пришел из мастеров осадного дела. И русские противостояли им успешно. Об этом мы будем рассказывать. Но все-таки, я с чего начал? Крестьяне приходили смотреть на Сергия. Слух прошел по земле. Смотрите, горит Кинешма, горит Троица Сергиева, монастырь, везде горят монастыри, в осаде, все окружено. Но ведь слухи идут по всей земле. Ермоген под стражей, но письма-то распространяются. Каким образом русские люди, казалось бы, в атмосфере полнейшего предательства, измены, каким образом и русские люди друг друга вот и поддерживали, снабжали информацией, что это было? Это кто делал? Монахи, крестьяне? Каким образом Русь все-таки знала, что вот есть оборона, держатся люди, призывают сопротивляться? Ведь богатейшая страна рухнула под вот этим обществом.

0: но я думаю, что нужно сказать, какой акт.
1: Воду завершится 20 мая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода. Сегодня, в понедельник, 18 мая, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, временами дожди. В Иркутске плюс 9, плюс 11, облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Уфе плюс 28, плюс 30, переменная облачность, также без осадков. В Самаре плюс 29, плюс 31, малооблачно, без осадков. В Воронеже плюс 26, плюс 28, малооблачно, также без осадков. В Нальчике плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно, днем в столице плюс 28, плюс 30.
3: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, нас приветствует всемирно известный фортепианный дуэт Яара Таль и Андреас Хрутхаузен с музыкой Йоханнеса Брамса. Эта программа – часть нашего брамсовского цикла, более того, его начало. И я имею честь, дорогие друзья, наконец сформулировать тот вопрос, на который она нам ответит, эта первая программа. Причем ответит практически без моего участия. От меня требуется только спросить, все остальное произойдет само. Вот мы очень хорошо себе представляем, с чем у современных слушателей ассоциируется имя Йоханнеса Брамса, ну и соответствующим образом репутация, слава, уверенность в том, что это стоит слушать, и просто знание имени чрезвычайно широкими аудиториями. Миллионными, а может быть и миллиардными на современной нам планете Земля. А что означало имя Брамса для его современников? Для тех, кто реально жил в 19 веке и узнавал эти произведения впервые, ассоциировал их с каким-то парнем, чья известность вот раньше была чуть меньше, а сегодня стала чуть больше. Более того, есть основания полагать, что и завтра, и послезавтра она тоже изменится в сторону увеличения. Вот эта музыка отвечает нам на весь этот набор вопросов, которые в одном. А что вообще такое Брамс для своих современников? И кто он такой? Прежде всего, это его 39-й опус, тетрадка 16 вальсов для фортепиано в 4 руки, из которых практически ни один не длится дольше 2 минут. Все они и прозвучат в исполнении Яары Таль и Андреаса Хрутхаузена, израильтянки и голландца, всемирно известного фортепианного дуэта.

39-й опус, тетрадка 16 вальсов для фортепиано в 4 руки в исполнении Яры Таль и Андреаса Хрутхаузена, всемирно известного фортепианного дуэта. Мы продолжаем интересоваться, дорогие друзья, самым главным, самым первым вопросом. С него начинается наш брамсовский цикл, а это его первая серия, если угодно. Кто такой вообще Брамс для своих современников? Почему они его знают и что они о нем знают? Что они о нем слышали и от него что слышали? Те 16 вальсов, 39-й опус, для фортепиано и в 4 руки, и сразу практически после успешного релиза в 2 руки, это понятно, но это первый шаг. После него должен был последовать еще один, более успешный. И я напомню, это соответствует возрасту автора чуть за 30 и до 40, потому что к 40 годам Брамс уже и репутацию, и состояние успеет сколотить. Но это, что называется, продолжение последует. А сейчас вот ближайший шаг. Его 52-й опус называется длинным немецким словом «Liebesliederwalzer», то есть «вальсы песни любви». Естественно, это тоже раз, два, три. Естественно, это уже Вена и венские представления о том, что должна, а чего не должна музыка. Должна ли она напрягать, должна ли она требовать от человека сострадания, сопереживания, большой душевной, эмоциональной работы? На все эти вопросы ответ, безусловно, нет. Или, если да, то только так, чтобы человек этого сам не заметил, как говорил в необыкновенном концерте у Образцова конференсье Эдуард Апломбов, и правильно, кстати, говорил. Так вот, вокальные квартеты с сопровождением двух пианистов. Это и есть 18 вальсов песен любви. Опять-таки, очень много номеров, очень мало при этом страниц, и ни одна из этих любовных песен, самого разного, кстати, качества поэтические тексты, не длится больше 2 минут. Участников вокального квартета, который сделал запись близкую к эталону в начале 80-х годов прошлого века, я представляю с трепетом: сопрано Элли Амелинг, меццо-сопрано Бригитте Фассбендер, тенор Петер Шрайер и баритон, он же при некоторых обстоятельствах и бас-баритон, Дитрих Фишер Дискал. На рояле играют Карл Энгель и Вольфганг Завальдиш. И вот они, вальсы, песни любви, сделавшие Брамса знаменитым, востребованным и очень перспективным автором.

Да, друзья, это пианисты Карл Энгель и Вольфганг Завалиш аккомпанируют вокальному квартету звездному в составе Элли Амелинг, Бригитта Фассбендер, Петер Шрайер и Дитрих Фишер-Дискау. Все это вместе называется «Liebeslieder Walzer» по-немецки или «Вальсы песни любви». Тетрадка очень коротких песен, очень коротких пьес, которые, кстати, с равным успехом могут исполняться и без пение, просто как музыка. Это предусмотрено условиями издания и продажи 52-го брамсовского опуса. Успех настолько велик, что потребовалось продолжение, и вышло оно очень и очень скоро. К 1868 году, то есть к своим 35 годам, к моменту, когда, отметим, параллельно возникает совершенно новый уровень известности и происходит большой убедительный шаг на следующую репутационную ступеньку в глазах профессионального сообщества и широкой публики, с триумфальным успехом, исполненного впервые в Бремене в Страстную пятницу, вот того самого 1868 года, немецкого реквиема Брамса. Он теперь могучий хоровой автор. Но параллельно с этим новые вальсы песни любви, Ноэ, Liebeslieder Walzer, выходят и чрезвычайно логично, точно, а главное, уместно с коммерческой точки зрения, продолжают и развивают достигнутый успех. Известность композитора, имя, репутация и вот все, о чем мы, собственно, говорим сейчас, задаваясь вопросом, кто такой Брамс для своих современников, и отвечая на этот вопрос его же собственной музыкой, известность композитора — это прежде всего количество экземпляров проданных произведений, как у современного писателя. Естественно, все это люди не ходили тогда слушать в филармонии за большие деньги, приобретая билеты. Они держали эти ноты дома, и, по возможности, произведения становились реальностью, когда было кому все это сыграть и спеть. Новые вальсы песни любви мы послушаем, к сожалению, не целиком. Их 15 в 65-м опусе Йоханнеса Брамса. Но сколько успеем, я думаю, от каждого получим живейшее наслаждение, попытавшись представить себя вот теми самыми современниками. Запись, сделанная в Штутгарте хором Гехинга Кантерай под управлением знаменитого и чрезвычайно авторитетного в немецком хоровом мире маэстро Хельмута Риллинга. «Ноэ Liebeslieder Walzer» — новые песни любви Йоханнеса Брамса. Собственно, это в сочетании с вальсами для фортепиано в четыре руки и старыми вальсами-песнями любви и есть главные хиты нашего дорогого Брамса.

Вот кто такой Брамс с точки зрения своих современников. Мы слышим сейчас ответ на этот вопрос, уже третий по счету, и логически они так за другом исследовали. Сначала вальсы, которые очень хорошо пошли, которые были предназначены для домашнего четырехручного исполнения любыми пианистами, как очень хорошими, так и совсем-совсем ни на что не претендующими. 39-й опус. Затем вокальные квартеты с двумя пианистами в качестве аккомпаниаторов, но можно и не петь, а просто играть с тем же успехом и удовольствием. Либо Слида вальца, вальсы песни любви. Затем новая история, новые приключения тех же вальсов песен любви, которую мы сейчас, собственно, и дослушиваем в исполнении Штутгартского камерного хора Гехинга Канторай под управлением Хельмута Риллинга. И, кстати, хоровые достижения нисколько не противоречат ансамблевым, а являются частью той же культуры, которая Брамса нашла, которая в нем увидела продолжение своих любимых традиций, которая его возвысила и которая обеспечила ему вот теми способами, о которых мы тут все время говорим, отвечая на вопрос, кто такой Брамс для своих современников, уникальную независимость и творческую свободу, возможность создавать для себя, для души все, что он захотел бы нам оставить, как произведение, не требующее одобрения широких аудиторий, не требующие немедленные оценки слушательским и покупательским рублем, но зато предназначенные для будущего, в котором мы живем, а может быть и для вечности.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Приятного аппетита!
7: Приятного аппетита!
8: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
9: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
1: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
10: Давайте не пойдем на первый урок.
11: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
10: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
11: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
1: Календарь майя. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
12: Эх, Купенька, ты мой, ничего не понимаешь.
1: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
13: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
1: «Я ж мать» – каждую пятницу в 15:35 по Москве и в 16:35.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Второй этап сухопутных учений стран НАТО начинается в Финляндии, недалеко от российских границ. С первой рабочей поездкой в самые пострадавшие от паводка районы Дагестана отправился временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Бойцы вооруженных сил России начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровки на славянском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем канале на платформе «Макс».
2: За прошедшую неделю, согласно заявлению Министерства обороны, был освобожден населенный пункт Николаевка на Константиновском направлении. С его освобождением для российских подразделений открывается путь к Стенкам и Ижовке, что поможет формированию как раз восточного фланга в плане охвата Константиновки. С южной стороны российские подразделения расширяют зону контроля со стороны Ильиновки. Также развернулись ужесточенные бои в районе Долгой Балки. В самой Константиновке российские войска продвинулись в западной части населенного пункта. Продолжаются боестолкновения в промзоне и в районе ЖД вокзала. Краснолиманское направление. Здесь характерные бои в самом Красном Лимане, уличные бои. Уже по сообщениям Министерства обороны, под контролем российских войск находится порядка 80% территории города. Противник терпит поражение на территории также парка «Святые горы». Здесь наши подразделения также расширяют контроль и в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Продолжается, ну, собственно, освобождение самого населенного пункта, очень для нас дорогого и значимого, Светогорск. На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пискуновке. На Добропольско-Красноармейском участке подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои за населенный пункт Белецкое. Также продолжается охват данного населенного пункта. Можно говорить о том, что продолжаются бои в районе Шевченко, Васильевки и прудов реки Гришенко. Следует отметить, что продолжает работу система РЭП «Купол Донбасса». Также работают МОГи, мобильные огневые группы, в результате которых за прошедшую неделю было нивелировано 38 атак противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общем, эту работу тоже будем продолжать.
1: Суточные потери неприятеля на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Второй этап сухопутных учений с участием 4500 военнослужащих из ряда стран НАТО начинается в Финляндии недалеко от российских границ. Как ранее сообщили сухопутные силы Финляндии, второй этап учений Cyber Strike 26, которые стартовали 11 мая, запланирован на 18 мая. Маневры пройдут на полигоне в муниципалитете Кухма до 30 мая. Муниципалитет располагается в 70 километрах от российской границы. В учениях будет задействовано около 4500 военнослужащих, включая военных из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции. О количестве техники, которую планируется задействовать в учениях, не сообщалось. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия наращивает тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии. Первой рабочей поездкой в самые пострадавшие от паводка районы Дагестана отправился временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин и председатель правительства Магомед Рамазанов. В республике повреждены 30 школ и детских садов, более 50 мостов и около 400 участков дорог. Идет восстановление частных домов. О том, какие задачи предстоит решить, в первую очередь, репортаж корреспондента информационной службы «Вести» Саркара Магомедова.
3: «Из кабинета масштаб проблем не увидеть», — сказал в беседе с жителями пострадавший от наводнения Мамедкалы временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. Это его первый рабочий выезд в новом статусе, который он совершил вместе с новым премьером республики Магомедом Рамазановым.
4: «Помощь получит каждый. Мы приехали туда увидеть и послушать. Вот это будет для нас очень полезно. Сейчас все необходимые меры мы примем».
3: О том, как проходит восстановление инфраструктуры, а главное, какая помощь оказывается людям, рассказывают не только в развернутом здесь оперативном штабе, но и сами жители поселка.
5: «У каждого, у кого есть участок, дом, вы его отдаете и получаете на новом месте
6: 10 соток
5: такой же участок. Никому не отказывают».
6: «Все, разговор нет у меня».
3: Для жителей, чьи дома стихия уничтожила полностью, уже определена территория под новое строительство. Здесь планируют возвести жилые дома и создать необходимую инфраструктуру. Как ускорить процесс переселения и восстановления, обсудили на заседании оперативного штаба по итогам поездки.
7: «Провели рабочие совещания, где приняты жесткие решения. Основной вопрос здесь – нам необходимо ускоряться в оформлении документов. Здесь мы понимаем, какие необходимые мероприятия провести. Все они будут проведены, чтобы ни один из пострадавших не остался без компенсации».
3: Наводнение разрушило сразу в нескольких районах республики не только жилые дома, но и социальные объекты. Одни здания повреждены частично, другие восстановлению уже не подлежат.
8: «Разрабатываем программу вместе с Минстроем России для переселения граждан в безопасные районы. Конечно, это сфера образования. Нам важно, чтобы до 1 сентября наши дети пошли вовремя в школу и восстановить те объекты, которые были утрачены».
3: Одна из таких школ находится в Хасавюртовском районе. Техника расчищает завалы и освобождает русло рек. Делать все это приходится в условиях очередного штормового предупреждения. Дагестану прогнозируют продолжительные дожди и ветер. Так что коммунальные и специальные службы приведены в повышенную готовность. Саркар Магомедов, «Вести», Дагестан.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на выезде победил Ростов в 30-м туре чемпионата России по футболу со счетом 1-0 и стал победителем турнира. Единственный мяч забил Александр Соболев, который на 14-й минуте реализовал пенальти. На 74-й минуте защитник Ростова Дмитрий Чистяков получил красную карточку. Второе место в РПЛ занял Краснодар, третьим стал «Локомотив». Напрямую вылетели в первый дивизион Сочи и Пари-НН. В стыках сыграют «Акрон» и «Динамо Махачкала». Они встретятся с «Ротором» и «Уралом» соответственно. Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Защитник «Акбарса» Митчелл Миллер отдал голевую передачу на Хмелевского и установил новый рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету стало 22 очка в 18 играх. Счет в серии до 4 побед равный 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая. Казанский «Уникс» проиграл петербургскому «Зениту» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 103-74 в пользу «Зенита». Самым результативным игроком встречи стал Маркус Бингем из «Уникса», набравший 23 очка. «Зенит» повел в серии до 4 побед со счетом 2-1. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-3 в пользу Андреева и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 18 мая, в Магадане плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, без осадков. В Омске плюс 20, плюс 22, малооблачно, без осадков. В Казани плюс 28, плюс 30, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно. Днем в столице плюс 28, плюс 30.

0: Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть первая. Третье мая, четверг.
1: Я сюда хочу сесть. Можно я сюда сяду, пожалуйста?
2: Так, шестой А. Шестой А, я сказала, все по местам. Немедленно.
3: Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый.
2: Должно быть 8 мальчиков и 12 девочек. Быстрее, быстрее, все в автобус. Так, не хватает еще 5. Где у нас Симак и Загоркин, интересно знать?
4: Симак в лужу свалился, Клара Борисовна.
2: Ну, а Загоркин-то где?
5: А он Симака выжимает.
2: Спокойно, спокойно. Тихо, я сказала.
4: Вот и старичка разошлась.
6: Эй, не пихайся, это мое место.
7: Конечно, сейчас я подвинулся.
2: Ой, чтобы я еще хоть раз их куда-нибудь повезла. Ни развлекаться, ни просвещаться, ничего они не хотят. Зачем я вообще связалась с этой экскурсией? Да что это за автобус? Прислали форт на 16 мест. Ну. Так, девочки, все, садимся потрое. Потрое, теснее.
8: Ну что, молодежь, поехали.
2: Нет, нет, у нас еще 3 нет. А, вот же еще один. Елизаров. Глеб Елизаров.
9: Здрасте.
2: Здрасте. Особого приглашения ждешь, да? Ну, поживей, поживей.
9: Ой. А где ж ты так щеку-то ободрал? Господи ты, боже мой. О, о!
2: Ой, ладно, Глеб, садись. Вон туда, к Жене Мухину.
10: Еще чего? Я не хочу с ним сидеть, я лучше вообще не поеду.
2: Так, Мухин, хочу, не хочу, будет дома у мамы. Елизаров, кому я сказала?
10: Вали отсюда. Мало вчера получил. Еще хочешь?
9: Это кто еще получил? Кто мусорный бак черепушкой протаранил? А зря. Бак вещь полезная, в отличие от твоей башки.
10: Не, я не понял, ты чё такой борзый? Приезжает тут всякий сброд и ещё наклеит?
9: А я, знаете ли, не мечтал учиться в вашем чокнутом классе. Ладно, можешь успокоиться, скоро меня в вашей дыре не будет.
11: Эй, ты чё сейчас сказал вообще?
12: Это где ещё дыра?
11: Чем тебе наш дружный не угодил?
12: Самый крутой посёлок, да.
10: Надо ему ещё вторую щёку разукрасить, чтоб запомнил.
13: Ну, чтобы он не возникал больше.
10: Да, правильно, надо.
2: О, ну всё с вами ясно. Так, Мухин, пересядь к Симаку. Еще новой драки не хватало.
10: А вон и Карасев, смотри.
4: Ну, глядите, Юрасик Карасев с бабкой тащится.
14: Толстяк пожаловал.
12: Отлично.
15: А бабка-то вся в черном.
16: Платок похоронен.
2: Тихо вы, тихо. Вы что, забыли? У Юры дедушка умер 2 недели назад. Он и так сам не свой, учителя не узнают. Юрочка, Юрочка, поднимайся скорее к нам.
17: Добрый день.
18: Акробат пыхтит, воздушный гимнаст Юрасип Анкарасев.
19: Винни-Пух доставлен, конвой свободен.
15: Юрасик, отпусти охрану. Бабуся, домой.
17: Бабушка, пока.
2: Юрочка, садись рядом с Глебом, там свободно.
9: Ой.
12: Ну, долго еще? Когда поедем? Жарко, с нашей стороны солнце.
2: Солнце, и мы ждем Зюзину.
12: Да чего ее ждать? Пусть с выводком своим возится. Да, а вон она несется, наша дылда. Ходулями загребает. Интересно, с кем она сядет? Не со мной, не со мной. Пусть Громова и сидит, как за партой. Ну вот еще, от нее половой тряпкой воняет.
6: Лучше тряпкой, чем сигаретами.
12: Какими сигаретами?
6: Которые ты куришь за школой вместе с Текаевой.
12: Ты че орешь, Ленка? С ума сошла?
2: Так, тихо. Лена, Лена Зюзина, садись уже к кому-нибудь третий.
6: Некуда. Можно я не поеду, Клара Борисовна? Мне на работу надо.
2: Лена, ну что значит не поеду? Ну, у меня уже просто слов нет.
17: Лен, садись с нами.
9: А ничего, Юрасик, что ты один занимаешь 1,5 места? Ну и куда нам тут еще Зюзину?
17: Я подвинусь.
6: Ладно, спасибо.
9: Совсем как ну прижали.
10: Порядок! Все дефективные сборы!
8: Эй, молодежь! Чего такие скучные? А ну-ка все вместе походную песню запевай!
6: Ага, сейчас, разбежались.
2: Вот, видели? Я с ними каждый день как на войне.
8: Жалко их. Растерянные они какие-то. Опрокинутые. Не знают, что им нужно.
2: Злые они, а не растерянные. Жестокие и бессердечные эгоисты. Не только мой класс, а все поколение. Ну разве 20 лет назад было такое, чтобы ученики залезли в учительскую исправить оценки в классном журнале?
8: Да ну.
2: Да, да, да. А в понедельник у нас был звонок о заложенной бомбе.
8: Чтобы контрольную сорвать?
2: Чтобы снять на телефон панику и разместить видео в интернете.
8: Да это же дети. Можно найти что-то хорошее, что им интересно.
2: Да, ничего не интересно, уверяю вас. Ничего. В музей сейчас едут из-под палки. И только потому, что я обещала снизить оценку в четверти всем, кого не увижу в автобусе. Едем не куда-нибудь, в Анапу, в Гаргипи, в пещеры, раскопки. Ну, это же всегда завораживает. Ну, я просто не знаю. Ничего их не волнует. Ни прошлое, ни будущее.
8: Знаете что? Предлагаю заехать в одно место. Это недалеко. Я уверен, ребятам понравится.
2: Ну, вообще-то нас ждут в Гаргипи. А что за место?
8: А вы не слышали? За дачным массивом возле леса посадки откопали фрагмент древней стены.
2: Да?
8: Да. Вроде бы второй век до нашей эры. Официальное разрешение на раскопки уже получено, но организовать все как следует обещают не раньше июля. И вот мой приятель-энтузиаст, археолог... Ну куда ты прешь? Собрал группу волонтеров, поставили палатки, живут там и копают.
2: Ага. Ну, я не знаю.
8: А на раскоп приезжали эксперты. Пока это только смелое предположение, но на стене обнаружили надписи, очень похожие на раннюю письменность племени майя.
2: Да бросьте. Да быть такого не может. Но майя здесь, да они на этой территории никогда и не проживали.
8: Это пока предположение. Приятель говорит, что о происхождении майя практически ничего не известно. Вдруг как раз здесь следы их зарождения. Я-то во всем этом не разбираюсь, но вы историк, вы же должны знать, что прошлое, оно подкидывает сюрпризы покруче, чем будущее. Ну так как? Если в музей, то налево, а если на раскоп, направо.
2: Ага. Эх, давайте направо.

0: И это настоящие раскопки, следы майя.
1: Обыкновенная квадратная яма.
2: Да, братан, согласен. У меня на даче бассейн копали, такую же яму вырыли. Вот, 4 на 4 или даже больше, я не знаю. Только глубже.
3: Котища.
4: Что я говорила, это же шестой, а их ничего не интересует.
5: Ребята, вы тайны любите?
6: А вы кто вообще?
2: Ага, такой же вопрос, а вы кто?
5: Я-то археолог. Вот задумайтесь, когда вы приступаете к раскопкам, вы стоите на пороге тайны. Да, эта тайна хранилась глубоко под толщей земли много веков, а вы ее освобождаете сантиметр за сантиметром, как будто на машине времени путешествуете в прошлое.
6: Путешествовать лучше в будущее. Чего в прошлом-то интересного? Там вон одни черепушки и кости.
5: Кто не интересуется прошлым, у того нет будущего.
7: Да ну, чепуха какая-то.
3: Может, и не чепуха?
8: Лен, хочешь пирожок? Бери, у меня много.
3: Нет, спасибо, я не хочу.
8: Глеб, а ты будешь? Бабушка пекла.
7: Знаешь что, толстопуз, ты бы поменьше лопал бабушкиных пирожков. Нам, между прочим, с тобой целый день на одном сиденье кататься. Тебя сейчас как раздует, что я аж стекло выдавлю, а Зюзин вон в проход слетит.
9: Елизаров, тебе никто не говорил, что это подло высмеивать физические недостатки, в которых человек не виноват?
7: Ой, Зюзина, да что ты тявкаешь? Ты вон длинная, как жердь. Может, в этом ты и не виновата. А толстая пузо Юрасика Карасева – это результат бабушкиных пирожков. Так что заткнись и не лезь, куда не просят.
5: Эй, ребята, можете ненадолго спуститься в яму. Прыгайте аккуратнее, ноги не переломайте.
7: Это что ли есть древняя стена?
6: Обломок какой-то.
10: А на нем чего? Да каракули какие-то.
11: Не пойми, чего нацарапано.
12: Ребенок это лучше нарисует.
5: Только представьте себе, этот фрагмент стены когда-то был древним храмом, дворцом или пирамидой. Может быть, здесь была городская площадь. Кипела жизнь, ходили люди, звучал смех. Очень-очень давно руки человека высекали на камне эту самую надпись. Завораживает, правда? Такие находки, как мостик в другой мир.
8: А чё меня вообще должны завораживать дурацкие рисунки какого-то глупого неандертальца, а? Нормально, да?
13: Племена майя были очень умными. Например, они создали солнечный календарь.
8: Слышь, Кругляш, а ты это всё откуда знаешь?
13: У меня дед профессор археологии был. Он изучал древние цивилизации. Майя не предсказывали конец света. Дед объяснял мне, что календарь майя поделен на циклы. И эта дата означала просто конец одного цикла и начало другого.
7: Да ну, обычный камень, ничего особенного. Нарисовать такие значки даже я бы сумел.
13: Это не нарисовано, а выдолблено. Древние скульпторы наносили иероглифы очень твердыми каменными резцами.
7: Ой, слушай, Карась, уймись. Ты уже достал со своими лекциями. Нарисовано, выдолблено. Вот этим я что угодно могу процарапать. Понятно тебе?
13: Ух ты! Брелок в виде танка?
9: С детством никак не простишься. В войну играешь.
7: Зюзина, ты тупая? Это же тикер из World of Tanks.
4: Ладно, ребята, посмотрели и пора. 6А, все в автобус.
7: И чего мы в эту яму лазали вообще, а?
14: Фигню какую-то опять показали.
10: Вообще ни о чем. Я чуть каблук не сломала.
14: Картошку копать, и то интереснее.
4: Ребята, мы уезжаем.
9: Эй, Глеб, ты что делаешь? Елизаров, ты ненормальный.
7: Иди, иди, Зюзина, не оборачивайся. Не лезь в чужие дела.
13: А зачем ты это здесь нацарапал? 23.05.2013?
9: 23.05.2013.
7: 23.05.2013. Вот так все получилось. Теперь я тоже скульптор. Я оставил послание потомкам. Ну чего застыли? Я же не картину в музее изрисовал. Ой, да расслабьтесь вы, это просто камень. Если его мог царапать древний индеец, то почему не могу я?
13: Это же...
7: Это связь времен. Видите, древние иероглифы и современная дата рядом. Это же мостик между двумя мирами.
9: Елизаров, ты придурок и варвар!
8: Карасев, Елизаров, Зюзина! Быстро в автобус!
7: Ну что, Карась, рванем на перегонки. Кто последний, тот дурак.

0: Черт, пельмени уже в кастрюлю не лезут. А в другой остатки борща. Фу ты. И больше никакой посуды на этой дурацкой съемной квартире. Ай, зря высыпал всю пачку сразу. Ну ничего, папа скоро придет. Поужинаем, может, в кино сходим. Должны же мы куда-нибудь сходить. Хоть раз за эти 2 месяца. Здравия желаю, товарищ капитан.
1: А, привет, привет.
0: Я уже пельмени сварил час назад. И все не ем, тебя жду. А ты не идешь. Ну, хоть бы позвонил. А знаешь что? Мы сегодня на экскурсии были, на раскопках. Нам рассказывали о цивилизации майя. Представляешь, они не предсказывали конец света. Пап, а пошли сегодня в кино? Подожди, а зачем ты одеваешься? Мы же ужинать будем.
1: А, нет, я не буду. Поешь сам.
0: Ну, папа, я что, опять один должен сидеть? Я вчера один сидел, и позавчера, и неделю назад. То ты работаешь, то ты дежуришь, то ты просто уходишь вечером.
1: Так, прекрати истерику. Ты ведь не малое дитя, чтобы с тобой нянчиться. 13 лет можно и одному посидеть.
0: А что мне делать в этой дыре? Телевизор в ремонте, компьютера нет. Свой планшет ты тоже не даешь. Пазл, да и тот уже собрал.
1: Так. Ну, пойди погуляй с друзьями.
0: А откуда друзьям взяться, если мы все время переезжаем? Прихожу в класс посреди года, и никто меня даже знать не хочет.
1: Глеб, я не собираюсь обсуждать это в 500-й раз. Я человек военный. Мне приказали, я поехал. А ты, как несовершеннолетний, должен следовать за мной. Начальству параллельно. Может, сын капитана Елизарова найти себе друзей на новом месте или не может?
0: Как же.
1: Я тоже постоянно среди чужих людей. Привыкай, знакомься.
0: А зачем? Ну вот зачем мне привыкать, если мы через месяц все равно отсюда уедем?
1: Так, не мешай мне собираться. Так, ну все, вроде нормально. Так, я пошел. Вернусь поздно. Отбой в 23:00. Вопросы есть?
0: А знаешь что, сдай меня лучше в детдом. Что так, что эдак, все равно без семьи.
1: А ты разве не знаешь, кто в этом виноват? Кто все уничтожил своими собственными руками?
0: Ушел. Опять ушел. Опять один-один. Да чтоб оно все... Ну вот, только пазл рассыпал. Теперь заново собираем.

0: Юрасик, папа с мамой пришли. Пойдем ужинать.
1: Нет, бабуля.
0: Опять дедовы фотографии на компьютере смотрел. Ну что ты себя изводишь?
1: Дед умер из-за меня.
0: Ой, да что ты? Ну что ты придумываешь?
1: Если бы я был дома в тот момент, я бы ему помог. Я вызвал бы скорую, его бы спасли. А меня не было, потому что я ушел на этот дурацкий турнир.
0: Юра, перестань, откуда ты мог знать?
1: Дед умирал один в квартире, а я в это время играл в шахматы. И как же я теперь без него? Как? Не могу привыкнуть, что больше не услышу его электробритву с утра. Не будет ночных посиделок после экспедиции, рассказов о далеких странах и древних цивилизациях. Не будет игр, поездок к морю, ночевок в палатке. Ничего не будет.
0: Юрочка, но ведь и меня не было дома в тот день. И папы с мамой. Значит, мы тоже виноваты, что в это время были на даче. Ну почему ты берешь вину на себя? Если бы знать, что и когда случится.
1: Я больше не буду играть в шахматы.
0: Не будешь играть в шахматы, не будешь ужинать с нами. Что еще не будешь делать? Ты сходил бы в парк, в кино с приятелями.
1: Никто не хочет со мной дружить. Я толстый, бабуль. Я даже списывать им даю. Они списывают, а дружить не хотят. И обзывают меня по-всякому. А еще у нас в классе есть очень высокая девочка. Ну, та, из многодетной семьи, у которой папа в тюрьме. Так вот, с ней тоже не хотят дружить. И дразнят ее.
0: Ох, ох, ох.
1: Не понимаешь? А вот дед меня всегда понимал.

0: тут пахнет? Опять сожгли что-то? Ну, конечно. Эй, мелкота, что у вас сгорело?
1: Лена, ты вернулась! Как все прошло?
0: Как все прошло? Да как обычно. Мыло подъезд в соседнем доме. Что там может быть нового? Вы что, съели весь сахар? Да как вообще можно было съесть килограмм сахара?
2: Да не съели мы, просто просыпали.
1: А потом собрали и стали варить, чтобы не выкидывать. Ведь если сварить, все микробы погибнут.
2: Только они не уследили, и все сгорело.
0: А как Анютка? Как она себя чувствует?
3: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А у меня ветрянка, а я не пошла сегодня в садик.
0: Банановая кожура, котлеты, фантики, гриб, повсюду мандарины.
3: Соус, сыр. Вот что я люблю.
0: Анютка, что это такое? 2 часа назад все было чисто. Кстати, откуда все это? Фрукты, орехи, конфеты?
2: Ты же нам не покупаешь ничего, а нам нужны витамины.
0: Я спрашиваю, кто все это принес? Анюта, кто тебе дал мандарины и конфеты?
3: Баба Липа дала. Она с нами сегодня весь день играла, пока тебя не было. А потом еще раз пришла и принесла вкусняку.
0: Так я и знала. Сколько раз вам говорить, мы не нищие, нам подачки не нужны. Мы с мамой работаем, мы сами все покупаем. Мы ничего не будем брать у чужих людей.
3: Баба Липа не чужая, она моя бабушка.
0: Она тебе не бабушка, она чужая тетя, ее нельзя сюда пускать. Надо умыть ее и отварить макароны.
4: А у меня завтра праздник. Прощай, начальная школа. А ты придешь?
0: Ну как я приду? А с кем я Анютку оставлю? Мама приедет только послезавтра. Сегодня она еще у папы, а завтра сядет на поезд и приедет. Так свидание дали. А еще у меня тест по английскому и по географии спорная оценка.
2: А я брюки порвал. Чуть-чуть.
1: И нас просили нарисовать большой плакат. До завтра.
0: Плакат до завтра? Ну все, поспать сегодня точно не удастся.

0: Эй, молодежь, чего такие скучные?
1: Кто не интересуется прошлым, того нет будущего.
2: 23.09.2015. Вот так.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Миша Осеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизо. В спектакле заняты артисты Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Владимир Левашов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, вторая половина 16 века, не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, частокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеется охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 40 на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область, прямо по курсу прелестный Арзамас. Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
2: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И оно имеет исторический корни, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
1: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
2: Сама природа в окрестностях Арзамаса позволило разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуси была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью, то есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым, и очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники, и было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, вот, которое не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы основное его оружие — это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да, так скажем, в ринге. И это вот было одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
1: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали? А я их еще застал в армии. Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения-то уж давно перевалило.
2: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музей Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинской школы живописи, первой провинциальной школы, основанной в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, в которых живет память, что называется, да, больших и малых музеев, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пешевань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства, и там есть музей горного дела.
1: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то с середины 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура XIX века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает с совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой – с марийского языка. Это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас, Нижегородская область.
0: Я Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
9: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
8: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
9: По большому счету, да.
8: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
9: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
8: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
9: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
8: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
9: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
8: Звучит не слишком приятно.
9: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
8: То есть один процесс цепляет другой?
9: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
8: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
9: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
8: И как же быть? Оставить все как есть?
9: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
8: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
9: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
8: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
9: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
8: А такое возможно?
9: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
8: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
9: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнать, как это можно сделать.
8: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
9: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
8: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
9: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер

0: годы кишечник способен работать качественно.
1: Киевским режимом с его безумием иммиграционной политики и радикалам и преступникам станет некомфортно находиться в России, то, конечно, они будут выбирать какие-то другие страны с более благоволящим к ним иммиграционным законодательством, нежели наши. Поэтому, конечно, такие нововведения можно только приветствовать.
2: У меня есть знакомый высокопоставленный ветеран МВД, с высокими погонами, человек достойный, прошедший, кстати, и не одну войну. И он рассказывал, что когда они наводили в одном из регионов Центральной России порядок тоже в миграционной сфере и проводили рейды, например, приезжали на стройку, забирали оттуда большое количество, сотни, полторы, две нелегалов, мигрантов. И выяснялось следующее, что суды просто физически не справляются или морально не справляются со всем этим. 10, 15, 20 обилетят, отправят, а остальных отпускают. Потому что просто, во-первых, нету желающих быть свидетелями на суде. То есть должен быть кто-то, кто несколько дней буквально проведет в суде, чтобы эту сотню или две человек депортировать. Подтвердить, что да, действительно, он был задержан, происходило то-то и то-то, у него действительно нету документов. И суду, и вообще нашей системе, даже дело не столько в суде, иногда проще отпустить. Ну, там, закрыть глаза. Потому что по каждому человеку идет очень серьезная большая бумажная работа. А если еще бывает какой-то, а мы знаем, что бывает какой-то коррупционный элемент, то все это усиливается и усугубляется в разы. Нам нужно менять саму систему. Вот цифровые, может быть, технологии тут нам могут помочь, чтобы через госуслуги депортировать их, да, людей, которые действительно нарушают законодательство. К этому, кстати, судя по всему, все идет. И вообще нужно нам честно самим себе сказать, что нам миграция-то точно нужна. Она точно нам принесет пользу. Хоть какая. Любая миграция – это всегда вызов. Это всегда риск. А вот собственную демографию поднимать – это... Трудиться надо.
1: Ну да, тут тоже можно перетечь на взаимосвязанную новость, что возмущение, большое бурление в соцсетях вызвало новость о том, что в рамках пакета, значит, экономического соглашения между Пакистаном и Россией было анонсировано ослабление визового режима между Россией и Пакистаном. Более того, даже с меня это началось, мне прислали пост в одной запрещенной соцсети, где популярные пакистанские СМИ уже рекламируют вообще переезд в Россию, рассказывают, как в Россию приехать работать и учиться пакистанцу, и пакистанцы в комментариях радостно пишут там: да, давайте, мы хотим. То есть здесь штука в чем? Можно прекрасно дружить с разными странами без ослабления визового режима. Да,
2: конечно.
1: Потому что я напомню, что у нас с такой замечательной страной, как Северная Корея, которая больше других помогает нам на СВО, визовый режим. С дружественным Ираном у нас визовый режим. С дружественной Индией у нас визовый режим. Более того, в Средней Азии с Туркменистаном визовый режим, то, что я в своей нашумевшей речи говорил в Госдуме, с Туркменистаном нормальные отношения? Нормальные. Есть проблемы с туркменами в России? Нет. Почему? Потому что существует визовый режим, то есть правительство Туркменистана неохотно своих граждан к нам и отпускает, и у нас тоже, соответственно, есть определенные визовые ограничения для туркменов. Но визовый режим – это не какая-то враждебная акция, это просто способ фильтровать законопослушных граждан той или иной страны от тех, которые могут принести у тебя... Вред. Поэтому здесь мы тоже должны, когда мы говорим об ослаблении какого-либо визового режима, здесь мы должны просто смотреть, насколько население той или иной страны для нас комплементарно и насколько люди оттуда приезжающие, мы себя безопасны. В случае Пакистана это, конечно, не так. Понятное дело, что среди пакистанцев тоже есть замечательные люди, да, там мы знаем и, там, и писателей, и программистов. Но, к сожалению, если мы посмотрим на статистику преступлений пакистанской диаспоры в Европе, то это одна из самых неблагополучных диаспор. Особенно большая диаспора пакистанская находится в Великобритании. И вот эти ужасающие свидетельства о том, что за 5 лет в Великобритании изнасиловали 250 тысяч малолетних девочек, это преимущественно было связано с пакистанскими преступными группировками, которые, значит, атакуют девочек, в том числе занимаются